или совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

«Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас в нашем эфире звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: «Неведение, чадо мое, есть образ смерти души. Неведение препятствует просвещению больного человека, дабы он мог сказать себе: твоя болезнь – это воля Божия, и ты должен пережить ее с терпением и благодарностью, чтобы иначе через свою нетерпеливость не стать тебе преступником Божиим. А просвещенного христианина ведение воодушевляет не только терпеть все с благодарением, но и стяжать духовную крепость и прохладительную росу утешения. Такой рассуждает: через страдания и скорби я исполняю волю Божию, что доставит мне прощение моих прежних ошибок. Исполнив же свой долг в терпении наказания здесь, я получу свободу там, в будущей жизни, где буду находиться вечно. Здесь же, в какие бы скорби я ни впал, все они временны и недолговечны. Итак, чадо мое, необходимо терпение, чтобы нам не быть осужденными с нераскаянным миром. Что бы ни случилось с нами, благодаря терпению все можно пережить. И так стяживает мир внутренний человек, готовый претерпевать последующие испытания воли Божией. Претерпевай свой крест, а я свой, последуя за небесным женихом Христом, претерпевшим за нас, неблагодарных и грешных, позор креста. Разве равноценны те блага, подаваемым нам от Бога, в сравнении с нашим терпением? Если я постараюсь сосчитать все божественные дары и человеческую неблагодарность, то, полагаю, ум мой обессилится. Да и каким образом наш ограниченный ум может объять безграничные благодеяния Божии человеку? Большую пользу подает болезнь. Прощение грехов и награду за терпение. Это очень действенное лекарство для людей, удалившихся от Бога. Слава Господу, который крепкими врачевствами соделывает наше спасение. Прошу тебя, не печалься. Я молюсь за тебя. Не страшись, но исполнись надежды. Наш Небесный Отец благ и милосерд. Он наказывает и бронит своих чад для того, дабы они стали достойными вечной жизни. Если же Он не будет нас наказывать, то мы не станем Его настоящими чадами, но окажемся незаконными и недостойными спасения. Страдания, которые мы терпим, ничего не значат по сравнению с вечным счастьем, уготованным Богом для Его чад. Кто Его чада? Мучимые, утесненные, страдающие, обремененные, а не те, кто теперь временно наслаждается и преуспевает. Посему радуйся, ибо Бог нас любит и наказывает, дабы упокоить в вечности. Бог не желает наших страданий, а желает спасти нас и даровать нам рай. Бог терпения и утешения – да даст тебе терпение и утешение для ободрения и продолжения подвига. Не смотри, чадо мое, на нынешние скорби, но возведи очи свои, яко отдаенная на Матерь свою, и вишь, недостойны страсти нынешнего времени, к хотящей славе явитесь в нас, желающих явления Христова. Не гляди только на страдания, но любомудрствуй о воздаянии. Разве Бог несправедлив? Бог лишил тебя здоровых ног, разве не для того, чтобы удостоить тебя веселыми ногами праздновать там, в горнем Иерусалиме, величайшее воскресение твоей души? Да, поистине, об этом вопиет все Писание. Шествуй, чадо мое, во Христе, навстречу вечной славе. Сражаясь, не отчаивайся, не думай, что воюешь с ветром, ведь действительно происходит сражение, как было и у Иова. Он претерпел мучения от различных страданий, плюс жена своим злым советом подталкивала его к вечной смерти. Тебя же страдания наставляют, дабы ты сподобился вечной жизни. Иов возлежал на гноище в язвах, стал посмешищем среди людей. Ты же покоишься в доме на кровати и считаешься добродетельным христианином. Видишь, насколько мы ему уступаем. Посему терпи и благодари Бога, который дал тебе такой дар, дабы как благоразумного раба сделать тебя наследником своего бесконечного царства. Аминь. Буди. Вы говорите, что ваш брат хулил Бога, алкал, жаждал во время своей болезни и так далее. Вы считаете, что он соделал смертный грех. Итак, послушайте меня. Многомилостивый Бог, желая привести его к ощущению своей вины и покаянию, дал ему эту болезнь. Ваш брат должен бы был претерпеть гораздо большее мучение, дабы умилостивить Бога, которого он так сильно опечалил. Если бы вы ухаживали за братом и подавали ему всякое телесное утешение, то какой труд увидел бы в нем Бог, чтобы его помиловать? Вы должны знать, что чем больше он терпел мучений, тем большее облегчение вины ему дано. Бог послал ему болезни и попустил неисполнение братьями своего долга по отношению к нему, чтобы совесть подвигла его к покаянию. Так и врач подает больному лекарство, а тот, не имея должного терпения, ропщет и хулит врача на свою же погибель. Я узнал о твоих страданиях в болезни. Желаю, дабы святые бессеребренники отъяли у тебя всякую боль и страдание. Видно, на тебя возлагается испытание, чадо мое, и теперь тебе нужно сосредоточить на терпении все силы своей души. Не печалься, не отчаивайся. Со Христом ты все переживешь. Когда тебе больно, распятый Иисус будет особенно близок к тебе, и тогда ты лучше узнаешь Его и больше полюбишь. Когда закончится испытание, будешь Его благословлять за те блага, что Он тебе даровал. Когда страдаешь, сосредоточь все свои душевные силы и постарайся понять, что именно желает тебе сказать Небесный Отец в этом испытании. Если получится, что от боли ты будешь плакать, то эти слезы очистят твой взор, как было и с многострадальным Иовом, и ты сможешь сказать вместе с ним: «Ныне око мое видит тебя». Не забывай, что Бог видит тебя, когда тебе больно, и следит за тобой. Он внимает даже биению твоего сердца. Стало быть, Он не оставит тебя без утешения и своей отеческой защиты. Для святых было естественно радоваться в скорбях. Нам же хотя бы достигнуть того, чтобы с терпением принимать скорбь и боль. Молись, чадо мое, в своем сердце, и имя Христово станет тебе бальзамом утешения, чтобы ты с пользой претерпел это испытание. Немалая польза произойдет от него, если ты отнесешься к нему с терпением. Итак, я снова говорю тебе, с несокрушимым щитом молитвы непрестанно приближайся все больше и больше ко всесильному Господу, и тогда ты узнаешь, как чудесным образом Он вземлет всю тяжесть боли и подает удивительное облегчение страждущему. Желаю, чтобы ты стал совершенно здоров. Что делать? Господь наказывает нас, дабы мы имели вечную награду, ибо поскольку мы не подвязаемся, Господь дает нам болезни и скорбь, чтобы они вменились нам в подвиг, и мы имели небольшое утешение во время суда пред Ним. А куда деваться, чадо мое? Так хочет наш Бог, чтобы мы терпели, да обретем упокоение в будущем мире. Здесь все временно, там вечно. Сурова зима, да сладок рай. Пусть здесь замерзнут ноги, чтобы там ликовать им вечно. Слава тебе, Боже! Чадо мое, желаю тебе, чтобы Христос даровал тебе терпение, потому что им ты соберешь неизреченное благо, нерасхищаемое сокровище на небесах. Подвязайся со всем усердием, все свои силы сосредоточь на том, чтобы безропотно претерпевать в страданиях, потому что страдания — это самое очистительное лекарство, которое соделывает человека непорочным, исцеляет его душу и возводит ее к святости. Страдания временны, а слава вечна. Сурова зима испытаний, да сладка райская радость. Многими скорбями войдем мы в ослепительный свет рая, оного небесного мира. Христа же мы увидим милостивым к нам тогда, когда претерпим испытания, которые Он посылает нам по Своей безграничной любви. Благословенное мое чадо, Бог любви да будет спутником в твоей жизни. Аминь. Благодать Господа да будет с душой твоей. Получил твое письмо и узнал, что не произошло никакого улучшения в состоянии твоего здоровья. Однако я вижу, что благодаря испытанию, которому ты подвергся, душа твоя держится здравее. Да, чадо мое, все испытания, которые нам посылает любовь Божия, необходимы для того, чтобы мы приобрели драгоценное терпение и уподобились своему небесному Отцу, Богу, который прославляется и именуется Богом терпения и утешения. Бог вместе с искушением не только дает достаточные силы терпеть, но и утешает душу того, кто терпит с рассудительностью, благостью и простотой. Святая Синклитикия каких только не претерпела скорбей, но они осветили ее и прославили. В переносящих искушения с терпением, благоразумием и рассуждением обитает Дух Божий, а в тех, кто живет в покое и благоденствии, без скорбей и испытаний, вселяется дух дьявола. Посему, чадо мое, радуйся и мужайся в терпении. Стань мужем крепости и строй дом своей души на камне терпения. И помышляй, что претерпевший до конца удостоится небесного божественного царствия. Я болею гриппом, сильные боли в области аппендицита. Не знаю, что из этого выйдет. В любом случае, слава тебе, Боже. Бог любит нас и стремится к тому, чтобы посредством невольных страданий удостоить нас стать причастниками Его совершеннейших благ. К сожалению, мы и я тоже духовно не любим свою душу. Если бы мы любили ее и желали, чтобы она сподобилась вечных благ, то мы без капли недовольства терпели бы все испытания, как душевные, так и телесные. Страдание делает сердце восприимчивым, умягчает его и очищает от жестокости. А когда через скорби сердце смягчится, тогда оно становится подготовленной почвой для сеяния в нем семени подлинного покаяния и исправления. Мы, будучи малодушными во всех скорбях, некоторым образом отвергаем этим благодать Божию. Живя счастливо, человек не может помнить о Боге. А если и бывают мысли о нем, то какие-то неопределенные. Но когда приближается испытание и боль, тогда он вспоминает о Боге живо и с горячностью. Когда его душит скорбь, ожидание бед, тогда он и молится ревно с ней. И это угодно святому Богу, как угодно и матери, когда ребенок ищет ее с болью, потому что тогда видна в нем любовь. С какой бы стороны ни испытывался человек, Если в испытании он проявляет соответствующее терпение и благодарение, то остается всегда в выигрыше. И это видно по окончании испытания, когда он ощущает легкость в душе, светлость ума и сладость, которая посещает его внутреннего человека. Будем же молиться, чтобы нам дано было ведение и терпение в жизненных скорбях, дабы мы заслужили свое спасение. Аминь. Терпи, чадо мое, свой крест. Он приведет тебя к вечному воскресению. Обращай свой помысел, чадо мое, на то, что может принести тебе радость и хоть малое утешение. Будь благодушен в своей болезни, учись ремеслу терпеть, и всегда будешь получать пользу. Молись, понуждай себя к этому. Помышляй, что все пройдет, будь оно радостным или скорбным. А потому помышляй о горнем, ибо оно неизменно и вечно. Благословенное чадо во Христе, молюсь великому врачу душ и телес, дабы он даровал тебе полное здравие по своей святой воле. Были, чадо мое, святые мужи, которые тяжело болели, и сами, находясь в немощи, исцеляли других. Насколько же любил их Бог! Ибо исключительным свидетельством любви Божией к душе является возложение на нее болезней или скорбей. Страдание тела или души очищает и омывает от любого греховного пятна, делает одеяние души лучезарным. Один преподобный отец был подвержен болезням, и вот случилось ему некоторое время не болеть. И он жаловался Богу: «О Боже мой, почему ты забыл меня и не счел достойным своего посещения?» Сей блаженный старец желал болезни, потому что знал по опыту, насколько она полезна для души. Человека грешного и нераскаянного страдания приводит к покаянию. Праведнику же оно усиливает душевные силы, и он становится крепкой стеной, ограждающей от греха. Терпение преподобных дает пример новоначальным. Как больной с радостью покоряется болезненному вмешательству врача, потому что знает о его цели, так должны и мы с радостью и пониманием происходящего терпеть все, что случается, помимо нашей воли, как посылаемое для нашего спасения от благодетельной руки Божией. Бегуна испытывает ристалище, кормчиво зима и буря, военачальника бой, мужественного человека несчастье, а христианина искушение, говорит святитель Василий Великий. Как земля становится более плодородной, когда ее глубоко вспахивает плуг, так и душа приносит плод добродетели, когда страдания и болезнь посещают ее глубоко и часто. Чем больше скорбит и страдает человек, тем прекраснейший сплетается ему венец. Когда человека постигают многочисленные и разнообразные страдания, тогда венец славы украшается множеством различных цветов и жемчужин. Золото должно пройти через горнило, дабы получить должную ценность и пробу. И душа христианина должна пройти через горнило искушений, чтобы в царской сокровищнице царя Христа получить печать вечной славы. Ныне легкая печали наши по приумножению в преспеянии тяготу вечной славы соделывает нам, полагая, что недостойны страсти нынешнего времени к хотящей славе явитеся в нас. Если святые и благословенные люди прошли через печь искушений, и это принесло им пользу, то насколько же более подобает переносить страдания нам, и сколько пользы мы извлечем из него, если будем терпеть его с ведением и радостью. Тогда будем считать себя любимыми Богом, и что Он причислил нас к избранным Своим, когда увидим, что нас подавляет боль, телесное или душевное. О блаженное наказание Господне, как я полюбил тебя! Но я не достоин такого дара, потому что живу в покое, и мне грозит стать жертвой вечного огня. Итак, чадо мое, я ублажаю тебя и завидую тебе, ибо ты страдаешь, и этим сподобишься вечного упокоения. Твой венец украшается и обогащается для твоей вечной славы. Потерпи ради Господа до конца. Крепко неси свой крест, чтобы он у тебя не упал, и тогда ты будешь вечно прославляем вместе со Христом. Молись и обо мне, да не буду оставлен вне брачного чертога, как говорящий и сам ничего не делающий. Чадо мое, желаю, чтобы благий утешитель, дух благий и правый, дух святый, посетил и утешил тебя и возжег в тебе любовь Христову. От всей души желаю, чтобы Христос даровал тебе здравие. Вижу, чадо мое, и по опыту знаю, что когда человек переживает множество различных скорбей, будь они телесные или душевные, и переносит их с терпением, пониманием и благодарением Бога, то уже этим самым Бог как бы обязывается послать ему божественное утешение и оросить душу. Но если мы не терпим трудов и скорбей, то Бог не утешает нас и не дает своей благодати. Видишь, после страдания, когда ты приходишь в себя, как возгорается в тебе любовь Христова. Да, это награда за твой труд, за терпение. Если бы у тебя не было этой болезни, то не было бы и такой любви и утешения. Посмотри, когда ты приходишь в себя, то чувствуешь себя младенцем. Так и бывает, когда Бог прощает твои грехи, и ты освобождаешься от их бремени. Это награда за твое терпение в болезни. Когда Бог благоволит, и ты выздоровеешь, тогда на деле убедишься в том, что я говорю. Как терпишь, такую награду и получаешь. Болел один брат, и у него была такая немощь, что братья гнушались им и гнали его. Брат укорял самого себя, что так ему и надо. За его смирение Бог даровал ему здоровье. Но от этого сей преподобный брат сокрушался и говорил: «О, Боже мой! Видно, я был недостоин еще пострадать ради любви твоей. Видишь, чадо мое, как этот брат любил Христа и желал пострадать ради его любви. Он знал по опыту, как много пользы принесет ему болезнь. Поэтому совсем не скорби, а только благодари Христа, который любит тебя настолько сильно, что дал тебе временные скорби, дабы даровать потом вечную радость. Когда ты болен и не можешь в точности исполнять свои духовные обязанности, не скорби, ибо это не грех, поскольку не зависит от твоей воли. Но в любом случае монах обязан понуждать себя –

0: и еще чего-нибудь большего, чтобы претерпеть это ради его любви. Тот, кто не презрел твои просьбы, послал тебе болезнь, так, как ты сам просил. Стало быть, сейчас тебе нужно терпеть, и ты на собственном опыте узнаешь, что не следует просить у Бога тех вещей, которых мы не испробовали на деле. Поэтому нам всегда лучше молиться лишь о том, чтобы исполнялась воля Божия. Теперь молись так. «Боже мой, исцели меня, но не моя воля, а Твоя да будет». Мы, как неиспытанные дети, часто просим о вещах, которые не полезны нам. Бог же, как наш родной Отец, дабы научить нас на опыте, о чем мы должны Его молить, дает нам просимое. Однако впоследствии мы видим, что неправильно молились, и теперь страдаем. Снова Бог долготерпит и избавляет нас, чтобы в нас укоренился опыт отсечения своей воли. И даже в то время, когда мы страдаем по своей нерассудительности, Бог не оставляет нас, но посылает свою благодать и утешает нас, дабы мы смогли перенести испытание. То же происходит и с тобой, чадо мое. И увиденная тобой твоя болезнь — все это дела благодати Божией, которая, как некая кормилица, ухаживает за тобой, пока ты не возрастешь в опыте, потому что из того, что Бог попускает тебе страдать, видно, что тебе все еще необходимо это наказание. Возложи все на Бога и скажи: «Боже мой, в Твои святые руки предаю свою болезнь. И когда Ты, любящий меня так сильно, пожелаешь меня исцелить, тогда и я пожелаю выздоровления. Молю только Твою безмерную благость не покидать меня, но всегда подавай мне терпение, чтобы понести мне свой крест, доколе не исполнится Твоя воля». Чадо мое, благодать Божия и Его любовь к людям проявляются многообразно с единственной главной целью — спасение человека. Твоя болезнь — это проявление еще большей к тебе любви Божией. Господь по-отечески наказывает тебя на малое время, чтобы благодать, данная тебе, всегда пребывала с тобой и в этой временной жизни, и вечно после смерти. С радостью подними свой крест и непрестанно благодари Бога, который сберегает всего тебя чистым. Смири свой помысл, потому что без Бога мы ничего не можем сделать. И терпи с надеждой и душевным мужеством. Скажи и ты с апостолом Павлом: «Азбо не точию связан быть и хочу, но и умреть и готов есмь за имя Господа Иисуса. Кто отлучит нас от любви Божией? Ни скорбь, ни теснота, ни болезнь, но мы готовы принять ради любви Божией и смерть. Итак, мужайся, чадо мое, шествуй к священной и славной Голгофе. Там да распнемся вместе со Христом, чтобы быть положенными в живоносный гроб, где впоследствии примем воскресение нашей души. Нам подобает пройти через печь искушений, чтобы, став испытанными, наши души удостоились вселения в сокровищнице великого Царя Христа. Не скорби.
1: При помрачении сознания помыслы не вменяются в грех.
0: Другое дело, когда человек обладает свободным умом, тогда эта свобода подвергается суду. Поскольку из-за болезни ты лишен такой свободы, то как помыслы могут вмениться в грех? Успокойся, только терпи и благодари Бога.

0: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.
1: Спасибо тебе.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» дайджест новостей православного Урала. Представители Екатеринбургской епархии участвовали в окружной учебно-методической конференции «Основы российской государственности. Сообщество», которая прошла на площадке Уральского гуманитарного института. На мероприятии встретились преподаватели курса «Основы российской государственности» из разных регионов Уральского федерального округа, чтобы обменяться профессиональным опытом, обсудить актуальные направления развития курса и вместе поработать над новым учебно-методическим пособием. В исправительной колонии номер 2 города Екатеринбурга прошли памятные мероприятия, приуроченные ко дню памяти святого преподобного Пимена Угришского, небесного покровителя работников уголовно-исполнительной системы. Сотрудники учреждения участвовали в молебне, который стал важным событием для личного состава и предоставил возможность для духовных размышлений и укрепления нравственных ориентиров. Обсуждались ключевые вопросы подготовки к новому учебному году и стратегические направления развития образовательной площадки. Ректор семинарии иеромонах Корнилий Зайцев доложил, что по итогам приема этого года общее число зачисленных в ВУЗ составило 110 человек, что почти на 14% превышает прошлогодний показатель. В бакалавриате принято 28 человек, на заочную форму 33. Всего в новом учебном году в Уральской духовной школе к учебе на очном и заочном отделении приступят 310 человек. Продолжаем выпуск. В День знаний священники участвовали в торжественных линейках высших учебных заведений и напутствовали студентов на ответственное изучение наук. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, возглавляющего Совет по взаимодействию Русской Православной Церкви и Организации высшего и среднего специального образования в сфере духовно-нравственного воспитания, за каждым уральским вузом закреплен священнослужитель, несущий послушание пастырского окормления администрации и студентов вузов. В храме святого равноапостольного великого князя Владимира города Екатеринбурга по окончании божественной литургии состоялся молебен на начало учебного года и поздравление первоклассников. Настоятель храма иерей Сергий Шумков поздравил всех учащих и учащихся, а также дал им свои пастырские наставления. По итогам проведения благотворительной акции удалось приобрести и подарки для 14 первоклассников, а также вручить 63 школьников из многодетных и малообеспеченных семей денежные сертификаты. Вы слушаете дайджест новостей православного Урала. Группа прихожан храма святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете совершила восхождение на вторую по высоте вершину Среднего Урала гору Косвинский камень, высота 1520 метров. Путешественники также посетили Свято-Пантелеимонов женский монастырь в Краснотуринске, где приложились к старинной афонской иконе великомученика Пантелеимона. В культурно-просветительском центре «Царский» состоялся концерт театра «Слово», посвященный Дню знаний. В программе участвовали ведущие артисты уральской сцены. Во время концерта прозвучали стихи и проза в исполнении признанных мастеров художественного слова. Вы слушаете новости. Отряд флотилии «Ковчег» Братства православных следопытов провел последний поход летнего сезона. В нем активно участвовали новички, которые записались на программу «Патруль следопытов». Ребята с наставниками прошли более 20 километров из села Новое Патово до усадьбы Новотихвинского монастыря, урочище «Свобода». Все справились и, как полагается, получили свой первый серый галстук кадета, рассказал руководитель отряда Всеволод Сергеевич Кривцов. Для 200 воспитанников гимназии имени Святейшего Патриарха Алексея II города Екатеринбурга новый учебный год начался с напутствия настоятеля Свято-Пантелеимоновского храма архимандрита Дмитрия Байбакова. Отец Дмитрий особо подчеркнул в своем слове, что Господь хочет, чтобы мы развивали не только ум, но и душу и сердце. Образовательный комплекс гимназии общей площадью около 6 тысяч квадратных метров расположен в лесопарковой зоне на территории храма Целителя Пантелеймона на Сибирском тракте. Гимназия имеет официальную государственную регистрацию и образовательную лицензию. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал дайджест новостей православного Урала. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети и сердце уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и коего же деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси с беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь и святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобой сотворив, яко да правдишися во славе всех Твоих, и победиши в них да судить идти, се во беззаконие зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое тверзыши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десною Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские и злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью, и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и боделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон упокоения немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и всеобычно, и в нечаянии лежащий воздвиглась и, во же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умы благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где к песню укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладайте мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя скорби хвася от живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрыми настоящий день и сохраними от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий слы освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухания духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адамы враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 11 сентября по новому стилю или 29 по старому. И мы сегодня отмечаем одновременно и скорбный, и радостный праздник – усекновение главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Этот день в году всегда является постным. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, я уже сказал, что праздник усекновения главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна является одновременно и скорбным, и радостным. Но что же может быть радостного в этот день? За разъяснением этого вопроса давайте обратимся к проповедям и словам святых отцов, связанным с сегодняшним праздником. Вот что говорил в честь святого пророка Иоанна святитель Лука, воины Синецкий. В каменном подвале, в котором был заточен Предтеча и Креститель Христов, было совсем темно. Солнечного света там не было, но свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И светом Христовым была озарена эта страшная тьма и сердце Предтечи. Он знал, что его казнят, с минуты на минуту ждал смерти. Но не слышим ли мы в тропаре нынешнего праздника, что он отдал душу свою за Господа Иисуса Христа с радостью? Святой апостол Павел ждал с нетерпением кончины и жаждал поскорее соединиться со Христом. Конечно, таким же чувством была исполнена и душа святого Иоанна Предтечи. Святой Иоанн знал, что не окончится на этом святое дело его, знал, что ему надо сойти туда, где заключены души от века умерших, и благовествовать им о Христе. Он спокойно ждал, и тьма его темницы озарялась светом Христовым. Или вот слово святителя Феофана Затворника Вышинского. За нелицеприятное обличение неправды святой Иоанн заключается в темнице и там обезглавливается злобную лестью жены во время пира и плясок, обезумевших всех. Зато он прославлен на небе и славится во всем христианском мире на земле, а виновники смерти его и здесь наказаны, они были сосланы в ссылку, где бедно жили и бедственно померли. И в другой жизни, конечно, будут страдать вечно. Так какого бы ни был ты звание, состояние, образа жизни и занятий, не бойся, когда, делая добросовестно дело свое, встретишь препятствия, скорби, притеснения, потери и даже опасности жизни. Пусть злоба восторжествует. Есть око всезрящее и есть праведное воздаяние каждому по делу. Жизнь эта коротка, и потери ее коротки, а другая жизнь без конца. Малую и кратковременную потерю стяжать вечный покой. Какая славная мена и какое привлекательное приобретение! Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас, говорит апостол. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Но и не прославленные еще пока в лике святых яркие светильники нашей Церкви тоже писали о славном Предтече Христовом. Прочтем слова многими уважаемого и почитаемого архимандрита Иоанна Крестьянкина. «Почему не пожалел своей жизни Иоанн? Да потому, что он глаз Божий, глаз истины, потому что он правды соблюл еси закон, потому что ему должно было пресечься

0: соблазн, развращающий тех, ради кого на землю пришел Сын Божий. Ревность по Богу снедала его и не давала молчать. И Бог потерпел беззаконное убийство своего пророка, как потерпел и смерть сына, чтобы спасти мир. Да свершится воля Божия. А Божьи люди, светильники в мире, идут сквозь сень и тень смертную за Богом, неся с собой свет истины во мраке, поглощенного беззаконием мира. И правда их пророчеств, исполнившаяся в мире, укрепляет веру одних людей и рождает веру в других. А правда их жизни и смерти, вещающая небесные истины, доставляет силу и обильное утешение тем, кто впредь пойдет за Богом в терпении неправд, зол и болезней от восстающих на правду Божию. И может ли теперь страдание Иоанна Предтечи сравнится с той славой, которая воссияла ему из-за гроба. «Бренный сосуд Иоанна повержен был на землю», — говорит Златоуст. «Но не мерцающий светильник его духа облистал ярким светом веры и находящихся в аде». Светильник его духа блистает и нам во тьме земной жизни сущим. Иоанн Предтеча по кончине, сошед в ад, проповедовал праведникам ветхозаветным грядущее разрешение их от уз явлением Христа Спасителя. Он исшел из ада со Христом по воскресении Христовом и сподобился многих венцов на небе, как девственник, как пустынник, как проповедник покаяния, как пророк, как Христов Предтеча и Креститель, и, наконец, как мученик. И в завершение программы, дорогие братья и сестры, мы напомним себе текст тропаря, то есть основного песнопения сегодняшнего праздника, но на русском языке, чтобы всем было понятно его содержание. «Память праведника чтится похвалами. Тебе же, Предтеча, довольно свидетельство Господне, ведь явился ты поистине из пророков славнейшим, ибо удостоился в струях крестить проповеданного, потому за истину пострадав с радостью, благовествовал ты и находящимся во аде Бога, явившегося во плоти, подъемлющего грех мира и подающего нам великую милость». Предтече и Крестителю Спасов Иоанне. Моли Бога о нас. С праздником и всего вам доброго.
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» дайджест новостей православной России. Активисты отряда «Волонтеры Победы» при Александро-Невской православной гимназии и представители молодежных объединений региона посетили Центр развития современных компетенций. Педагоги на мастер-классе «Ловцы страниц» научили участников изготавливать книжные закладки в технике скраббукинга. Региональный руководитель движения «Волонтеры Победы» рассказала об отряде, о направлении и ценностях этой добровольческой организации. В рамках акции 856 детей из разных уголков Тюменского региона получили все необходимое для школы к 1 сентября. Первоклассникам достались рюкзаки, а ученикам со 2 по 11 классы – канцелярские наборы. Началась эта акция в Общественной палате Тюменской области, а закончилась в храме Архангела Михаила после Божественной литургии. По окончании молебна на начало учебного года председатель комиссии по здравоохранению и социальной реабилитации Общественной палаты Лебедева вручила многодетным семьям и детям участников специальной военной операции подарки. На престольный праздник мужского скита в честь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа на праздничную литургию паломники из Калининграда и области отправились пешком во главе с митрополитом Балтийским и Светлогорским Серафимом. Скит расположен в поселке Веселом Багратионовского района Калининградской области. Путь паломников до скита и обратно составил 10 километров. Ежегодно в паломничестве и праздничном богослужении участвуют более 1500 человек. Это самый массовый крестный ход в регионе. Продолжаем выпуск. В детском оздоровительном лагере «Изумрудный» имени Дубинина, расположенном в селе Хованщина Республики Мордовия, прошел молодежный форум «Елгат». Участниками мероприятия стали 250 человек. В рамках форума с молодыми людьми пообщались иерей Виталий Шибанов, иерей Максим Артемьев. Священники рассказали о своем пути к Богу, о духовной жизни и ответили на вопросы. Продолжаем выпуск новостей. Шадринск отметил свой 364-й день рождения проведением первого регионального фестиваля православной культуры «Русская душа». Фестиваль организован по инициативе Шадринской епархии при поддержке правительства Курганской области и администрации города Шадринска. Праздничные ряды фестиваля развернули на Никольской площади у Кафедрального собора в честь святителя Николая Чудотворца. Здесь прошла концертная программа, работали ярмарка и мастер-классы, состоялось торжественное открытие паломнического центра. Вы слушаете дайджест новостей православной России. Команда 5 лет занимается восстановлением Богоявленского собора в деревне Ляли. Подарком в преддверии 9-летия команды «Молодежка Народного фронта» в пределе Спаса нерукотворного Богоявленского храма была отслужена первая за 100 лет божественная литургия. В храме в честь 40 мучеников Севастийские города Нижневартовска совершен молебен перед началом учебного года. В молебне участвовали учащиеся, их родители и преподаватели. По завершении иерей Дмитрий Плотный огласил напутственное слово митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла, обращенное к школьникам и педагогам, а также окропил всех святой водой и вручил детям наборы школьных принадлежностей. В Уфимской епархии в день Успения Пресвятой Богородицы настоятель Михаил Архангельского храма села Рощинский Стерлитамакского района священник Артемий Алексеев поздравил ФКУ КП номер 8 города Стерлитамака, где в домовом храме колонии был отслужен молебен Божьей Матери. Затем отец Артемий провел беседу о почитании Богородицы согласно православному вероучению. В Осе состоялись вторые успенские образовательные чтения. У Поклонного креста на территории Осинского краеведческого музея благочинный Осинского церковного округа Пермской епархии иеромонах Илья Володин совершил заупокойную литию по всем православным христианам в годину гонений за веру Христову невинно умученным и убиенным. В богослужении участвовали гости форума. Работа форума объединила священнослужителей Осинского благочиния, музейных социальных работников, краеведов, а также педагогов общеобразовательных и воскресных школ округа. И последняя информация дайджеста. Более 200 человек посетили День открытых дверей в культурно-просветительском центре «Наследие» при храме преподобного Сергия Радонежского в Челябинске. День начался с божественной литургии молебна на начало учебного года. После богослужения гости познакомились с кружками, секциями и студиями, встретились с руководителями, побывали на мастер-классах, экскурсиях и презентациях. Многие гости записались в кружки и студии центра. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал дайджест новостей православной России. Храни вас Господь!

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же вездецы, и вся исполняяй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемое отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила, себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чеснегу белюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Якащ бы всхотелось и жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царству не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую Церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж да дать и бодилом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человека любцев и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвиглась и, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руце воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Исио Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника слава Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоя руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяния моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби, хвася от нежи живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь, яко янин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклоню ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстанье скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем, и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Марка, 6 глава, 45 по 53 стих.

И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо они вразумились чудо над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, приправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. А сейчас, дорогие братья и сестры, давайте с вами обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. «За умножение беззакония иссякнет любы многих. Любовь уничтожается беззакониями. Чем больше грехов, тем меньше любви. Где все грехи, там не ищи любви. Стало быть, кто взыщет распространение любви и сокращение нелюбви, тот должен позаботиться об умалении грехов и сокращении области грехолюбия. А вот настоящее начало гуманности. Приняв его, надо принять и все способы, какими можно противодействовать греху. Грехи вовне — суть, плод внутренней греховности. Внутренняя же греховность вся коренится на эгоизме с его исчадиями. Следовательно, гуманистам надо в закон себе взять такие порядки, какими подавляется эгоизм, а эгоизм сильнее всего подавляется недаванием себе воли. Не давай себе воли, и скоро одолеешь эгоизм. Напротив, пишет святитель Феофан Затворник, какие хочешь употреблять средства против эгоизма, ничего не сделаешь с ним, если будешь давать свободу воли. Отсюда следует, что где ищут валюшки во всем, там ищут расширение эгоизма и иссякновение любви, ищут большего зла. А между тем, таков дух нынешнего времени, и зло растет».

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Новое выступление архиерейского мужского хора «Аксиос» прошло в Дворце культуры железнодорожников города Челябинска. Это больше событие в культурной жизни южноуральской столицы. Вместе с многочисленными горожанами концерт посетил митрополит Челябинский Миасский Алексий. Музыкальный коллектив был создан в 2023 году по благословению правящего архиерея и до сих пор остается единственным мужским духовным коллективом Челябинска. Хор ведет активную концертную деятельность в России и за рубежом. Участвует в благотворительных мероприятиях, сотрудничает с Министерством культуры Челябинской области и с ведущими творческими коллективами. Под управлением художественного руководителя и главного дирижера, лауреата всероссийских и международных конкурсов Александра Галичина, в новой программе «Песни, рожденные светом», музыканты исполнили духовные песнопения, произведения светских композиторов, обработки русских народных песен. В эфире новости. Руководитель Центра защиты семьи, материнства и детства, обитель милосердия Курганской епархии, член Союза православных женщин, сестра милосердия, многодетная мама Наталья Ульянова приняла участие в панельной дискуссии «Сила наследия». Дискуссия состоялась 4 сентября в рамках молодежного форума Уральского федерального округа «Утро-2026», который в этом году проходил в Кургане на базе курорта «Лесники». Кроме Натальи Александровны, для участия в панельной дискуссии были приглашены настоятели храма иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» Катайского округа Сергей Климов и его супруга Людмила Климова, мать 11 детей, а также ветеран специальной военной операции глава Щучанского округа Алексей Новоселов. По словам Натальи Ульяновой, разговор шел о самом сокровенном, о воспитании детей, о том, как сохранить связь поколений и какие традиции мы передаем своим наследникам. Она, многодетная мама, делилась личным опытом, ведь воспитание – это труд, любовь и ежедневная работа над собой. Наталья Ульянова рассказала слушателям о своей важной миссии – помогать женщинам, которые неожиданно столкнулись со своей беременностью, принять верные решения по ее сохранению, помогать женщинам, ждущим ребенком, и мамам в декрете. Форум «Утро» проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина при поддержке полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги и реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Программным партнером форума выступает Российское общество «Знание». В эфире новости. В Свияжском-Успенском монастыре проходит выставка картин «Уроки у рек». На выставке представлены работы татарстанских художников, созданные в рамках одноименного проекта, направленного на помощь руинированным храмам Татарстана. Татарстанские мастера запечатлели храм святителя Николая Чудотворца «Урочище Никольское», Никольскую церковь «Урочище Никольское Карланга», Троицкую церковь села Удельное Нечасово, Тетюшский район республики. На выставке также представлены работы, посвященные храмам Свияжского уезда. Особое внимание будет уделено храму Воздвижения Креста Господня села Каинки Верхнеуслонского района Татарстана. Представители крестовоздвиженского прихода совместно с активистами добровольческого движения «Куда ведут ручьи» инициировали реализацию проекта «Уроки у рек». В рамках проекта организуются выездные художественные пленэры, в которых участвуют современные художники. Мастера изображают храмы в их текущем состоянии. В работах находят отражение архитектурные и ландшафтные детали, окружающий пейзаж. Экспозиция представлена на первом этаже Никольского храма Свияжского Успенского монастыря. Посетить выставку можно по 25 сентября включительно. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Желающие внести посильный вклад в восстановление храмов могут приобрести понравившиеся картины на благотворительном аукционе, который будет организован в рамках проекта. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями, якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в студии преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Мы продолжаем рассказывать вам о переписке князя Андрея Курбского и Ивана Грозного. Это все также памятник древнерусской литературы. Ну а Дмитрий с нами на телефонной связи. Дмитрий, добрый день!
2: Добрый день, Мария. Пробуем сегодня, да, завершить наш разговор про переписку Ивана Грозного и Андрея Курбского.
1: Ну, то есть мы почти дочитали уже.
2: Да. Значит, смотрите, я просто напомню, что эта переписка — это такой, ну, очень примечательный памятник русской публицистики середины XVI века. Вот переписка между царем Иваном Васильевичем Грозным и его приближенным сановником, военачальником, который стал его изменником и противником государства российского, значит, князем Андреем Курбским. Вот эта переписка, она примечательна по ряду причин, да. То есть, во-первых, в этой переписке вот мы видим, как, во-первых, сталкиваются разные взгляды на государство российское, молодое, формирующееся, каким путем оно должно идти, да. То есть Иван Грозный обосновывает важность самодержавия для российских условий. Андрей Курбский предлагает польский вариант, что король, царь — это фигура такая зависимая, а всем управляет шляхта, всем управляют вот эти вот важные, знатные, сильные люди, которые, так сказать, обладают свободами и все решают. И, ну, мы знаем, что по польскому пути пошла Польша, по российскому пути пошла Россия. И, в общем, мы видим, что для России, да, это означало укрепление империи, она стала империей мощной, но со всеми издержками такой формы правления. Вот. Польша пошла по пути вот этих свобод и слабой королевской власти. И, в общем, мы видим, что для Польши это закончилось печально, потому что никакое государственное решение не могло быть превращено, ну, как бы воплощено в жизнь. Да, вот отсутствие вот этой сильной руки привело к тому, что польское государство там 3 раза делили, да, оно утратило былую славу буквально через 1,5 столетия, и все, и закончилось печально. Вот, но это так, к слову, то есть мы видим очень интересную такую точку, ну, как бы вот развилку такую, да, русской истории, и вот эта полемика, каким путем мы идем. Дальше мы видим в этой полемике столкновение образованнейших людей русского общества той эпохи. И царь, и князь Андрей Курбский — это были очень образованные люди по тем временам. Они активно цитируют Священное Писание, отцов. Они, понимаете, ну, действительно, эти послания написаны очень интересно, блестяще, и прям вот ты чувствуешь страстность этой полемики. Ну и, конечно, здесь я скажу вам, что этот спор между Курбским и Грозным, да, он сохраняет свою актуальность, Мария, потому что Курбский, ну как бы вот, знаете, у нас вот есть в обществе такое деление, которое существует много столетий уже, такие, знаете, условные патриоты-либералы, понимаете, Мария, вот. Ну вот мы говорим, да, патриоты-либералы, да, то есть патриоты-государственники, либералы там за Запад, за свободы и так далее. Но это сейчас это есть, да, это было 10 лет назад. А в советское время это было, Мария, как вы думаете?
1: Да, конечно, было.
2: Естественно, в советское время все это было. А в царское время, так сказать, в имперское время.
1: Да, мне кажется, это вечная история.
2: Так вот, смотрите, эта история начинается с того момента, когда государство российское сложилось, оно сформировалось. Вот в его, собственно, модели отношений власти и общества, то есть 16 века. И тут мы видим вот в этой полемике Грозного и Курбского типичную полемику патриота с либералом. То есть это, конечно, вот в этом отношении прям парадигма вот тех дальнейших споров, которые до сих пор у нас ведутся. То есть это в этом отношении прям крайне любопытная, так сказать, вот эта вот переписка. И смотрите, Там, значит, в этой переписке 5 писем всего было написано. Начало в ходе Ливонской кампании. Она началась удачно для Ивана Грозного. И Андрей Курбский руководил русскими войсками в Ливонии. А потом военная удача отвернулась. Потому что, значит, польско-литовские, как бы, вот эти вот магнаты, они вступили в войну. И, значит, силы изменились. И вот смотрите, то есть первые это письма были написаны в 1565 году. Нет, подождите, значит, в 64-м, извините, я оговорился. Вот первые письма. Значит, Курбский после своего бегства, когда он переметнулся к врагу, да, написал такое письмо, где он поставил под сомнение легитимность царя, сказал, что он тут себя оправдал, сказал, что он тут царь нарушил заповеди Божьи, поэтому он нелегитимен, поэтому он от этого гонителя-мучителя бежит. И, значит, вот это вот, он тут как пророк его обличает. Вот это первое письмо, 1564 год, из города Вольмар он бежал. Значит, нет, в город Вольмар он бежал. Значит, Андрей Курбский. И в ответ, буквально там спустя 2-3 месяца, Иван Грозный пишет длинное, в 20 раз длиннее письмо, где он отвечает по всем пунктам и говорит, что, ну, то есть там вот он обосновывает свое право там казнить, миловать, свою ответственность, обвиняет там Андрея Курбского и тоже грозит ему страшным судом. Они все постоянно друг другу грозят страшным судом, Мария. То есть они говорят, будем судиться на страшном суде. И Андрей Курбский, Иван Васильевич, они все отсылают, так сказать, доказывать свою правду перед престолом Божьим, перед Христом на страшном суде. И дальше очень интересно, потому что после второго вот этого письма длинного Ивана Грозного Андрей Курбский написал ответ, но он его не отправил. Ответ был очень короткий. Там суть ответа в том, что он написал, что негоже христианским государям так многовещательно и многословно ругаться. Вот на суде Божьем встретимся, там поговорим. Вот это вот, если кратко, суть вот этого второго письма Курбского, да? Но он его не отправил, потому что там граница была закрыта, и он отправить его не сумел. А потом, Мария, случилось следующее. Это уже то есть прошло, смотрите, 13 лет. Вот на секундочку, 13 лет прошло. То есть вот они написали друг другу, и прошло 13 лет. И эти все 13 лет шла война. Шла война, значит, в Ливонии, и Андрей Курбский там активно участвовал в этой войне. И в 1677, получается, году фортуна улыбнулась, понимаете, Ивану Грозному. И он провел один из самых удачных походов, понимаете. Захватил множество городов в Ливонии, нанес там всем поражение, и на волне вот этой вот удачи, вот этого военного успеха, он всем написал письма. Стефану Баторию, всяким западным государям, понимаете? Ну, на волне этой вот победы. И там даже его прочили польский престол, что случится объединение двух государств. Ну, там, короче говоря, даже шли такие разговоры. Такие были важные победы одержаны. И в частности, вот в этот момент триумфа, да, там же был занят этот город Вольмар, да, ну, это момент торжества. И Иван Грозный пишет письмо Курбскому, что вот, смотри, вот она сила креста Господня. Ты меня все поносил, ты меня все в нарушении Божьих заповедей нарушал, обвинял. А вот смотри, вот я многогрешный человек и мучитель, и губитель, и знаю за собой много грехов, а вот сила креста Господнего со мной. Значит, правда на моей стороне. Чувствуете? Вот. И я пишу из того города, в который ты, значит, бежал предательски, трусливо. Вот это вот он пишет. Ну, понятно, да, что такая как бы вот момент торжества, и тут как же такое письмо-то не написать? Спустя 13 лет, то есть никто ничего не забыл нанесенных словесных обид, спустя 13 лет. И Иван Грозный пишет это письмо торжествующее. Очень интересно. И Андрей Курбский на это отвечает. Но, Мария, он отвечает не сразу. А что бы он сразу стал отвечать? Что он мог сразу написать? Ничего не мог он написать. Что на это напишешь? Он ответил спустя 2 года. А за эти 2 года фортуна переменилась. И Иван Васильевич Грозный потерпел целый ряд очень тяжелых поражений от Стефана Батория. Целый ряд. Был утрачен Полоцк. шло наступление вот этих польско-литовских сил. Он потерял там, терял Ливонию. Все, поляки там и шли дальше, осаждали Смоленск, осаждали Псков. Вот. Ну, то есть все, они там шли, и очень все приобретало нехороший оборот для русских войск. Да, и Курбский пишет ответ, но пишет он его именно после одержанных побед над русскими, понимаете? Ну, вот так устроено, что в моменты унижения, поражения, какие ты будешь писать это ответы. То есть, а тут, когда ты победил, риторика меняется. И он написал ответ на второе послание Курбского, отправил его и приложил к нему и второе свое послание, коротенькое, да. И там интересно, потому что он написал, что так вот смотри, где же крест Господень, где же, что ж ты бахвалился, что ж ты хвастался, царь. И он пишет о нем очень презрительно. Он даже не называет его титулов. Он как бы чувствует, что ну все, то есть Россия тут в этой войне терпит поражение и прогнозирует плохие исходы. И он чувствует себя на коне. Он чувствует себя торжествующим. Поэтому читать его такое как бы своеобразное ощущение. Оно как бы даже не предполагает ответа со стороны Ивана Грозного. А что с тобой говорить, да? То есть оно наполнено таким брезгливым презрением, понимаете? То есть вот Курбский, и он, понимаете, стал западным человеком. Вот за эти 15 лет он активно развивался там в социальном плане, в этом государстве польском, учил латинский язык, учил вот эту вот всю премудрость, и он постоянно об этом пишет, что ты, царь, только опозорил себя вот этими письмами, потому что перед образованными людьми, которые философию знают, риторику знают, а я-то вот это все изучал здесь, отический стиль изучал, ну, там имеет в виду латынь, конечно. И у него такая речь, она своеобразная, она такая перемешанная вот этими польско-литовскими словечками, значит, полонизмами, латинизмами, вот, у Курбского. То есть он очень сильно поменялся, как бы. Там он еще был, ну как, русский человек, да, то есть он... И в этом отношении его язык очень близок Ивану Грозному, а здесь что-то меняется, и он на него смотрит свысока, с позиции победителя. И вот этим, в общем, эта переписка завершает. Вот, Мария. Вот давайте сейчас некоторые, ну, как бы, отрывочки почитаем. Вот смотрите, вот на второе послание к Ивана Грозного вот это вот, ну, пишет Андрей Курбский. Это вот то, что он не отправил сразу, отправил через 15 лет. Да? Он пишет: «Широковещательное, многошумное послание твое получил и понял, и уразумел, что оно от неукротимого гнева с ядовитыми словами изрыгнуто, кого и не только царю, столь великому и во вселенной прославленному, но и простому бедному воину не подобало. А особенно потому, что из многих священных книг нахватано, как видно, со многой яростью злобы, и не строчками, не стихами, а прям целыми многословно, пустозвонно, целыми книгами, паремиями, целыми посланиями». Видите, язвительно, Мария, язвительно пишут друг о другу. «Тут же и о постелях, и о шубейках, иное многое, поистине словно вздорных баб росказни. И все так невежественно, что не только ученым и знающим мужам, но и простым и детям на удивление, на осмеяние посылать в чужую землю, где встречаются люди, знающие не только грамматику и риторику, но и диалектику и философию». Вот, видите, как он пишет, да. «И еще к тому же меня, человека, уже совсем смирившегося, скитальца, жестоко оскорбленного, неправедно изгнанного, ну и хотя и многогрешного, но имеющего сердце в письме искусного, не дожидаясь суда Божьего, так порицать и так мне грозить, как ты делаешь, царь, нехорошо, да будет за это тебе Бог судьей. И так жестоко грызть за глаза ни в чем не повинного мужа, с юных лет бывшим верным слугою твоей». Вот. Ну вот. И вот он, значит, вот пишет опять же, что ты там всех там замучил, погубил. Будем судиться с тобой на суде Господнем. Вот. Ну и завершает тем, что, кроме того, скажу, не подобает мужам благородным браниться, как простолюдинам, более стыдно нам, христианам, извергать из уст грубые гневные слова, о чем я тебе не раз говорил и раньше. Вот. Бог видит, я ни в чем перед тобой не чувствую виновным. И поэтому у самого порога ожидаем пришествия надежды нашей христианской, Господа Бога, Спаса нашего Иисуса Христа. Аминь. Вот такое лаконичное письмо написал, значит, Андрей Курбский. А потом, да, то есть понятно здесь, да, но он его не отослал. А потом ситуация-то поменялась. Потому что вот прошло там 15 лет, и Польский король Стефан Баторий одерживает победы над русскими войсками в 1580 году, а нет, в 1779 году. И вот, значит, пишет, пишет Андрей Курбский вот этому на второе письмо Ивана Грозного. Вот давайте сейчас я его открою. И вот смотрите, вот Андрей Курбский пишет свое последнее письмо, уже торжествующее, когда военная удача от Ивана Грозного отвернулась. И вот он пишет, что я в скитании пребывая, в бедности тобой изгнанный, титул твой великий и пространный не привожу, поскольку не подобает таким ничтожным людям, как я, делать тебе великому царю. Вот. Только цари к царям могут вот эти вот титулы использовать. Ну, издевает. А дальше он, ну, там Иван Грозный писал о своих личных обстоятельствах, о своем детстве, а он пишет, так ты мне что, исповедуешься? Как словно перед священником. Так я этого не достоин, будучи простым человеком, и чина воинского я. Да, и кроме того, у меня и свои грехи есть. А если бы было твое истинное покаяние, то он, вот как царь Манассия, там, вот он покаялся в своем кровопийстве и прожил кротко, праведно, ни в ком никого не обидел. А ты же вот не таков, да. Ты как человек на обе ноги хромающий, ходящий неблагочинно. И, значит, но знай, что ты как бы... То есть он, понимаете, он его осуждает за то, что Иван Грозный не знает меры. То есть он не знает, он выходит за рамки меры. И мы здесь любопытно, да? То есть... Он, ну, как бы изучал вот эту всякую философию, риторику. Очень активно этот Андрей Курбский брал уроки у разных учителей, чтобы, так сказать, расти в культурном отношении, входя в круг культурных шляхтичей этого, так сказать, польско-литовского государства. И вот здесь он осуждает Ивана Грозного. Он говорит, да что же ты, это ж за позор-то какой? Какой у тебя язык? Какой у тебя стиль? Ты уже такой невежественный, да, в наших, значит, таких глазах. Вот. И, значит, ну вот, и вот так вот он его укалывает постоянно. То есть вот это такое длинное у него письмо. Вот. Потом он пишет о людях, которые значит, папа Сильвестра, про других. Он говорит, что ты их оговорил, то они праведные люди. Вот. И дальше, ну вот он пишет, что да, ты обвиняешь меня, что я христианские церкви жёг, ну, в ходе войны. То есть он же наносил поражение русским войскам. Ну, как генерал Власов такой, понимаете, вот Андрей Курбский. Он воевал, да? Обратил оружие против своих, но он, и Иван Грозный писал ему, что ж ты творишь, то есть ты не только воинов там губишь, ты и мирных губишь, ты и церкви жжешь. И он говорит, ну да, так было, вот я должен был сжечь большой город Витебск, в нем 24 церкви христианские, потом мы должны были по воле Сигизмунда Августа разорить Луцкую волость, но мы следили, мы не хотели этого, но там такое было количество воинов, и там были к тому же басурмане, татары, и уж они там жгли. Мы, ну, как бы уж, извиняй, царь, ну, война идет, там лес рубят, щепки летят, не досмотрел. Но я никак это специально не хотел губить там церкви христианские, да. Вот такие вот идут рассуждения у него. Ну и давайте вот, значит, я там много, значит, этого всего. И он пишет, и вот, наконец, посылают тебе две главы, выписанные из книги «Премудрого» Цицерона. Значит, и писал он, отвечая недругам своим, как изменник, как изгнанник. Вот, подобно тому, как вот ты меня обвиняешь. И посмотри, царь, с вниманием, что если языческие философы дошли до таких истин, до такого разума, то, значит, что же мы, христиане, не только уподобляемся книжникам и фарисеям, но даже людям, живущим по естественным законам, не достигаем их. То есть он ссылается на Цицерона, как он, ну, так терпеливо, взвешенно там отвечает на эти оскорбления и противопоставляет ему Ивана Грозного. Вот. И обвиняет его там во многих грехах. Вот такая вот, слушайте, переписка. То есть мы видим, эта переписка очень ядовитая. Они, конечно, друг друга пытаются всячески уязвить. Вот. И мы видим здесь такой интересный, конечно, пример такой риторики. И как меняется Курбский. Как они вот ловят вот этот момент военной удачи для торжества. И слушайте, в этом отношении она, конечно, очень современна. Потому что люди вообще никак не изменились. Вот смотришь сейчас на эту политическую риторику, Мария, вот все абсолютно то же самое. То есть в этом отношении люди очень, очень те же самые. И проблемы у них, судя по всему, остались прежние. Так что мы вот это замечательное произведение, эту замечательную переписку вот сейчас завершаем об этом говорить. И у нас еще впереди будет разговор. Мы еще поговорим, конечно, о литературе XVI века. Там немало замечательных произведений и крайне любопытных процессов, которые происходили. Вот. Знаете, Мария, может быть, мы возьмем повесть о Петре и Февронии. Давайте немножко от политической публицистики обратимся к житийному жанру и поговорим про повесть о Петре и Февронии, которая приобретает свой вид именно в XVI веке.
3: Поэтому ждем вас в следующий четверг в это же самое время на этих же самых волнах.
1: Ну а на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в программе принимал участие преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович был с нами на телефонной связи, ну и встретимся в следующий четверг на любимых волнах. Всего вам доброго!

сестры, уважаемые слушатели, продолжает свое вещание православный радиоканал «Воскресение» Екатеринбургской митрополии. Сегодня 11 сентября, день недели пятница, седмица 15 по Пятидесятнице. С вами сегодня ведущая дня Евгения Боярских, звукорежиссер эфира Екатерина Попова. Церковь сегодня вспоминает великий праздник – усекновение главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В Деяниях святых апостолов мы читаем. «В те дни при окончании своего поприща Иоанн говорил: „За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах“. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в нем никакой вины достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их воскресив Иисуса». Усекновение главы Иоанна Предтечи – праздник, посвященный молитвенному воспоминанию события, описанного в двух Евангелиях. Начало этого праздника относится к древним временам, когда жили еще ученики святого Иоанна, которые погребли тело своего учителя в самарийском городе Севастии. Свидетельством особого благоговения христиан к Иоанну Предтече являются его поучения в день усекновения главы святого Иоанна святителей Древней Церкви – Амвросия Медиоланского, Иоанна Златоуста, Блаженного Августина. Святые Андрей Крицкий, Иоанн Дамаскин и Герман Константинопольский написали песнопения, которыми ныне Церковь прославляет страдания и смерть великого пророка и крестителя. В день усекновения главы Иоанна Предтечи церковью установлен пост, чтобы достойно почтить память великого постника и пустынника. Одновременно этот однодневный пост имеет цель напомнить о пагубных последствиях страсти невоздержания. После литургии совершается молебен о страждущих недугом винопития. Дорогие слушатели, братья и сестры, итак, сегодня, 11 сентября, на православном радиоканале «Воскресение» вы услышите следующие передачи. Православный календарь с житиями святых слушайте в 9 часов 10 минут, а чтение Псалтыри 19 кафизму в 9:25. В 10 часов 10 минут звучит Евангелие дня, в 10 часов 30 минут «Школа православия», профессор Алексей Ильич Осипов о духовном воспитании. Слушайте продолжение. В 11 часов 30 минут «Духовное слово», старец Ефрем Филофейский Аризонский, «Отеческие наставления». В 12:15 слушайте «Новости культуры. Выход в свет». Звучащая книга начнется в 12 часов 30 минут. Мы продолжаем слушать роман Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». В 13 часов 10 минут цикл «Детям о Боге», «Детская Библия», «Библейские рассказы». В 13:30 эфир продолжит программа «Виктории Кауган». В 14 часов 20 минут слушайте в беседах о вечном священника Александра Дубасова, настоятеля храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулина. Тема нашей беседы называется «Почему так тяжело исповедоваться?». В 15 часов 30 минут о писателях и не только. Цикл передач Ольги Мануйловой «ЕГЭ». Слушайте продолжение. Затем в 16:10 в повторе православный календарь на сегодняшний день со священником Михаилом Кудрявцевым. Батюшка познакомит вас со святыми сегодняшней пятницы, 11 сентября.
В 16:40 в повторе также цикл «Детям о Боге». В 17:20 гость в студии. Сегодня наши гости – сотрудник книжного отдела Екатеринбургской епархии Людмила Дергунова. Речь пойдет о книге «Приношение христианам в последние времена» святителя Игнатия Брянчанинова. И в 17:57, уважаемые слушатели, вы знакомитесь с программой передач «На вечернее время» с 18:00 до 00:20. Приносит ли пользу невольная наружная молитва? Нет, она противна Богу. Читаем мы у святого праведного Иоанна Кронштадтского. Тоже разумей и обучение. Учение невольное, буквальное, не приносит пользы. Как невольный молитвенник только слова перебирает, а силы их часто не понимает и не чувствует, и не просвещает, не согревает, не ожитворяет ими сердце своего, так и невольный ученик. Надо приучать добровольно учиться, надо учить размышлять о том, что говорят. Святой праведный Иоанн Кронштадтский «Моя жизнь во Христе» в наставлении дня.

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Екатеринбургской духовной семинарии обсуждались ключевые вопросы подготовки к новому учебному году и стратегические направления развития образовательной площадки. Ректор семинарии иеромонах Корнилий Зайцев доложил, что по итогам приема этого года общее число зачисленных в ВУЗ составило 110 человек, что на 13,9% превышает прошлогодний показатель. В бакалавриат принято 28 человек, на заочное отделение – 33. Всего в новом году к учебе в Уральской духовной школе на очном и заочном отделении приступят 310 человек. Для 200 воспитанников гимназии имени Святейшего Патриарха Алексея II города Екатеринбурга новый учебный год начался с напутствия настоятеля Свято-Пантелеймонского храма архимандрита Дмитрия Байбакова. Отец Дмитрий особо подчеркнул в своем слове, что Господь хочет, чтобы мы развивали не только ум, но и душу, и сердце. Образовательный комплекс гимназии общей площадью около 6000 квадратных метров расположен в лесопарковой зоне на территории храма целителя Пантелеймона на Сибирском тракте. Гимназия имеет официальную государственную регистрацию и образовательную лицензию. Представители Екатеринбургской епархии участвовали в окружной учебно-методической конференции «Основы российской государственности. Сообщество», которая прошла на площадке Уральского гуманитарного института. На мероприятии встретились преподаватели курса «Основы российской государственности» из разных регионов УРФО, чтобы обменяться профессиональным опытом, обсудить актуальные направления развития курса и вместе поработать над новым учебно-методическим пособием. Далее в этом выпуске. Белорусский профессиональный союз банковских и финансовых работников и белорусский экзархат уже многие годы сотрудничают в деле оказания поддержки и материальной помощи нуждающимся. Совместными усилиями реализован ряд проектов, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Традиционно помощь оказывается накануне больших церковных и государственных праздников, а также в период подготовки к новому учебному году. В нынешнем году Белорусский профессиональный союз банковских и финансовых работников совместно с белорусским экзархатом организовал в рамках акции «Профсоюзы детям» благотворительный сбор, направленный на оказание помощи специальным школам, обучающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание было уделено учреждениям, в которых обучаются и воспитываются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с инвалидностью, дети с особенностями психофизического развития и другие. По результатам акции помощь была оказана 10 школам в разных регионах Белоруссии. Всего было собрано порядка 20 тысяч белорусских рублей, более 560 тысяч российских рублей. Данные средства будут направлены на укрепление материально-технической базы учреждений образования. В рамках акции совместно с Синодальным отделом Белорусской Православной Церкви по катехизации 1 сентября прошли торжественные линейки, посвященные Дню Знаний. В этот день денежные сертификаты для развития материально-технической базы были переданы специальной школе номер 14 и специальной школе номер 188 города Минска. И в завершении выпуска. Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов прокомментировал ситуацию с медведями, сложившуюся сегодня в регионе. По ситуации с медведями уже не до шуток. В Бурятии введены ограничения на проведение любых школьных, детских, спортивных мероприятий в лесной зоне. Количество бригад из профессиональных охотников увеличено до 24, написал Цыденов в своем телеграм-канале. Руководитель региона рассказал подробности недавнего нападения медведя на 56-летнего мужчину в Закаменском районе. Как выяснилось, он провожал жену на автобус и по пути из поселка к дороге хищник набросился на него. Супруга успела позвать на помощь сельчан, с ружьями им удалось отогнать зверя. Мужчину в тяжелом состоянии отправили в центральную районную больницу. Убедительно прошу всех отнестись к ситуации максимально серьезно. Без надобности не выходите в лес. Не отпускайте детей от них на прогулку рядом с лесным массивом. Берегите себя», – добавил глава Бурятии. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь.
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 11 сентября по новому стилю или 29 по старому. И мы сегодня отмечаем одновременно и скорбный, и радостный праздник – усекновение главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна. Этот день в году всегда является постным. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, я уже сказал, что праздник усекновения главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна является одновременно и скорбным, и радостным. Но что же может быть радостного в этот день? За разъяснением этого вопроса давайте обратимся к проповедям и словам святых отцов, связанным с сегодняшним праздником. Вот что говорил в честь святого пророка Иоанна святитель Лука, воин Синецкий. В каменном подвале, в котором был заточен Предтеча и Креститель Христов, было совсем темно. Солнечного света там не было, но свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И светом Христовым была озарена эта страшная тьма и сердце Предтечи. Он знал, что его казнят, с минуты на минуту ждал смерти. Но не слышим ли мы в тропаре нынешнего праздника, что он отдал душу свою за Господа Иисуса Христа с радостью? Святой апостол Павел ждал с нетерпением кончины и жаждал поскорее соединиться со Христом. Конечно, таким же чувством была исполнена и душа святого Иоанна Предтечи. Святой Иоанн знал, что не окончится на этом святое дело его, знал, что ему надо сойти туда, где заключены души от века умерших, и благовествовать им о Христе. Он спокойно ждал, и тьма его темницы озарялась светом Христовым. Или вот слово святителя Феофана Затворника Вышинского. За нелицеприятное обличение неправды святой Иоанн заключается в темнице и там обезглавливается злобную лестью жены во время пира и плясок, обезумевших всех. Зато он прославлен на небе и славится во всем христианском мире на земле, а виновники смерти его и здесь наказаны, они были сосланы в ссылку, где бедно жили и бедственно померли. И в другой жизни, конечно, будут страдать вечно. Так какого бы ни был ты звание, состояние, образа жизни и занятий, не бойся, когда, делая добросовестно дело свое, встретишь препятствия, скорби, притеснения, потери и даже опасности жизни. Пусть злоба восторжествует. Есть око всезрящее и есть праведное воздаяние каждому по делу. Жизнь эта коротка, и потери ее коротки, а другая жизнь без конца. Малую и кратковременную потерю стяжать вечный покой. Какая славная мена и какое привлекательное приобретение! Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас, говорит апостол. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Но и не прославленные еще пока в лике святых яркие светильники нашей Церкви тоже писали о славном Предтече Христовом. Прочтем слова многими уважаемого и почитаемого архимандрита Иоанна Крестьянкина. «Почему не пожалел своей жизни Иоанн? Да потому, что он глаз Божий, глаз истины, потому что он правды соблюл еси закон, потому что ему должно было пресечь соблазн, развращающий тех, ради кого на землю пришел Сын Божий. Ревность по Богу снедала его и не давала молчать. И Бог потерпел беззаконное убийство своего пророка, как потерпел и смерть сына, чтобы спасти мир. Да свершится воля Божия. А Божьи люди, светильники в мире, идут сквозь сень и тень. тень смертную за Богом, неся с собой свет истины во мраке поглощенного беззаконием мира. И правда их пророчеств, исполнившаяся в мире, укрепляет веру одних людей и рождает веру в других. А правда их жизни и смерти, вещающая небесные истины, доставляет силу и обильное утешение тем, кто впредь пойдет за Богом в терпении неправд, зол и болезней от восстающих на правду Божию. И может ли теперь страдание Иоанна Предтечи сравнится с той славой, которая воссияла ему из-за гроба? «Бренный сосуд Иоанна повержен был на землю», — говорит Златоуст, «но не мерцающий светильник его духа облистал ярким светом веры и находящихся в аде». Светильник его духа блистает и нам во тьме земной жизни сущим. Иоанн Предтеча по кончине сошед в ад, проповедовал праведникам ветхозаветным грядущее разрешение их от уз явлением Христа Спасителя. Он исшел из ада со Христом по воскресению Христовом и сподобился многих венцов на небе, как девственник, как пустынник, как проповедник покаяния, как пророк, как Христов Предтеча и Креститель, и, наконец, как мученик. И в завершение программы, дорогие братья и сестры, мы напомним себе текст тропаря, то есть основного песнопения сегодняшнего праздника, но на русском языке, чтобы всем было понятно его содержание. «Память праведника чтится похвалами. Тебе же, Предтеча, довольно свидетельство Господне, ведь явился ты поистине из пророков славнейшим, ибо удостоился в струях крестить проповеданного, потому за истину пострадав с радостью, благовествовал ты и находящимся во аде Бога, явившегося во плоти, подъемлющего грех мира и подающего нам великую милость». Предтече и Крестителю Спасов Иоанне, моли Бога о нас. С праздником и всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает третья кафизма из Псалтыри. Кафизма читает диакон Сергий Нежбарт.
1: Благословен

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма третья. «Возлюблю Тебя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него, защититель мой, и рог спасения моего, и заступник мой. Хваля призову Господа, и от враг моих спасуся, одержаша мя болезни смертные, и потоцы беззакония смятоша мя, болезни адовы обыдоша мя, предвориша мя сети смертные, и внегда скорбете ми призвах Господа, и к Богу моему возвах, услыша от храма святаго своего глаз мой, и вопль мой пред ним внидет во уши его, и подвижися и трепетна бы земля, и основание гор смятошася и подвягошася, яко прогневайся на ня Бог, взыди дым гневом его, и огнь от лица его воспламенится, углия возгорейся от него, и преклони небеса и сниди, и мрак под ногами его, и взыди на херувимы, и летели те на крилу ветреню, и положить ему за кров свой, окрест его селение его, темна вода во облацах воздушных, от облистания пред ним облацы проидоша, град и угли огненные, и возгреме с небесе Господь, и вышний даде глаз свой, не спасла стрелы и разгная, и молния умножи и смятея, и явишися источницы во дни, и открышися основания вселенные, от запрещения Твоего, Господи, от вдохновения духа гнева Твоего, и спасла с высоты, и прият мя, восприят мя от вод многих, избавит мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердишеся паче мене, предвориша мя в день озлобления моего, и бысть Господь утверждение мое, и изведи мя на широту, избавит мя, яко восхоти мя, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей воздаст мне, яко сохрани их пути Господни, и не нечествовах от Бога моего, яко вся судьбы Его предо мною, и оправдание Его не отступиша от меня, и буду непорочен с Ним, и сохранюсь от беззакония моего, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моею пред очи моего, с преподобным преподобен будеши, и с мужем неповинным неповинен будеши, и со избранным избран будеши, и со строптивым развратишеся, яко ты, люди смиренные, спасеши, и очи гордых смириши, яко ты просветиши светильник мой, Господи Боже мой, просветиши тьму мою, яко тобою избавлюсь от искушения, и Богом моим прейду стену, Бог мой непорочен путь его, словеса Господня роженна, защититель есть всех уповающих на него.
яко кто Бог разве Господа, или кто Бог разве Бога нашего? Бог препоясуй мя силою, и положи непорочен путь мой, совершая нозе мои, яко елени, и на высоких поставляй мя, научай руце мои набрань, и положил есть лук меден мышца моя». И дал мне си защищение спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит. Уширил еси стопы моя подо мною, и не изнемогости при сне мои, пожену враги моя и постигну я, и не возвращусь, донде же скончаются, оскорблю их, и не возмогут стати, падут под ногама моима, и припоясал мя еси силою набрань. Спял еси вся, восстающий на мя под мя, и врагов моих дал мне еси хребет, и ненавидящий мя потребил еси. Возваши небес спасай, ко Господу и не услыша их, и истню я, яко прах пред лицем ветра, яко брение пути поглажду я, избавивши мя от пререканий людей, поставивши мя во главу языков, люди их же неведях, работашами, вслух уха послушаши мя, сынови чужди солгашами, сынови чужди обетшаша и охромоша от стей своих. Жив Господь, и благословен Бог, и да вознесется Бог спасения моего. Бог даяет мщение мне, и покоривы люди под мя, избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на мя вознесеши мя, от мужа неправедно избавиши мя. Сего ради исповемся Тебе во языцах, Господи, и имени Твоему пою. Величай спасение царева, и творяй милость Христу своему Давиду и семени его до века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Небеса поведают славу Божию, творение же рукою Его возвещает твердь. День дни отрыгает глагол, и ночь ночи возвещает разум. Не суть речи, ниже словеса, их же не слышат согласия их. Во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенные глаголы их. В солнце положи селение свое, и то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, яко исполин тещи путь, от края небесе исход его, и сретени его до края небесе, и несть, и же укрыется теплоты его. Закон Господень непорочен, обращая души свидетельство Господне верно, умудряющие младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая век века, судьбы Господни истины, оправданны вкупе, вожделенны паче злата и камени честно много, и слаша паче меда и сота. Ибо раб Твой сохранит я, внегда сохраните я, воздаяние много, грехопадение кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего. Аще не обладают мною, тогда непорочен буду, и очищуся от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред Тобою выну, Господи, помощниче мой и избавителю мой». Услышит тебя Господь в день печали, защитит тебя имя Бога Иаковля, послет тебе помощь от Святаго и от Сиона заступит тебя, помянет всякую жертву твою и все сожжения твои тучно буди, даст тебе Господь по сердцу твоему и весь совет твой исполнит, возрадуемся о спасении твоем. И во имя Господа Бога нашего возвеличимся, исполнит Господь вся прошение Твоя. Ныне познах, яко спаси Господь Христа Своего, услышит Его с небесе святаго Своего, в силах спасения десницы Его. Сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем, те спяти быша и подоша, мы же восстахом и исправихомся, Господи, спаси царя и услышаны. Вон же аще день призовем тебя, Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело,
желание сердца Его дал еси Ему, и хотение усну Его неси лишил Его, яко предварил еси Его благословением благостынным, положил еси на главе Его венец от камени честно, живота просил есть у Тебе, и дал еси Ему долготу дней во век века, велия славы Его спасением Твоим, славу и велилепие возложиши на Него, яко дась Ему благословение во век века, возвеселиши Его радостью с лицем Твоим, яко Царь уповает на Господа и милостью Вышнего не подвижется, да обрящится рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящит вся ненавидящие Тебе, яко положишь их, яко печь огненную во время лица Твоего. Господь гневом Своим смятет я, и снесть их огонь, плод их от земли погубиши, и семя их от сынов человеческих, яко уклониша на Тя злая, помыслиша советы, их же невозмогут составить и, яко положиша я хребет во избытцах Твоих, уготовиши лице их, вознесися, Господи, силою Твоею, воспоем и поем силы Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Боже, Боже мой, во мими вскую оставил мя иси, далече от спасения моего словеса греха падений моих. Боже мой, воззову во дни, и не услышаши, и в ночи, и не в безумие мне. Ты же во святем живеше, хвало Израилева, на Тя уповаша, отцы наша, уповаша, и избавил еси я, к Тебе возваша, и спасошася, на Тя уповаша, и не постыдешася. Аз же есть червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей, всевидящий мя поругашемися, глаголоша устнами, покиваша главою, упова на Господа, да избавит Его, да спасет Его, яко хочет Его, яко Ты еси исторги мя из чрева, упование мое от сосу матери моей я, к Тебе привержен есть матложесн, от чрева матери моей я, Бог мой еси Ты, да не отступишь от меня, яко скорбь близ, яко несть помогай ми, обыдоша мя тельцы мнози, юнцы тучни одержаша мя, отверзоша на ня уста своя, яко лев восхищая и рыкай, яко вода излияхся, и рассыпашася вся кости моя, бысь сердце мое, яко воск тая посреди чрева моего, исше яко скудель крепость моя, язык мой прильпе гортани моему, и в персть смерти свел мя иси, яко обыдоша мя пси мнози, сон лукавых одержаша мя, ископаша руцы мои, нози мои, исчитоша вся кости моя, тише смотриша и презреша мя, разделиша ризы моя себе, и о одежде моей меташа жребий, Ты же, Господи, не удали помощь Твою от мени, на заступление мое вонми, избави от оружия душу мою, из руки песии единородную мою, спаси мя от уст львовых, от рог единорож смирение мое. Повем имя Твое, братья мои, посреди церкви воспою Тя, боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковле прославите Его, да убоится же от Него все семя Израилево. Яко не уничижи, ниже негодова молитвы нищего, ниже отврати лице Свое от мене, и когда возвах к Нему, услыши мя, от Тебе похвала моя, в церкви велится исповемся Тебе, молитвы моя воздам пред боящимися Его, едят у Божьей и насытятся, и восхвалят Господа взыскающие Его, жива будут сердца их, и в век века помянутся и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Ним вся отечество и язык, яко Господне есть царствие, и Той обладают языки, ядоша и поклонишася все тучные земли, пред Ним припадут все нисходящие в землю, и душа моя тому живет, и семя мое поработает Ему. Возвестит Господи род грядущий, и возвестят правду Его людям родшимся, я же сотвори Господь. Господь посеет меня, ничтоже меня лишит, на месте злачне там овселимя, на воде покой не воспитамя, душу мою обрати и настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бо и пойду посреди сени смертные, не убоюсь зла,
яко ты со мной еси, жезл твой и палец твоя тами утешиста, уготовал еси предо мною трапезу, сопротив стужающе мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая меня кодержавна, и милость твоя поженит мя вся дни живота моего, еже вселите меся в дом Господень долготу дни. Господня земля и основание я, вселенная и все живущие на ней, той на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукама, и чист сердцем, еженеприятствует душу свою, и не клясться лестью искреннему своему, сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего». Все роты, ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля, возьмите врата князя ваша, и возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы, кто есть сей царь славы. Господь крепок и силен, Господь силен в брани, возьмите врата князя ваша, и возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы, кто есть сей царь славы, Господь сил, то есть царь славы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Вседержитель, условие пребезначального Отца, самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного милости Твоей, никак уже разлучаясь от Твоих рабов, но присно в них почивай, не остави мя раба Твоего Всесвятый Царю, но дашь мне недостойному радование спасения Твоего, и просвети мой ум светом познания Евангелия Твоего, душу мою любовью креста Твоего обяжи, тело же мое Твоим бесстрастием украси, мысли умири и нозе мои сохрани от поползновения, и не погуби мясо беззакониями моими. Благи, Господи, но искуси имя Божие и вразуми сердце мое, испытай мя и увежь стези моя, и вижь аще путь беззакония во мне, и отврати от него, и настави мя на путь вечен, Ты бо еси путь и истина и живот, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыко и Господи, нищий у Бог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей я, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали чтение Псалтыря. Сегодня прозвучала третья кафизма, с которой вас познакомил диакон Сергий Нежбарт.
2: В Екатеринбурге 10 часов.
3: Новости.
4: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В храме памятники на крови почтили память героя России, генерала армии Евгения Николаевича Зиничева, возглавлявшего МЧС России с 2018 по 2021 год. Панихиду совершил духовник Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России, благочинный Березовского округа, храмов Екатеринбургской епархии, настоятель храма во имя мученика Иоанна Воина, поселка Новоберезовский, иерей Кирилл Кузовников. За богослужением молились сотрудники Главного регионального управления МЧС России, курсанты Уральского института ГПС МЧС России, ветераны пожарной охраны. В мероприятии приняли участие начальник Главного регионального управления МЧС России Виктор Владимирович Теряев, заместители начальника Главного управления, начальник Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России Алексей Алексеевич Аникеев, а также сотрудники подразделений спасательного ведомства и курсанты. В Уральском институте ГПС МЧС бережно хранят память о герое, отдавая дань уважения его подвигу и самоотверженности. По традиции, каждый год в день кончины Евгения Николаевича в храме на крови совершается заупокойное богослужение с участником личного состава вуза. Евгений Зиничев посвятил свою жизнь служению Отечеству. После прохождения срочной службы на Северном флоте он продолжил службу в органах государственной безопасности, где прошел путь от оперативного сотрудника до заместителя директора ФСБ России. В мае 2018 года он был назначен министром МЧС России. За годы службы он был удостоен множества наград, среди которых орден Александра Невского, орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени с изображением мечей, медаль Суворова и другие. 8 сентября 2021 года во время межведомственных учений в Норильске Евгений Николаевич погиб при исполнении служебного долга, спасая человека. За проявленное мужество и героизм ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Память о Евгении Николаевиче Зиничеве живет не только в сердцах его коллег и подчиненных, но и в повседневной службе спасателей. В день панихиды при смене дежурных караулов в пожарно-спасательных подразделениях на Среднем Урале минуты молчания почтили его память. Далее в этом выпуске. Архиерейский мужской хор «Аксиос» выступил с концертом в Челябинске. Новое выступление исполнителей во Дворце культуры железнодорожников – большое событие в культурной жизни южноуральской столицы. Вместе с многочисленными горожанами концерт посетил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Музыкальный коллектив был создан в 2023 году по благословению правящего архиерея и до сих пор остается единственным мужским духовным коллективом Челябинска. Хор ведет активную концертную деятельность в России и за рубежом, участвует в благотворительных мероприятиях, сотрудничает с Министерством культуры Челябинской области и с ведущими творческими коллективами. Под управлением художественного руководителя и главного дирижера лауреата всероссийских и международных конкурсов Александра Галичина в новой программе «Песни, рожденные светом» музыканты исполнили духовные песнопения, произведения советских композиторов, обработки русских народных песен. И в завершение выпуска. С 1 марта обязанность бороться с большевиком Сосновского возложили на абсолютно всех владельцев земельных участков, включая дачников, владельцев домов и личных приусадебных хозяйств. Нестандартное и вместе с тем довольно простое решение проблемы злостного сорняка нашли исследователи из Института истории естествознания и техники, а также из Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук. Изучив биологические особенности агрессивного растения, специалисты выяснили, что главное уязвимое место борщевика – его тесная связь с солнечным светом. Это растение чувствует себя комфортно только на хорошо освещенных участках. Лесные опушки, запущенные луга с густой травой, придорожные полосы, то есть любые места, где солнца много, а тени почти нет. Тогда у ученых возникла идея искусственно перекрыть сорняку доступ к свету с помощью обыкновенной ели. Известно, что она хорошо растет в тени, а с годами образует густую крону, создающую плотный полог. Эксперимент получил условное название «краденое солнце». Он проводился на территории Шаховского района Подмосковья в течение 6 лет. Главные результаты, к которым пришли ученые. Ель действительно способна победить в противостоянии света и тени и со временем вытеснить борщевик с занимаемой им площади. Чтобы молодая ель выжила, очень важна высота саженца. Лучше всего, чтобы она составляла не меньше 51 сантиметра. При таком размере деревцу удается пробиться в верхние ярусы растительности, несмотря на густые заросли борщевика, листья которого в среднем вырастают до 140 сантиметров. Уже через 5-6 лет елочки поднимаются выше 2 метров, и этого становится достаточно, чтобы сорняк начал ощущать нехватку солнечного света. Восстановление лесов можно применять как экологически безопасный способ ограничить распространение борщевика. Предложенный метод не означает, что другие способы борьбы с сорняком можно оставить в прошлом. Но если применять этот подход системно, из года в год, борщевик можно заметно потеснить занимаемых им позиций, считают ученые. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь.
3: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Марка, 6 глава, 45 по 53 стих. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их, бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо они вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, приправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу». А сейчас, дорогие братья и сестры, давайте с вами обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. «За умножение беззакония иссякнет любовь многих. Любовь уничтожается беззакониями. Чем больше грехов, тем меньше любви. Где все грехи, там не ищи любви. Стало быть, кто взыщет распространение любви и сокращение нелюбви, тот должен позаботиться об умалении грехов и сокращении области грехолюбия. А вот настоящее начало гуманности. Приняв его, надо принять и все способы, какими можно противодействовать греху. Грехи вовне — суть, плод внутренней греховности. Внутренняя же греховность вся коренится на эгоизме с его исчадиями. Следовательно, гуманистам надо в закон себе взять такие порядки, какими подавляется эгоизм, а эгоизм сильнее всего подавляется недаванием себе воли. Не давай себе воли, и скоро одолеешь эгоизм. Напротив, пишет святитель Феофан Затворник, какие хочешь употреблять средства против эгоизма, ничего не сделаешь с ним, если будешь давать свободу воли. Отсюда следует, что где ищут валюшки во всем, там ищут расширение эгоизма и иссякновение любви, ищут большего зла. А между тем, таков дух нынешнего времени, и зло растет.

0: Дорогие наши слушатели, вашему вниманию лекция профессора Алексея Ильича Осипова о духовном воспитании. Слушайте продолжение.
1: Второе, о чем нужно сказать, это на привитие добрых навыков в жизни. Где, когда в семье полный хаос, кто когда пришел, кто когда хлопнул холодильником, кто чего съел, кто когда пошел, кто чего хочет смотрел, то есть полная анархия. Слушайте, красота – это не анархия. Красота всегда – это порядочность. И если мы хотим действительно что-то воспитать, нужно привить человеку добрые навыки. Хотя бы, насколько это возможно, если семья вместе кушать. Насколько это возможно, вместе, если религиозная семья, вместе почитать молитву. Пусть краткую, пусть небольшую, пусть хоть 5 минут, но вместе. И скажу вам один из очень важных таких моментов. Если хотите, чтобы семья действительно была семьей, нечто единым, а не насыпанной чашку гороху, нужно стараться, насколько это возможно, соответствующую литературу читать вместе. Хорошая, если хотите, художественную литературу. Если дети читать сказки, читать какие-нибудь исторические хорошие вещи. Религиозная семья, нужно читать еще и, может быть, хорошие жития, жизнь святых людей. Вместе только, вы слышите? Когда читает отец или читает мать, а тут самый ребенок, ну а ты теперь почитай. Вот это как небольшое, давай, небольшое что произведение, давай ты почитай. Слышите, это необыкновенно объединяет семью, делает семью единым телом. А на это теперь почти не обращает внимания. Забыли такой, это один из великих цементирующих принципов семейной жизни. Буквально цементируешь. Здесь все объединяются. Причем не просто читать. Прочитали? Можно и порассуждать. А как ты это понимаешь, да? А вот так. Причем спрашивать ребенка и поправлять. И деликатно поправлять. Да, направляя его именно к верному пониманию вещей. Вы поняли, почему трудно быть родителями? Они должны сами все-таки и знать, и понимать, и трудиться. И еще один момент, может быть, не знаю, может быть, самый даже главный. Пример поведения родителей. Когда встречают родители гостей, и с ними любезничают, и все хорошо, и распростились все, и вдруг только дверь закрылась за гостями, и вдруг родители начинают, ну и тварь, ну скотина. Ребенок смотрит в ужасе. Как? Сейчас целовались на прощание. Говорили такие хорошие вещи. Вы слышите, что делают родители? Простите меня, кинжал в сердце ребенка вонзают. Оказывается-то что? Никакой правды нет. Лицемерие. Поведение родителей перед лицом детей имеет колоссальнейшее значение. Когда родители поступают не по правде, а срывают свои чувства на ребенке, не ждите. Никакие ваши слова потом ничего не помогут. Потому что они знают, что не попадайся просто под горячую руку, только и всего. Ни о какой речи не идет там справедливости, там правде, а под горячую руку не попадайся. Вот тогда будет беда. Вот таким образом, а если христианская семья, то обязательно нужно обращаться к чему? Вот прочитали немножко Евангелие. Родители должны заранее прочитать, понять. Хорошо. И уже читая с какой целью? Вот сейчас прочитаем вместе. И я знаю, что сказать детям. Я знаю, о чем спросить детей, как они понимают. Я уже знаю почти, что мне ответить, если они вот в чем ошибаются. Вот так только можно воспитать. И еще раз говорю, если религиозная семья, надо обязательно вместе, хотя бы несколько минут, но читать молитву и приучать молиться. Приучать. А что значит приучать молиться, я вам скажу, это очень важная вещь, которая совершенно сейчас, как мне кажется, выброшена совершенно. Никто даже не знает, что такое приучать, научать молиться. Представьте себе, если подойдет ребенок ваш к фортепиано и начнет барабанить. Он чего-то научится, нет? Просто барабанит. Скажет, ты что делаешь? Ты разве не видишь? Здесь ре бемоль, а там до диез. Ты разве не видишь, какая октава? Первая – это третья. То есть, слышите? Надо учить. И вот это мы понимаем. Как только касается учить молиться, мы даже не понимаем, что это такое, дошли до какого состояния. Оказывается, нужно не вычитывать молитвы, а с полным вниманием. Я обращаюсь не к чему-нибудь, а к самому Богу. И таковым научением является краткая хотя бы молитва, начиная молитвы так называемого Иисуса, «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». С вниманием. Сумел, Ванечка, прочитать, да? Хорошо. Ну, прости два раза так, но с вниманием. Прости три. Родители первые должны этому учиться. Я посмотрел давно-давно фильм «Кто такой йоги», по-моему, или йог, и мне остался в памяти, вот зрительно просто остался образ одной девочки, которой лет пять, наверное. Пять, как она пытается хмурить свой лобик, но это ничего не получается, конечно, но чем она занимается? Она, вы слышите, почему пытается? Сосредотачивает внимание. Слышите? Йоги и то учат вниманию. А мы, христиане, простите, часто болтаем молитвы. И считаем, что помолились. Самообман. А я вам скажу, что с христианской точки зрения вот такие занятия самообманом, они буквально разваливают человека, отнимают у него Бога. И он никакой помощи от Бога не получает. Почему? Потому что он болтает, а не молится. Тогда о каком воспитании тогда можно говорить? Вот попробуйте, вы придите к ректору или кому-нибудь там и начните ему та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вы скажете, знаете, девушка, за дверь. Вы что? Что с вами? А Богу что мы делаем? Так вот. Приучать к правильной молитве. Без этого никакого воспитания по существу не будет. Ну вот так, кратенько.
2: Мне подошла женщина и задала такой вопрос. Вот у вас в христианстве, то есть у нас в христианстве, положена такая есть заповедь, то, что возлюби врага самого себя. И она задала такой вопрос, а как нужно любить убийц, педофилов?
1: Да. Хорошо, да. Ну вот запомните, пожалуйста, то, что я уже, кажется, недавно объяснил. Когда в Евангелии сказано о любви даже врагов, то о чем идет речь? Вот видите, в русском языке только одно слово – «любить». В греческом языке агапао, диавесис, филео, стерго, эрео, да, ну, по крайней мере, пять и еще гораздо больше. Каждый из этих слов, сразу, как только употребили это слово, все, ясно, о чем идет речь. А у нас все одно бедное слово. Вот мы перевели это, возлюбите врагов ваших, и не знаем, о чем идет речь даже. А о чем идет речь? Там употреблено слово, вот это агапао, то есть, я вам говорил уже, это разумная любовь, требующая чего? Справедливого отношения ко всему. Справедливого отношения ко всему. Связано с чем? Не с желанием зла и мести, а, если хотите, справедливого даже наказания. не по злобе, а по справедливости отношений. Если, я вам скажу так, что справедливость вот эта – это низшая, так сказать, планка нравственности, но нравственности. И вот когда мы читаем Евангелие «Возлюби врагов ваших», то речь идет о чем? О чем? Только о том, чтобы поступить справедливо и не переборщить. Да. Не поступить по злобе. Вот о чем идет речь. Не поступить по злобе, по злу. И совсем другое, когда мы касаемся там других греческих слов, других, которые говорят о чем? Уже о любви, как состояние сердца. Агапао – состояние ума. Я умом. Я должен относиться ко всем справедливо. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Поставь себя на это самое место, на это место, и поступи справедливо. Совсем другое, когда мы говорим о любви, когда касается сердца, то есть чувства. Так вот, в данном случае, когда Христос говорил, то призывал всех нас вот к первому виду любви, к справедливости. Но совсем не к сердечному чувству. Я должен быть влюблен в этого негодяя-убийцу. Да, он негодяй. Верно. Верно. Считают, да, он, нужно его осудить. Иначе будет нарушен принцип правды общественной. Нужно. Я так считаю. Но я буду против, если вместо справедливого к нему отношения поймут такие меры, которые превосходят все, так сказать, мыслимые и немыслимые наказания. Это будет уже нехорошо. Вот, оказывается, о чем речь. Вот так и объясните этой женщине. Вот в каком смысле любить врагов. А вовсе не в том, так ты, мой голубчик. Да, ты убил того-то, ну давай еще продолжай дальше это делать. Мы не толстовцы. Мы не толстовцы, которые повышают принцип, да, непротивление злой силы. Вот так.
2: А как вы думаете, в чем отличие совести и духовности?
1: Что?
2: Совести от духовности.
1: О, ну причем это просто это разные же категории совсем. Духовность – это общее состояние души. Совесть является только одним из индикаторов, очень важным индикатором, который свидетельствует мне. Причем обратите внимание, совесть о чем говорит? Она молчит до тех пор, пока я не сделаю чего-нибудь плохо. Как только я сделал плохо, она завопила. Ты что? Слышите? Вот что такое совесть. Это, так сказать, вот то замечательное чувство, которое называется голосом Божьим в человеке даже, которое оберегает нас, в конечном счете, от загрязнения своей души. Вот. А духовность – это в конечном счете, если хотите, это совокупность чистых чувств, чистых мыслей, чистых желаний. Плод духовный есть, апостол Павел писал, любовь, радость, представляете, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. Посмотрите, какие вещи. Любовь, мир, радость. Вы подумайте. Да. Вот, оказывается, в чем дело. Совокупность. А совесть является только, как видите, тем, так сказать, инструментом у нас, который сразу говорит, не туда пошел. Стой, больше не повторяй этого. Вот так.
2: Алексей Ильич, у меня вот такой вопрос к вам. Вы заговорили о музыке. Мне эта очень тема очень близка, да, и я знаю о том, что у каждого человека есть какая-то определенная волна.
1: Альфа-фаза.
2: Да, я знаю, да, о чем вы говорите. Вот, и у меня такой вопрос следующего характера. Все мы знаем, то, что у нас в храме происходит уже тоже богослужение, то есть и мы тоже поем какие-то, ну, на клиросе поют определенные вещи, да, то есть псалмы, то есть они же тоже, по сути, влияют на какие-то определенные альфа-фазы любых людей. И еще один под вопрос, если современные композиторы, которые сочиняют именно конкретно для храма, для, да, как сказать, для духовной жизни, вот, такие вот произведения, псалмы.
1: Да. Ну что, музыка, я считаю, имеет огромнейшее значение в богослужении. Более того, даже скажу, может быть, первостепенное значение. В храме создает атмосферу, прежде всего, в первую очередь, я не знаю, какие еще слова подобрать, пение. Можно пением создать какую атмосферу? Мира. Мира. Вдруг я ощутил мир, спокойствие, в котором я действительно могу молиться, а можно возбуждать людей. Да. Можно, знаете, такие фортели выдавать, что люди просто не знают, куда деваться. Когда начинают... Я десятки лет пел. И у нас была, я помню, регенша такая, монахиня. Вот ошибется кто-нибудь. И она, знаете, что говорила? Херувинская, ошиблись что-нибудь? Она: такую пьесу испортили. Ну, мы не знали, куда деваться. Оказывается, это пьеса. Значит, старого поколения была, да. Избави Бог, если церковное пение мы превратим в какое-то развлекательное пение. Вся суть церковного пения сводится к чему? К тому, чтобы помочь человеку в молитве. Поэтому в церковном пении не может быть фортиссимо, не может быть пианиссимо, никаких иссимо. Вот, никаких иссимо, когда, знаете, особенно когда любят некоторые создать эффект, то умирают, потом как из пушки, как дадут, караул.

0: музыку, в то время как священники, значит, артисты, а мы в сопровождении хора. И изображаем, что тогда спектакль. Вот так. Поэтому церковное пение без благоговения – это не пение. Церковное пение, которое, когда начинают выстраивать разные, как вот она говорила, пьесы, да, когда это совершенно не смотрит на то, на содержание службы. Представьте, милость мира, или тебе поем. Это же самый священный момент. И вдруг тут начинается, как то вопли, то крики. Это что такое? Скажу, церковное пение должно создавать мир в душе. Мир в душе. Если этого мира не создает, оно, значит, уходит от своего назначения. Потому что сказано так: в мире Господь, в мире, а не в громе. Помните, когда Моисей был на горе Синайской? В мире, а не в громе и не в молнии. Вот. А у нас так, чуть-чуть хор побольше, все, ну давай, чего бы изобразим сейчас. Я одному так и сказал. Благодарю тебя за прекрасный рок-концерт под названием «Божественная литургия». Ух, на меня набросился. Действительно, или вопят изо всей мочи всю службу, или то умирают, то вскрикивают, как кокотка какая-то. Я говорю, вы что делаете? Разве так можно? Забыли, перед кем вы стоите? Господи помилуй, мы к кому обращаемся? Вы попробуйте так к начальнику пройдите и начните таким образом говорить. То умираете, то кричите. Что он сделает? А тут мы понимаем. Мы ведем ровно, разговариваем. А перед Богом что делаем? Вот так. Вот таким образом. И, конечно, пение, оно может очень-очень способствовать молитве, такому благоприятному воздействию на всю нашу нервную систему, на нашу душу. И в этом задача церковного пения. Вот так. Кто-то еще хотел что-то? Да. Ну, хорошо. Да, пожалуйста.
1: Вы в своей речи уже затронули два понятия – смысл жизни и цель. А что именно вы думаете о смысле жизни как философской проблеме и о целеполагании как путь в будущее?
0: Дело в том, что надо, во-первых, сказать, чем отличается философия от религии. Философия в своей сути – это концепция рассудочная, интеллектуальная. Работает вот мозг, который пытается логически выстроить какую-то систему взглядов, которая бы ну, дало оправдание моему пониманию, допустим, смысла жизни или решения какой-то проблемы. Это исключительно интеллектуальная работа. Религия же обращает основное внимание на работу сердца. Потому что Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Именно сердце – это является тем органом, в котором возможно воспринять действительно и понять, воспринять именно вот того, кого мы именуем Богом. Ведь Царство Божие внутри вас есть. И при правильной религиозной жизни, то есть при правильной молитве, именно правильной молитве, еще раз подчеркиваю, не вычитывая, как попугаи, а правильной молитве, которая совершается с вниманием, благоговением и покаянием, при правильной молитве и при внимании к тому, что возникает в моей душе, то есть при борьбе со всякой гадостью, которая приходит, и понуждении себя напротив добру, то достаточно скоро человек начнет, увидит и поймет, кто такой Бог. Есть такие замечательные слова: «Вкусите и видите, яко благ Господь». Вы что думаете, это что ли какая-то фантазия или чепуха, когда человек начинает переживать Бога в душе своей? Это реальность. Это действительно реальность. Но эта реальность совершается по мере нашей правильной жизни. Эта правильная жизнь имеет

0: Два вот компонента. Два. Молитва, и вот без нее нет вообще религии. Религия – это связь. Слово это латинское, значит связь. И эта связь осуществляется через молитву. И в молитве. И второе – не просто молитва, а действительно решение жить по Евангелию. А не просто так. Потому что только когда я начинаю жить по Евангелию, я начинаю видеть, оказывается, что я грешный человек. Оказывается, я не обращал внимания, что там лукавлю, там болтаю, там лицемерю, обманываю. Ну, подумаешь, а уж то, что в мыслях у меня, мне и в голову никогда не приходило, что это грех. А какой это грех? А кому я делаю? Кому? Себе. Себе, голубчик. Вот. Поэтому, когда человек, если будет стараться жить по Евангелию, жить, то есть не только делать, но и думать, и мыслить, и как можно чаще, вы слышите? Попробуйте, начните. Как только встретили, минуту, вспомнили Бога, так сразу же, Господи Иисусе Христе, помилуй меня от всей души. Тот, кто начнет вот так жить, он скоро увидит, кто такой Бог и что дает религия человеку. Так религия – это дело сердца. Сердце. Философия – дело рассудка. Вот в чем самое основное различие. Вот в чем дело. Философия может привести только к одному – к признанию бытия Бога, к признанию. А уже переживание Бога, ощущение Его, видение Бога возможно только на религиозном пути, то есть на пути правильной молитвы и жизни. Философия к Богу может привести. Многие приходили через философию, многие приходили через науку, но приходили к чему? Не забывайте, к признанию бытия Бога. Что ясно, ну, конечно, иначе бессмысленно все. И жизнь бессмысленна, и все непонятно, если нет Бога. Да? Верно? Так? И как же теперь мне прийти к Богу? Вот здесь религия. Евангелие – жизнь, то есть по совести евангельской, и молитва. Слышите, без молитвы нет религии, надо запомнить. Если, так сказать, верующий человек, он должен знать, что если я не молюсь с вниманием, благовением и покаянием, я занимаюсь самообманом. Самообманом. Пришел в церковь, постоял, помечтал, пошел опять, и так всю жизнь. День за днем, год за годом. И мне как-то задает уже женщина достаточно пожилая, задает вопрос, что такое, и называет несколько десятков лет. Я хожу в церковь, и я не заметил никаких изменений. Я говорю, ой, спасибо вам. Вы точно сказали, вы именно только ходите в церковь. А молитесь? Вы знаете, когда молимся? Ну, когда экзамен надо сдать. Тогда, конечно. Когда надо замуж выйти или жениться? О, тут, конечно. Когда заболит печенка или селезенка? О, непременно. И верующий человек, он никогда не может. Господи, прости меня, я опять обманул. Опять обманул. Вот это верующий человек. Опять слукавил. Вот это верующий человек. Во что же он, интересно, верит? В какого Бога? Любопытно. Только не во Христа. Вот так. Вот так разница между философией и религией. В этом, так сказать, основная суть различия. В религии и философии или как? Нет, ну, я говорю, цель, если так говорить, выражаясь общими такими словами, то философия – это стремление к софии, то есть мудрости, а фактически к истине. Это поиск истины. Все-таки что на самом деле правильно? Каково бытие? Какое правильно? Ну, допустим, есть Бог или нет? Или есть только материя? Это такова цель. А цель религии – наконец в самом себе убедиться, что человек – это образ действительно Божий. И нет большей красоты, чем та красота, которая скрыта во мне самом. но ее надо открыть. Цель действительно в религии – это очищение души, насколько возможно, от всякой гадости и действительно приобщение Богу, который, кстати, именуется, вы знаете, Бог именуется кем? Первичная красота, изначальная, вот она красота. Первый, кто употребил термин, это Пифагор, который сказал, назвал мир, Вселенную, космосом. Космос по-гречески значит красота. Он – космос. А мир является ничем иным, как осуществлением слова, творческого слова Бога. Поэтому всегда существует такое рассуждение телеологическое, которое говорит, вот, посмотрите только на мир, и вы поймете, кто такой Бог. Красота.
1: Вы слушали «Школу православия». Сегодня в ней принимал участие профессор Алексей Ильич Осипов. Вы слушали продолжение лекции о духовном воспитании.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Екатеринбургском пресс-центре ТАСС в среду 9 сентября состоялась пресс-конференция, посвященная прибытию в храм на крови великой христианской святыни Десницы святителя Спиридона Тримифунского. Участники пресс-конференции – старший священник храма-памятника на крови, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, член региональной общественной палаты протоиерей Максим Миняйло, руководитель службы добровольцев православной службы милосердия Татьяна Владимировна Липацева, заместитель руководителя православного молодежного добровольческого круга Братства православных следопытов Игорь Батаруев. Спикеры рассказали о почитании святого Спиридона в России и, в частности, на Среднем Урале, о подготовке к торжественной встрече и пребывании святыни в храме на крови, о служении добровольцев и участии молодежных организаций, а также о паломниках из разных регионов России и дальнего зарубежья, в том числе делегатах Международного фестиваля молодежи. Десница святителя Спиридона Тримифунского прибудет в храм-памятник на крови в Екатеринбург 11 сентября в 21:00. Поклониться святыне можно будет до 14:00 воскресенья 13 сентября. Далее в этом выпуске. Публичная презентация второго фильма Курганской епархии из цикла «На линии жизни» о курганском священнике Сергии Алексееве, участнике СВО, пройдет во вторник, 15 сентября, в 18:00 в стенах Курганской областной научной библиотеки имени Югова. Автором картины «Вернуться с войны» выступила известный курганский журналист, лауреат российских и международных конкурсов Елена Саенко. Приводим фрагменты из аннотации картины. Курганский священник Сергий Алексеев, внук фронтовика, когда началась специальная военная операция, мысленно обратился к деду. «Теперь пришло и мое время, дед». Он одним из первых священников епархии вызвался отправиться в зону СВО, но своей очереди ждал почти 2 года. Поехал туда, чтобы быть рядом с бойцами, молиться за них и вместе с ними, поддерживать тех, кто ежедневно смотрит в лицо смерти. Там он увидел войну без прикрас и еще острее научился чувствовать чужую боль. «Мы все оттуда вернулись другими, и все, кто придут, будут другими. Но мы священники, мы служим Богу и людям. У нас совершенно другое, духовное видение. И наша задача – помочь ребятам, которые возвращаются», – говорит отец Сергий. Вход на встречу свободный. Участие в презентации примут главный герой, его друзья и родные, представители общественности и прихожане курганских храмов. Премьера пройдет по адресу: город Курган, Комсомольская улица, дом 30, первый этаж, виртуальный концертный зал. Напомним, что проект Курганской епархии «На линии жизни», реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, призван сформировать патриотические ценности у подростков и молодежи Курганской области через создание и распространение в регионе и за его пределами документального кино о подвиге и служении курганских священников, участников СВО. И в завершение выпуска. В Свияжском Успенском монастыре проходит выставка картин «Уроки у рек». На выставке представлены работы татарстанских художников, созданные в рамках одноименного проекта, направленного на помощь руинированным храмам Татарстана. Татарстанские мастера запечатлели храм святителя Николая Чудотворца, урочище Никольское, Лаишевский район Татарстана, Никольскую церковь, урочище Никольское, Карланга, Троицкую церковь, села Удельное, Нечасово. На выставке также представлены работы, посвященные храмам Свияжского уезда. Особое внимание будет уделено храму воздвижения креста Господня села Каинки Верхнеуслонский район Татарстана. Представители крестовоздвиженского прихода совместно с активистами добровольческого движения «Куда ведут ручьи» инициировали реализацию проекта «Уроки у рек». В рамках проекта организуются выездные художественные пленэры, в которых участвуют современные художники. Мастера изображают храмы в текущем состоянии. В работах находят отражение архитектурные и ландшафтные детали, окружающий пейзаж. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Святитель Игнатий Брянчанинов. Слово утешения находящемуся в скорби. Живая вера преодолевает всякую скорбь. «Покайтесь и веруйте во Евангелие», — увещевает нас Евангелие. Просто, истинно и свято это увещание. Надо покаяться, оставить греховную жизнь, чтобы сделаться способным приступить к Евангелию. А чтобы принять Евангелие, надо в него уверовать. Евангелие, как откровение Бога, превысшего всякого постижения, недоступно для падшего разума человеческого. Необъятный разум Божий объемлется верою, потому что вера может принять все, и непостижимое для разума, и противоречащее разуму. К вере способна только та душа, которая решительным произволением отверглась греха, направилась всею волею и силою своею к божественному добру. «Я, свет, пришел в мир», — сказал о себе Господь. Этот свет предстоял иудеям, облеченный плотью. Нам предстоит он, облеченный во Евангелие. «Предстоит этот свет пред нами, да всяк веру егонь не погибнет, но имать живот вечный, обогатившийся живою верой во Христа, изменяется в отношении к видимому миру и земной жизни. Закон и приговор тления, изменения и конца в тленных предметах видимого мира делается для чистых взоров их очевидным. Земные преимущества, как маловременные, пред этими чистыми взорами ничтожны. Обогатившиеся живою верою во Христа перелетают, как крылатые, через все скорби, через все затруднительнейшие обстоятельства. Упоенные верою во всесильного Бога, они в труде не видят труда, в болезнях не ощущают болезней. Они признают единым деятелем во Вселенной Бога, они соделали Его своим, живою верою в Него. Из писем. Оружие против мрачных помыслов и печали. Через мрачную глубокую пропасть скорби, внезапно открывшуюся перед вами, перенеситесь на крыльях веры. Не испытывайте волн, недоверчивую стопою размышления человеческого. Идите смело по ним мужественными ногами веры, и обратятся под ногами вашими мягкие влажные волны в твердые мраморные или гранитные плиты. Тем более не идут вам робости, сомнения, презрение моря скорбного, при зрении ветра крепкого, что призывающий вас ходить по морю скорбей, отделяющий для такового хождения от прочей братьев вашей, сам Господь. Это призывание есть вместе и блаженное избрание. Христос знаменует своей печатью страданий. Он обрел душу вашу, благопотребную себе, и потому впечатлеет ее своей печатью. И стоит отдельно малое стадо, часть Христова, от множества прочих людей. Христовы держат в руках своих признак избрания их Христом и чашу Христову и крест Христов. Далеко, далеко отшатнулись от них сыны мира. Бесчисленную толпою с шумом в упоении странном гонятся они за попечениями и наслаждениями временными. Время в очах их преобразилось в вечность. Они проводят жизнь скорбную, преуспевают в тленном, забыты Богом, не возбуждают против себя дьявола. Они угодны дьяволу, а не часть. Они угодны дьяволу, а не часть его. Чаша Христова отверзает вход в страну разума духовного, состояния духовного,
вшедший туда и причастившийся трапезы утешения духовного, соделывается мертвым миру, бесчувственным к временным скорбям и лишениям, начинает совершать свое земное странствование, как бы несущийся по воздуху превыше всего на крыльях веры. Оковы разума притягивают нас к земле, стране мучений. Находясь на земле, мы невольно подвергаемся и мучениям. Приложивый разум приложит болезнь, говорит Писание. Вера подымает с земли, освобождает от оков, изъемлет из среды мучений, возносит к небу, вводит в покой духовный. Вшедшие в этот покой почивают прохладно, насладительно, на роскошно посланных драгоценных одрах боговидения. Примите эти строки, произносимые от сердечного участия, которое с первого свидания с вами возбуждено во мне вашей душою, носящей во глубине своей какой-то особенный залог, залог таинственный, боголюбезный, залог богоугождения. Примите эти строки из страны страданий, в которую я поселился очень давно. Богу не было угодно, чтобы я шел путем общим и обыкновенным. Он поставил меня на стезю отдельную, в страну совсем особенную. И редко встречая путешественника, идущего по этой стезе, посетившего эту страну, с которым бы можно было перемолвить слово на том языке, которым говорят в стране той, и который сделался мне несколько знакомым. Утешительно звучит он для слуха души моей. В звуках его слышу что-то родное. Что, между прочим, совершается в этой чудной стране? Там непримиримая война, там непрестанные битвы, сечи кровавые между израильтянами и народами иноплеменническими. В числе иноплеменников восстают на израильтян и исполины, сыны Енановы, скорби, приводящие нас в страх, в расслабление и в отчаяние. Соглядатый Израиля разум возвещает о них душе и ее силам. Точно, размышление, основанное на обыкновенном ходе вещей, помышления, собственно, и единственно человеческие, приносят ужас земли, Юже соглядаша с сыном Израилевым. Но истинный израильтянин, верный Богу, вводится верою в Богу. Он облечен во всеоружие. Не устоят размышлению человеческому против густых полчищ иноплеменников. Собьют они его, переспорят, произведут в уме возмущение, в мыслях смешение. Тогда на стороне их победа. Для верного успеха в невидимой брани с князьями воздушными, с духами злобы, с темными миродержителями,

0: чумы.
1: 10 тысяч рублей. Чугунов.
2: Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи.
3: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Продолжается наш эфир, уважаемые слушатели. Иван Алексеевич Бунин. Роман «Жизнь Арсеньева». Читает Андрей Смоляков. Напоминаем, запись сделана на Радио России.
2: Пушкин был для меня в ту пору подлинной частью моей жизни. Когда он вошел в меня, я слышал о нем с младенчества. И имя его всегда упоминалось у нас с какой-то почти родственной фамильярностью, как имя человека вполне нашего, по тому общему особому кругу, которому мы принадлежали вместе с ним. Да он и писал все только наше, для нас и с нашими чувствами. Буря, что в его стихах мглой крыло небо, вихри снежные крутя, была та самая, что бушевала в зимние вечера вокруг Каменского хутора. Мать иногда читала мне певуче и мечтательно на старомодный лад с милой томной улыбкой. «Вчера за чашей пуншевою с гусаром я сидел». И я спрашивал, с каким гусаром, мама? С покойным дяденькой? Она читала: «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге, вижу я». И я видел этот цветок в ее собственном девичьем альбоме. Что же до моей юности, то вся она прошла с Пушкиным. Никак не отделим был от нее и Лермонтов. Немая степь синеет, и кольцом серебряным Кавказ ее объемлет. Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет, как великан, склонившись над щитом, рассказом волн, кочующих внимая, а море черное шумит, не умолкая. Какой дивной юношеской тоске о далеких странствиях, какой страстной мечте о далеком и прекрасном, заветному душевному звуку отвечали эти строки, пробуждая, образуя мою душу. И все-таки больше всего был я с Пушкиным. Сколько чувств рождал он во мне. И как часто сопровождал я им свои собственные чувства. И все то, среди чего и чем я жил. Вот я просыпаюсь в морозное солнечное утро. И мне вдвойне радостно, потому что я восклицаю вместе с ним: «Мороз и солнце, день чудесный!» С ним, который не только так чудесно сказал про это утро, но дал мне вместе с тем и некий чудесный образ. «Еще ты дремлешь, друг прелестный!» Вот, проснувшись в метель, я вспоминаю, что мы нынче едем на охоту с гончими, и опять начинаю день так же, как он. Вопросами: «Тепло ли? Утихла ли метель? Пороша есть или нет? И можно ли постель оставить для седла? Или лучше до обеда возиться с старыми журналами соседа?» Вот весенние сумерки, золотая Венера над садом, раскрыты в сад окна, и опять он со мной выражает мою заветную мечту. «Спеши, моя краса, звезда любви золотая взошла на небеса». А там опять роняет лес багряный свой убор, и страждут озими от бешеной забавы, той самой, которой с такой страстью предаюсь и я. Как быстро в поле, в круг открытом, подкован вновь мой конь бежит, как звонко под его копытом земля промерзлая стучит. Ночью же тихо всходит над нашим мертвым черным садом большая мглисто-красная луна, и опять звучат во мне дивные слова: «Как привидение за рощею сосновой луна туманная взошла». И душа моя полна несказанными мечтами о той неведомой, созданной им и навеки пленившей меня, которая где-то там, в иной далекой стране, идет в этот тихий час к брегам, потопленным шумящими волнами. Мои чувства к Лизе Бибиковой были в зависимости не только от моего ребячества, но и от моей любви к нашему быту. с которым так тесно связана была когда-то вся русская поэзия. Я влюблен был в Лизу на поэтический старинный лад и как в существо, вполне принадлежавшее к нашей среде. Дух этой среды, романтизированный моим воображением, казался мне тем прекраснее, что навеки исчезал на моих глазах. Я видел, как бледнел наш быт, но тем дороже был он мне. Я даже как-то странно радовался этой бедности. Может быть, потому, что и в этом находил близость с Пушкиным. Дом которого, по описанию Языкова, являл картину тоже далеко не богатую. Обоями худыми, кое-где прикрытая стена, пол нечиненный, два окна и дверь стеклянная между ними, диван предобразом в углу, да пара стульев –

Впрочем, в то время, когда Лиза жила в Батурине, бедный быт наш был украшен жаркими июньскими днями, густой зеленью тенистых садов, запахом отцветающего жасмина и цветущих роз, купанием в пруду, который со стороны нашего берега, тенистого от сада и тонувшего в густой прохладной траве, был живописно осенен высоким ивняком, его молодой блестящей листвой и гибкими глинцевитыми ветвями. Так навсегда и соединилась для меня Лиза с этими первыми днями купания, с июньскими картинами и запахами жасмина, роз, земляники за обедом, этих прибрежных ив, длинные листочки которых очень пахучие и горьки на вкус, теплой воды и тины, нагретого солнцем пруда. Сперва застенчиво, а потом все дружелюбнее и живее отвечала и Лиза, уже несколько загоревшая и с некоторым блеском в своих широких глазах. Теперь она ходила в белой с синим воротом матроски и довольно короткой синей юбочке, ничем не прикрывая от солнца свою черную головку с заплетенной и большим белым бантом завязанной, слегка курчавившейся черной косой. Она не купалась, только сидела на берегу, пока купались где-то под особенно густым ивняком ее мать Уварова. Но она иногда снимала туфельки, чтобы походить по траве, насладиться ее нежной свежестью. И я несколько раз видел ее босиком. Белизна ее ножек в зеленой траве была невыразимо прелестна. И опять наступили лунные ночи. И я выдумал уже совсем не спать по ночам. Ложиться только с восходом солнца. А ночь сидеть при свечах в своей комнате, читать и писать стихи, потом бродить в саду, глядеть на усадьбу Уваровых с плотины пруда. Потом к другому нашему соседу, к тому, чья усадьба была через улицу от нашей и чей сын был в ссылке, к старику Алферову, приехали его дальние родственницы, петербургские барышни, и одна из них, младшая Ася, была хороша собой, ловка и высока, весела и энергична, свободна в обращении. Она любила играть в крокет, щелкать что попало фотографическим аппаратом, ездить верхом, и я незаметно стал довольно частым гостем в этой усадьбе. Вступил с Асей в какое-то подобие дружбы, в которой она и помыкала мной, как мальчишкой, и проявляла в то же время явное удовольствие от общества этого мальчишки. Она то и дело снимала меня, мы с ней по целым часам стучали крокетными молотками, причем всегда выходило, что я будто бы что-то не так делаю, а она поминутно останавливалась и необыкновенно мило, не выговаривая буквы «Л», кричала на меня в полном отчаянии: «Ах, какой вы глупый! Боже, какой вы глупый!» Больше же всего любили скакать под вечер по большой дороге. И уже не совсем спокойно слушал я ее радостные покрикивания на скаку. Видел ее румянец и растрепавшиеся волосы. Чувствовал наше с ней одиночество в поле. Меж тем, как ее лироподобное тело великолепно лежало на седле, и тугая икра левой ноги, упертая в стремя, все время мелькала под развивающимся подолом амазонки. Но то было днем, вечером, а ночи свои я посвящал поэзии. Вот уже совсем темно в поле. Густеют теплые сумерки, и мы с Асей шагом возвращаемся домой. Проезжаем по деревне, пахнущей всеми вечерними летними запахами. Проводив Асю до дому, я въезжаю во двор нашей усадьбы, бросаю повод потной кабардинке работнику и бегу в дом к ужину, где меня встречают веселые насмешки братьев и невестки. После ужина я выхожу с ними на прогулку, на выгон за пруд или опять все на ту же большую дорогу, глядя на сумрачно-красную луну, поднимающуюся за черными полями, откуда тянет ровным, мягким теплом. А после прогулки я остаюсь, наконец, один. Все затихло: дом, усадьба, деревня, лунные поля. Я сижу у себя возле открытого окна, читаю, пишу.
Чуть посвежевший ночной ветер приходит от времени до времени из сада, там и сям уже озаренного, колеблет огни оплывающих свечей. Ночные мотыльки роями вьются вокруг них, с треском и приятной вонью жгутся, падают и понемногу усеивают весь стол. Неодолимая дремота клонит голову, смыкает веки, но я всячески отдалеваю, осиливаю ее. И к полуночи она обычно рассеивалась. Я вставал, выходил в сад. Теперь в июне луна ходила по-летнему, ниже. Она стояла за углом дома. Широкая тень далеко лежала от него на поляне. И из этой тени особенно хорошо было смотреть на какую-нибудь семицветную звезду, тихо мерцавшую на востоке, далеко за садом, за деревней, за летними полями, откуда иногда чуть слышно и потом особенно очаровательно доносился далекий бой перепела. Цвела и сладко пахла столетняя липа возле дома, тепла и золотиста была луна. Опять тянуло только теплом. Как всегда перед рассветом, близость которого уже чувствовалась там, на вечном небосклоне, где горизонт уже чуть серебрился, тянуло оттуда из-за пруда, и я тихо проходил по саду навстречу этой ровной тяге, шел на плотину. Двор Уваровской усадьбы сливался с деревенским выгоном, а сад за домом с полем. Глядя на дом с плотины, я точно представлял себе, где кто спит. Я знал, что Лиза спит в Глебочкиной комнате, в той, окна которой выходили тоже в сад, темный, густой, подступающий прямо к ним. Как же передать те чувства, с которыми смотрел я, мысленно видя там, в этой комнате, Лизу, спящую под лепет листьев, тихим дождем струящейся за открытыми окнами, в которые то и дело входит и веет этот теплый ветер с полей, лелея ее полудетский сон, чище прекраснее которого не было, казалось, на всей земле. Этот странный образ жизни длился чуть не все лето, а изменился неожиданно и круто. В одно прекрасное утро я вдруг узнал, что Бибиковых уже нет в Батурине. Вчера уехали. Я кое-как провел день, перед вечером пошел к кассе, и что же услышал? «А мы завтра в Крым уезжаем», — тотчас сказала она, завидя меня, и так весело, точно хотела чрезвычайно меня обрадовать. В мире после того образовалась такая пустота и скука, что я стал ездить в поле, где уже начали косить нашу рожь, стал по целым часам сидеть на рядах, на жневье и бесцельно смотреть на косцов. Сижу, а кругом сушь, недвижный зной, мерный шум кос. Густой и высокой стеной стоит на серой от зноя синеве безоблачного неба море пересохшей желто-песчаной ржи с покорно склоненными полными колосьями. А на него друг за другом наступают, в раскорячку идут и медленно, ровно уходят вперед мужики распояской. Широко и солнечно блещут шуршащими косами, кладут влево от себя ряд за рядом, оставляют за собой колкую щетку желтого жневья. Широкие пустые полосы мало-помалу все больше оголяют поле, делают его совсем новым, раскрывают все новые виды и дали. «Что ж так-то даром сидеть, Барчук?» — грубовато и дружелюбно сказал мне как-то один косец, высокий и красивый черный мужик. «Берите-ка мою другую косу, заходите с нами». И я встал, и ни слова не говоря, направился к его телеге. С тех пор и пошло.

Сперва было великое мучение. От поспешности и всяческой неловкости я так выбивался из сил, что по вечерам едва добредал домой. С согнутой, изломанной спиной, с ноющими в плечах и горящими от кровавых мозолей руками, с обожженным лицом, со слипшимися от засохшего пота волосами, с полынной горечью во рту. Но потом так втянулся в свою добровольную каторгу, что даже засыпал с блаженной мыслью: «Завтра опять косить». За косьбой же наступила воска. Эта работа еще труднее. Это еще хуже. Всаживать вилы в толстый, сухоупругий сноп, подхватывать скользкую рукоятку вил коленом и смаху до боли в животе вскидывать эту великолепную шуршащую тяжесть, осыпающую тебя острым зерном, на высокий и все растущий, на все уменьшающийся телеге огромный, отовсюду торчащий охвостьем снопов воз. А потом ощупывать его тяжко зыбкую, со всех сторон колющую и душно пахнущую ржаным теплом гору жесткими веревками. Изо всех сил стягивать ее ими, туго-натуго захлестывать их за тележную грядку, а потом медленно идти за ее качающейся громадой по выбитому, ухабистому проселку, по ступицу в горячей пыли, все время глядеть на лошадь, кажущуюся подвозом совсем ничтожной, все время внутренне тужиться вместе с ней, все время бороться, что на все лады скрипящая под своим страшным грузом тележонка не выдержит где-нибудь на повороте, заезд слишком круто подвернувшееся колесо, и весь этот груз безобразно рухнет на бок.

пахло соломой и густо дымила хоботьем молотилка. Бабы и девки одни горячо работали под ней граблями, низко сдвинув запыленные платки на глаза. Другие мерно стучали в темном углу веялкой. За ручку крутили внутри нее дующие хлебным ветром крылья. И все время однообразно и жалобно сладко пели. А я все слушал их, то становясь крутить рядом с какой-нибудь из них, то помогая нагребать из-под веялки уже совсем чистое зерно в меру и с удовольствием сливать его потом в раскрытый подставленный мешок. Я все больше втягивался в близость и дружбу с этими бабами и девками. Уже одна длинноногая рыжая девка, певшая всех удалей и умилей, и в то же время, несмотря на свою видимую бойкость и грубость, с особенно грустной задушевностью намекала мне совсем понятно, что она ни от чего не прочь. За новые ножницы, например. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не случилось в моей жизни нового события. Я неожиданно попал уже в один из самых важных ежемесячных петербургских журналов, очутился в обществе самых знаменитых в то время писателей, да еще получил за это почтовую повестку на целых 15 рублей. «Нет», — сказал я себе, потрясенный и тем и другим, «довольно с меня этой риги, пора опять за книги, за писание», и тотчас же пошел седлать кабардинку. «Съезжу в город, получу деньги и за работу». Уже вечерело, но я все-таки пошел седлать, оседлал и погнал по деревне, по большой дороге. В поле было грустно, пусто, холодно, неприветливо. А какой бодростью, какой готовностью к жизни и верой в нее полна была моя юная одинокая душа. Черный бархатный шмель, золотое оплечье, заунывно гудящей певучей струной. Ты зачем залетаешь в жилье человечье и как будто тоскуешь со мной? За окном свет и зной, подоконники яркие, безмятежные жарки последние дни. Полетай, погуди, и в засохшей татарке на подушечке красной усни. Не дано тебе знать человеческой думы, что давно опустели поля, что уж скоро в бурьян сдует ветер угрюмый золотого сухого шмеля.

Сегодня в звучащей книге, дорогие наши слушатели, вашему вниманию было представлено продолжение романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Со страницами романа вас знакомит Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио России.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поздравил с 60-летним юбилеем Павла Алексеевича Астахова, дорогого друга, государственного деятеля, писателя, адвоката, телеведущего и христианина. Об этом владыка Евгений написал в своем Макс-канале. В вечер юбилея Павел Алексеевич подарил собравшимся в зале Храма Христа Спасителя спектакль «Биографию своего отца». Пронзительное повествование о пути детей войны. «Ленька» или «Один из 5 миллионов». Еще раз прочувствовал и убедился. Страна с такими людьми, с такой силой духа, непобедима. Многое лето юбиляру. Напомним, в апреле 2023 года адвокат, писатель и телеведущий Павел Астахов представил екатеринбургским зрителям фильм «Расследование», фильм «Откровение», фильм «Напоминание о бренности человека перед Богом», заставляет по-новому переосмыслить традиционные вопросы, задаваемые человеком самому себе. Документальный фильм «Содом. Кара Господня». В апреле 2020 года фильм «Вавилон. Башня гордыни», в основе которого лежит библейская история о строительстве знаменитой Вавилонской башни, которая стала символом благополучия, успеха, богатства и гордыни жителей Вавилона, решивших, что теперь Бог должен выполнять их желания, а башня до небес станет символом могущества людей. В июне 2025 года в Екатеринбурге состоялся специальный показ фильма «Врач от Бога. Святитель Лука Крымский». Далее в этом выпуске. 7 сентября 2026 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Ростов-на-Дону был принесен ковчег с мощами благоверного великого князя Дмитрия Донского. Ковчег со святыней доставил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, глава синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. После торжественной встречи было совершено молебное пение перед ковчегом с мощами святого князя. Богослужение совершили митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, епископ Таганрогский Артемий, секретарь митрополита Ростовского и Новочеркасского по городу Ростову-на-Дону, протоиерей Иоанн Осяк, руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Ростовской епархии, протоиерей Валерий Волощук, руководители епархиальных отделов, благочинные Ростовской епархии, а также священнослужители из других епархий. За богослужением молились представители военного духовенства, военнослужащие и прихожане храма. По окончании молебна митрополит Меркурий приветствовал митрополита Кирилла и просил передать слова сыновней благодарности святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за то, что пребывание ковчега с мощами в пределах епархии Русской Православной Церкви начинается именно с Донской земли, с которой неразрывно связана и икона Божией Матери Донская, и само наименование великого князя Дмитрия Иоанновича Донской. В ответном слове митрополит Кирилл отметил промысленное значение события. Он подчеркнул, что святой князь молился особо усердно накануне решающей битвы на поле Куликовом перед почитаемой на Дону иконой Богоматери. Точный, чтимый список которой был принесен в воинский храм перед встречей ковчега с мощами. «В наше судьбоносное для страны время, — сказал владыка Кирилл, — особенно важной является духовная связь подвига защитников Отечества времен князя Дмитрия Донского и современного служения российского воинства. Частица мощей была взята именно от десной, правой руки великого князя, который он держал меч, охраняя московские и другие русские земли. С этим мечом, отвоевав свободу на Куликовом поле от татаро-монгольского ига. Пусть великий князь укрепляет всю нашу землю, весь народ, и наипаче бойцов наших, подчеркнул председатель синодального отдела. Святыня пребывала в пределах Ростова-на-Дону в течение одного дня. 8 сентября ковчег с мощами благоверного великого князя Дмитрия Донского отбыл на территорию Донбасса и линию боевого соприкосновения в целях всесторонней духовной поддержки и окормления военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции. И в завершении выпуска. Издательство Санкт-Петербургской духовной академии представило монографию «Ленинградская духовная академия. Конец 1940-х, середина 1960-х годов. Образование и наука». Автор – выпускник Санкт-Петербургской духовной академии священник Николай Тарнакин, кандидат теологии, заместитель директора издательства СПБДА. Автор, привлекая значительное количество архивных документов из архива СПБДА и Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, рассматривает ключевые аспекты деятельности духовных школ. Почтить память поэта и с ним невинно убиенных пришли сотрудники Фонтанного дома и все те, кому эта память дорога. Николай Гумилев расстрелян в ночь с 25 на 26 августа 1921 года под Петроградом у Ржевского полигона в возрасте 35 лет. Вместе с ним по сфабрикованному обвинению в участии в антисоветском заговоре были расстреляны 57 человек. Это был выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Детская Библия. Библейские рассказы. Читает Алексей Рассашанский.
2: Сны Иосифа. И видел Иосиф сон и рассказал братьям своим, а они возненавидели его еще более. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон и рассказал его братьям своим: «Я видел еще сон. Вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим. И побронил его отец и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Однажды, когда братья Иосифа пасли скот далеко от дома, Иаков послал Иосифа проведать их, узнать о их здоровье и принести ему ответ. Иосиф с радостью отправился в путь. Долго блуждал он в поле, пока нашел своих братьев. Они, увидев его идущим к ним, со злобой сказали друг другу: «Вот, идет сновидец». И когда Иосиф приближался к ним в поле, они договорились убить его, сказав: «Пойдем теперь, убьем его и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его». Затем со злорадством они добавили: «И увидим, что будет из его снов». Бытие, глава 37, стихи с 5 по 20. Братья продают Иосифа. Самый старший брат Рувим был добрее остальных. Когда он услышал о злом умысле против Иосифа, он решил избавить его и возвратить к отцу. Поэтому Рувим стал уговаривать их не убивать Иосифа, а только бросить его в ров. Братья послушались Рувима, и когда Иосиф пришел к ним, они сняли с него разноцветную одежду и бросили его в безводный ров. Вдруг они заметили караван купцов, везущих товары из Галаада в Египет. Тогда один из братьев, Иуда, предложил продать Иосифа купцам. Все согласились, и когда караван проходил мимо них, они продали своего брата за 20 серебряников. Купцы повели Иосифа в Египет, а братья закололи козленка и вымазали его кровью одежду Иосифа. Они послали ее отцу и сказали: «Мы это нашли. Посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет». Иаков узнал ее и в горе воскликнул: «Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его. Верно, растерзан Иосиф». Безутешно и горько оплакивал он потерю любимого сына, не зная, что злые сыновья обманули его. Но от всевидящего и всемогущего Бога невозможно скрыть ничего. Он видел зависть в сердцах братьев, которая привела их к ненависти, преступлению и лжи. Нам необходимо постоянно молиться, чтобы в сердце не возник даже самый маленький корень зла, ведь из него может вырасти большой вред. Бытие, глава 37, стихи с 21 по 35. Иосиф Управитель в доме царедворца. Купцы пришли в Египет и продали Иосифа в рабство к царедворцу, начальнику телохранителей фараона. Господь во всем помогал Иосифу, который постоянно обращался к нему. Поэтому Иосиф и в рабстве был успешен во всех делах, какие приходилось ему выполнять. Его господин по имени Потифар заметил, что Господь дает успех всему, что делает Иосиф. Поэтому он полюбил Иосифа и сделал его управителем над всем своим домом, отдав под его надзор все, что имел. Ради Иосифа Бог благословил дом царедворца. Иосиф мудро управлял всем домом, и у его господина не было никаких забот. Иосиф был видный юноша. Случилось так, что жена Потифара влюбилась в него. И так как она была язычницей и не знала Господа и его заповедей, она стала склонять Иосифа к прелюбодеянию. Но Иосиф, который любил Бога, отказался от ее предложения и сказал: «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Когда жена Потифара увидела, что Иосиф не согласился на ее предложение, она решила отомстить ему. Она солгала своему мужу и обвинила Иосифа: «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон». Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: «Так поступил со мною раб твой», то воспылал гневом. И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там, в темнице. Бытие, глава 39, стихи с 1 по 20. Иосиф в темнице. Но и в темнице Господь был с Иосифом и помогал ему. Бог расположил сердце начальника темницы к Иосифу, и тот назначил его распорядителем над всеми узниками. Сам же начальник темницы ни за чем не смотрел, потому что полностью доверял Иосифу. Бог обещал быть всегда с теми, кто любит его, и если они находятся в скорби, то он избавляет и прославляет их. Иосиф полагался на Бога и ожидал от него помощи. В темницу, где находился Иосиф, были заключены двое слуг царя. Один из них прислуживал при столе царя, наливая в царскую чашу вино. Его называли виночерпием. Другой подавал на стол царю разную еду, и его называли хлебодаром. Провинившись перед царем, они попали в темницу. Однажды виночерпий и хлебодар увидели сны, а истолковать их не могли. Иосиф сказал им: «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне ваши сны». Виночерпий первым рассказал свой сон. Ему приснилась виноградная лоза, на которой было три ветви. Затем на ней показался цвет, выросли и созрели ягоды. Он собрал эти ягоды, выжал из них сок в чашу фараона и подал ее ему. Иосиф сразу истолковал ему сон, сказав: «Три ветви — это три дня. Через три дня фараон возвратит тебя на твое место, и ты подашь ему в руку чашу и будешь по-прежнему виночерпием». Затем хлебодар рассказал ему свой сон. Ему снилось, что на голове его стояли три решетчатых корзины. Корзина, стоящая на самом верху, была наполнена всякой царской пищей, и птицы клевали ее. Выслушав, Иосиф сказал ему: «Три корзины — это три дня. Через три дня фараон позовет тебя и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать тело твое». Через 3 дня с ними в точности исполнилось все то, о чем предсказал им Иосиф. Бытие, глава 39, стихи с 21 по 23, глава 40, стихи с 1 по 22. Иосиф толкует сны фараону. Однажды египетскому фараону приснились сны. Ему снилось, что он стоит у реки. Вдруг из реки вышли 7 тучных коров и стали пастись в тростнике. Затем вышли 7 тощих коров. Эти худые коровы съели тучных. После этого фараон проснулся. Уснув опять, он увидел другой сон. На одном стебле поднялось 7 полных и хороших колосьев. Но вот около них выросли 7 иссушенных ветром тощих колосьев, которые поглотили хорошие колосья. Проснувшись, фараон очень смутился от этих снов. Он призвал всех мудрецов Египта и рассказал им эти сны. Но никто не мог истолковать их. Тогда виночерпий сказал фараону, что он вспомнил об одном молодом еврее по имени Иосиф, который в темнице истолковал ему и хлебодару их сны. И сбылось точно так, как он сказал им. Фараон сразу послал за Иосифом, и когда его привели, он сказал ему: «Я слышал, что ты умеешь толковать сны». Но Иосиф ответил: «Нет, это не мое. Бог даст ответ во благо фараону». Фараон рассказал ему оба сна. Иосиф сказал: «Бог показал фараону то, что он сделает. 7 хороших коров и 7 полных колосьев — это 7 лет хорошего урожая в Египте, а 7 худых коров и 7 тощих колосьев — это 7 лет голода, которые наступят после 7 урожайных лет». Сон фараона повторился 2, потому что это истинно Слово Божие, и вскоре Бог исполнит это. Затем Иосиф посоветовал фараону поставить над Египтом мудрого управителя, чтобы он делал запасы зерна в течение 7 изобильных лет. Бытие, глава 41, стихи с 1 по 36. Иосиф, управитель всего Египта. Фараон был очень доволен тем, как Иосиф истолковал сны. Он сказал своим слугам: «Найдем ли мы другого такого человека, как Иосиф, в котором был бы Дух Божий?» Потом он обратился к Иосифу со словами: «Так как Бог открыл тебе все это, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова будет держаться весь народ мой. Я поставлю тебя над всей землей египетской, и только престолом я буду выше тебя». Затем фараон снял со своей руки перстень и надел его на руку Иосифа. Он возложил ему на шею золотую цепь и одел его в драгоценные вессонные одежды. Фараон повелел провести Иосифа по всему Египту на 2-й из своих колесниц и провозглашать перед ним: «Преклоняйтесь». Так превознесен был Иосиф. Он сразу же приступил к своим обязанностям. Пока шли годы изобилия, он собирал в закрома запасы зерна, чтобы, когда наступят голодные годы, народ Египта не погиб от голода. Бытие, глава 41, стихи с 37 по 48. 7 лет голода. Через 7 лет по всей земле наступил голод. Из всех стран стали приходить люди в Египет, чтобы купить хлеба у Иосифа, так как он сделал во всех городах Египта большие запасы зерна. Когда Иаков узнал, что в Египте есть хлеб, он послал 10 своих сыновей туда купить хлеба, оставив при себе младшего сына Вениамина. Иосиф был начальником в земле египетской, и он продавал хлеб всему народу. Братья его пришли и поклонились ему до земли, прося продать им хлеб. Иосиф узнал своих братьев, но они не узнали его. С тех пор, как они продали своего брата, они ничего не слышали о нем и не знали, как он возвысился. Иосиф же сделал вид, что не узнал их, и сказал им, что они соглядатаи, и что они пришли высмотреть слабые стороны Египта. Братья же говорили, что они люди честные, дети одного отца, и их младший брат остался дома. Иосиф приказал отдать их под стражу. На третий день он сказал братьям: «Если вы люди честные, то пусть один из вас останется здесь, а остальные пусть отвезут домой хлеб для ваших голодающих семейств. Затем приведите ко мне вашего младшего брата, чтобы оправдать свои слова и чтобы я поверил, что вы без злого умысла пришли в эту страну». Братья, услышав это, сказали друг другу: «Точно, мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие». Они не знали, что Иосиф понимает их речь, потому что между ними был переводчик. Иосиф же, услышав эти их слова, вышел от них и заплакал. Вернувшись, он приказал задержать одного из них, Симеона, а остальным наполнить мешки хлебом и отпустить их домой. Бытие, глава 41, стихи с 54 по 57. Глава 42, стихи с 1 по 25. Иосиф открывается братьям. Когда братья Иосифа пришли домой и рассказали отцу о том, что с ними произошло, Иаков решительно сказал им, что не отпустит в Египет младшего сына Вениамина, последнее утешение его старости. Но вскоре в семье кончился хлеб, который братья привезли из Египта, и Иаков вновь стал посылать их туда, говоря: «Пойдите опять и купите нам немного пищи». Сыновья же ответили ему, что правитель египетской земли приказал им не являться без младшего брата. Долго Иаков не хотел отпускать с ними Вениамина, но когда голод усилился, то он благословил их в путь, сказав: «Всемогущий Бог да даст вам найти милость у того человека, чтобы он отпустил и другого брата вашего, и Вениамина». Итак, братья пришли в Египет, и Вениамин с ними. Когда Иосиф увидел Вениамина, он вышел в другую комнату и заплакал. Затем, умыв лицо от слез, Иосиф приказал слугам подать для братьев большое угощение. Братья же смутились, не зная, почему он оказывает им такую честь. Наконец, Иосиф был уже не в силах сдерживаться. Он громко зарыдал и сказал братьям: «Я Иосиф. Жив ли еще отец мой?» Смущенные братья не могли ничего ответить. Тогда Иосиф сказал им: «Подойдите ко мне». Они подошли, и он сказал им: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, и владыкой во всей земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему: так говорит сын твой, Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне, немедли, и прокормлю тебя здесь, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой». После этих слов Иосиф пал на шею Вениамина и плакал. Потом он обнимал и целовал всех братьев. Он любил их и от всего сердца простил им все зло, которое они причинили ему. Бытие, глава 42, стихи с 36 по 38. Глава 43, стихи с 1 по 34. Глава 45, стихи с 1 по 15.
1: Вы слушали цикл «Детям о Боге. Детская Библия. Библейские рассказы». Текст читал Алексей Рассашанский.
3: Репортаж дня с Викторией Кауган.
4: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня я отправилась в Центр традиционной народной культуры Среднего Урала. И рядом со мной директор данного центра Кирилл Олегович Савин. Здравствуйте! Рада вас видеть и прибыть в центр.
5: Добрый день, Виктория. Добрый день, дорогие радиослушатели.
4: Хочется, конечно, побеседовать о значимых проектах этого года. Почему этого года, несмотря на то, что у нас уже осень, впереди вроде как декабрь, да, зима, но уже год, так или иначе, он подходит к завершению. Открылась замечательная выставка про костюм, и в этом году центр отметил 15-й день рождения — это юбилей. С чего начнем? Наверное, с важных, значимых событий, которые пронеслись как комета.
5: Да, на самом деле наш центр отметил 15 лет в этом году. Такой небольшой промежуточный результат этих лет. На самом деле мы отмечали это весной, и год посвящен у нас этим юбилейным событиям. Но на самом деле несколько посвящений этого года есть, помимо того, что, естественно, во всей России это год единства народов России. Мы в нашем центре год посвятили еще и изучению, глубокому постижению традиционного костюма коренных народов России, и конкретно у нас мы глубоко изучаем коренные народы и их традиционный костюм Среднего Урала. Прошел интереснейший фестиваль «Наследие Урала» весной. Совсем скоро состоится финальный показ, гала-концерт этого фестиваля, который состоится в рамках Международного фестиваля молодежи 12 сентября в парке Маяковского. Мы будем показывать самые интересные, самые лучшие костюмы наших мастеров с разных регионов, разных народов.
4: И это будет 12 сентября, День народов Среднего Урала.
5: В День народов Среднего Урала, да, и на площадке парка Маяковского. Этот фестиваль вдохновил очень многих участников и зрителей, множество представителей. Приятных отзывов мы получили от людей, которые больше узнали о традиционном костюме. Это одно из интереснейших направлений. И как логическое продолжение этого фестиваля, сегодня, 4 сентября, открывается выставка, которая называется «Гардероб традиции в моде». Здесь представлены и реконструкции традиционного костюма из музеев, из музейных фондов нашего региона и соседних регионов, так и дизайнерские находки. Дизайнеры, профессионалы, и студенты, и эксперты в области дизайна делают замечательные изделия на тему традиционного костюма, продолжая, совершенствуя и находя новые формы в этом и новое вдохновение для себя. Традиционный костюм — это отдельная и большая история этого года, в том числе благодаря этому фестивалю, который мы придумали год назад. Интересно рассказать еще, конечно, о фестивале «Дмитриев день». Этот фестиваль в Свердловской области, в Екатеринбурге и далеко за его пределами знают многие люди. Больше 30 лет этот фестиваль проводится, но последний год он проводился раз в 2 года. Все-таки мы нашей командой приняли решение его делать ежегодным. И в этом году, несмотря на то, что он не планировался, мы решили его провести тоже. Дмитриев день – уникальное событие. Это значимая дата в традиционном календаре. Она отмечалась родительским днем, днем поминовения умерших.
4: Я отмечу, что это день Дмитрия Солунского. Да, то есть это важно отметить для слушателей.
5: Да, разумеется, это день Дмитрия Солунского. И это день почитания воинов, погибших воинов. И традиционно в русских селах, в русских городах в этот день проходили состязания, единоборства, силовые состязания. В некоторых селах были бои стенка на стенку по определенным традиционным правилам. И вот уже больше 30 лет этот большой праздник собирает любителей традиционной культуры. Все начинается с молебна и с благословения священником фестиваля. И затем продолжается несколько дней концертами, выступлениями, мастер-классами, семинарами и состязаниями силовыми, традиционными. Этот фестиваль, я его уже анонсирую, раз уж о нем заговорил. В ноябре он пройдет, 7-8 ноября. Точный график расписания этого фестиваля мы скоро разместим в соцсетях, на сайте.
4: А площадка?
5: Он будет в Екатеринбурге и, скорее всего, в Березовском. То есть сейчас мы находимся на этапе, когда обо всем договариваемся.
4: Нужно просто следить за новостями ближе к ноябрю.
5: Да, точно в Екатеринбурге состоятся состязания, и концертную площадку мы пока выбираем. Вот. Но склоняемся к городу Березовскому, потому что он рядом. Несколько пока вариантов.
4: Кирилл, у меня к вам вопрос насчет интересной выставки. Она экспонировалась в центре с мая по сентябрь. Это «Мир детской игрушки». Что это за выставка такая? И это же не просто игрушка детская, да? А это традиционная?
5: Да, прямо сейчас идет эта выставка и скоро завершает свою работу. «Мир детства» она называется. На ней представлены народные игрушки коренных народов Урала в совершенно разных жанрах. Здесь есть и текстильная игрушка, и деревянная игрушка, расписная игрушка. Много разных направлений игрушек, как этнографических, старинных, привезенных из деревень во время экспедиций, так и сделанных по мотивам традиционных игрушек, то есть уже такие переосмысленные традиционные формы. И эта выставка интересна всегда посетителям тем, что на такой выставке и на аналогичных, которые проходили раньше, мы стараемся максимум экспонатов сделать доступными для того, чтобы ими можно было играть, ради чего вообще и создано этот предмет как игрушка. И у нас здесь бывают группы ребят из школы, из садиков, приходят ребята с мамами и папами, и постоянно, так как она находится рядом с моим кабинетом, постоянно слышу, как ребята катают по полу лошадок, машинки, сражаются на мечах.
4: То есть это интерес вызывает?
5: Игрушка вызывает большой интерес. Моя дочка, которая пришла на эту выставку и увидела меч богатырский, сказала, что ей срочно нужен точно такой же. Эта выставка вдохновляет детей на то, чтобы знакомиться ближе с традиционной игрушкой. И, собственно говоря, главная цель этой выставки достигается тем, что ребята узнают о традиционной культуре, о культуре своих семей, о культуре своих предков и стараются стремиться к ней.
4: И как раз в рамках вот этой темы детской игрушки хочется особенно вас попросить проанонсировать фестиваль-конкурс «Данилушка», потому что «Данилушка», я так понимаю, еще идет набор. То есть кто хочет для детей в возрасте от 8 до 17, которые увлечены народными промыслами, пожалуйста, «Данилушка», который всех приглашает.
5: Да, Всероссийский детский фестиваль-конкурс народных промыслов и ремесел «Данилушка» состоится у нас в этом году за последние годы впервые осенью. Всегда он у нас был весной. В этом году мы экспериментируем с этими датами и проводим его осенью. Мы ждем ребят, которые пришлют нам заявки. Это всероссийского формата мероприятия. Всегда из очень многих регионов приезжают к нам ребята со своими педагогами. и учатся здесь традиционным ремеслам. Наши педагоги, лучшие мастера, проводят мастер-классы, творческие встречи. Так и ребята везут сами свои изделия и свое мастерство. Есть такой у нас уникальный формат, когда участники фестиваля проводят сами мастер-класс для своих друзей на фестивале, для других участников этого фестиваля «Данилушка». И происходит такой взаимный обмен знаниями и умениями в области народных промыслов. И один из моих любимых фестивалей, вот совсем скоро он состоится, в конце октября, 30-31 октября, и мы еще принимаем заявки, еще немного мест на этом фестивале есть, поэтому слушатели из Свердловской области и со всей России могут принимать здесь участие.
4: То есть это аж 17-й, да, детский фестиваль, то есть он ежегодный?
5: Он тоже раз в два года сейчас идет, но он последние, наверное, лет 5 раз в два года.
4: Расскажите, пожалуйста, об экспедициях, потому что неоднократно бывала на концертах центра, и выходит, например, фольклорный ансамбль «Погодушка» и говорит: во время экспедиции мы нашли такой-то текст, нашли там одну женщину, бабушку, она нам рассказала, и вот записали, и сейчас представляем на суд зрителей. Что такое вообще экспедиция в классическом понимании, и кто ездит от центра вот в такие экспедиции, собирая вот это фольклорное что-то? Или что?
5: Да, на самом деле интересно с того, что я начал говорить, что этот год юбилейный и 15 лет нашему центру исполнилось, но важно именно в этой части отметить, что 15 лет назад центр создан объединением двух учреждений, которые существовали задолго до создания центра и свою научную, свою методическую базу формировали множество лет, десятилетиями и копили опыт этнографический, в том числе экспедиционный. Вообще уникальность Центра традиционной народной культуры Среднего Урала заключается в том, что мы не просто культурно-досуговое учреждение, не просто ДК, но очень важное, я бы сказал, глобальное значение в существовании нашего центра имеет научное основание этого центра. Наши специалисты, этнографы регулярно, ежегодно, в течение всего года выезжают в экспедиции по деревням, селам Среднего Урала и соседних субъектов. Бывали у нас экспедиции в Башкортостан, в Челябинскую область, в Оренбургскую область, в Кировскую область, ну, в соседние регионы мы выезжаем, потому что этнографические общие связи с этими регионами у нас есть. И эта работа занимает важнейшую часть нашей деятельности. Мы формируем свои фонды, фонды, связанные с фольклором, фонды, связанные с предметами материальной культуры и традиционный костюм, предметы быта. И все это становится базой для нашей творческой деятельности. У нас существуют фольклорные ансамбли, студии народных художественных промыслов, которые вот то наследие, которое этнографы собирают, стараются сохранять в непосредственно живом виде. То есть, когда этнографы изучают историю существования уралосибирской росписи, допустим, да, уральской росписи, с нашей точки зрения этого недостаточно для того, чтобы она просто осталась в монографии, да, например, или на музейной полке. Мы создаем такое место и пространство для людей, чтобы можно было и изучить приемы этой росписи, научиться лично самим. Но роспись — это только пример. Все направления и изучения и традиционного фольклора, различных направлений промыслов, они находятся на базе вот этого этнографического основания, что является гордостью, конечно, нашего учреждения и важнейшим приоритетом в деятельности.
4: Хотелось бы отметить, что Центр традиционной народной культуры Среднего Урала особо чтит и православные традиции, устраивая праздник Спасов. В этом году я его пропустила, но была на таком. Это очень душевное, красивое, полезно и действительно такое вот наполненное духовными смыслами мероприятие.
5: Да, на самом деле традиционный календарь — это не просто какая-то история из книжки, когда мы читаем календарь там в телефоне, например, да, нам приходит, а сегодня примета такая-то, или сегодня там событие такое-то. Как будто бы обесценивается в таком формате эта вся история, но на самом деле весь традиционный календарь, естественно, строится на православных традициях, и вопреки многим таким стереотипам о том, что в традиционном календаре якобы находятся языческие исторические основания, на самом деле многие историки, культурологи подтверждают, что это ложное убеждение, и на самом деле многие наши крестьянские традиции, уральские в том числе и русские глобально, они лежат в основе православного мировоззрения наших предков, крестьян, людей, которые жили здесь многие столетия. И в том числе традиции празднования там, яблочного спаса. Вот эти простые крестьянские истории, когда на православный христианский праздник накладывается событие крестьянского календаря, когда уже готовы плоды в полях, там, да, и в садах, и огородах, и их требовалось осветить. Таким образом, бытовая жизнь, традиционная культура связывалась с церковным, православным календарем. И эта связь прослеживается во многих праздниках, и в Рождестве, и в Пасхе. Всегда существовал какой-то свой фольклор, связанный с этим. Свои традиции стола, которые, безусловно, учитывали там, посты там, и особую кухню. И эти традиции изучать безумно интересно, потому что это связывает нас с нашими семьями, связывает с историей наших бабушек, дедушек, которых мы все с вами любим, и понимаем, что когда мы повторяем эту историю и учим наших детей тому же, что они воспроизводили и 50, и 150, и 250 лет назад, как будто бы определенная осмысленность и ценность нашей обычной повседневной жизни добавляется, и не становимся мы, как говорят, Иванами, родства непомнящими, да, а обретаем какую-то важную целостность и важную значимость нашим простым, казалось бы, крестьянским традициям. Поэтому для нас в центре все вот эти фольклорные истории, над которыми иногда принято улыбаться, да, недооценивать, не ценить кокошники и косоворотки. На самом деле за этими словами, которые обросли такими уже стереотипными большими смыслами, на самом деле за этим хранится уникальная история нашей страны, уникальная история нашего народа. И я рад, что огромное количество людей проявляет интерес к этому. Сегодня открытие выставки, и мы видим большущее количество народу, которые пришли, просто увидев посты в соцсетях и проявляют интерес.
4: Не всем хотело место присесть, но это здорово, потому что есть удивление, есть спрос. Значит, людям интересно, культура живет.
5: Да, я очень рад этому. И будем рады радиослушателям, которые придут к нам на Чапаева 10, на выставки, концерты, мероприятия православных праздников и светских праздников.
4: А я напомню, что сегодня беседовала с Кириллом Олеговичем Савиным, директором Центра традиционной народной культуры Среднего Урала. Спасибо вам за эту беседу. И также отмечу, что при центре есть разные кружки, ансамбль и так далее. Поэтому, кто хочет, пожалуйста, присоединяйтесь. Это и резьба по дереву, это и кружок по изготовлению глиняных всяких поделок, предметов, и кружево плетут, да, насколько я знаю. То есть тут можно действительно научиться ремеслу, и это в центре города, пожалуйста.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 9 сентября в Челябинск прибыла десница святителя Спиридона Тримифунского. В аэропорту святыню встретили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и митрополит Челябинский и Миасский Алексий. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 17 августа десница была доставлена из Греции в Россию. В рамках общероссийского принесения святыня посетит 13 городов страны. Для Челябинска это первое принесение десницы святителя. С 9 по 11 сентября поклониться святыне можно в Кафедральном соборе Рождества Христова. Далее в этом выпуске. В результате ночной атаки вооруженных сил Украины 9 сентября получил повреждение храм святителя Спиридона Тримифунского города Новороссийска. Минувшей ночью беспилотники ВСУ нанесли удар не только по гражданской инфраструктуре, но и по православной святыне, храму святителя Спиридона Тримифунского, сообщил в своем телеграм-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко. В результате атаки серьезно пострадали кровля и купола центральной части храма, частично остекление. Однако, несмотря на масштаб внешнего разрушения, внутреннее убранство практически не пострадало. Все иконы уцелели, стены и алтарная часть получили лишь точечные повреждения. На прилегающей территории разрушено строение хозяйственного назначения. Прямым попаданием пробило газовую трубу. Аварийная служба оперативно устранила порыв, говорится в сообщении. Первоочередной задачей, по словам Андрея Кравченко, является демонтаж поврежденного купола для предотвращения обрушения крыши и расчистка прилегающей территории, в чем активно помогают прихожане, волонтеры и казаки. 10 сентября подрядная организация приступила к восстановительным работам. «Это покушение на духовные ценности нашего города. Непростительное преступление», – заявил глава города. «Только вместе мы способны вернуть храму его прежний вид и укрепить то, что нельзя разрушить – наше единство и веру». И в завершении выпуска. «Игрушки с искусственным интеллектом, имитирующие голос матери, вредны для детей», – рассказала психолог. «Они разрушают привязанность у ребенка». Такие игрушки особенно опасны в первые 2 года жизни ребенка, когда его базовое доверие к миру формируется через эмоциональный контакт с матерью, предупреждает психолог высшей категории, почетный работник образования Российской Федерации, психоаналитик Ирина Глазунова. «Мы должны осознавать, что если эта игрушка будет разговаривать голосом мамы, а эмоционального контакта с матерью нет, то, естественно, это будет большое искажение во взаимоотношениях в привязанности ребенка. На этой фазе формируется либо базовое доверие к окружающему миру и самому себе, либо недоверие», – рассказала она. Эксперт отмечает, что именно через контакт с матерью формируется эмоциональный интеллект, например, через колыбельные, которые поет ребенку мама. Если заменить ее алгоритмом, ребенок лишится необходимого ему эмоционального контакта. Агентство ТАСС напомнило, что с 1 сентября в России действует ГОСТ на игрушки с искусственным интеллектом, в том числе интерактивные куклы с распознаванием речи, роботизированные игрушки, умные устройства, игровые консоли и аксессуары с элементами искусственного интеллекта. Стандарт предписывает, в частности, привлекать к их разработке детских психологов, педагогов и представителей родительского сообщества. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и благослови вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

печалью той душа живится. С небесами грешника родня, той печали тайна велика есть. Та печаль

я печалью душу зажигаю. И она целится в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю, горняя.

Но спасает нас Христос распятый, что наш мир любовью

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Продолжает свое вещание круглосуточный православный радиоканал «Воскресенье». Беседы о вечном в эфире. Сегодня, дорогие наши слушатели, я представляю вам протоиерея Александра Дубасова, настоятеля храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино. Батюшка, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели.
1: Мы много уделяем времени именно покаянию. И сегодня я хотела бы с вами говорить о том, почему человеку так тяжело бывает раскаиваться, и так порой тяжело, так же тяжело бывает идти на исповедь. И когда человек вот не понимает значения покаяния, то можно так сказать, что и тяжело у него совершается поход в церковь. Эти люди делятся своими впечатлениями об этом, очень страдают. И поэтому вот мне, как ведущей, очень хотелось об этом говорить, анализировать, почему это так, обращаться к святым отцам. И, конечно, слово батюшки тоже очень важно в деле покаяния и исповеди.
2: Ну да, вот только единственное, что имеет смысл, наверное, сразу же в начале беседы вот эти понятия исповедь и покаяние, как бы несколько разделить.
1: Мы уже раньше это делали.
2: Да, мы это делали, да, и всегда надо понимать, что покаяние – это, с одной стороны, состояние души, с другой стороны, образ жизни. Потому что Господь вначале устами Иоанна Предтечи, а потом и сам лично говорит, да, то есть покайтесь, приблизьтесь Царство Небесное. То есть этим самым определяет, что жизнь с Богом — это жизнь покаянная на постоянной основе. Это
1: покаянная.
2: И так можно. Вот. И не может быть такое, что сейчас я, значит, нахожусь в состоянии покаяния, потом эту опцию отключил у себя, да, и стал жить как-то по-другому. То есть человек, живущий с Богом, идущий к Богу, вот, ведет вот жизнь такой вот в свете покаяния. Вот, по-другому никак нельзя. Вот. А что касается исповеди, то это конкретный такой важный жизненный элемент в борьбе с грехом, в преодолении греха, в оставлении греха, да, то есть препятствии греху, скажем так, вхождению греха в сердце, да, то есть там обоснование там. Вот. И поэтому исповедь также можно разделить на несколько этапов, видов, да, то есть, ну, скажем, всякий человек, готовящийся к причастию, да, то есть он где-то в каком-то пространстве видит и необходимость оказаться на исповеди перед священником, да, и тут уже, ну, скажем так, в разных храмах по-разному, да, кто-то исповедуется перед причастием, да, кто-то накануне вечером, да, кто-то в каком-то некотором отдалении, да, ну, так скажем, да, то есть проходит эту дисциплину, вот, и выглядит она может примерно так, то есть человек, готовясь к исповеди, соответственно, берет либо какие-то, если он делает это не так часто, то полезно взять какие-то, может быть, даже, скажем, такие книжечки, брошюрки, памятки, и так, а может, молитвослов даже достаточно, потому что в молитвослове, например, в вечернем правиле, в третьей молитве, да, Царю Небесному есть перечень грехов, перечисление грехов, да, в завершающей молитве повседневное исповедание грехов, в вечернем правиле также есть перечисление грехов, и в покаянии, значит, в молитвах к причастию также есть, там, в некоторых молитвах есть перечисление грехов. Вот не всегда эта молитва бывает во всех молитвословах, но если человек ищущий, в принципе, для начала, может, даже и вечернего правила будет достаточно. Да. Также есть специальные книжки, которые, значит, есть при подготовке к исповеди, они порой даже очень полезны, особенно на первом этапе, да, то есть так называемая, может, такая основная и такая генеральная исповедь, порой даже называют, да, когда человек хочет качественно все это обсмотреть, обследовать. А человек уже опытный, он, скорее всего, либо ведет дневник, да, то есть свои наблюдений за собой, за своей душой, вот, либо прибегает скажем так, к такому действию. Как только что-то совершилось, и человек осознал, да, что он действительно сделал неправильно, да, он тут же кается пред Богом. Да.
1: Да, мы в прошлой передаче тоже с вами много об этом говорили.
2: Если это содеянное вылилось в пространство внешнее, да, то, соответственно, и спрашивает прощения, то есть так называемое. Внутреннее покаяние — это будет именно исповедь, самоисповедь так называемая, да. Исповедь перед кем-то — это будет исповедь по форме прощенного воскресения, да, прости меня, Христа ради, да, то есть вот такого, такая форма. Прекрасная, кстати, форма, которую очень полезно развивать, да, и, скажем так, стараться уметь это делать, да. Правда, не всегда это нужно делать, не всегда, да, почему? Потому что не всегда наш оппонент готов это услышать, не всегда он готов это принять. Порой где-то надо поступить, скажем так, ну, правильно и мудро, да, то есть, ну, вот у меня личный был опыт, когда я просил прощения у одного человека, он говорит, ну, что ты мне прости, да нужно мне твое прощение. Я понял, да, вот оно вот, вроде, ну, казалось, я искренне это делал, действительно, вот.
1: Вот мы же с вами говорили тоже, как важна интонация и душевное расположение. И можно так попросить прощения, чтобы потом не подходить к этому человеку.
2: Правильный момент вот выбрать, да, где-то, может быть, неприлюдно это сделать, может, где-то тихонечко, может, где-то какой-то завести беседу, и потом где-то там вот аккуратненько, так, скажем так, вот это вот прощение это вложить, да, то есть чтобы вот не было это на эмоциях, да, то есть тут нужна действительно мудрость. Но я, опять же, подчеркну, что это, пожалуй, уже... наверное, присуще человеку достаточно опытному духовной жизни, да, когда вот он уже, вот, ну, скажем так, идет не напролом, или, скажем так, пользуется инструментом уже, ну, тут, может быть, пример, знаете, вот самый любой наш человек поймет, да, то есть, вот, скажем, приходит человек на работу, вот он все, может быть, и знает, но еще практически опытно пользоваться этими знаниями не умеет, да, и вот этот человек проработал на каком-то месте, ну, предположим, 10 лет. Будет, конечно, разница, да, как он пользуется всем этим, да, и как он уже, насколько он уже делает эти многие вещи профессионально, быстро, вот как бы так, и хорошо, качественно, да, то есть, наверное, тут то же самое, когда человек только вступает на эту стезю, то, может быть, этот инструментарий для него всем понятен, да, и как-то и пользуется им неуклюже, и где-то, вот, может быть, не все понимает, да, но если продолжает, все-таки старается, да, и ищет новые какие-то формы, да, то есть, вот, как вот формы-то изобретать-то как такое внешнее-то и не надо, они все уже изобретены, да, а вот внутренних тут, как говорится, предела нет, да, то есть тут это постоянный процесс, да, это постоянный процесс, когда человек находится в таком вот правильном духовном поиске, да, своего внутреннего правильного пред Богом состояния. Вот поэтому вот исповедь, вот она вот может быть такая вот внутренняя, да, самая исповедь такой, которая, скажем, торопится человек сразу же это сделать, да, может быть такая внешняя, может быть следующий, да, под такой итог, что ли, да, исповедей, да, это исповедь со священником перед аналоем, да, когда, то есть мы, соответственно, уже все собранное приносим, да, и уже вот пред Богом полагаем. Вот. Может быть, и вышедшее сейчас из употребления, но иногда, редко-редко встречается еще исповедь общественная. Что это такое, да? В Древней Церкви существовала как раз исповедь общественная, только общественная, да, как такой вот исповеди частной, личной.
1: То есть это не общая, а именно общественная.
2: Общественная, да. Общая исповедь, да, это когда священник прочитал молитву, да, и, скажем так, каждый человек для себя, скажем, это какое-то покаяние принес, и все, да. А вот общественное, когда человек выходит перед приходом, да, и перед приходом кается. Раньше так и было. Но каялись в чем? Каялись в тяжелых преступлениях. Вся, вот, скажем, такая вот мелочь и важная, но мелочь, да, такой, скажем, она ускользала от этого, она в эту исповедь не попадала. Что там человек подумал, что он там сказал, что он там внутри себя почувствовал, все остальное. Да, это уже более позднее такое, скажем, духовное наследие от египетских монахов, ну, вообще вот монашество того времени, да, вот, то есть они когда вот мне было такое огромное количество времени вот, погружаться в себя, размышлять и все такое, и приносить, скажем так, миру вот эти вот духовные плоды, да, чтобы мы могли ими пользоваться. Да. Вот. И какая была проблема тогда? Да? Ну, вот человек порой стесняется перед всеми все-таки рассказать какие-то вещи. Ну, это очевидно, да. Ну, и то, что вот когда что человек кажется каких-то больших...
1: публичное выступление, да,
2: конечно,
1: а здесь
2: конечно.
1: Тем более души своего.
2: Вот. Ну, и когда человек кается в чем-то крупном, да, мелочь ускользает, да, она мелочь уже ведь важна. И поэтому, конечно, постепенно исповедь стала так скажем, трансформироваться в личную, да, исповедь перед духовником, перед священником, ну и которая охватывает уже все. Да. Сегодня такая форма общественной исповеди не используется, и, скажем так, используется не всегда или редко используется, но когда она была бы, может, полезна? Когда человек уклоняется в какой-то, скажем, раскол, в какое-то, может быть, сектантство, что-то еще. И вот когда он вообще не жил, а уклонился и хочет вернуться. Вот, пожалуй, тут имеет смысл, да, чтобы он не тайно образующий снова появился рядом с тобой, да, а чтобы он конкретно с благословения правящего архиерея все это совершил, да, и архиерей в том числе тоже его на это дело благословил, да, и принял его как бы личное покаяние, да, то есть такой вот уже высокий уровень, да, то есть, конечно, когда человек согрешил чем-то там, вот опять же, делом, словом, помышлением, в чем мы каемся постоянно, ну, постоянно ведь к архиерею по этому поводу обращаться не будешь, это незачем. И людям об этом говорить постоянно, ну, какой смысл, да, это абсолютно не нужно. Вот. А вот каких-то тяжелых, грубых, таких серьезных вещах, да, которые человека из прихода он был удален, да, или удалился из прихода, да, и потом хочет его вернуться в приход, да, то есть, конечно, тут имеет место быть вот такой общественной исповеди, наверное, бы очень было бы хорошо воспользоваться, да, то есть, не, конечно, при этом ни в коем случае не устраняя исповедь у аналоя со священником, да, то есть с чтением молитв, разрешительных и так далее. Вот, поэтому это исповедь, да, а общее жизненное состояние человека, это, конечно, состояние покаяния, да. Мы зачастую обращаем внимание действительно, что человеку не так просто на этот путь встать. Кто-то на нем, когда стоит, идет, он не может себе представить, а как жить по-другому. Он не может себе представить, что как это не следить за движением своей души и, соответственно, стараться, в общем-то, ее постоянно пред Богом поверять, проверять и, скажем так, чтобы душа была в правильном состоянии, в чистом, да, постоянно за этим следить. Вот. И как и напротив человеку, который живет в такой другой какой-то парадигме, да, устремлен к другим вещам, как правило, житейским, да, как правило, направленным на либо получение комфорта, удовольствия, развлечения и так далее, либо для насыщения себя, для обретения, опять же, богатств мира и так далее, да, то есть вот какое-то вот в этом направлении живущий, то, да, слово «покаяние» для такого, да, порой человека бывает не так просто вот воспринять, понять и принять, и вообще нужность его определить. Зачем мне это нужно, собственно, да? Я прекрасно живу, у меня, в общем-то, все работает, все есть, и тут, в общем-то, до человека, может быть, достучаться каким-то словом бывает крайне сложно. Что мы делаем в этом случае, да? Так часто приходит. Муж сокрушается о своей жене, жена о своем муже, родители о своих детях, да, кто-то о своем окружении, о своем начальстве, может, о своем сотруднике, да, о своем подчиненном, там, ну, как угодно, да, вот, соседи, просто люди. Вот. Тут мы делаем, вот опять же, и, скажем так, православие всегда об этом беспокоилось и, в общем-то, вырабатывает свои какие-то приемы и подходы. Вот. Ну, опять же, прежде всего, номер один – это мудрость. Вот, да, мудрость подхода. То есть мы хотим человеку помочь. Что мы делаем? Да, ну, наверное, мы им пытаемся что-то сказать, посоветовать. Да. А вот бывает, человек не готов этот совет услышать. А сказав ему каким-то, подойдя к нему каким-то советом, да, то есть он, ну, может отреагировать самым неадекватным образом, да, и, в общем-то, из благих побуждений мы получим, в общем-то, какую-то на ровном месте неприятность. В самом разном виде она может выражаться. Поэтому мы должны мудро подходить к этому вопросу и понимать, да, вот этому человеку можно и нужно, и надо дать совет, да, а об этом можно только молиться. Только молиться, да. И своим примером свидетельствовать о правильности жизни в покаянии. Пожалуйста, да, то есть, ну, для, очевидно, это для родителей, в вопросе родителей и детей, да, то есть, когда видит родитель, что ребенок, ну, как бы так начинает жить как-то не так, как ему бы хотелось, да, то есть, и тут сразу же, он готов слушать твой совет? Нет, закрывается там это, всячески препятствует и затыкает уши, убегает, и все. Ну, зачем тогда к нему лезть в этом случае, да? Решай с ним те вопросы, которые ты можешь решить, которые жизненно необходимы для него, как ему кажется, да, то есть в отношениях ребенок-родитель, да, то есть какие-то точки соприкосновения, вот этими точками соприкосновения надо жить. А все остальное через Христа. Все остальное, как говорится, засылай Богу.
1: Говори Богу, да, и пусть, о своих детях, и проси, а не детям, о Боге.
2: Да, и проси, чтобы Господь уже все устроил как должен, да. А еще плюс просить Бога наставить, а что же мне быть, как же мне быть, да, как, что мне делать. Вот поэтому тут...
1: Батюшка, у меня есть такая прекрасная цитата Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», касающийся нашей темы, почему так болезненно совершается порой покаяние, да, и почему так тяжело идти на исповедь. А отец Иоанн Кронштадтский пишет: «Иной как будто молится Господу, а сам работает дьяволу, гнездящемуся в сердце, потому что молится устами только, а сердце его холодно, не чувствует и не желает того, чего уста просят и что говорят». И далече отстоит от Господа. Также есть много причастников, которые причащаются тело и крови Христовой не искренне, не с великой любовью, а только устами и чревом, с маловерием, холодностью, сердцем, пристрастным к пище и питью, к деньгам или склонным к гордости, зависти, лености, и сердцем далече отстоят от того, кто весь есть любовь, святыня, совершенство, премудрость и доброта неизреченная. Таковым нужно глубже входить в себя, глубже каяться и глубокомысленнее размышлять о том, что есть молитва и что причащение.
2: Да, вот хорошо бы, когда человек это бы услышал, прислушался бы к этому и, соответственно, действительно стал бы свою жизнь в этом направлении исправлять. Но зачастую этот человек именно вот живет-то как-то вот так вот. Ну, даже отцу Иоанну Кронштадтскому было в этом смысле рассуждать несколько, не то чтобы проще, но более как бы логично в чем, да, то есть страна того времени, да, наша страна того времени, да, то есть жила, в общем-то, ну, так или иначе в православной вере, да, то есть православная вера присутствовала везде. И поэтому тому или иному человеку услышать вот этот призыв святого Иоанна Кронштадтского было, ну, в общем-то, несколько проще и очевиднее. Сегодня, чтобы этот призыв увидеть, услышать, да, наш человек целенаправленно прийти в храм. Прийти в храм и, соответственно, с каким-то священником, да, то есть начинать какое-то совместное действие, да, то есть просить наставничество, да, то есть чтобы священник уже наблюдал за этим человеком и где-то подсказывал, да, где-то его куда-то правильно ориентировал и так далее. Да. Поэтому... Сказано абсолютно все правильно, но это получается некоторый второй шаг. А первый, как же сделать так, чтобы человек-то пришел слушать вот то, что говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Да? То есть ведь, как правило, где-то вот по радио-то человек не всегда это услышит. В новостях, в каких-то
1: вообще
2: там сводках, да, в музыке, которую слушает современный человек, ну, слова эти не звучат, да, то есть эти слова прекрасно звучат на различных, немногочисленных, очень немногочисленных православных каналах, да, эти слова звучат, да, то есть радио

0: спокойствие или еще что существует-то в этом деле, да. Может быть, и об исповеди можно подумать, а что это такое, да, вот, пожалуйста, посмотрите, он священник там-то, там-то, тот-то, тот-то, может вам сказать, ну, как бы так грамотно вас проконсультировать, да, или сказать, соответственно, приходите на службу тогда-то.
1: Поэтому так важно, какие люди работают в храме.
0: Вы знаете, это вообще, наверное, самое важное.
1: Это да.
0: Можно сколько угодно создавать христианских теорий, сколько угодно писать книжек, сколько угодно вот это всех знаний иметь, но когда человек придет в храм, и все вот это вот огромное богатство, все это сокровище разрушится.
1: Один человек?
0: Через одного человека, который другого оттолкнет.
1: Посмотрев на тебя из-под лобья,
0: да,
1: недоброжелательно, что ты тут пришел сюда, что тебе надо.
0: Да, и все разрушится.
1: И все.
0: Совершенно верно. Поэтому, оказывается, на каждом из нас вот эта миссия лежит, и каждый из нас может... должен, обязан, ну, будучи уже, когда он уже христианин, скажем, такой осознанный христианин, да, ведущий осознанный образ духовной жизни. Вот, на нем, на каждом из нас лежит эта ответственность. Пришли люди на оглашение. Вот они пришли на оглашение, то есть они пришли крестить детей, сами креститься, ну, в основном крестить детей, да, то есть, да, в общем-то, можно, наверное, побеседовать с ними, что-то им рассказать и отпустить, да, то есть, а можно из этого действия сделать, в общем-то, такое определенное действие глубокое
1: Отец
0: и большое.
1: Александр,
0: да?
1: Знаете,
0: то есть развивать это
1: я
0: действие.
1: Я когда пришла в Иоанно-Претеченский храм, хотела покрестить сына своего. Ну, это было, конечно, давно. Но мне сразу сказали, а мы не можем покрестить сына, потому что мама не крещенная.
0: Mm-hmm.
1: И не разрешили. И так получилось, да, что вот никто меня не покрестил до определенного возраста. И вот и я покрестилась, и сыночка
0: покрестила. Я тоже как-то здесь крестил. У меня первая, по-моему, одна из первых крестин. За меня сказали, знаешь, Симон Вера, знаю. Прочитаешь, прочитаю, все, заходите. Вот у тебя все было, значит,

0: и внутри епархии, в нашей епархии, и в патриархии вот пришло такое, что ли, понимание, определение, да, что все-таки крестить без двух бесед и исповеди, ну, в общем-то, будет не очень-то целесообразно. Как минимум, да, это больше можно, а вот меньше вот крайне нежелательно, только какие-то исключительные случаи. Страх смерти, скажем так, человек куда-то уезжает, да, едет служить, едет, может быть, на специальную военную операцию, еще где-то, да, то есть там уже как-то это сокращать. Вот, трудности собрать всех вместе, да, тоже можно идти навстречу, да, как-то это организовывать. Вот, ну, если, скажем так, ситуация такая стандартная, да, вполне такая решаемая, да, то есть вот отходить от двух бесед и исповеди, в общем-то, наверное, не очень хорошо будет. Вот, ну, вот, собственно, что... Я думаю, в храмах у нас сейчас и совершается, да, и поэтому вот прекрасная проповедь для людей, которые...
1: Совершаются ведь огласительные билеты.
0: Обязательно,
1: да.
0: Обязательно совершаются. И вот прекрасная проповедь и прекрасная возможность сказать человеку, знаете, ведь крещение — это не просто крещение, это духовное рождение. А родив духовного ребенка, вы должны будете его питать духовно. А как вы питаетесь сами, расскажите. А никак. А вот давайте-ка раз посмотрим, как надо питаться, да. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это. Вот так следить за своей душой, да, вот так вот приводить в чувство и все остальное, да. То есть, и прекрасно, когда это не одна беседа, а именно следующая беседа тоже есть, она как бы идет такая некоторая проверка усвоенного материала. Вот я обращал внимание, что когда идет одна беседа, то она вот или бесполезна, или малополезна. Вот полезно она редко бывает, это какие-то там исключительные случаи. Как правило, человека первый раз, если ему просто рассказал, второй раз он приходит, он практически ничего не чувствует, ничего не слышит, ничего не помнит и ничего не знает. А вот если, как вот мы делаем, да, то есть мы с людьми ведем так называемый сократовский способ используем, да, то есть мы беседуем с помощью вопросов. Здравствуйте, да, а вот расскажите нам.
1: Интересно.
0: Люди начинают говорить, хорошо, вот символ веры, давайте его, вы нам сейчас, вы же родители, вы же крещенные, да, а у вас крестный, да, так, знаете, кто такой крестный? Это же специалист духовной жизни, да, он должен быть очень грамотный. Давайте сейчас нам специалист духовной жизни расскажет, что такое символ веры, и, пожалуйста, вот символ веры у нас висит, большой, такой напечатанный, да, вот давайте будем толковать символ веры. Веру воедино, слово едино, пожалуйста, скажите по-русски. И начинаем. Иди.

0: Вот и когда человек начинает включаться, и удивительным образом я много-много раз провожу эксперимент, даже приглашаю людей, посмотрите, говорю, вот мы сидим на первой беседе, да, ведь вот люди, вот они ничего не могут сказать, вот они еле-еле, мык-пык-пык-пык-пык-мык. И остаемся на второй беседе. Те люди, которые были в прошлый раз. И вот мы начинаем. И они раз-раз-раз-раз-раз все отвечают. Я говорю, вот видите, да, то есть, ну, это ведь, если бы я им в прошлый раз просто рассказал, а сегодня бы спросил, они бы ничего не сказали.
1: Можно оставить в прошлом. Но если применять этот подход системно, из года в год, борщевик можно заметно потеснить занимаемых им позиций, считают ученые. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.

Святитель Игнатий Брянчанинов. Слово утешения находящемуся в скорби. Вера – помощница во всякой скорби. Вот оружие, которое святое буйство проповеди Христовой вручает рабу Христову для борьбы с сынами Енановыми, мрачными помыслами и ощущениями печали, являющимися душе в образе страшных исполинов, готовых стереть ее, поглотить ее. Первое — это слова «Слава Богу за все». Вторые слова.

Господи, предаюсь Твоей святой воле, буди со мной воля Твоя. Третье слово. Господи, благодарю Тебя за все, что Тебе благоугодно послать на меня. И четвертое. Достойное по делам моим приемлю, помяни мя, Господи, во Царствии Твоем. Эти краткие, заимствованные из Писания употреблялись преподобными иноками с превосходным успехом против помыслов печали. Отцы нисколько не входили в рассуждения с являющимися помыслами, но только что представал перед ними иноплеменник, они сразу же хватались за оружие чудное, и им прямо в лицо, в челюсти иноплеменника. Оттого они были так сильны, попрали всех врагов своих, соделались наперстниками веры, а через посредство веры наперстниками благодатью, мышцей благодати. Совершили подвиги вышеестественные. Проявление печального помысла или тоски в сердце. Начинайте от всей души, от всей крепости вашей произносить одно из вышеозначенных предложений. Например, «Слава Богу за все». Произносите его тихо, неспешно, не горячась, со вниманием во услышание одних вас. И произносите до тех пор, доколе иноплеменник не удалится совершенно, доколе не известится сердце ваше в пришествии благодатной помощи Божьей. Она является душе во вкушение утешительного, сладостного мира, мира о Господе, а не от какой другой причины. По времени иноплеменник опять начнет приближаться к вам, но вы опять за оружие. И как завещал своим воинам гениальный полководец Цезарь, метьте прямо в лицо врага. Ни в какую часть тела так не тяжки, так невыносимы удары, как в лицо. Не подивитесь странности, ничтожности, по-видимому, оружия Давида. Употребите их в дело, и вы увидите знамение. Эти оружия — палица, камень, наделают дела более, нежели все вкупе собранные глубокомысленные суждения и изыскания богословов-теоретиков, сказателей букв германских, испанских, английских, американских. Употребление этих оружий в дело постепенно переведет вас со стези разума на стезю веры, и этой стезей ведет в необъятную дивную страну духовного. Там трапеза манны сокровенной. К ней, по свидетельству Писания, Христос допускает одних победителей. Вы введены в невидимую войну для того, чтобы иметь случай соделаться победителем и в достоинстве победителя наследовать духовные сокровища. Все же это доставляет вам Христос, возлюбивший вас, явственно отделяющий вас в число своих. Итак, уже с самого берега, глядя на темное глубокое море скорбей, на даль, где синева вод сливается с синевой небес, на эту беспредельную даль, пугающие ветры, прислушиваясь к гневному говору волн, к их плесканию однообразному и бесчувственному, не предавайтесь унынию. Не впустите в душу вашу море грустных дум. Тут гораздо более опасностей. В этом море потонуть гораздо удобнее, нежели в море скорбей наружных. Радуйтесь, радуйтесь. Вы для того на берегу моря скорбей, чтобы приплыть в страну радостей. Даль моря имеет противоположный берег, хотя и невидимый для очей человеческого разума. Этот берег — рай умственный, преисполненный духовных наслаждений. Становитесь бестрепетную ногою в легкую ладью веры. Неситесь, как крылатый, по влажным буграм.
кого Бог хочет возвести в рай, того начинает сперва наводить на путь к Нему, на крест. Признак избрания Божия, сказал некоторые святые, аскетический писатель, когда пошлются непрестанные скорби человеку. Отдайтесь вполне Богу, киньтесь в спасительную бездну веры, как бы в море с утеса. Людей оставьте в стороне, как орудие промысла. Эти орудия слепые, сами по себе не имеют никакой силы, никакого движения. Не озабочивайтесь никакими сношениями с людьми, никакими оправданиями перед ними. Такие сношения и оправдания только нарушат мир сердечный и не принесут никакой пользы. Немощные люди, цветы, являющиеся на короткое время на поверхности земной. Вы мечтаете о себе много, вы приписываете себе много, а на самом деле вы немощные люди. Вы почтены самовластием, а вместе с тем не пристаете быть орудиями, слепыми орудиями, вполне орудиями. И того даже вы не видите и не ведаете, что вы орудие. Вы самовластны, так. Вы не можете не принять мзды за дела ваши. Но в бесконечно мудрых судьбах Божьих эти самовластные суть действователи без малейшей власти, без всякой самостоятельности. В делах промысла Божьи люди — это слепые оружия. Потому-то Господь нисподоблял людей, по-видимому, облеченных полной властью, никакого ответа. Потому-то назвал Он чашу, приготовленную злоумышленниками, демонами бесплотными и во плоти, чашей, подаемою Отцом. Примите эти строки как отголосок души, искренне в вас участвующий, сострадающий скорби вашей и усердно желающий вам утешения от Господа. Святитель Игнатий Брянчанинов. Слово утешения находящемуся в скорби. Вера, помощница во всякой скорби. Продолжение следует.

Все начинается с молитвы. Жизнь и любовь, и даже смерть. А дверью вечность всем открыты. Лишь только б не кричать, а петь. Лишь только б прошептать «помилуй». Сказать обиженным «прости». И понимая, что простили, с надеждой от земли уйти.

во тьме сокрытый мною клад. А там начало смерти вечной.

бездны без труда. А может быть и никогда не

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа о писателях и не только. Я ее ведущая Ольга Мануйлова. И мы продолжаем тему ЕГЭ. Программа будет интересна сегодня родителям будущих 10-11-классников, да и 7-8-классников тоже.
1: Конечно.
0: У всех впереди у нас ОГЭ, ЕГЭ. Определиться хотя бы, нужно нам это или нет. Разбираться в этой теме поможет нам Юлия Соловьева, учитель высшей категории русского языка и литературы Академической гимназии города Москва, эксперт в области ЕГЭ и ОГЭ. Здравствуйте, Юлия.
1: Здравствуйте.
0: Мне кажется, тема наша вообще актуальна для всех, потому что уже даже в 7-м классе ведь важно же понимать, и вообще есть смысл там 10 или нет, потому что...
1: Ну, в 7-м, конечно, это еще очень рано.
0: Ну, хотя бы задумываться.
1: Кто определится, задумываться
0: надо.
1: Конечно, там уже нужно, да, присматриваться, понимать, к чему ты, по крайней мере, готовишься, да, и к чему готовить ребенка родителям, да, уже надо ориентироваться, безусловно, на предстоящие...
0: Хотя бы понимать, либо что либо какая знания. Профессия, либо это рабочая профессия, и ребенок понимает, что будет он, не знаю, ну, может быть, мастером на заводе, там, электриком, это одна история, да. А если человек идет там в медицинский, там, не знаю, в педагогический, mm-hmm. то yeah. тогда ты все равно уже придется понимать, что ЕГЭ сдавать придется. И надо уже серьезно к этому относиться. В прошлой программе мы говорили, что ЕГЭ это весь срез знаний за школьную программу, за yeah. все годы. И очень важно именно начитывать материал, формировать насмотренность.
1: Да, но это не единственная необходимость, если вот коснуться подготовки. Вот мы вскользь говорили о самостоятельной подготовке, о ее возможности подготовки к ЕГЭ. Да, она, конечно, возможна. Это насмотренность на текстах, если начитан материал. Безусловно, это очень дает хороший результат, когда формируется орфографическая зоркость, речевая правильность, качество речи формируется. Пунктуационная, даже я бы так выразилась, зоркость, если можно так, да, такое выражение использовать. То есть вот эта насмотренность, да, есть еще такое понятие нарешенность, она тоже может быть поставлена самостоятельно при правильном использовании тех электронных ресурсов, которые сейчас доступны. Это тот же, например, сайт «Решу ЕГЭ», хотя там порой бывают какие-то и накладки, и бывают даже ошибки, там какие-то моменты, некорректно составлены задания, но это, в общем-то, разовые моменты, в целом он позволяет готовиться, и не только этот сайт, есть еще различные ресурсы, где можно, да, найти такую возможность порешать тесты, понарешивать, и тоже такой вот навык в тестовой части, да.
0: То есть именно здесь мы формируем некую уверенность в себе, то есть уже человек будет спокойно выполнять ту деятельность, на которую он уже определенный навык сформировал, вот
1: да,
0: эту нарешенность. То есть уже, я как рыба в воде, я уже вот это все решала, у меня это получалось.
1: Да, там, конечно, это даже при подготовке и при обращении даже к репетитору все равно, безусловно, помогает и создает дополнительную уверенность и формирование навыков.
0: В прошлой программе мы обещали дать темы. То есть определенные mm-hmm. такие золотые темы, не знаю, как золотая пятерка, да, как назвать?
1: Нет, мы нет? темы это немножко другое.
0: Не то?
1: Есть три объема тем. Это мы о произведениях говорили. Мы чуть позже можем о них сказать, но о темах тоже, наверное, сказать придется. Это мы говорили о подготовке к итоговому сочинению, которое является предварительной экзаменационной, при том уже процедурой, позволяющий выйти дальше ученикам, выпускникам на, собственно, ЕГЭ.
0: Это она проходит в декабре, мы напомним.
1: Да, это первая среда декабря, и все 11-классники пишут в обязательном порядке итоговое сочинение, которое, собственно, и является допуском к следующим экзаменам при условии получения зачета.
0: А если не зачет?
1: Итоговое сочинение. Тогда есть возможность пересдать, но я очень не рекомендую легкомысленно относиться к этой экзаменационной процедуре, потому что в таком случае пересдача требует тоже опять дополнительной подготовки. Такое, кстати, происходит. Ну, на мой взгляд, это даже довольно высокий процент, то есть частенько. Но оно бывает. Бывает, что кто-то не сдает этот экзамен. Я вот не помнится год до сих пор, когда в Подмосковье мы проверяли работы, и, ну, на мой взгляд, тогда очень много, на первый взгляд, качественных работ было отвергнуто, и они... Ну, ребята были отправлены на пересдачу. Потом это были читающие дети. То есть они просто выбрали тему, которая показалась им довольно легкой. Это была тема, если не ошибаюсь, что-то наподобие, как влияет надежда вот на человека, что-то в таком духе. Роль надежды, да, вот я вспомнила, роль надежды.
0: Это философская тема, вот философствовать.
1: Ну, там часто такие темы попадаются. И вот неправильное построение тезиса, о чем я тоже, кстати, говорила вот в предыдущей передаче, мы говорили о том, что тезис необходимо очень качественно сформулировать, подвело или неправильный выход на аргументацию. Вот в этих вот, у тех, кто выбрал эту тему, видно, что дети читающие, что они знают произведения, но вот неверный подход к построению сочинения привел к тому, что эти читающие, готовые, подготовленные дети были вынуждены тоже пойти на передачу. При мне вот запомнился этот эпизод в моей практике, когда довольно вот такой существенный процент работ был не принят.
0: Тогда какие темы-то, на что вообще внимание обращать?
1: Темы в итоговом сочинении, вот сейчас на текущий момент, три таких объемных темы. Это духовно-нравственные ценности, это человек сам перед собой, да, его личность. Это не тема, скорее, а направление. Тем очень много, но вот в русле этого направления, да, может быть сформулирована абсолютно любая тема. Вот абсолютно вот какая угодно, профессионального выбора. То есть тоже проблематика идет, да, работа над собой, формирование какого-то качества, что такое самопожертвование, например, или чем опасно равнодушие, какова роль милосердия, как формировать. То есть они еще могут по-разному звучать.
0: На примерах героев русской литературы.
1: Да, это обязательно. Мы уже говорили о том, что итоговое сочинение обязательно опирается на литературу. Вот если говорить о том, за что ставится зачет, мы говорим о нескольких критериях. Во-первых, ну, естественно, это итоговое сочинение, написанное учеником, должно быть самостоятельным. Оно должно отвечать определенному объему слов. То есть там оптимальный есть объем, да, 350 слов, как правило, сочинение, там плюс-минус, но есть определенный минимум, ниже которого сочинение не будет, опять же, принято. Вот. Но, как я уже говорила, и когда ребенок начинает над ним работать, если он знает, как его строить, качественно работать, то наоборот, часто возникает, очень часто, по крайней мере, у моих учеников, возникает наоборот проблема, как сократить, да, как не расписаться так, чтобы успеть за те 4 часа, почти 4 там, из 5 минут, что отведены на эту работу, успеть все правильно сформулировать, качественно это все сложить в единую структуру. Вот. Поэтому у знающих ребят даже наоборот возникает проблема, как сэкономить время и силы, а не расплыться, да, в этом обилии размышлений. Вот, и 5 критериев, 2 из которых обязательны. То есть обязательно, значит, по каждому из 5 критериев ставится зачет. И если набрано как минимум 3 зачета, то уже зачетно считается и сама работа. Ну, я могу сказать так, что если 2 обязательных зачета взяты, то мне не встречалось на практике случаев, чтобы остальные 3 могли быть не зачетами. То есть уж если первые 2 сделаны, то
0: и вторые как, тоже сделаны.
1: То какой-то еще хотя бы один дополнительно все равно будет, конечно, экспертом отмечен, найден, и работа будет уже зачтена. А те 2 обязательных критерия, о которых я говорю, то есть без которых, даже если это в целом хорошая работа, но она все равно станет не зачетной, это соответствие теме, это обязательно. То есть у тебя конкретно узкая тема, и ты должен все сочинение, вот весь этот большой объем
0: слов. Вот если
1: слов,
0: про надежду, то все, да, про надежду и пишешь.
1: Не просто про надежду.
0: А именно герои какие-то,
1: вот,
0: да?
1: Вот смотрите, да, Ольга и радиослушатели. Может тема быть определенная, допустим, вот равнодушие, да, это еще не тема, это не формулировка вопроса. Может быть, чем опасно равнодушие, да, это один ответ. А если, например, как равнодушие влияет на человека, это другой ответ, хотя, может быть, еще и близкий. А как бороться с равнодушием — это третья тема. То есть это может вокруг да около, да, и вот ребенок как раз-таки, не чувствуя этого, может писать по соседней теме. То есть вроде бы про это же самое на самом деле уходит.
0: Ну, то есть разница вот здесь колоссальная. Да, и это вот, да, этот базовый тезис, который надо сразу,
1: да,
0: понять.
1: Да.
0: То есть если я пишу, как душа, равнодушие влияет на человека в целом,
1: угу,
0: то есть надо об этом и писать. То есть,
1: да, то есть надо держаться очень четко, очень строго за вот эту конкретную тему и строить ответ, вот тот самый тезис, именно по ней, а потом аргументацию.
0: И вот здесь-то мы как раз в качестве примера приводим, ну, не знаю, Евгения Онегина, например, да? Можем там, не знаю, какое произведение можно привести?
1: Давайте я про критерии договорю, потому, да, что есть еще один критерий остался, да, как раз-таки вот касающийся примеров, и потом перейдем непосредственно к произведению, потому что по Евгению Онегину я еще обязательно прокомментирую этот момент. Итак, второй критерий, обязательный базовый без которого не получит работы, зачет это обязательно опора на литературу, причем на литературу качественную. То есть это не какие-нибудь детские сказки и не какие-нибудь вымышленные истории, это обязательно. Мониторится это обязательно, отслеживается.
0: Литература именно та, которая проходит в рамках школьной программы?
1: Нет, не именно та. Не, именно. Нет, не обязательно
0: то в рамках школьной программы. Может быть, не знаю, французская классика?
1: Но это должно быть, да, достойное произведение, признанное классическим.
0: То есть на Бальзак, например.
1: Например,
0: ну,
1: да.
0: Может быть, там вполне.
1: Да. То есть это не могут быть какие-нибудь ширпотребные, ну, не знаю, там романы, второс. Гибко смотрят, но есть определенные критерии. Это не манга, допустим, да, не комиксы ни в коем случае, да, и не какие-то там коммерческие.
0: Но то все-таки классика. Все-таки классика.
1: Поэтому, да, поэтому лучше, да, поэтому лучше придерживаться, да, определенных. Не то чтобы даже рамок, а конкретных произведений.
0: Я бы даже еще сузила. Взять что-то из школьной программы.
1: Не обязательно. Есть хорошие произведения, которые просто в школьную программу по ряду причин не попадают, потому что там все равно она ограничена. И дети порой выбирают, и очень выигрышно смотрятся как раз-таки свежие произведения, не затертые, скажем так, да, вот в этих сочинениях, но надо понимать, что это действительно произведение достойного уровня. То есть тогда это уже, конечно, ребенок берет на себя выпускник уже не очень.
0: Не знаю, да, Брэдбери можно взять, да?
1: Да, безусловно. Ну вот, итак, давайте, значит, мы подытожим вот по поводу критериев. Это два обязательных соответствия теме, очень строгая, очень точная и очень поэтому тщательная нужна формулировка тезиса, ответа на эту тему, и потом выстраивание вокруг него всего сочинения. И вторая — это обязательно опора на литературный материал. Нужно два аргумента привести из литературы. Оба. Обязательно два. И оба из литературы. Подчеркиваю, оба. Это очень важно, потому что порой ко мне приходят дети, почему-то неверно сориентированные, не знаю, может быть, учителями другими, может быть, сами, может быть, ровесниками, что якобы достаточно одного нет. Оба аргумента должен он опираться в обоих доказательствах на какие-то произведения литературы. Это может быть одно произведение литературы с двух сторон рассмотренное, там два разных героя взяты. Это могут быть разные произведения литературы. Это может быть даже Библия, например, кстати говоря, можно опираться, это достаточно высокого уровня источник, допустимый для аргументации. Но надо, конечно, сделать это тоже качественно и обязательно, опять же, по теме. И еще три критерия — это логика, это композиция, построение, что все на месте, да, в этом сочинении, и это речевая. И речевые нормы, речевая правильность, красота, богатство, разнообразие, речи, соответствие нормам.
0: Ну, естественно, орфография, пунктуация, все сюда входит.
1: Да, это все сюда входит. Да, это вот последний критерий, все это, да, вкупе рассматривается. Сам по себе, даже если очень много ошибок, даже если количество ошибок просто зашкаливает,
0: то сдался.
1: Сам по себе, да, этот факт не будет влиять катастрофически на результат. То есть результат зависит прежде всего от первых двух критериев, о которых я сказала, соответствие теме и аргументация на основе литературы.
0: То здесь больше у меня рассуждать и понимать. Вот на это идет.
1: Да, но уметь это делать, да, умело это строить. То есть тут все равно определенные навыки должны быть сформированы, и ребенок должен знать, как, в какой последовательности это все успеть еще при том в эти 4 часа встроить. Ведь какое-то время он даже бывает выбирает тему, и порой бывает так, что в какой-то момент понимает, что тема не та, или что у него не получается. Допустим, тезис сформулировал, но не получается подобрать примеры из литературы, и ему приходится переориентироваться, что все это он успел на экзамене.
0: Можете посоветовать то, что желательно точно прочитать, чтобы просто был багаж хороший?
1: Да, я поняла. Вот, да, мы можем какое-то хотя бы ограниченное количество произведений обозначить, но это, конечно, не Евгений Онегин в том случае.
0: Да, а в чем проблема-то с Евгением Онегином? Что не так?
1: В том случае, если ребенок не знаком был, допустим, в 9 классе, когда это произведение изучают, да, если он недостаточно проникся этим произведением, да, или полюбил его и понял, часто бывает так, что произведения программы уже в старших классах, объемные, которые изучаются в 9-10 классе, не то чтобы часто так бывает, но сегодня уже это довольно типичное явление. Современные дети понимают плохо, недостаточно хорошо интерпретируют,
0: недостаточно хорошо понимают Онегина, герой нашего времени не понимают.
1: Язык, даже начиная с языка. Вот у меня есть такая практика, именно героя нашего времени, именно Евгения Онегина пушкинского, мы берем и просто переводим с русского на русский. И детям сразу становится и весело, и грустно, потому что они видят, что они совершенно не понимают ни синтаксис, ни структуры, тем более зарифмованную, тем более оформленную в поэтические строки. И И выявляется очень много нелепых, иногда до смешного, иногда вот до огорчения ситуаций, как неправильно они интерпретируют этот текст.
0: То есть это что-то произошло с детьми? Если... Мне кажется, мы понимали, мы проходили в 9 классе, мы были Онегин, все понимали.
1: Да, сегодня дети немножко на другом языке говорят все-таки. И они уже, по крайней мере, массово не начитанные дети, если вот мы будем говорить о таких детях, да, мало читающих, они уже, конечно, рискуют, и часто так происходит, дать неверную интерпретацию, неверные оценки какие-то, даже моральные оценки, может быть, расходящиеся с авторским, с авторской позицией. Вот. И это будет чревато фактическими ошибками и, соответственно, может повредить тому самому обязательному критерию аргументации. То есть тогда аргументация может быть не зачтена, если неправильно интерпретировано произведение. Поэтому лучше брать с этой точки зрения безобидные тексты. Я ни в коем случае не призываю отринуть Евгения Онегина или произведения классики. Наоборот, я очень за то, чтобы их читать. Но читать вовремя, читать с пониманием.
0: Заранее.
1: Безусловно, да. И читать, может быть, вот в 9 классе, чтобы это было как-то под каким-то руководством учителя, чтобы понимать, верно ли я...
0: Понимаю, трактую.
1: Да, там, да, совершенно верно.
0: Вникаю. Так вот, вот тогда какие произведения
1: вот из
0: можно
1: из
0: почитать?
1: Тех, что, да, что легче даются, вот по моим наблюдениям в подготовке, нам как раз-таки, если обращаться к Пушкину, безусловно, Пушкин — это такой универсал, который коснулся многих тем. Вот, кстати, о темах мы сказали, да, я не договорила. Давайте я тогда к темам вернусь, перечислю. Итак, это одно из направлений, как я уже сказала, духовно-нравственные ценности, цели человека, качество личности. Вот такое направление объемлет. Второе направление, это, которое предлагается ребятам на итоговом сочинении, это «Я и общество», это построение отношений, причем это могут быть разные уровни, это семья, может быть, да, отношения в семье, ценности семейные. Это может быть связанные с патриотизмом могут быть темы. То есть это «Я и общество», общество в целом международное,
0: «Я и дружба», может быть, да,
1: да,
0: «Я и любовь».
1: Да, да, да, совершенно верно. То есть это вот темы такого плана. И третье направление, которое охватывает «Я и окружающий мир», это культура, искусство, наука, природа, то есть вот какие-то проблемы, да, экологические, отношения к науке, научная этика, даже вот такие темы поднимаются на, в таких
0: но
1: сочинениях.
0: Но через призму произведения литературы.
1: Литература обязательно, да.
0: То есть не просто «я люблю природу, потому что она красивая», а какой-то пример из
1: опять
0: литературы.
1: Опять же, там будет конкретная тема. Поэтому, вот опять же, да, если, например, сформулирована тема красота природы, да, понимание красоты природы, то нельзя писать про защиту природы, переводить на тему соседнюю, но тебе вот более удобную. То есть нужно написать тогда именно о красоте природы,
0: о красоте,
1: а не
0: природы,
1: о том, как
0: взять
1: ее защищать.
0: Тот же пример, не знаю, произведение Пушкина, где он описывает красоту русской природы. Ну, как вариант.
1: Да, кстати, если, конечно, ребенок сможет, да, осилить такой подход. Вот. Но что я могу порекомендовать? Вот прежде чем перейду к произведениям, я поясню, да, лучше выбрать какое-то конкретное направление, ну, может быть, одно запасное из этих трех, и готовиться по ним.
0: Заранее.
1: Безусловно, заранее, конечно. И выбрать те произведения, которые будут тогда вот на это направление как раз нацелены.
0: Ну, то есть мы направление-то понимаем, что направление будет это, а тему мы не знаем.
1: А тему конкретную мы не знаем, да. То есть мы выбираем либо, например, духовно-нравственные ценности, да, и качество личности. И вот мы идем тогда вот.
0: Но мы же можем подготовиться, почитать, не знаю, того же Достоевского, предположим, и знать там что-то, и понимая, что вот хотя бы произведение-то я понимаю,
1: да,
0: а тему же я сформулирую.
1: Конечно. Из таких произведений я бы посоветовала... Ой, я прошу прощения, я не договорила. На экзамене ученик получает 6 тем. Вот просто про направление темы сказали, я вот немножечко просто вот это обозначу. Он получает 6 тем, по 2 в каждом направлении. И вот он выбирает какое-то одно сочинение, одну тему, и по ней он работает.
0: Выбор есть.
1: Да,
0: выбор
1: некоторый
0: есть.
1: Выбор есть, да. Но, тем не менее, он специфический, он довольно узок. Все равно нужно, да, готовиться, тренироваться. Ну, а что касается произведений, которые я могла бы посоветовать, об Евгении Онегине я уже сказала, почему, да, нежелательно брать в том случае, если ты недосконально
0: не
1: знаешь, да, это произведение. И тем более, да, если не читала, только знаешь, так сказать, понаслышке. Столько ляпов и столько смешных трактовок забавных встречается экспертам. Конечно, посмеяться нам всегда может быть приятно, но в этом случае выпускник рискует получить незачет, поэтому не стоит браться тогда. Да, лучше взять что-то более понятное, более универсальное, может быть, даже для различных тем.
0: А тогда какие произведения?
1: Из универсальных произведений я всегда рекомендую «Капитанскую дочку». Беспроигрышно, потому что Александра Сергеевича Пушкина, потому что там охвачено очень
0: много. И дружба, и история, любовь, да, и нравственность.
1: Совершенно верно. И становление личности, что вот очень важно, тоже ориентиры на будущее, и понятие чести.

0: это, опять же, и становление личности, и деградация
1: личности. Небольшой рассказ ведь.
0: Да, он, ну, как рассказ он может быть и большой.
1: Ну, я имею в виду как само произведение, да, целом, да, рассказ-то крупный, но...
0: Рассказ, да. Просто, да. Это «Господин Сан-Франциско» Бунина. Тоже затрагиваются специфические темы, поэтому я порекомендовала бы читать как раз вот в комплексе эти произведения. Если не хватит чего-то «Капитанской дочери», то ты найдешь это в «Господине Сан-Франциско». Если чего-то не найдешь там, то тебе даст «Ионыч», например. Да? То есть в комплексе они дадут такую необходимую подготовку. Итак, «Капитанская дочка» Пушкина. Чехов, Ионыч. Бунин, «Господин Сан-Франциско». Я бы еще порекомендовала два произведения небольшого тоже формата. Это «Юшка» Андрея Платонова и «Чудесный доктор» Куприна. Потому что бывает так, что дети как раз вот как вот в том примере с ролью надежды в жизни человека склонны приводить примеры, ну так у нас, может быть, литература у нас устроена, что чаще мы видим какие-то негативные примеры как раз, да, какие-то проблематичные, и порой даже с трагическим исходом, где не было решения проблемы. То есть они на тему «Роль надежды» писали о безнадежности. О том, когда человек надежду терял, наоборот. А надо как раз роль именно надежды показать, а не ее отсутствие. То есть вот эти вот моменты очень важны. Так вот, на такие положительные случаи, положительных каких-то примеров, и как раз пригодятся такие рассказы, как «Чудесный доктор» Куприна. И
1: вот «Чудесный доктор» — это как раз о надежде, когда человеку казалось бы, что там, дали рецепт, что всего лишь рецепт, это, да. И в итоге вся жизнь наладилась.
0: И помощь, да, там? Другого человека. «Юшка» Платонова, ну, из зарубежной литературы часто благодатную почву для размышлений на различные темы дает 451 градус по Фаренгейту Рэя Брэдбери. Вот можно тоже произведением этим.
1: Спасибо вам большое, Юлия. Я думаю, что благодаря вашей экспертной помощи мы вооружили многих родителей, да, и учеников, как сдать, что делать. И будем прощаться на этой такой позитивной, надежной ноте, полной надежды, что все-таки все сдадут.
0: Дай Бог,
1: и напишут.
0: Да, чтобы всем, да, помогли эти рекомендации.
1: Главное, помним, что у нас впереди время есть. Мы специально в начале учебного года обо всем этом проговорили. В гостях у цикла сегодня Юлия Соловьева, учитель русского языка и литературы высшей категории Академической гимназии города Москвы, также эксперт в области ЕГЭ и ОГЭ. А программу из цикла «Писателях и не только» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. Будем прощаться. Всем до свидания.
0: Всего доброго.
1: До новых
0: встреч.
1: Да хранит вас Господь.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Екатеринбургском пресс-центре ТАСС в среду 9 сентября состоялась пресс-конференция, посвященная прибытию в храм на крови великой христианской святыни десницы святителя Спиридона Тримифунского. Участники пресс-конференции, старший священник храма-памятника на крови, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, член региональной общественной палаты протоиерей Максим Миняйло, руководитель службы добровольцев православной службы милосердия Татьяна Владимировна Липацева, заместитель руководителя православного молодежного добровольческого круга Братства православных следопытов Игорь Батаруев. Спикеры рассказали о почитании святого Спиридона в России и, в частности, на Среднем Урале, о подготовке к торжественной встрече и пребывании святыни в храме на крови, о служении добровольцев и участии молодежных организаций, а также о паломниках из разных регионов России и дальнего зарубежья, в том числе делегатах Международного фестиваля молодежи. Десница святителя Спиридона Тримифунского прибудет в храм-памятник на крови в Екатеринбург 11 сентября в 21:00. Поклониться святыне можно будет до 14:00 воскресенья 13 сентября. Далее в этом выпуске. Публичная презентация второго фильма Курганской епархии из цикла «На линии жизни» о курганском священнике Сергии Алексееве, участнике СВО, пройдет во вторник, 15 сентября, в 18:00 в стенах Курганской областной научной библиотеки имени Югова. Автором картины «Вернуться с войны» выступила известный курганский журналист, лауреат российских и международных конкурсов Елена Саенко. Приводим фрагменты из аннотации картины. Курганский священник Сергий Алексеев, внук фронтовика, когда началась специальная военная операция, мысленно обратился к деду. «Теперь пришло и мое время, дед». Он одним из первых священников епархии вызвался отправиться в зону СВО, но своей очереди ждал почти 2 года. Поехал туда, чтобы быть рядом с бойцами, молиться за них и вместе с ними, поддерживать тех, кто ежедневно смотрит в лицо смерти. Там он увидел войну без прикрас и еще острее научился чувствовать чужую боль. Мы все оттуда вернулись другими, и все, кто придут, будут другими. Но мы священники, мы служим Богу и людям. У нас совершенно другое духовное видение. И наша задача – помочь ребятам, которые возвращаются, говорит отец Сергий. Вход на встречу свободный. Участие в презентации примут главный герой, его друзья и родные, представители общественности и прихожане курганских храмов. Премьера пройдет по адресу город Курган, Комсомольская улица, дом 30, первый этаж, виртуальный концертный зал. Напомним, что проект Курганской епархии «На линии жизни», реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, призван сформировать патриотические ценности у подростков и молодежи Курганской области через создание и распространение в регионе и за его пределами документального кино о подвиге и служении курганских священников, участников СВО. И в завершение выпуска. В Свияжском Успенском монастыре проходит выставка картин «Уроки у рек». На выставке представлены работы татарстанских художников, созданные в рамках одноименного проекта, направленного на помощь руинированным храмам Татарстана. Татарстанские мастера запечатлели храм святителя Николая Чудотворца, урочище Никольское, Лаишевский район Татарстана, Никольскую церковь, урочище Никольское, Карланга, Троицкую церковь, села Удельное, Нечасово. На выставке также представлены работы, посвященные храмам Свияжского уезда. Особое внимание будет уделено храму Воздвижения Креста Господня, села Каинки, Верхний Услонский район Татарстана. Представители крестовоздвиженского прихода совместно с активистами добровольческого движения «Куда ведут ручьи» инициировали реализацию проекта «Уроки у рек». В рамках проекта организуются выездные художественные пленэры, в которых участвуют современные художники. Мастера изображают храмы в текущем состоянии. В работах находят отражение архитектурные и ландшафтные детали, окружающий пейзаж. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 11 сентября по новому стилю или 29 по старому. И мы сегодня отмечаем одновременно и скорбный, и радостный праздник – усекновение главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Этот день в году всегда является постным. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, я уже сказал, что праздник усекновения главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна является одновременно и скорбным, и радостным. Но что же может быть радостного в этот день? За разъяснением этого вопроса давайте обратимся к проповедям и словам святых отцов, связанным с сегодняшним праздником. Вот что говорил в честь святого пророка Иоанна святитель Лука, воин Синецкий. В каменном подвале, в котором был заточен Предтеча и Креститель Христов, было совсем темно. Солнечного света там не было, но свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И светом Христовым была озарена эта страшная тьма и сердце Предтечи. Он знал, что его казнят, с минуты на минуту ждал смерти. Но не слышим ли мы в тропаре нынешнего праздника, что он отдал душу свою за Господа Иисуса Христа с радостью? Святой апостол Павел ждал с нетерпением кончины и жаждал поскорее соединиться со Христом. Конечно, таким же чувством была исполнена и душа святого Иоанна Предтечи. Святой Иоанн знал, что не окончится на этом святое дело его, знал, что ему надо сойти туда, где заключены души от века умерших, и благовествовать им о Христе. Он спокойно ждал, и тьма его темницы озарялась светом Христовым. Или вот слово святителя Феофана Затворника Вышинского. За нелицеприятное обличение неправды святой Иоанн заключается в темнице и там обезглавливается злобную лестью жены во время пира и плясок, обезумевших всех. Зато он прославлен на небе и славится во всем христианском мире на земле, а виновники смерти его и здесь наказаны, они были сосланы в ссылку, где бедно жили и бедственно померли. И в другой жизни, конечно, будут страдать вечно. Так какого бы ни был ты звания, состояния, образа жизни и занятий, не бойся, когда, делая добросовестно дело свое, встретишь препятствия, скорби, притеснения, потери и даже опасности жизни. Пусть злоба восторжествует. Есть око всезрящее и есть праведное воздаяние каждому по делу. Жизнь эта коротка, и потери ее коротки, а другая жизнь без конца. Малую и кратковременную потерю стяжать вечный покой. Какая славная мена и какое привлекательное приобретение! Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас, говорит апостол. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Но и не прославлены еще пока в лике святых яркие светильники нашей Церкви тоже писали о славном Предтече Христовом. Прочтем слова многими уважаемого и почитаемого архимандрита Иоанна Крестьянкина. «Почему не пожалел своей жизни Иоанн? Да потому, что он глаз Божий, глаз истины, потому что он правды соблюл еси закон, потому что ему должно было пресечь соблазн, развращающий тех, ради кого на землю пришел Сын Божий. Ревность по Богу снедала его и не давала молчать. И Бог потерпел беззаконное убийство своего пророка, как потерпел и смерть сына, чтобы спасти мир. Да свершится воля Божия. А Божьи люди, светильники в мире, идут сквозь сень и тень смертную за Богом, неся с собой свет истины во мраке поглощенного беззаконием мира. И правда их пророчеств, исполнившаяся в мире, укрепляет веру одних людей и рождает веру в других. А правда их жизни и смерти, вещающая небесные истины, доставляет силу и обильное утешение тем, кто впредь пойдет за Богом в терпении неправд, зол и болезней от восстающих на правду Божию. И может ли теперь страдание Иоанна Предтечи сравниться с той славой, которая воссияла ему из-за гроба? «Бренный сосуд Иоанна повержен был на землю», — говорит Златоуст, «но не мерцающий светильник его духа облистал ярким светом веры и находящихся в аде». Светильник его духа блистает и нам во тьме земной жизни сущим. Иоанн Предтеча по кончине, сошед в ад, проповедовал праведникам ветхозаветным грядущее разрешение их от уз явлением Христа Спасителя. Он исшел из ада со Христом по воскресению Христовом и сподобился многих венцов на небе, как девственник, как пустынник, как проповедник покаяния, как пророк, как Христов Предтеча и Креститель, и, наконец, как мученик. И в завершение программы, дорогие братья и сестры, мы напомним себе текст тропаря, то есть основного песнопения сегодняшнего праздника, но на русском языке, чтобы всем было понятно его содержание. «Память праведника чтится похвалами. Тебе же, Предтеча, довольно свидетельство Господне, ведь явился ты поистине из пророков славнейшим, ибо удостоился в струях крестить проповеданного, потому за истину пострадав с радостью, благовествовал ты и находящимся во аде Бога, явившегося во плоти, подъемлющего грех мира и подающего нам великую милость». Предтече и Крестителю Спасов Иоанне, моли Бога о нас. С праздником и всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, вел его священник Михаил Кудрявцев.

Святитель Игнатий Брянчанинов. Слово утешения находящемуся в скорби. Живая вера преодолевает всякую скорбь. «Покайтесь и веруйте во Евангелие», увещевает нас Евангелие. Просто, истинно и свято это увещание. Надо покаяться, оставить греховную жизнь, чтобы сделаться способным приступить к Евангелию. А чтобы принять Евангелие, надо в него уверовать. Евангелие, как откровение Бога, превысшего всякого постижения, недоступно для падшего разума человеческого. Необъятный разум Божий объемлется верою, потому что вера может принять все, и непостижимое для разума, и противоречащее разуму. К вере способна только та душа, которая решительным произволением отверглась греха, направилась всею волею и силою своею к божественному добру. «Я, свет, пришел в мир», — сказал о себе Господь. Этот свет предстоял иудеям, облеченный плотью. Нам предстоит он, облеченный во Евангелие. «Предстоит этот свет пред нами, да всяк веру и вонь не погибнет, но имать живот вечный, обогатившийся живою верою во Христа, изменяются в отношении к видимому миру и земной жизни. Закон и приговор тления, изменения и конца в тленных предметах видимого мира делается для чистых взоров их очевидным. Земные преимущества, как маловременные, пред этими чистыми взорами ничтожны. Обогатившиеся живою верою во Христа перелетают, как крылатые, через все скорби, через все затруднительнейшие обстоятельства. Упоенные верою во всесильного Бога, они в труде не видят труда, в болезнях не ощущают болезней. Они признают единым деятелем во Вселенной Бога, они соделали Его своим, живою верою в Него. Из писем. Оружие против мрачных помыслов и печали. Через мрачную глубокую пропасть скорби, внезапно открывшуюся перед вами, перенеситесь на крыльях веры. Не испытывайте волн, недоверчивую стопою размышления человеческого. Идите смело по ним мужественными ногами веры, и обратятся под ногами вашими мягкие влажные волны в твердые мраморные или гранитные плиты. Тем более не идут вам робости, сомнения при зрении моря скорбного, при зрении ветра крепкого, что призывающий вас ходить по морю скорбей, отделяющий для такового хождения от прочей братья ваши, сам Господь. Это призывание есть вместе и блаженное избрание. Христос знаменует своей печатью страданий. Он обрел душу вашу, благопотребную себе, и потому впечатлеет ее своей печатью. И стоит отдельно малое стадо, часть Христова, от множества прочих людей. Христовы держат в руках своих признак избрания их Христом и чашу Христову и крест Христов. Далеко, далеко отшатнулись от них сыны мира. Бесчисленную толпою с шумом в упоении странном гонятся они за попечениями и наслаждениями временными. Время в очах их преобразилось в вечность. Они проводят жизнь скорбную, преуспевают в тленном, забыты Богом, не возбуждают против себя дьявола. Они угодны дьяволу, они часть. Они угодны дьяволу, они часть его. Чаша Христова отверзает вход в страну разума духовного, состояния духовного,
вшедший туда и причастившийся трапезы утешения духовного, соделывается мертвым миру, бесчувственным к временным скорбям и лишениям, начинает совершать свое земное странствование, как бы несущийся по воздуху превыше всего на крыльях веры. Оковы разума притягивают нас к земле, стране мучений. Находясь на земле, мы невольно подвергаемся и мучениям. Приложивый разум приложит болезнь, говорит Писание. Вера подымает с земли, освобождает от оков, изъемлет из среды мучений, возносит к небу, вводит в покой духовный. Вшедшие в этот покой почивают прохладно, насладительно, на роскошно посланных драгоценных одрах боговидения. Примите эти строки, произносимые от сердечного участия, которое с первого свидания с вами возбуждено во мне вашей душою, носящей в глубине своей какой-то особенный залог, залог таинственный, боголюбезный, залог богоугождения. Примите эти строки из страны страданий, в которую я поселился очень давно. Богу не было угодно, чтобы я шел путем общим и обыкновенным. Он поставил меня на стезю отдельную, в страну совсем особенную, и редко встречая путешественника, идущего по этой стезе, посетившего эту страну, с которым бы можно было перемолвить слово на том языке, которым говорят в стране той, и который сделался мне несколько знакомым. Утешительно звучит он для слуха души моей. В звуках его слышу что-то родное. Что, между прочим, совершается в этой чудной стране? Там непримиримая война, там непрестанные битвы, сечи кровавые между израильтянами и народами иноплеменническими. В числе иноплеменников восстают на израильтян и исполины, сыны Енановы, скорби, приводящие нас в страх, в расслабление и в отчаяние. Соглядатый Израиля разум возвещает о них душе и ее силам. Точно, размышление, основанное на обыкновенном ходе вещей, помышления, собственно, и единственно человеческие, приносят ужас земли, Юже Соглядаша с сыном Израилевым. Но истинный израильтянин, верный Богу, вводится верою в Богу. Он облечен во всеоружии. Не устоят размышлению человеческому против густых полчищ иноплеменников. Собьют они его, переспорят, произведут в уме возмущение, в мыслях смешение. Тогда на стороне их победа. Для верного успеха в невидимой брани с князьями воздушными, с духами злобы, с темными миродержителями нужно взяться за оружие, подаваемое верою, подаемое буйством проповеди Христовой. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Первое послание к Коринфянам. Первая глава, 25 стих. Странными и страшными кажутся для плотского разума стезя и учение веры. Но едва увидит человек на самом опыте, увидит внутренним душевным ощущением могущество веры, немедленно и радостно предается ее водительству, как обретший неожиданно бесценного наставника, с прозрением отталкивает от себя отверженную Богом премудрость человеческую. Слово утешения находящемуся в скорби. Святитель Игнатий Брянчанинов. Продолжение следует.

0: Детям о Боге.
1: Детская Библия. Библейские рассказы. Читает Алексей Рассашанский.
2: Сны Иосифа. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, а они возненавидели его еще более. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим. «Я видел еще сон. Вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим. И побронил его отец и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Однажды, когда братья Иосифа пасли скот далеко от дома, Иаков послал Иосифа проведать их, узнать о их здоровье и принести ему ответ. Иосиф с радостью отправился в путь. Долго блуждал он в поле, пока нашел своих братьев. Они, увидев его идущим к ним, со злобой сказали друг другу: «Вот, идет сновидец». И когда Иосиф приближался к ним в поле, они договорились убить его, сказав: «Пойдем теперь, убьем его и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его». Затем со злорадством они добавили: «И увидим, что будет из его снов». Бытие, глава 37, стихи с 5 по 20. Братья продают Иосифа. Самый старший брат Рувим был добрее остальных. Когда он услышал о злом умысле против Иосифа, он решил избавить его и возвратить к отцу. Поэтому Рувим стал уговаривать их не убивать Иосифа, а только бросить его в ров. Братья послушались Рувима, и когда Иосиф пришел к ним, они сняли с него разноцветную одежду и бросили его в безводный ров. Вдруг они заметили караван купцов, везущих товары из Галаада в Египет. Тогда один из братьев, Иуда, предложил продать Иосифа купцам. Все согласились, и когда караван проходил мимо них, они продали своего брата за 20 серебряников. Купцы повели Иосифа в Египет, а братья закололи козленка и вымазали его кровью одежду Иосифа. Они послали ее отцу и сказали: «Мы это нашли. Посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет». Иаков узнал ее и в горе воскликнул: «Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его. Верно, растерзан Иосиф». Безутешно и горько оплакивал он потерю любимого сына, не зная, что злые сыновья обманули его. Но от всевидящего и всемогущего Бога невозможно скрыть ничего. Он видел зависть в сердцах братьев, которая привела их к ненависти, преступлению и лжи. Нам необходимо постоянно молиться, чтобы в сердце не возник даже самый маленький корень зла, ведь из него может вырасти большой вред. Бытие, глава 37, стихи с 21 по 35. Иосиф Управитель в доме царедворца. Купцы пришли в Египет и продали Иосифа в рабство к царедворцу, начальнику телохранителей фараона. Господь во всем помогал Иосифу, который постоянно обращался к нему. Поэтому Иосиф и в рабстве был успешен во всех делах, какие приходилось ему выполнять. Его господин по имени Потифар заметил, что Господь дает успех всему, что делает Иосиф. Поэтому он полюбил Иосифа и сделал его управителем над всем своим домом, отдав под его надзор все, что имел. Ради Иосифа Бог благословил дом царедворца. Иосиф мудро управлял всем домом, и у его господина не было никаких забот. Иосиф был видный юноша. Случилось так, что жена Потифара влюбилась в него. И так как она была язычницей и не знала Господа и его заповедей, она стала склонять Иосифа к прелюбодеянию. Но Иосиф, который любил Бога, отказался от ее предложения и сказал: «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Когда жена Потифара увидела, что Иосиф не согласился на ее предложение, она решила отомстить ему. Она солгала своему мужу и обвинила Иосифа: «Раб-еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон». Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: «Так поступил со мною раб твой», то воспылал гневом. И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице. Бытие, глава 39, стихи с 1 по 20. Иосиф в темнице. Но и в темнице Господь был с Иосифом и помогал ему. Бог расположил сердце начальника темницы к Иосифу, и тот назначил его распорядителем над всеми узниками. Сам же начальник темницы ни за чем не смотрел, потому что полностью доверял Иосифу. Бог обещал быть всегда с теми, кто любит его, и если они находятся в скорби, то он избавляет и прославляет их. Иосиф полагался на Бога и ожидал от него помощи. В темницу, где находился Иосиф, были заключены двое слуг царя. Один из них прислуживал при столе царя, наливая в царскую чашу вино. Его называли виночерпием. Другой подавал на стол царю разную еду, и его называли хлебодаром. Провинившись перед царем, они попали в темницу. Однажды виночерпий и хлебодар увидели сны, а истолковать их не могли. Иосиф сказал им: «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне ваши сны». Виночерпий первым рассказал свой сон. Ему приснилась виноградная лоза, на которой было три ветви. Затем на ней показался цвет, выросли и созрели ягоды. Он собрал эти ягоды, выжал из них сок в чашу фараона и подал ее ему. Иосиф сразу истолковал ему сон, сказав: «Три ветви — это три дня. Через три дня фараон возвратит тебя на твое место, и ты подашь ему в руку чашу и будешь по-прежнему виночерпием». Затем хлебодар рассказал ему свой сон. Ему снилось, что на голове его стояли три решетчатых корзины. Корзина, стоящая на самом верху, была наполнена всякой царской пищей, и птицы клевали ее. Выслушав, Иосиф сказал ему: «Три корзины — это три дня. Через три дня фараон позовет тебя и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать тело твое». Через 3 дня с ними в точности исполнилось все то, о чем предсказал им Иосиф. Бытие, глава 39, стихи с 21 по 23, глава 40, стихи с 1 по 22. Иосиф толкует сны фараону. Однажды египетскому фараону приснились сны. Ему снилось, что он стоит у реки. Вдруг из реки вышли 7 тучных коров и стали пастись в тростнике. Затем вышли 7 тощих коров. Эти худые коровы съели тучных. После этого фараон проснулся. Уснув опять, он увидел другой сон. На одном стебле поднялось 7 полных и хороших колосьев. Но вот около них выросли 7 иссушенных ветром тощих колосьев, которые поглотили хорошие колосья. Проснувшись, фараон очень смутился от этих снов. Он призвал всех мудрецов Египта и рассказал им эти сны. Но никто не мог истолковать их. Тогда виночерпий сказал фараону, что он вспомнил об одном молодом еврее по имени Иосиф, который в темнице истолковал ему и хлебодару их сны. И сбылось точно так, как он сказал им. Фараон сразу

Это 7 лет голода, которые наступят после 7 урожайных лет. Сон фараона повторился 2 раза, потому что это истинно Слово Божие, и вскоре Бог исполнит это. Затем Иосиф посоветовал фараону поставить над Египтом мудрого управителя, чтобы он делал запасы зерна в течение 7 изобильных лет. Бытие, глава 41, стихи с 1 по 36. Иосиф — управитель всего Египта. Фараон был очень доволен тем, как Иосиф истолковал сны. Он сказал своим слугам: «Найдем ли мы другого такого человека, как Иосиф, в котором был бы Дух Божий?» Потом он обратился к Иосифу со словами: «Так как Бог открыл тебе все это, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова будет держаться весь народ мой. Я поставлю тебя над всей землей египетской, и только престолом я буду выше тебя». Затем фараон снял со своей руки перстень и надел его на руку Иосифа. Он возложил ему на шею золотую цепь и одел его в драгоценные вессонные одежды. Фараон повелел провести Иосифа по всему Египту на 2-й из своих колесниц и провозглашать перед ним: «Преклоняйтесь!» Так превознесен был Иосиф. Он сразу же приступил к своим обязанностям. Пока шли годы изобилия, он собирал в закрома запасы зерна, чтобы, когда наступят голодные годы, народ Египта не погиб от голода. Бытие, глава 41, стихи с 37 по 48. 7 лет голода. Через 7 лет по всей земле наступил голод. Из всех стран стали приходить люди в Египет, чтобы купить хлеба у Иосифа, так как он сделал во всех городах Египта большие запасы зерна. Когда Иаков узнал, что в Египте есть хлеб, он послал 10 своих сыновей туда купить хлеба, оставив при себе младшего сына Вениамина. Иосиф был начальником в земле египетской, и он продавал хлеб всему народу. Братья его пришли и поклонились ему до земли, прося продать им хлеб. Иосиф узнал своих братьев, но они не узнали его. С тех пор, как они продали своего брата, они ничего не слышали о нем и не знали, как он возвысился. Иосиф же сделал вид, что не узнал их, и сказал им, что они соглядатаи, и что они пришли высмотреть слабые стороны Египта. Братья же говорили, что они люди честные, дети одного отца, и их младший брат остался дома. Иосиф приказал отдать их под стражу. На 3-й день он сказал братьям: «Если вы люди честные, то пусть один из вас останется здесь, а остальные пусть отвезут домой хлеб для ваших голодающих семейств. Затем приведите ко мне вашего младшего брата, чтобы оправдать свои слова и чтобы я поверил, что вы без злого умысла пришли в эту страну». Братья, услышав это, сказали друг другу: «Точно, мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие». Они не знали, что Иосиф понимает их речь, потому что между ними был переводчик. Иосиф же, услышав эти их слова, вышел от них и заплакал. Вернувшись, он приказал задержать одного из них, Симеона, а остальным наполнить мешки хлебом и отпустить их домой. Бытие, глава 41, стихи с

0: 54 по 57, глава 42, стихи с 1 по 25. Иосиф открывается братьям. Когда братья Иосифа пришли домой и рассказали отцу о том, что с ними произошло, Иаков решительно сказал им, что не отпустит в Египет младшего сына Вениамина, последнее утешение его старости. Но вскоре в семье кончился хлеб, который братья привезли из Египта, и Иаков вновь стал посылать их туда, говоря: «Пойдите опять и купите нам немного пищи». Сыновья же ответили ему, что правитель египетской земли приказал им не являться без младшего брата. Долго Иаков не хотел отпускать с ними Вениамина, но когда голод усилился, то он благословил их в путь, сказав: «Всемогущий Бог да даст вам найти милость у того человека, чтобы он отпустил и другого брата вашего, и Вениамина». Итак, братья пришли в Египет, и Вениамин с ними. Когда Иосиф увидел Вениамина, он вышел в другую комнату и заплакал. Затем, умыв лицо от слез, Иосиф приказал слугам подать для братьев большое угощение. Братья же смутились, не зная, почему он оказывает им такую честь. Наконец, Иосиф был уже не в силах сдерживаться. Он громко зарыдал и сказал братьям: «Я Иосиф. Жив ли еще отец мой?» Смущенные братья не могли ничего ответить. Тогда Иосиф сказал им: «Подойдите ко мне». Они подошли, и он сказал им: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, и владыкой во всей земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему: так говорит сын твой, Иосиф: Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне, немедли, и прокормлю тебя здесь, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой». После этих слов Иосиф пал на шею Вениамина и плакал. Потом он обнимал и целовал всех братьев. Он любил их и от всего сердца простил им все зло, которое они причинили ему. Бытие, глава 42, стихи с 36 по 38, глава 43, стихи с 1 по 34, глава 45, стихи с 1 по 15.
1: Вы слушали цикл «Детям о Боге», детская Библия, библейские рассказы. Текст читал Алексей Рассашанский.
2: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
3: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Собор Екатеринбургских святых. 9 сентября – день памяти священномученика Павла Фокина. Священномученик Павел Фокин родился в 1881 году в семье диакона. Мать его была просфорницей. Кроме Павла, в семье воспитывалось еще 2 сына, которые впоследствии стали священниками, и 2 дочери – Евгения и Вера. Подобно своим братьям, Павел Иванович избрал духовную стезю. Он поступил в Пермскую духовную семинарию. В 1905 году он был рукоположен в диакона, служил в храмах Пермской епархии. В марте 1912 года диакон был переведен в Екатеринбург, в Екатерининский собор, одну из старейших и наиболее красивых церквей города. В декабре того же года отец Павел удостоился рукоположения в священнический сан и был определен на служение в Сретенскую церковь села Мурзинского Верхотурского уезда. В 1918 году на Среднем Урале начался массовый террор. Почти везде, где появлялись красногвардейские отряды, производились аресты священнослужителей. Из всех церковно и священнослужителей села Мурзинского отец Павел был, видимо, наиболее ревностным и активным. Произносил проповеди, лично беседовал с прихожанами. Это было вменено ему в антисоветскую агитацию. Под угрозой ареста и привлечения к суду рефтрибунала духовенству Сретенской церкви была официально запрещена всякая агитация. А с отца Павла взяли следующую подписку. 1918 года, июня 8 дня, я, ниже подписавшийся священник Павел Фокин, состоя на службе духовного ведомства при Мурзинской Сретенской церкви, сим обещаюсь, что выступать с проповедями против советской власти ни самвона, ни в собраниях и общих молениях, ни в частных разговорах не буду, и местную и государственную власть признаю как власть законную, и каких-либо противодействий ее распоряжением делать не намерен. Вскоре после этого в селе Мурзинском, как и везде по Уралу, началась мобилизация в ряды Красной Армии. Все мужское население села отказалось вступать в рабоче-крестьянскую Красную Армию. Члены коллегии донесли об этом инциденте в город Нижний Тагил, откуда сразу же прибыл карательный отряд во главе с комиссаром Чугуновым. После взятия с населения контрибуции размером 10 тысяч рублей, Чугунов приказал арестовать местного священника отца Павла, а также 17 мужчин, подлежавших мобилизации. Все они были отправлены в Алапаевск. Здесь в ночь на 27 августа, 9 сентября, отец Павел был расстрелян большевиками. После смерти отца Павла его матушка осталась одна с 5 малолетними детьми, без всяких средств к существованию. Осенью 1918 года семья, вероятно, получила некоторое утешение в своей скорбной жизни. В это время территории Верхотурского и других уральских уездов постепенно освобождались белыми, которых население встречало обыкновенно хлебом с солью, с иконами и хоругвами. Жизнь начинала налаживаться. В сентябре 1918 года в Екатеринбурге было проведено епархиальное собрание под председательством Преосвященного Григория, епископа Екатеринбургского и Ирбитского. Постановлением этого собрания семьям священнослужителей, убитых большевиками, в том числе и семье отца Павла Фокина, стала оказываться материальная помощь. Было решено ежемесячно в течение 3 лет производить денежные сборы с духовенства, устроить сбор средств по церквям, начать организацию чтений, лекций и концертов, посвященных памяти погибших иереев. «Было приятно и радостно сознавать, — писали известия Екатеринбургской церкви, — что бедные сироты получат вовремя помощь в своем тяжелом безвыходном положении, что их горе разделяет и вся епархия, что священнослужители, стоя пред престолом Всевышнего, будут возносить свои теплые молитвы за мучеников и иереев, погибших на своем посту при исполнении своего пасторского долга». Однако, к сожалению, этим добрым начинанием не суждено было осуществиться во всей полноте. Ситуация коренным образом изменилась летом 1919 года с возвращением правления большевиков. Помощь семьям погибших священников стала тогда уже невозможной. Священномученик Павел Иванович Фокин прославлен в соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской от Екатеринбургской епархии 17 июля 2002 года. В 2010 году его имя включено в собор Екатеринбургских святых. И в завершение выпуска. В 80-ю годовщину начала блокады Ленинграда, 8 сентября, делегация Санкт-Петербургской епархии во главе с епископом Кронштадтским Вениамином приняла участие в церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище. Венки возложили губернатор Александр Беглов, председатель Заксобрания Александр Бельский, владыка Вениамин, главы религиозных конфессий, представители ветеранских организаций, молодежных и патриотических объединений, участники СВО. Венок от имени президента России возложил полпред главы государства в Северо-Западном федеральном округе Игорь Ирденя. У монумента Матери Родины священнослужители пропели вечную память защитникам города и жертвам блокады. К памятнику был возложен венок из белых цветов в форме креста. Были также возложены цветы к вечному огню. На мемориале развернута планшетная выставка с репродукциями работ художников, посвященных подвигу жителей осажденного города. Церемония завершилась прохождением роты почетного караула и военного оркестра. 8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда замкнулось кольцо вражеской осады. В годы блокады от голода и бомбежек погибло около 1 100 000 ленинградцев. Памятные акции в этот день прошли по всему городу. У мемориальной доски героизму и мужеству ленинградцев на доме номер 14 по Невскому проспекту, у монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, на Серафимовском и Смоленском мемориальных кладбищах, на Богословском и Невском воинских кладбищах и в других местах захоронений защитников и жителей блокадного Ленинграда. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго. И храни вас Господь.
4: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие наши слушатели, братья и сестры, продолжает свое вещание православный радиоканал «Воскресение». Сегодня в цикле передач «Гость в студии» я вам представляю сотрудника книжного отдела Екатеринбургской епархии Людмилу Ильиничну Дергунову. Людмила Ильинична, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня мы будем с вами говорить о книге «Приношение христианам в последние времена». Пожалуйста, вам слово.
2: Эта книга, по сути, сборник. Сборник составлен по трудам святителя Игнатия. Этот сборник составлен для того, чтобы помочь современным христианам, чтобы помочь людям спасающимся разобраться в сложнейшей и страшнейшей, я бы так сказала, теме. То есть последние времена, приход Антихриста и кончина мира. По сути, сборник обобщает семитомник святителя Игнатия, его трудов, то есть это аскетический опыт, аскетическая проповедь, собрание писем к разным лицам. То есть вот и по этим трудам в этом сборнике мы найдем ответы на такие вопросы, которые, ну, наверное, волнуют и, наверное, задают люди, христиане сейчас. А на самом ли деле вот последние времена – это наши с вами времена? Может быть, это времена будущего? Это, может быть, времена когда-то были еще? Ну, то есть мы живем вот сейчас в последние времена или все-таки нет? И вот по характеристике, которые дает святитель Игнатий последних времен, или признаками этих последних времен, он называет вот такие вещи. Ну, то есть вот это по его, собственно, трудам. Он что называет? Первое – это привязанность к земле. Привязанность к земле и к миру. Слово «мир» он обозначает тех людей, кто проводит греховное, противное воле Божьей жительство и живет во времени, для времени, а не для вечности. То есть получается, что люди перестают быть способны совершать духовное и перестают думать о духовном, вообще сами перестают быть духовными. То есть они склоняются к вещественному, они склоняются к материальному и они склоняются к земному. То есть, по сути, стяжание материального и забвение духовного. То есть он, как говорит, люди забудут вечность, как бы несуществующую, забудут Бога и отступят от Него. Удивительно, но вот эти пророческие слова, они ну, похожи на нашу сегодняшнюю действительность. Ну, мы сами видим, что все старания современного человека направлены на внешнее благоустройство. То есть и поиском люди занимаются для приобретения. Ну, то есть, а никак на искание Бога и вечных нетленных благ. То есть получается, что ну, мы узнаем сами себя. Если святитель Игнатий признаком называет вот эту сферу и эту деталь, и эту черту, то получается, что мы ну, как-то склонны к этому. Вот. Далее, следующей чертой, признаком, он называет необыкновенное вещественное развитие. То есть так и есть. Он пишет, признаком кончины мира и близости второго пришествия Господня будет необыкновенное вещественное развитие. Обильное земное преуспеяние и огромные земные предприятия выставлены Словом Божьим в признак последнего времени и согрешившей греховности человечества. Ну, то есть как характеристика это развитие прогресса, материальных благ, развитие потребительства и потребления в огромных размерах. И, ну, собственно, как основное направление жизни человека. Ну, то есть вещественное развитие имеет место быть сейчас. Ну, мы не подтасовываем здесь факты.
1: Да мы просто видим это очевидно совершенно. Мы имеем право, Людмила Ильинична, тоже об этом говорить и свидетельствовать, потому что мы не можем закрывать глаза на такие вещи, потому что мы сами понимаем, насколько мы слабы духовно. Да, мы это прекрасно сами чувствуем, сами христиане на себе. Мы не можем говорить, какие мы духовно сильные. Мы чувствуем вот эту слабость. А что говорить про мир, про мирских людей, которые... И что вообще происходит, о чем люди говорят, о чем люди думают? Это же все очевидно. И это мы все видим.
2: Да, то есть мы же пытаемся анализировать, мы пытаемся понять, и, собственно, по трудам святителя, ну, как-то сравнить нашу жизнь сегодняшнюю и жизнь, которая должна быть духовной по святым отцам, по заповедям Божьим. Поэтому, ну и проводим какую-то аналогию, проводим небольшой такой, ну, обзор. В данном случае обзор его трудов. Так вот, если далее говорить о признаках последних времен, то святитель Игнатий также пишет, что в последние времена произойдет оскудение веры и в среде христиан. То есть он как говорит, отступление нового Израиля от Спасителя к концу времен примет обширное развитие. А новым Израилем он называет нас, православных христиан, тем самым указывая, что среди христиан вера останется только внешней и формальной. Отступление будет так обширно, что за умножение беззакония иссякнет любы многих. Это значит, что греховные соблазны и примеры так умножатся, что увлекут в греховную жизнь бесчисленное множество людей, в том числе и верующих. Вера во Христа едва будет существовать, как возвестил сам Господь. Вещественные временные занятия и наслаждения привлекут к себе всецело внимание человечества. И в то же время святитель Игнатий говорит, что отступление происходит постепенно. И, как видно, оно уже началось давно. И во время его жизни, святитель Игнатий, раз он об этом пишет. А что говорить про сегодняшнее время, что...
1: Спустя несколько веков всего лишь.
2: Да, развелась пару жизнь веков. Вещественная, исчезает жизнь духовная, наслаждение, попечение телесное пожирает все время, некогда даже вспомнить о Боге. Ну, то есть это вот характеристика последнего времени нашего, ну, то есть, по сути, получается, нашего времени. Мы являемся свидетелями этого времени, мы являемся жителями этого времени и, ну, вот соучастниками тех событий, которые, ну, и...
1: Что называется, иди и смотри. Ну, вот получаешь эту информацию, и поэтому думай, размышляй, есть о чем подумать.
2: Есть о чем подумать, да, поразмышлять. То есть труды-то святителя Игнатия, они, вот особенно этот сборник, он как раз на это и направлен. Там, ну, каждая фраза, она является...
1: ценной.
2: Да, да. Вот. Ну, то есть, если дальше говорить об этом сборнике, то здесь... Святитель Игнатий нам называет причины прихода Антихриста и прекращения существующего мира. Ну, то есть, так или иначе, эти причины выявлены, так или иначе, они обозначены. Ну, в общем, не так или иначе, а, собственно, они четко показаны. Он говорит, что забвение человечеством цели и назначения своего создания будет причиной для прекращения существования этого мира. Если Господь создал человека для того, чтобы он жил в вечности и блаженной вечности, а жизнь на земле является временным явлением, и жизнь человека на земле является нужной только для того, чтобы увидеть себя, ну вот уже говоря так, как есть, для православного христианина, то есть увидеть себя, увидеть свои греховные страсти, начать бороться с ними, начать исправляться и приготовить себя к вечной блаженной участи, то есть вот Господь создал человека для этого. А сейчас человек живет для другого, то есть он избрал цель самопроизвольную, он избрал цель, лишенную смысла. Получается, что Бог вложил другой смысл в создание человека. Мы этот смысл изменили. И изменили его кардинально. То есть мы поменяли его на противоположный. И Господь как говорит? Вот к чему существовать далее миру, пишет он, вот в этом сборнике об этом тоже сказано, когда человечество утратит цель, ради которой было создано, и изберет цель, лишенную смысла. То есть конец времен наступит по той причине, что спасающихся почти не останется в последние времена. Ну, это такой тяжелый, страшный вывод, но он прослеживается. Этот вывод мы явно наблюдаем, мы о нем можем констатировать, и мы об этом можем сказать. Ну, вот это труды нашего святителя.
3: Ну, вот еще, знаете, еще я добавила бы то, что этот мир... Как вот еще и старец Силуан говорит о том, что этот мир исчезнет, когда в нем ослабнет молитва. И этот мир исчезнет, когда в нем оскудеет любовь.
2: Угу.
3: Вот все вот это вот вместе взятое. Поэтому еще раз говорю, что нам есть о чем подумать.
2: Ну,
3: и
2: да.
3: Батюшка, как Серафим Саровский говорит, спасись сам, и вокруг себя тысячи спасутся. И поэтому насколько важна жизнь одного христианина, который, как он действительно может вокруг себя оздоровить вообще все окружение твое, родных, близких. Только один единственный человек, который по-настоящему желает спасения своего вечности.
2: Ну, это так и получается, если действительно человек занимается своим спасением и исправлением себя, то есть он, если занимается собой, занимается спасением, то это самопроизвольно, благодатью Божией так и происходит. А, конечно, специально, ну, вот кого-то спасать мы, наверное, ну, не можем, не умеем, и
3: не
2: кто
3: должны.
2: Мы такие, и не должны мы это делать. Ну, трудимся, как умеем, как можем. Наша задача... Ну, мы сейчас о своей... Просто о своей жизни и пытаемся как-то понять труды святителя Игнатия. О чем он говорит? О нас ли? Или о христианах будущих? Или все-таки уже о нас последних времен? Ну вот самое интересное в его трудах, он как самое-то главное, самое интересное вот в этом сборнике о том, что, ну да, времена наступают тяжелые, времена неудобные, времена страшные, но он отвечает на вопрос, а как же все-таки можно спастись и как избежать прельщения, вот. И мы здесь можем получить...
3: Это же для нас очень важные... Ответ на вопрос, потому
2: в том-то
3: что
2: и дело.
3: Должен быть свет,
2: конечно,
3: в конце тоннеля.
2: Конечно.
3: Мы же знаем, что это Господь, что вот не так, что вот будут всех христиан убивать, и мы вот как это все вытерпим.
2: Ну вот, он отвечает на этот вопрос и дает в своих трудах и, собственно, в этом сборнике практические знания. Ну, то есть он как говорит? Он говорит, что, конечно, в трудных ситуациях верующий человек прибегает к молитве. А в это сложное время с духовной точки зрения требуется усиленная молитва. И он как пишет: «Господь заповедовал бдеть и молиться с особенным тщанием в эти лютые времена», пишет святитель, «потому что никакие человеческие средства тогда не помогут, так сильны будут скорби того времени». И только всесильная благодать Божия сможет поддержать в это поистине страшное время. Время это будет трудным не только потому, что число христиан будет очень мало, и они будут в презрении, но и потому, что почти не останется тех, кто наставил бы их на путь спасения, то есть не останется наставников духовных. Вот. Ибо, как пишет святитель, в последние времена тесный путь оставится почти всеми, почти все пойдут по широкому. Но желающий спастись непременно должен держаться тесного пути, положительно завещанного Спасителем. То есть святые отцы всегда считали и говорили, что тесный путь – это все же путь очищения сердца от греха и посредством исполнения евангельских заповедей. То есть вот он нам оставил вот это направление, вот этот путь и вот это завещание. То есть, по сути, как спастись? Идти тесным путем уже сейчас, трудным. Ну, конечно, он такой самый трудный. Это раз. И далее он говорит прекращать жизнь, понятно, жизнь греховную, и пытаться освоить новый уровень молитвы, потому что обычная, наверное, молитва, вот которой мы сейчас молим, ну, наверное, тоже хорошо, но может быть...
3: Вот стараться. Вы же сейчас сказали, что да. Нужна особо в это время
2: усиленная
3: молитва, в эти лютые времена.
2: Да, да.
3: Вот поэтому вот это надо тоже осознать.
2: Это надо осознать.
3: Как мы должны сейчас да. учиться молиться и как нам нужно работать.
2: Ну да, вот он говорит о том, что чтобы спастись, нужна работа. И еще один такой момент, о котором он тоже пишет в своем сборнике. В эти страшные времена будут чудеса и знамения.
3: И благодать будет увеличиваться.
2: Но про чудеса и знамения, они будут как идти от Господа, так и будут идти от Антихриста. Как это все отличить? Как отличить одно от другого? Потому что природа и чудеса на земле, на небе, в воздухе, они происходили и при рождении Христа, и они сейчас будут происходить. И это, и какие-то вещи будут происходить. Ну, то есть об этом тоже все сказано. И Антихрист будет делать чудеса. И вот святой Ефрем Сирин, он говорит о том, что эти чудеса будут проявляться в воздухе. Как-то это будет наглядно, вот нам это будет видно. И многие эти чудеса примут за пришествие Христа. То есть будет подмена и будет неточно и непонятно. И многие будут считать, что пришел Христос. Да, вот это уже пришел Христос. А вот в этом сборнике, например, святитель Игнатий, даже он как пишет, сейчас скажу, секунду. «Иноки Соловецкого монастыря передают ответ преподобного Зосимы, данным старцам-ученикам, которого просили о том, как узнать Антихриста, когда придет. Преподобный сказал, когда услышите, что пришел на землю или явился на землю Христос, то знайте, что это Антихрист. Ответ самый точный». То есть люди будут друг другу передавать «я видел», «я». То есть это не так. Ну, то есть это вот мы говорим о том, что, о чем пишет святитель Игнатий.
3: Ответ нам уже дан.
2: Да,
3: не обольщайтесь,
2: да,
3: это будет не Христос.
2: Да.
3: Это будет Антихрист.
2: Господь явится один и для всех сразу. То есть его будут видеть все сразу, а не то, что вот видели там, видели здесь, там чудо. Ну, вот такой ответ. Ну, это тоже нужно иметь в виду. И самое главное, и самое, может быть, ценное в его трудах то, что... Чтобы это все отличить одно от другого, чтобы понять и не прельститься, нужно иметь внутренний особый духовный
3: стержень,
2: духовный статус, свое духовное состояние, которое естественным образом поможет человеку выстоять в эти страшные времена и поможет спастись. Потому что вот все вещи, старания, только старания в это время, наверное, не помогут. Наверное. То есть здесь должна быть естественная реакция. А естественная реакция – это, собственно, уже сердце, какое оно подготовленное. То есть либо подготовленное для принятия и заповеди, и блаженства, и для... Ну, то есть оно очищенное, и оно будет понимать. Это просто будет естественный процесс. Отличить одно от другого. То здесь это будет явно. Но, к сожалению, как пишет тоже святитель Игнатий, это не все смогут сделать. Потому что большинство людей сейчас не занимается духовной работой, а большинство людей занимается земным благополучием и стяжает земное благополучие. Ну, вот это, пожалуй, основное, что можно вообще вот сказать. что нужно приготовить и как нужно самому приготовиться для этого страшного времени. Мы не знаем, никто не знает, когда это будет, но тем не менее предполагать и стараться, и хотя бы понимать, что это будет и как это будет происходить, мы должны для своего же спасения, даже с точки зрения физического спасения. Я уже не говорю о вечности. Ну, то есть, как не прельститься чудесами, как... Потому что, как он пишет, что примут же, и примут все с удовольствием, он же будет как человек всеми востребован, всеми любим, он будет просто замечательный, и люди соблазнятся и
3: как
2: поклонятся.
3: Говорят, что только руки у него будут в перчатках. Потому что
2: ну,
3: там
2: возможно,
3: будут когти.
2: Да. Ну, это,
3: ну, это, да, это да. так рассказывают. Это
2: да,
3: же,
2: мы же не знаем,
3: я
2: конечно. Мы
3: об
2: же...
3: этом, что да, руки да, будут да. вот именно с длинными ногтями. Ну, такие вот...
2: Ну, очень все это очень, очень страшно, и говорить об этом
3: конечно.
2: Тоже очень страшно.
3: Да.
2: И это рассуждать, мы но вот мы, еще раз повторяюсь, мы...
3: Не понимаем просто всего того
2: конечно,
3: ужаса.
2: Конечно,
3: что вообще вот,
2: вот
3: ждёт человека.
2: Но суть и смысл – это духовная работа. И именно духовная работа не вообще где-то, а именно начинать с себя и узнавать
3: и
2: свое
3: себя.
2: Сердце, да, очищать свое сердце, чтобы быть готовым к пониманию, что будет происходить. Потому что, еще раз повторяю, наверное, это будет естественным образом, человек сможет узнать и отделить зерна от плевел в свое время. И поэтому труд святителя Игнатия, вообще труды его все, они в этом смысле бесценны.
3: Ну
2: всё,
3: и,
2: что я могу
3: и здесь можно сказать, что святитель Игнатий это как бы был такой человек, который тоже вот адаптировал, как мы уже говорили, адаптировал все творения
2: труды,
3: святых древних отцов,
2: да,
3: и он
2: да.
3: нам наиболее понятен, чем даже святитель Феофан Затворник.
2: То есть они как раз они друг друга дополняли, они были рядом, а вот древних святых отцов Ефрем Сирин, так, Исаак Сирин, потом Августин Блажен, ну то есть все древние святые отцы, это Марк Подвижник, Максим Грек.
3: Да, я в завершении нашей беседы уже по этой книге «Приношение христианам в последние времена» из творений святителя Игнатия Брянчанинова могу сказать лишь о том, что почему как раз вот мы с вами тоже об этом перед началом передачи говорили, такое отношение к трудам, когда есть вещи, ну вот даже в мирской жизни мы когда общаемся друг с другом, и есть вещи, которые так больно тебя задевают, так они переворачивают все твое нутро. Вот есть такие темы, о которых ты не хочешь говорить, не хочешь поднимать эти темы. А святитель Игнатий, он говорит об этом, он говорит о как раз последних временах. И он, вот вы сказали, семитомник его произведений, да, то есть сколько человек потрудился и оставил нам какое огромнейшее наследие, и мы этим не пользуемся. И мы этого не знаем, и мы этого не изучаем. Поэтому помогай нам, Господь, обратиться на самих себя. Это уже обращение к нашим слушателям, к православным христианам. Вот только этого хочется пожелать еще.
2: Я согласна, потому что мы в его трудах находим ответы на все вопросы. И на самом деле это первоисточник. И на самом деле, ну, многие почему не... даже нельзя сказать, что не принимают. Большинство, наверное, не понимают. Просто говорят люди, что очень тяжело его читать и очень тяжело его понимать.
3: Так говорят про всех. Так,
2: ну,
3: говорят,
2: конечно.
3: Вот могут нам на радио
2: конечно.
3: Позвонить.
2: Да.
3: И если у нас сегодня даже дети не могут воспринять вот страницу текста печатного, не могут ну, воспринять, это... им надо как мультики это все выдавать. Поэтому... Что значит, вот не пойму, у нас и Ильина не понимают. у нас никого не понимают. Представляете, уровень какой деградации? Угу. У нас Пушкина не знают.
2: Вот так, да?
3: Вот так.
2: Не знают и знать...
3: И не желают. И, вот и что желают вот они пока там знают? И любят.
2: Ну, а просто некоторые считают, что вот он же для монашествующих писал. Ну, и это тоже, но он писал и для мирян. И законы, заповеди Божии, они и для тех, и для других одинаковы.
3: А какие интереснейшие у него, Людмила Ильинична, письма.
2: Я согласна вот, с вами.
3: Просто,
2: я согласна.
3: Вот невозможно оторваться.
2: Причем, да, и многие считают, что это мне непонятно. Так там ответы вообще, причем ответы на жизненные вопросы в его трудах.
3: Да.
2: Там вот именно житейские темы, и причем и житейские темы, и духовные вопросы разрешаются все. Вот если начинать исследовать его труды, конечно, залпом это не художественная литература. Там по чуть-чуть, и то в начале какими-то, может быть, порциями пытаться его понять. Но это сокровище нам данное, и оно пока доступно, ну, мы рекомендуем.
3: Я вот запомнила, там у него приводился один пример у святителя Игнатия, когда к нему обратилась семья, и кто-то у них вот в семье страдал психическим заболеванием. И они, естественно, навещали этого человека. Я уже не помню, кто это был, мужчина или женщина. Но когда они к нему приезжали, вот в психиатрическую лечебницу, у него был просто вот... Ну вот невозможный такой шквал эмоций, вот таких вот каких-то негативных, таких тяжелых. Вот до этого он более-менее был спокойным, но когда его навещали, этого человека, угу, болящего, угу, родственники, угу, его, вот у него была такая вот лавина, такая чувств таких, он вот кричал там и выражал такие вот совершенно непонятные чувства. И они обратились к святителю Игнатию и спросили, ну что это такое, это же так невозможно тяжело все воспринимать. Как это? Ну что к нам? Не ездить к нему, не навещать вот нашего близкого, угу, болящего человека. На что он сказал? Обязательно ездите и навещайте. И раскрыл вот эту духовную сторону вот этого болящего существа. Он говорит, он вас очень любит. Он вас очень любит. И вот это как бы вот такое вот своего рода выражение такое вот. Понимаете, то есть он по-своему, по-духовному это все им раскрыл.
2: Ну,
3: и вот это вот в каждом mm-hmm. письме люди обращаются, самые очень разные люди. Там такие ситуации, которые мы вообще не понимаем. А батюшка вот видит это все. Ведь не даром они говорят, святые отцы говорят, что я вижу ведь не человека, а я вижу его душу, чем она живет.
2: И мне, знаете, вот...
3: А не внешность
2: правильно.
3: Человека.
2: Да, да, да. Вот что касается темы писем, письма не только вот святителя Игнатия, а вообще читать письма наших святых кому-либо или подвижников кому-либо очень полезно и интересно. Ну, это получается не то, что ты чужие письма читаешь. Ну, то есть это письма, они проникнуты, во-первых, какой-то мягкостью, любовью, обращением к конкретному человеку. И здесь автор-то, он раскрывает и просто как бы обширно помогает ему. Он как-то ему сочувствует при этом. И помощь-то этот человек получает, и нам польза при этом. Вот, вот это не сухие поучения получаются, а ну, такие развернутые духовные наставления. Но они на самом деле у святителя Игнатия и у всех замечательные. Поэтому грех в наше время, вот повторяем, что не пользоваться этим.
3: Это очень большой грех. Это вообще непонимание своей веры. Мы тоже, даст Бог, будем об этом много говорить. То есть у нас, получается, христиане, вот как вот вы прочитали в этой книжке «Приношение христианам в последние времена», что вера будет только внешняя. Внешнее, то есть не будет вот этой глубины. Мы это осознаем и очень не хотим, чтобы так было с нами. Поэтому мы очень будем стараться жить духовной жизнью. Очень будем стараться. И помоги нам, Господь,
2: помоги нам,
3: святитель
2: Господь.
3: Игнатий, моли Бога о нас. Спасибо большое. Благодарю Людмилу Ильиничну. В нашей студии, уважаемые слушатели, была Людмила Ильинична Дергунова, сотрудник книжного отдела Екатеринбургской епархии. И сегодня мы говорили о книге «Приношение христианам последних времен или в последние времена» и «Творение святителя Игнатия Брянчанинова». Спаси Господь, наш эфир продолжается.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поздравил с 60-летним юбилеем Павла Алексеевича Астахова, дорогого друга, государственного деятеля, писателя, адвоката, телеведущего и христианина. Об этом владыка Евгений написал в своем Макс-канале. В вечер юбилея Павел Алексеевич подарил собравшимся в зале Храма Христа Спасителя спектакль «Биографию своего отца». Пронзительное повествование о пути детей войны. Ленька или один из 5 миллионов. Еще раз прочувствовал и убедился. Страна с такими людьми, с такой силой духа, непобедима. Многое лето юбиляру. Напомним, в апреле 2023 года адвокат, писатель и телеведущий Павел Астахов представил екатеринбургским зрителям фильм «Расследование», фильм «Откровение», фильм «Напоминание о бренности человека перед Богом», заставляет по-новому переосмыслить традиционные вопросы, задаваемые человеком самому себе. Документальный фильм «Содом. Кара Господня». В апреле 2025 года фильм «Вавилон. Башня гордыни», в основе которого лежит библейская история о строительстве знаменитой Вавилонской башни, которая стала символом благополучия, успеха, богатства и гордыни жителей Вавилона, решивших, что теперь Бог должен выполнять их желания, а башня до небес станет символом могущества людей. В июне 2025 года в Екатеринбурге состоялся специальный показ фильма «Врач от Бога. Святитель Лука Крымский». Далее в этом выпуске. 7 сентября 2026 года по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Ростов-на-Дону был принесен ковчег с мощами благоверного великого князя Дмитрия Донского. Ковчег со святыней доставил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, глава синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. После торжественной встречи было совершено молебное пение перед ковчегом с мощами святого князя. Богослужение совершили митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, епископ Таганрогский Артемий, секретарь митрополита Ростовского и Новочеркасского по городу Ростову-на-Дону, протоиерей Иоанн Осяк, руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Ростовской епархии, протоиерей Валерий Волощук, руководители епархиальных отделов, благочинные Ростовской епархии, а также священнослужители из других епархий. За богослужением молились представители военного духовенства, военнослужащие и прихожане храма. По окончании молебна митрополит Меркурий приветствовал митрополита Кирилла и просил передать слова сынов неблагодарности святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за то, что пребывание ковчега с мощами в пределах епархии Русской Православной Церкви начинается именно с Донской земли, с которой неразрывно связана и икона Божией Матери Донская, и само наименование великого князя Дмитрия Иоанновича Донской. В ответном слове митрополит Кирилл отметил промысленное значение события. Он подчеркнул, что святой князь молился особо усердно накануне решающей битвы на поле Куликовом перед почитаемой на Дону иконой Богоматери. Точный, чтимый список который был принесен в воинский храм перед встречей ковчега с мощами. «В наше судьбоносное для страны время, — сказал владыка Кирилл, — особенно важной является духовная связь подвига защитников Отечества времен князя Дмитрия Донского и современного служения российского воинства. Частица мощей была взята именно от десной правой руки великого князя, который он держал меч, охраняя московские и другие русские земли. С этим мечом, отвоевав свободу на Куликовом поле от татаро-монгольского ига. Пусть великий князь укрепляет всю нашу землю, весь народ, и наипаче бойцов наших, подчеркнул председатель синодального отдела. Святыня пребывала в пределах Ростова-на-Дону в течение одного дня. 8 сентября ковчег с мощами благоверного великого князя Дмитрия Донского отбыл на территорию Донбасса и линию боевого соприкосновения в целях всесторонней духовной поддержки и окормления военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции. И в завершение выпуска. Издательство Санкт-Петербургской духовной академии представило монографию «Ленинградская духовная академия. Конец 1940-х, середина 1960-х годов. Образование и наука». Автор – выпускник Санкт-Петербургской духовной академии священник Николай Тарнакин, кандидат теологии, заместитель директора издательства СПБДА. Автор, привлекая значительное количество архивных документов из архива СПБДА и Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, рассматривает ключевые аспекты деятельности духовных школ. Почтить память поэта и с ним невинно убиенных пришли сотрудники Фонтанного дома и все те, кому эта память дорога. Николай Гумилев расстрелян в ночь с 25 на 26 августа 1921 года под Петроградом у Ржевского полигона в возрасте 35 лет. Вместе с ним по сфабрикованному обвинению в участии в антисоветском заговоре были расстреляны 57 человек. Это был выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, пятница, 11 сентября, в студии ведущая дня Евгения Боярских, звукорежиссер эфира Екатерина Попова. Итак, о нашей вечерней программе передач познакомьтесь с ней, пожалуйста. В 18 часов 5 минут для детей вечерняя страничка «Петр Ершов. Конек-горбунок». В 18.45 слушайте художественное чтение, цикл «Невозможное возможно» по рассказу Михаила Зощенко. Вас приглашает литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». В 19:20 в «Звучащие книги» слушайте продолжение романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Текст романа читает Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио России. В 20:15 слушайте беседы о вечном в нашей студии священник Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулино Каменской епархии. Наша тема с отцом Александром называется «Почему так тяжело исповедоваться?». В 21:10 и в 23:10 на православном радиоканале «Воскресенье» вечернее молитвенное правило. Приглашаем вас на молитву. Псалмы царя Давида на русском языке с 61 по 65 слушайте в 21:40. Псалмы читает Лев Прыгунов. В 22:30 духовное слово старец Ефрем Филофейский Аризонский «Отеческие наставления». С этой книгой вас знакомит Валентин Клементьев. И в 23:30 «Школа православия» профессор Алексей Ильич Осипов продолжит наш эфир. Вы слушаете продолжение лекции, посвященной духовному воспитанию. И уже в 00:20 слушайте «Акафист дня». Изображая крестное знамение, веруй и постоянно помни, что на кресте твои грехи пригвождены. Когда падешь во грех, тотчас осуди себя искренне и делай на себе крестное знамение, говоря: «Господи, грехи наши на кресте пригвоздивай, пригвозди ко кресту Твоему и настоящий мой грех, и помилуй меня по велице Твоей милости, и Твой грех очистится. Аминь. Моя жизнь во Христе». Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Наш эфир продолжается, дорогие слушатели. Вечерняя сказка для детей. Петр Ершов, «Конек Горбунок».
1: Вот полночною порой свет разлился над горой, будто полдни наступают, жары птицы налетают, стали бегать и кричать, и пшено с вином клевать. Наш Иван от них закрытый, смотрит птиц из-под корыта и толкует сам с собой, разводя вот так рукой. Тьфу ты, дьявольская сила! Эк, их дряни привалило, чай их тут десятков с пять! Кабы всех переимать, то-то было бы поживы! Нетя, мол, ведь страх красивый, ножки красные у всех, а хвосты-то сущий смех, чай таких у куриц нету, а уж сколько парень свету, словно батюшкина печь. И, скончав такую речь, сам с собою под лазейкой наш Иван ужом да змейкой к пшену с вином подполз. Хвать одну из птиц за хвост! Ой, конечек, горбуночек, прибегай скорей, дружочек! Я ведь птицу-то поймал! Так Иван, дурак, кричал. Горбунок тотчас явился, а хозяин отличился, говорит ему конек. Ну, скорее ее в мешок, да завязывай тужее, а мешок привесь на шею, надо нам в обратный путь. Не дай птиц-то мне пугнуть, говорит Иван. Смотри-ка, видишь, нацелись от крика. И, схвативши свой мешок, хлещет вдоль и поперек. Ярким пламенем сверкая, встрепенулась вся стая, кругом огненным слилась и за тучи понеслась. А Иван наш вслед за ними рукавицами своими так и машет и кричит, словно щелоком облит. Птицы в тучах потерялись. Наши путники собрались, уложили царский клад и вернулись назад. Вот приехали в столицу. «Что, достал ли ты жар-птицу?» Царь Ивану говорит. Сам на спальника глядит, а уж тот не что от скуки искусал себе все руки. «Разумеется, достал», — наш Иван царю сказал. «Где ж она?» «Постой немножко, прикажи сперва окошко почивальни затворить, знаешь, чтоб темень сотворить». Тут дворяны побежали и окошко затворяли. Вот Иван мешок на стол. «Ну-ка, бабушка, пошел!» Свет такой тут вдруг разлился, что весь люд рукой закрылся. Царь кричит на весь базар: «Ах, те, батюшки, пожар! Эй, решеточных зывайте, заливайте, заливайте!» «Это, слышь ты, не пожар, это свет от птицы жар», — молвил ловчий, сам со смеху надрываяся. «Потеху я привез тебя, сударь», — говорит Ивану царь. «Вот люблю дружка Ванюшу, взвеселил мою ты душу, и на радости такой, будь же царской стременной!» Это видя, хитрый спальник, прежний конюших начальник, говорит себе под нос: «Нет, постой, молокосос, не всегда тебе случится так канальски отличиться, я тебе снова подведу, мой дружочек, под беду». Через три потом недели вечерком одним сидели в царской кухне повара и служители двора. Попивали мед из жбана, дочитали Еруслана. Эх, один слуга сказал, как сегодня я достал от соседа чудо-книжку. В ней страниц не так, чтоб слишком, да и сказок только 5. А уж сказки вам сказать, так не можно надивиться. Надо ж этак умудриться. Тут все в голос, удружи, расскажи, брат, расскажи. Ну, какую же вы хотите? 5 ведь сказок. Вот смотрите, первая сказка о бобре, а вторая о царе, третья, дай бог память точно, о боярине восточной, вот в четвертой князь бобыл, в пятой забыл. А в пятой сказке говорится, так в уме вот и вертится, ну да брось ее, постой, а красотке, что ли, какой, точно! Пятый говорится о прекрасной царь-девице, ну, которую уж, друзья, расскажу сегодня я. Царь-девицу все кричали, о царях мы уж слыхали, нам красоток-то скорей, их и слушать веселей. И слуга, усевшись важно, стал рассказывать протяжно. Спальник тут с палатей скок, и со всех обеих ног во дворец к царю пустился и как раз к нему явился. Стукнул крепко об пол лбом и запел царю потом. «Я с повинной головою, царь явился пред тобою, не вели меня казнить, прикажи мне говорить». «Говори, да правду только, и не ври, смотри, нисколько!» Царь с кровати закричал. Хитрый спальник отвечал. «Мы сегодня в кухне были, за твое здоровье пили, а один из дворских слуг нас забавил сказкой вслух. В этой сказке говорится о прекрасной царь-девице. Вот твой царской стременной поклялся твоей бродой, что он знает эту птицу». Так назвал он царь-девицу, и ее, изволишь знать, похваляется достать. Спальник стукнул об пол снова. «Ей, позвать мне стременного!» Царь посыльным закричал. Спальник тут за печку стал, а посыльные дворяна побежали по Ивана. В крепком сне его нашли и в рубашке привели. Царь так начал речь. «Послушай, на тебя донос, Ванюша. Говорят, что вот сейчас похвалялся ты для нас отыскать другую птицу. Сирич молвит, царь-девицу». «Что ты, бог с тобой?» Начал царской стременной. «Часть просонков я толкую, штуку выкинул такую. Да хитри себе, как хошь, а меня не проведешь». Царь, затрясши бородою, «Что? Рядиться мне с тобою!» Закричал он. «Но смотри, если ты недели в 3 не достанешь царь-девицу в нашу царскую светлицу, то, клянусь бородой, ты поплатишься со мной, но провешь в решетку на кол! Вон, холоп!» Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал. «Что, Иванушка, не весел? Что головушку повесил?» — говорит ему конек. «Аль, мой милый, занемог? Аль, попался к лиходею?» Пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. «Ох, беда, конек!» — сказал. «Царь велит в свою светлицу мне достать, слышь, царь-девицу. Что мне делать, горбунок?» Говорит ему конек. «Велика беда, не спорю, но могу помочь я горю. Оттого беда твоя, что не слушался меня. Но сказать тебе по дружбе, это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди и скажи, ведь для поимки надо царь мне 2 ширинки, шитый золотом шатер да обеденный прибор весь заморского варенья и сластей для прохлаждения». Вот Иван к царю идет и такую речь ведет. «Для царевниной поимки надо, царь, мне 2 ширинки, шитый золотом шатер, да обеденный прибор, весь заморского варенья и сластей для прохлаждения.
2: Вот давно бы так, чем нет. Царь с кровати дал ответ и велел, чтобы дворяна все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал и счастливый путь сказал. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. Гей, хозяин, полно спать, время дело исправлять. Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался, взял ширинки, шатер, да обеденный прибор весь заморского варенья и сластей для прохлаждения. Все в мешок дорожный склал и веревкой завязал, потеплее приоделся, на коньке своем уселся, вынул хлеба ломоток и поехал на восток по Тойоли царь-девицу. Едут целую седмицу, напоследок день осьмой, приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану: вот дорога к океану, и на нем-то круглый год та красавица живет. Два раза она лишь сходит с океана и приводит долгий день на землю к нам. Вот увидишь завтра сам. И, окончив речь к Ивану, выбегает к океану, на котором белый вал оденешенек гулял. Тут Иван с конька слезает, а конек ему вещает: ну, раскидывай шатер, на ширинку ставь прибор из заморского варенья и сластей для прохлаждения. Сам ложись за шатром, да смекай себе умом. Видишь, шлюпка вон мелькает, то царевна подплывает. Пусть в шатер она войдет, пусть покушает, попьет. Вот как в гусли заиграет, знай уж, время наступает. Ты тотчас в шатер вбегай, ту царевну сохватай и держи ее сильнее, да зови меня скорее. Я на первый твой приказ прибегу к тебе как раз и поедем. Да смотри же, ты гляди за ней поближе, если ж ты ее проспишь, так беды не избежишь. Тут конек из глаз сокрылся, за шатер Иван забился и давай деру вертеть, чтоб царевну подсмотреть.
1: Ясный полдень наступает, царь-девица подплывает, входит с гуслями в шатер и садится за прибор.
3: Так вот та царь-девица, как же в сказках говорится, рассуждает стременной, что куда красна собой царь-девица, так что диво. Это вовсе некрасиво, и бледна-то, и тонка, чай в обхват-то три вершка, а ножонка-то ножонка. Тьфу ты, словно у цыпленка, пусть полюбится кому, я и даром не возьму.
1: Тут царевна заиграла и столь сладко припевала, что Иван, не зная как, прикорнулся на кулак и под голос тихий, стройный, засыпает преспокойно. Запад тихо догорал. Вдруг конек над ним заржал и, толкнув его копытом, крикнул голосом сердитым: «Спи, любезный, до звезды, высыпай себе беды, не меня ведь вздернут на кол». Тут Иванушка заплакал и, рыдаючи, просил, чтоб конек его простил: «Отпусти вину Ивану, я вперед уж спать не стану!» «Ну уж Бог тебя простит!» — горбунок ему кричит. «Все поправим может статься, только чур не засыпаться!» Завтра рано поутру к златошвейному шатру приплывет опять девица меду сладкого напиться. «Если ж снова ты заснешь, головы уж не снесешь!» Тут конек опять сокрылся, а Иван сбирать пустился острых камней и гвоздей от разбитых кораблей для того, чтобы уколоться, если вновь ему вздремнется.
2: На другой день поутру к златошвейному шатру царь-девица подплывает, шлюпку на берег бросает, входит с гуслями в шатер и садится за прибор.
1: Вот царевна заиграла и столь сладко припевала, что Иванушке опять захотелось поспать.
4: «Нет, постой же ты, дрянная!» — говорит Иван, вставая. «Ты вдруг гореть не уйдешь и меня не проведешь!» Тут в шатер Иван вбегает, косу длинную хватает. «Ой, беги, конек, беги! Горбунок мой, помоги!» Вмиг конек к нему явился. «Ай, хозяин, отличился! Ну, садись же поскорей, да держи ее плотней!»
1: Вот столицы достигает, царь к царевне выбегает, за белы руки берет, во дворец ее ведет и садит за стол дубовый и под занавес шелковый, в глазки с нежностью глядит, сладкие речи говорит: «Бесподобная девица, согласись быть царица, я тебя едва узрел, сильной страстью воскипел, соколины твои очи не дадут мне спать средь ночи, и во время бела дня, ох, измучают меня!» Молви ласковые слова, все для свадьбы уж готово, завтра ж утром, светик мой, обвенчаемся с тобой и начнем жить, припевая. А царевна молодая, ничего не говоря, отвернулась от царя. Царь нисколько не сердился, но сильнее еще влюбился, на колен пред нею стал, ручки нежно пожимал и балясы начал снова. «Молви ласковое слово, чем тебя я огорчил, али тем, что полюбил?» «О, судьба моя плачевна, — говорит ему царевна, — если хочешь взять меня, то доставь ты мне в 3 дня перстень мой из океана». «Гей, позвать ко мне Ивана!» Царь поспешно закричал и чуть сам не побежал. Вот Иван к царю явился, царь к нему обратился и сказал ему: «Иван, поезжай на океан, в океане там хранится перстень, слышь ты, царь-девицы, коль достанешь мне его, задарю тебя всего». «Я из первой-то дороги волочу на силу ноги, ты опять на океан», — говорит царю Иван. «Как же плут не торопиться! Видишь, я хочу жениться!» Царь со гневом закричал и ногами застучал. «У меня не отпирайся, а скорее отправляйся!» Тут Иван хотел идти. «Эй, послушай, по пути, — говорит ему царица, — заезжай ты поклониться в изумрудный терем мой. Да скажи моей родной, дочь ее узнать желает, для чего она скрывает по 3 ночи, по 3 дня лик свой ясный от меня, и зачем мой братец красный завернулся в мрак ненастный и в туманной вышине не пошлет луча ко мне, не забудь же». «Помнить буду, если только не забуду. Да ведь надо же узнать, кто тебе братец, кто тебе мать, чтоб в родне-то нам не сбиться», — говорит ему царица. «Месяц мать мне, солнце брат». «Да смотри, в 3 дня назад!» Царь жених к тому прибавил. Тут Иван царя оставил и пошел на сеновал, где конек его лежал. «Что, Иванушка, не весел? Что головушку повесил?» — говорит ему конек. «Помоги мне, горбунок! Видишь, вздумал царь жениться, знаешь, на тоненькой царице, так и шлет на океан», — говорит коньку Иван. «Дал мне сроку 3 дня только. Тут попробовать изволь-ка перстень дьявольский достать». Довелел заезжать эта тонкая царица где-то в терем поклониться солнцу, месяцу притом, и спрошать кое об чем. Тут конек сказать по дружбе, это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты теперь спать поди, а на завтра утром рано мы поедем к океану.
4: На другой день наш Иван, взяв 3 луковки в карман, потеплее приоделся, на коньке своем уселся и поехал в дальний путь. Дайте, братцы, отдохнуть. Часть 3. Ну-с так, едет наш Иван за кольцом на океан. Горбунок летит, как ветер, и в почин на первый вечер верст 100 000 отмахал и нигде не отдыхал. Подъезжая к океану, говорит конек Ивану: «Ну, Иванушка, смотри, вот минутки через 3 мы приедем на поляну прямо к морю-океану. Поперек его лежит чудо-юдо-рыбакит. 10 лет уж он страдает, а доселева не знает, чем прощение получить. Он учнет тебя просить, чтоб ты в солнцевом селении попросил ему прощения. Ты исполнить обещай, да смотришь, не забывай». Вот въезжают на поляну прямо к морю-океану. Поперек его лежит чудо-юдо-рыба-кит. Все бока его изрыты, частоколы в ребра вбиты, на хвосте сыр-бор шумит, на спине село стоит. Мужички на губе пашут, между глаз мальчишки пляшут, а в дубраве меж усов ищут девушки грибов. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо, рыба-кит, так проезжим говорит, рот широкий отворяя, тяжко-горько воздыхая. «Путь, дорога, господа, вы откуда и куда?» «Мы послы от царь-девицы, едем оба из столицы», — говорит ему конек, «к солнцу прямо на восток во хоромы золотые». «Так нельзя ли, отцы родные, вам у солнышка спросить, долго ль мне в опале быть? И за кои прегрешенья я терплю беды мученья?» «Ладно, ладно, рыба-кит!» — наш Иван ему кричит. «Будь отец мне милосердный! Вишь, как мучусь я, бедный! 10 лет уж тут лежу! Я и сам тебе услужу!» Кит Ивана умоляет, сам же горько воздыхает. «Ладно, ладно, рыба-кит!» — наш Иван ему кричит. Тут конек под ним забился, прыг на берег и пустился. Только видно, как песок вьется вихрем у ног. Едут близко ли далеко, едут низко ли высоко, и увидели ли кого, я не знаю ничего. Скоро сказка говорится, дело мешкотно творится. Только, братцы, я узнал, что конек туда вбежал, где, я слышал стороною, небо сходится с землею, где крестьянки лен придут, прялки на небо кладут. Тут Иван с землей простился и на небе очутился, и поехал, будто князь, шапка на бок подбодрясь. Эко диво, эко диво! Наше царство хоть красиво, говорит коньку Иван, средь лазоревых полян. А как с небом-то сравниться, так под стельку не годится. Что земля-то? Ведь она и черна-то, и грязна. Здесь земля-то голубая, а уж светлая какая! Посмотри-ка, горбунок, видишь? Вон где, на восток, словно светится зарница, чай небесная светлица, что-то больно высока. Так спросил Иван конька. Это терем царь-девицы, нашей будущей царицы, горбунок ему кричит. По ночам здесь солнце спит, а полуденной порою месяц входит для покою. Подъезжают. У ворот
5: из столбов хрустальный свод.
1: Все столбы те завитые, хитро в змейки золотые.
5: На верхушках три звезды, вокруг терема сады.
1: На серебряных там ветках, в раззолоченных во клетках птицы райские живут, песни царские поют. А ведь терем с теремами будто город с деревнями. А на тереме из звезд православный русский крест.
0: Это была вечерняя страница для наших маленьких радиослушателей. Передачи православного радиоканала «Воскресенье» продолжаются.

С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, которому мы все так

0: Хорошее настроение, говорят доктора, залог успеха и залог самого главного, что есть у человека, это, конечно же, нашего с вами здоровья. А что нам в этом помогает? Безусловно, юмор и сатира. Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами вместе литературно-драматическая редакция радиоканала «Воскресенье». У микрофона ее редактор Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь обращаемся к юмористическим художественным произведениям. За этим писателем твердо закрепилась слава юмориста. Он писал так, что грустные моменты становились смешными. А сам он говорил, что его рассказы основаны на реальных событиях. Возможно, кто-то догадается, о каком писателе идет речь. Это Михаил Михайлович Зощенко, русский советский писатель, драматург, сценарист и переводчик, классик русской литературы. И сегодня мы обращаемся именно к нему. Несмотря на свою популярность, произведения Зощенко были несовместимы с социальным реализмом. Зощенко, кстати, был обвинен в пропагандистских буржуазных идеях, и его имя восстановилось только во время правления Хрущева. Михаил Зощенко, сатирик, юморист, писатель, наверное, ни на кого не похожий. С особым взглядом на мир, систему общественных и человеческих отношений, культуру, морали, наконец, со своим особым зощенковским языком, разительно который отличается от языка всех до него и после него работавших в жанре сатиры писателей. Но главное открытие прозы Зощенко – это его герои. Люди самые обыкновенные, вроде бы неприметные, не играющие. По грустно и ироническому замечанию писателя – роли в сложном механизме наших дней. Эти люди далеки от понимания причин и смысла во многом происходящих перемен. Возможно, они не могут это понимать в силу привычек, взглядов и интеллекта приспособиться к происходящим переменам. Гоголевский смех сквозь слезы, который присущ большинству коротких рассказов Зощенко, вот как характеризовали многие его художественное писание. И особенно его, как он сам их называл, сентиментальные повести. Многие считают, что писатель специально искажал слова, чтобы смешить читателя. Но вот сам Зощенко по этому поводу говорил, что он пишет на современном языке улиц и что обращаться к читателю необходимо на его языке. И вот сегодня мы и обратимся к языку сатирика-юмориста Михаила Зощенко. И вот сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение цикла художественных чтений по мотивам сатирических произведений писателя Михаила Зощенко «Все невозможное возможно». Михаил Зощенко «Мещане».
1: Этот случай окончательно может доконать человека. Василия Тарасовича Растопыркина? Васю Растопыркина? Этого чистого пролетария, беспартийного, черт знает с какого года, выкинули с трамвайной площадки. Больше того, мордой его трахнули от трамвайную медную полустойку. Он был, ухватившись за нее двумя руками и головой, и долго не отцеплялся, а его милиция и оберстрелочник стягивали. Стягивали.
2: стягивали его вниз по просьбе мещански настроенных пассажиров.
1: Конечно, слов нет. Одет был Василий Тарасович не во фраке. Ему, знаете, нет времени в фраке и манжетки на грудь надевать. Он может в 5 часов шабашить и сразу домой прет. Он может маляр, он может действительно, как собака грязная, едет. Может, краски и другие предметы ему льются на костюм во время профессии. Может, он от этого морально устает. И ходить пешком ему трудно. И не может он ввиду скромной зарплаты автомобиль себе нанимать для разъездов и приездов. Ему автомобили не по карману. Ему бы на трамвае проехаться, и то хлеб. Ой, до чего дожили, до чего докатились! Ну, в общем, так. Пошабашил Василий Тарасович в 5 часов. В 5 часов он пошабашил. Взял, конечно, на плечи стремянку и ведрышко с остатней краской. И пошел себе к дому. Пошел себе к дому и думает. Цельный день думает, лазию по стремянкам и разноцветную краску на себе напущаю. И не могу идти пешком. Дай, думает, сяду на трамвай, как уставший пролетарий. Тут, конечно, останавливается перед ним трамвай номер 6. Василий Тарасович просит, конечно, одного пассажира подержать в руке ведрышко со статней краской, а сам, конечно, становит на площадку стремянку. Ну, конечно, слов нет. Стремянка не была сплошной чистоты, не блестела. И в ведрышко, раз в нем краска, нельзя свои польта окунать. И которая дама... сунула туда руку, сама виновата. Не суй рук в чужие предметы. Это все так. С этим мы не спорим, может быть. Василий Тарасович действительно верно, не по закону поступил, что со стремянкой ехал. Речь не об этом. Речь о костюме. Непман, сидящие в трамвае, решительно взбунтовались. Как раз именно насчет костюма.
3: То есть, говорят, не можно к нему прикоснуться совершенно. То есть отпечатки бывают.
1: Василий Тарасович резонно отвечает. Очень, говорит, то есть понятно. Раз масляная краска на лифе, то отпечатки завсегда случаются. Было бы, говорит, смертельно удивительно, если б без отпечатков. Тут, конечно, одна непманша из кондукторов трезвонит. Конечно, во все звонки и вагон останавливается. Останавливает вагон и хамским голосом просит сойти Василия Тарасовича. Василий Тарасович говорит, трамвай для публики или публика для трамвая? Это же, говорит, понимать надо. А я, говорит, может, в 5 часов шабашу, может, я маляр. Конечно, происходит печальная сцена с милицией и оберстрелочником, и кустаря-пролетария Василия Тарасовича Растопыркина сымают, как сукина сына, с трамвайной площадки, мордой задевает о полустойку и выживают. Со стремянкой уж в вагоне проехать нельзя. До чего докатились?

0: Михаил Зощенко «Нервные люди».
1: Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то, что драка, целый бой. На углу Глазовой и Боровой.

дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали. Главная причина – народ очень уж нервный. Расстраивается по мелким пустякам, горячится. И через это дерется грубо, как в тумане. Но оно, конечно, после гражданской войны нервы, говорят, у народа завсегда расшатываются. Может, оно и так. А только у инвалида Гаврилова от этой идеологии башка поскорее не зарастет. Ну, значит, приходит, например, одна жиличка Марья Васильевна Щипцова в 9 часов вечера на кухню и разжигает примус. Она всегда, знаете, в это время разжигает примус, чай пьет и компрессы ставит. Так приходит она на кухню. Ставит примус перед собой и разжигает. А он, провались, совсем не разжигается. Она думает, с чего бы он, подлый, не разжигается? Не закоптел ли, провались, совсем? И берет она в левую руку ежик и хочет чистить. Хочет она чистить, берет в левую руку ежик, а другая жиличка, Дарья Петровна Кобылина, чей ежик, посмотрела, чего взят.

0: муж Иван Степанович Кобылин, чей ежик на шум является. Он здоровый мужчина такой, пузатый даже, но в свою очередь нервный. Так является этот Иван Степанович и говорит. Я, говорит, ну ровно слон работаю за 32 рубля с копейками кооперации. Улыбаюсь, говорит, покупателям и колбасу им отвешиваю. И из этого, говорит, за трудовые гроши ежики себе покупаю. И ни почем, то есть не разрешу постороннему чужому персоналу этими ежиками пользоваться. Тут снова шум и дискуссия поднялась вокруг ежика. Все жильцы, конечно, поднаперли в кухню, хлопочут. Иван Гаврилович тоже является. Что за шум, говорит, а драки нет? Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка. Началось! А кухонька, знаете, узкая, драться не способна. Тесно, кругом кастрюли и примуса. Повернуться-то негде. А тут 12 человек вперлось. Хочешь, например, одного похаря брызнуть, троих кроешь, и, конечно, дело, на всех натыкаешься, падаешь. Не то что, знаете, безногому инвалиду с тремя ногами устоять на полу нет никакой возможности.
1: А инвалид, старая перечница, несмотря на это, в самую гущу вперна.
0: Иван Степанович Кобылин, чей ежик, кричит ему: «Уходи, гаврилыч, от греха! Гляди, последнюю ногу оборвут!» Гаврилыч говорит: «Пущай, говорит, нога пропадет!» А только, говорит, «Не могу я теперь еще уйти! Мне, говорит, сейчас всю амбицию в кровь разбили!» Ему действительно в эту минуту кто-то по морде съездил. Ну и не уходит, накидывается на всех. Тут в это время кто-то и ударяет инвалида кастрюлькой по кумполу. Инвалид брык на пол и лежит, скучает. Какой-то паразит за милицией кинулся. Ой, является Мельтон, кричит: «Запасайтесь, подлюки, гробами! Сейчас стрелять буду!» Только после этих роковых слов народ маленько очухался, бросился по своим комнатам. Вот те думают, клюква, с чего же это мы, уважаемые граждане, разодрались? Бросился народ по своим комнатам. Один только Иван Гаврилович не бросился. Лежит, знаете, на полу, скучный, и из башки кровь каплет. Через 2 недели после этого факта суд состоялся. А народный судья тоже нервный попался. И началось.

Да, уважаемые слушатели, вот так вот оно и бывает. Иногда человек забывает оставаться человеком. Ну, а великие, умные, талантливые писатели, сатирики, наверное, помогают нам взглянуть на себя со стороны и через смех подумать о чем-то очень и очень недостающем в нас же самих. Или, как это у Николая Васильевича Гоголя, «Смеетесь, над кем смеетесь, господа, над собой смеетесь». Ну что ж, друзья, давайте будем улыбаться сами над собой. Ведь умение улыбнуться и посмеяться над самим собой – это дорогого стоит. Ну, а сегодня мы рассказом «Нервные люди» в цикле художественных чтений по мотивам литературных сатирических произведений писателя Михаила Зощенко в цикле под названием «Невозможное возможно» мы завершили наш вот этот вот цикл художественных чтений. Ну и надеюсь, что он был полезен для вас и интересен. Ну, а участие в нашем цикле принимал участие актер Александр Муратов, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Хорошего вам настроения. До новых встреч!

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 9 сентября в Челябинск прибыла десница святителя Спиридона Тримифунского. В аэропорту святыню встретили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и митрополит Челябинский и Миасский Алексий. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 17 августа десница была доставлена из Греции в Россию. В рамках общероссийского принесения святыня посетит 13 городов страны. Для Челябинска это первое принесение десницы святителя. С 9 по 11 сентября поклониться святыне можно в Кафедральном соборе Рождества Христова. Далее в этом выпуске. В результате ночной атаки вооруженных сил Украины 9 сентября получил повреждение храм святителя Спиридона Тримифунского города Новороссийска. Минувшей ночью беспилотники ВСУ нанесли удар не только по гражданской инфраструктуре, но и по православной святыне, храму святителя Спиридона Тримифунского, сообщил в своем телеграм-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко. В результате атаки серьезно пострадали кровля и купола центральной части храма, частично остекление. Однако, несмотря на масштаб внешнего разрушения, внутреннее убранство практически не пострадало. Все иконы уцелели, стены и алтарная часть получили лишь точечные повреждения. На прилегающей территории разрушено строение хозяйственного назначения. Прямым попаданием пробило газовую трубу. Аварийная служба оперативно устранила порыв, говорится в сообщении. Первоочередной задачей, по словам Андрея Кравченко, является демонтаж поврежденного купола для предотвращения обрушения крыши и расчистка прилегающей территории, в чем активно помогают прихожане, волонтеры и казаки. 10 сентября подрядная организация приступила к восстановительным работам. «Это покушение на духовные ценности нашего города. Непростительное преступление», – заявил глава города. «Только вместе мы способны вернуть храму его прежний вид и укрепить то, что нельзя разрушить – наше единство и веру». И в завершении выпуска. «Игрушки с искусственным интеллектом, имитирующие голос матери, вредны для детей», – рассказала психолог. «Они разрушают привязанность у ребенка». Такие игрушки особенно опасны в первые 2 года жизни ребенка, когда его базовое доверие к миру формируется через эмоциональный контакт с матерью, предупреждает психолог высшей категории, почетный работник образования Российской Федерации, психоаналитик Ирина Глазунова. Мы должны осознавать, что если эта игрушка будет разговаривать голосом мамы, а эмоционального контакта с матерью нет, то, естественно, это будет большое искажение во взаимоотношениях в привязанности ребенка. На этой фазе формируется либо базовое доверие к окружающему миру и самому себе, либо недоверие, рассказала она. Эксперт отмечает, что именно через контакт с матерью формируется эмоциональный интеллект, например, через колыбельные, которые поет ребенку мама. Если заменить ее алгоритмом, ребенок лишится необходимого ему эмоционального контакта. Агентство ТАСС напомнило, что с 1 сентября в России действует ГОСТ на игрушки с искусственным интеллектом, в том числе интерактивные куклы с распознаванием речи, роботизированные игрушки, умные устройства, игровые консоли и аксессуары с элементами искусственного интеллекта. Стандарт предписывает, в частности, привлекать к их разработке детских психологов, педагогов и представителей родительского сообщества. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и благослови вас Господь.
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Продолжается наш эфир, уважаемые слушатели. Иван Алексеевич Бунин. Роман «Жизнь Арсеньева». Читает Андрей Смоляков. Напоминаем, запись сделана на Радио России.
2: Пушкин был для меня в ту пору подлинной частью моей жизни. Когда он вошел в меня, я слышал о нем с младенчества, и имя его всегда упоминалось у нас с какой-то почти родственной фамильярностью, как имя человека вполне нашего, по тому общему особому кругу, которому мы принадлежали вместе с ним. Да он и писал все только наше, для нас и с нашими чувствами. Буря, что в его стихах мглой крыло небо, вихри снежные крутя, была та самая, что бушевала в зимние вечера вокруг Каменского хутора. Мать иногда читала мне певучий и мечтательный на старомодный лад с милой томной улыбкой. «Вчера за чашей пуншевою с гусаром я сидел». И я спрашивал, с каким гусаром, мама? С покойным дяденькой? Она читала: «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге, вижу я». И я видел этот цветок в ее собственном девичьем альбоме. Что же до моей юности, то вся она прошла с Пушкиным. Никак не отделим был от нее и Лермонтов. Немая степь синеет, и кольцом серебряным Кавказ ее объемлет. Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет, как великан, склонившись над щитом, рассказом волн кочующих внимая, а море черное шумит, не умолкая. Какой дивной юношеской тоске о далеких странствиях, какой страстной мечте о далеком и прекрасном, заветному душевному звуку отвечали эти строки, пробуждая, образуя мою душу. И все-таки больше всего был я с Пушкиным. Сколько чувств рождал он во мне. И как часто сопровождал я им свои собственные чувства и все то, среди чего и чем я жил. Вот я просыпаюсь в морозное солнечное утро, и мне вдвойне радостно, потому что я восклицаю вместе с ним: «Мороз и солнце, день чудесный!» С ним, который не только так чудесно сказал про это утро, но дал мне вместе с тем и некий чудесный образ. «Еще ты дремлешь, друг прелестный!» Вот, проснувшись в метель, я вспоминаю, что мы нынче едем на охоту с гончими, и опять начинаю день так же, как он. Вопросами: тепло ли, утихла ли метель, пороша есть или нет, и можно ли постель оставить для седла, или лучше до обеда возиться с старыми журналами соседа. Вот весенние сумерки, золотая Венера над садом, раскрыты в сад окна, и опять он со мной выражает мою заветную мечту. «Спеши, моя краса, звезда любви золотая взошла на небеса». А там опять роняет лес багряный свой убор, и страждут озими от бешеной забавы, той самой, которой с такой страстью предаюсь и я. Как быстро в поле, в круг открытом, подкован вновь мой конь бежит, как звонко под его копытом земля промерзла и стучит. Ночью же тихо всходит над нашим мертвым черным садом большая мглисто-красная луна, и опять звучат во мне дивные слова, как привидение за рощею сосновой. Луна туманная взошла. И душа моя полна несказанными мечтами о той, неведомой, созданной им и навеки пленившей меня, которая где-то там, в иной далекой стране, идет в этот тихий час к брегам, потопленным шумящими волнами. Мои чувства к Лизе Бибиковой были в зависимости не только от моего ребячества, но и от моей любви к нашему быту, с которым так тесно связана была когда-то вся русская поэзия. Я влюблен был в Лизу на поэтический старинный лад и как в существо, вполне принадлежавшее к нашей среде. Дух этой среды, романтизированный моим воображением, казался мне тем прекраснее, что навеки исчезал на моих глазах. Я видел, как бледнел наш быт, но тем дороже был он мне. Я даже как-то странно радовался этой бедности. Может быть, потому, что и в этом находил близость с Пушкиным. Дом которого, по описанию Языкова, являл картину тоже далеко не богатую. «Обоями худыми, кое-где прикрытая стена, пол нечиненный, два окна и дверь стеклянная между ними, диван предобразом в углу, да пара стульев».

Впрочем, в то время, когда Лиза жила в Батурине, бедный быт наш был украшен жаркими июньскими днями, густой зеленью тенистых садов, запахом отцветающего жасмина и цветущих роз, купанием в пруду, который со стороны нашего берега, тенистого от сада и тонувшего в густой прохладной траве, был живописно осенен высоким ивняком, его молодой блестящей листвой и гибкими глинцевитыми ветвями. Так навсегда и соединилась для меня Лиза с этими первыми днями купания, с июньскими картинами и запахами жасмина, роз, земляники за обедом, этих прибрежных ив, длинные листочки которых очень пахучие и горьки на вкус, теплой воды и тины, нагретого солнцем пруда. Сперва застенчиво, а потом все дружелюбнее и живее отвечала и Лиза, уже несколько загоревшая и с некоторым блеском в своих широких глазах. Теперь она ходила в белой с синим воротом матроски и довольно короткой синей юбочке, ничем не прикрывая от солнца свою черную головку с заплетенной и большим белым бантом завязанной, слегка курчавившейся черной косой. Она не купалась, только сидела на берегу, пока купались где-то под особенно густым ивняком ее мать Уварова. Но она иногда снимала туфельки, чтобы походить по траве, насладиться ее нежной свежестью. И я несколько раз видел ее босиком. Белизна ее ножек в зеленой траве была невыразимо прелестна. И опять наступили лунные ночи. И я выдумал уже совсем не спать по ночам. Ложиться только с восходом солнца. А ночь сидеть при свечах в своей комнате, читать и писать стихи, потом бродить в саду, глядеть на усадьбу Уваровых с плотины пруда. Потом к другому нашему соседу, к тому, чья усадьба была через улицу от нашей и чей сын был в ссылке, к старику Алферову, приехали его дальние родственницы, петербургские барышни, и одна из них, младшая, Ася, была хороша собой, ловка и высока, весела и энергична, свободна в обращении. Она любила играть в крокет, щелкать что попало фотографическим аппаратом, ездить верхом, и я незаметно стал довольно частым гостем в этой усадьбе. Вступил с Асей в какое-то подобие дружбы, в которой она и помыкала мной, как мальчишкой, и проявляла в то же время явное удовольствие от общества этого мальчишки. Она то и дело снимала меня, мы с ней по целым часам стучали крокетными молотками, причем всегда выходило, что я будто бы что-то не так делаю, а она поминутно останавливалась и необыкновенно мило, не выговаривая буквы «Л», кричала на меня в полном отчаянии: «Ах, какой вы глупый! Боже, какой вы глупый!» Больше же всего любили скакать под вечер по большой дороге. И уже не совсем спокойно слушал я ее радостные покрикивания на скаку. Видел ее румянец и растрепавшиеся волосы. Чувствовал наше с ней одиночество в поле. Меж тем, как ее лироподобное тело великолепно лежало на седле, и тугая икра левой ноги, упертой в стремя, все время мелькала под развивающимся подолом амазонки. Но то было днем, вечером, а ночи свои я посвящал поэзии. Вот уже совсем темно в поле. Густеют теплые сумерки, и мы с Асей шагом возвращаемся домой. Проезжаем по деревне, пахнущей всеми вечерними летними запахами. Проводив Асю до дому, я въезжаю во двор нашей усадьбы, бросаю повод потной кабардинке работнику и бегу в дом, к ужину, где меня встречают веселые насмешки братьев и невестки. После ужина я выхожу с ними на прогулку, на выгон за пруд или опять все на ту же большую дорогу, глядя на сумрачно-красную луну, поднимающуюся за черными полями, откуда тянет ровным, мягким теплом. А после прогулки я остаюсь, наконец, один. Все затихло: дом, усадьба, деревня, лунные поля. Я сижу у себя возле открытого окна, читаю, пишу.
Чуть посвежевший ночной ветер приходит от времени до времени из сада. Там и сям уже озаренного колеблет огни оплывающих свечей. Ночные мотыльки роями вьются вокруг них, с треском и приятной вонью жгутся, падают и понемногу усеивают весь стол. Неодолимая дремота клонит голову, смыкает веки, но я всячески отдалеваю, осиливаю ее. И к полуночи она обычно рассеивалась. Я вставал, выходил в сад. Теперь в июне луна ходила по-летнему, ниже. Она стояла за углом дома. Широкая тень далеко лежала от него на поляне. И из этой тени особенно хорошо было смотреть на какую-нибудь семицветную звезду, тихо мерцавшую на востоке, далеко за садом, за деревней, за летними полями, откуда иногда чуть слышно и потом особенно очаровательно доносился далекий бой перепела. Цвела и сладко пахла столетняя липа возле дома, тепла и золотиста была луна. Опять тянуло только теплом. Как всегда перед рассветом, близость которого уже чувствовалась там, на вечном небосклоне, где горизонт уже чуть серебрился, тянуло оттуда из-за пруда, и я тихо проходил по саду навстречу этой ровной тяге, шел на плотину. Двор Уваровской усадьбы сливался с деревенским выгоном, а сад за домом с полем. Глядя на дом с плотины, я точно представлял себе, где кто спит. Я знал, что Лиза спит в Глебочкиной комнате, в той, окна которой выходили тоже в сад, темный, густой, подступающий прямо к ним. Как же передать те чувства, с которыми смотрел я, мысленно видя там, в этой комнате, Лизу, спящую под лепет листьев, тихим дождем струящийся за открытыми окнами, в которые то и дело входит и веет этот теплый ветер с полей, лелея ее полудетский сон, чище прекраснее которого не было, казалось, на всей земле. Этот странный образ жизни длился чуть не все лето, а изменился неожиданно и круто. В одно прекрасное утро я вдруг узнал, что Бибиковых уже нет в Батурине. Вчера уехали. Я кое-как провел день, перед вечером пошел к кассе, и что же услышал? «А мы завтра в Крым уезжаем», — тотчас сказала она, завидя меня и так весело, точно хотела чрезвычайно меня обрадовать. В мире после того образовалась такая пустота и скука, что я стал ездить в поле, где уже начали косить нашу рожь, стал по целым часам сидеть на рядах, на жневье и бесцельно смотреть на косцов. Сижу, а кругом сушь, недвижный зной, мерный шум кос. Густой и высокой стеной стоит на серой от зноя синеве безоблачного неба море пересохшей, желто-песчаной ржи с покорно склоненными полными колосьями. А на него друг за другом наступают, в раскорячку идут и медленно, ровно уходят вперед мужики распояской. Широко и солнечно блещут шуршащими косами, кладут влево от себя ряд за рядом, оставляют за собой колкую щетку желтого жневья. Широкие пустые полосы мало-помалу все больше оголяют поле, делают его совсем новым, раскрывают все новые виды и дали. «Что ж так-то даром сидеть, Борчук?» — грубовато и дружелюбно сказал мне как-то один косец, высокий и красивый черный мужик. «Берите-ка мою другую косу, заходите с нами». И я встал, и ни слова не говоря, направился к его телеге. С тех пор и пошло. Сперва было великое мучение. От поспешности и всяческой неловкости я так выбивался из сил, что по вечерам едва добредал домой, согнутый, изломанный спиной, с ноющими в плечах и горящими от кровавых мозолей руками, с обожженным лицом, со слипшимися от засохшего пота волосами, с полынной горечью во рту.
но потом так втянулся в свою добровольную каторгу, что даже засыпал с блаженной мыслью: «Завтра опять косить». За косьбой же наступила воска. Это работа еще труднее. Это еще хуже. Всаживать вилы в толстый, сухоупругий сноп, подхватывать скользкую рукоятку вил коленом и смаху до боли в животе вскидывать эту великолепную шуршащую тяжесть, осыпающую тебя острым зерном, на высокий и все растущий, на все уменьшающийся телеге огромный, отовсюду торчащий охвостьем снопов воз. А потом ощупывать его тяжко зыбкую, со всех сторон колющую и душно пахнущую ржаным теплом гору жесткими веревками. Изо всех сил стягивать ее ими, туго-натуго захлестывать их за тележную грядку, а потом медленно идти за ее качающейся громадой по выбитому, ухабистому проселку, по ступицу в горячей пыли, все время глядеть на лошадь, кажущуюся подвозом совсем ничтожной, все время внутренне тужиться вместе с ней, все время бороться, что на все лады скрипящая под своим страшным грузом тележонка не выдержит где-нибудь на повороте, заезд слишком круто подвернувшееся колесо, и весь этот груз безобразно рухнет на бок. Это все не шутка, да еще с раскрытой под солнцем головой, с горящей потной грудью, разъеденной ржаным ссором, с дрожащими от переутомления ногами и с полынью во рту.

А в сентябре я все сидел на гумне. Пошли серенькие бедные дни. В Риге с раннего утра до позднего вечера ревела, гудела, засыпала соломой и густо дымила хоботьем молотилка. Бабы и девки одни горячо работали под ней граблями, низко сдвинув запыленные платки на глаза. Другие мерно стучали в темном углу веялкой. За ручку крутили внутри нее дующие хлебным ветром крылья. И все время однообразно и жалобно сладко пели. А я все слушал их. То становясь крутить рядом с какой-нибудь из них, то помогая нагребать из-под веялки уже совсем чистое зерно в меру и с удовольствием сливать его потом в раскрытый подставленный мешок. Я все больше втягивался в близость и дружбу с этими бабами и девками. Уже одна длинноногая рыжая девка, певшая всех удалей и умилей, и в то же время, несмотря на свою видимую бойкость и грубость, с особенно грустной задушевностью намекала мне совсем понятно, что она ни от чего не прочь. За новые ножницы, например. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не случилось в моей жизни нового события. Я неожиданно попал уже в один из самых важных ежемесячных петербургских журналов, очутился в обществе самых знаменитых в то время писателей, да еще получил за это почтовую повестку на целых 15 рублей. «Нет», — сказал я себе, потрясенный и тем и другим, «довольно с меня этой Риги, пора опять за книги, за писание». И тотчас же пошел седлать кабардинку. «Съезжу в город, получу деньги и за работу». Уже вечерело, но я все-таки пошел седлать, оседлал и погнал по деревне, по большой дороге. В поле было грустно, пусто, холодно, неприветливо. А какой бодростью, какой готовностью к жизни и верой в нее полна была моя юная одинокая душа. Черный бархатный шмель, золотое оплечье, заунывно гудящей певучей струной. Ты зачем залетаешь в жилье человечье и как будто тоскуешь со мной? За окном свет и зной, подоконники ярки, безмятежные жарки последние дни. Полетай, погуди, и в засохшей татарке на подушечке красной усни. Не дано тебе знать человеческой думы, что давно опустели поля, что уж скоро в бурьян сдует ветер угрюмый золотого сухого шмеля.

Сегодня в звучащей книге, дорогие наши слушатели, вашему вниманию было представлено продолжение романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Со страницами романа вас знакомит Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио России.

Екатеринбурге 20 часов. Новости. На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В храме памятники на крови почтили память героя России, генерала армии Евгения Николаевича Зиничева, возглавлявшего МЧС России с 2018 по 2021 год. Панихиду совершил духовник Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России, благочинный Березовского округа, храмов Екатеринбургской епархии, настоятель храма во имя мученика Иоанна Воина, поселка Новоберезовский, иерей Кирилл Кузовников. За богослужением молились сотрудники Главного регионального управления МЧС России, курсанты Уральского института ГПС МЧС России, ветераны пожарной охраны. В мероприятии приняли участие начальник Главного регионального управления МЧС России Виктор Владимирович Теряев, заместители начальника Главного управления, начальник Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России Алексей Алексеевич Аникеев, а также сотрудники подразделений спасательного ведомства и курсанты. В Уральском институте ГПС МЧС бережно хранят память о герое, отдавая дань уважения его подвигу и самоотверженности. По традиции, каждый год в день кончины Евгения Николаевича в храме на крови совершается заупокойное богослужение с участником личного состава вуза. Евгений Зиничев посвятил свою жизнь служению Отечеству. После прохождения срочной службы на Северном флоте он продолжил службу в органах государственной безопасности, где прошел путь от оперативного сотрудника до заместителя директора ФСБ России. В мае 2018 года он был назначен министром МЧС России. За годы службы он был удостоен множества наград, среди которых орден Александра Невского, орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени с изображением мечей, медаль Суворова и другие. 8 сентября 2021 года во время межведомственных учений в Норильске Евгений Николаевич погиб при исполнении служебного долга, спасая человека. За проявленное мужество и героизм ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Память о Евгении Николаевиче Зиничеве живет не только в сердцах его коллег и подчиненных, но и в повседневной службе спасателей. В день панихиды при смене дежурных караулов в пожарно-спасательных подразделениях на Среднем Урале минуты молчания почтили его память. Далее в этом выпуске. Архиерейский мужской хор «Аксиос» выступил с концертом в Челябинске. Новое выступление исполнителей во Дворце культуры железнодорожников – большое событие в культурной жизни южноуральской столицы. Вместе с многочисленными горожанами концерт посетил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Музыкальный коллектив был создан в 2023 году по благословению правящего архиерея и до сих пор остается единственным мужским духовным коллективом Челябинска. Хор ведет активную концертную деятельность в России и за рубежом, участвует в благотворительных мероприятиях, сотрудничает с Министерством культуры Челябинской области и с ведущими творческими коллективами. Под управлением художественного руководителя и главного дирижера лауреата всероссийских и международных конкурсов Александра Галичина в новой программе «Песни, рожденные светом» музыканты исполнили духовные песнопения, произведения советских композиторов, обработки русских народных песен. И в завершении выпуска. С 1 марта обязанность бороться с большевиком Сосновского возложили на абсолютно всех владельцев земельных участков, включая дачников, владельцев домов и личных приусадебных хозяйств. Нестандартное и вместе с тем довольно простое решение проблемы злостного сорняка нашли исследователи из Института истории естествознания и техники, а также из Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук. Изучив биологические особенности агрессивного растения, специалисты выяснили, что главное уязвимое место борщевика – его тесная связь с солнечным светом. Это растение чувствует себя комфортно только на хорошо освещенных участках. Лесные опушки, запущенные луга с густой травой, придорожные полосы, то есть любые места, где солнца много, а тени почти нет. Тогда у ученых возникла идея искусственно
перекрыть сорняку доступ к свету с помощью обыкновенной ели. Известно, что она хорошо растет в тени, а с годами образует густую крону, создающую плотный полог. Эксперимент получил условное название «краденое солнце». Он проводился на территории Шаховского района Подмосковья в течение 6 лет. Главные результаты, к которым пришли ученые. Ель действительно способна победить в противостоянии света и тени и со временем вытеснить борщевик с занимаемой им площади. Чтобы молодая ель выжила, очень важна высота саженца. Лучше всего, чтобы она составляла не меньше 51 сантиметра. При таком размере деревцу удается пробиться в верхние ярусы растительности, несмотря на густые заросли борщевика, листья которого в среднем вырастают до 140 сантиметров. Уже через 5-6 лет елочки поднимаются выше 2 метров, и этого становится достаточно, чтобы сорняк начал ощущать нехватку солнечного света. Восстановление лесов можно применять как экологически безопасный способ ограничить распространение борщевика. Предложенный метод не означает, что другие способы борьбы с сорняком можно оставить в прошлом. Но если применять этот подход системно из года в год, борщевик можно заметно потеснить занимаемых им позиций, считают ученые. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Продолжает свое вещание круглосуточный православный радиоканал «Воскресенье». Беседы о вечном в эфире. Сегодня, дорогие наши слушатели, я представляю вам протоиерея Александра Дубасова, настоятеля храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино. Батюшка, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели.
1: Мы много уделяем времени именно покаянию. И сегодня я хотела бы с вами говорить о том, почему человеку так тяжело бывает раскаиваться, и так порой тяжело, так же тяжело бывает идти на исповедь. И когда человек вот не понимает значения покаяния, то можно так сказать, что и тяжело у него совершается поход в церковь. Эти люди делятся своими впечатлениями об этом, очень страдают. И поэтому вот мне, как ведущей, очень хотелось об этом говорить, анализировать, почему это так, обращаться к святым отцам. И, конечно, слово батюшки тоже очень важно в деле покаяния и исповеди.
2: Ну да, вот только единственное, что имеет смысл, наверное, сразу же в начале беседы вот эти понятия исповеди и покаяния как бы несколько разделить.
1: Мы уже раньше это делали.
2: Да, мы это делали, да, и всегда надо понимать, что покаяние – это, с одной стороны, состояние души, с другой стороны, образ жизни. Потому что Господь вначале устами Иоанна Предтечи, а потом и сам лично говорит, да, то есть покайтесь, приблизьте Царство Небесное. То есть этим самым определяет, что жизнь с Богом – это жизнь покаянная на постоянной основе. Это
1: покаянная.
2: И так можно. Вот. И не может быть такое, что сейчас я, значит, нахожусь в состоянии покаяния, потом эту опцию отключил у себя, да, и стал жить как-то по-другому. То есть человек, живущий с Богом, идущий к Богу, вот, ведет вот жизнь такой вот в свете покаяния. Вот по-другому никак нельзя. Вот. А что касается исповеди, то это конкретный такой важный жизненный элемент в борьбе с грехом, в преодолении греха, в оставлении греха, да, то есть препятствии греху, скажем так, вхождению греха в сердце, да, то есть там обоснование там. Вот. И поэтому исповедь также можно разделить на несколько этапов, видов, да, то есть, ну, скажем, всякий человек, готовящийся к причастию, да, то есть он где-то в каком-то пространстве видит и необходимость оказаться на исповеди перед священником, да, и тут уже, ну, скажем так, в разных храмах по-разному, да, кто-то исповедуется перед причастием, да, кто-то накануне вечером, да, кто-то в каком-то некотором отдалении, да, ну, так скажем, да, то есть проходит эту дисциплину, вот, и выглядит она может примерно так, то есть человек, готовясь к исповеди, соответственно, берет либо какие-то, если он делает это не так часто, то полезно взять какие-то, может быть, даже, скажем, такие книжечки, брошюрки, памятки, и так, а может, молитвослов даже достаточно, потому что в молитвослове, например, в вечернем правиле, в третьей молитве, да, Царю Небесному есть перечень грехов, перечисление грехов, да, в завершающей молитве повседневное исповедание грехов, в вечернем правиле также есть перечисление грехов, и в покаянии, значит, в молитвах к причастию также есть, там, в некоторых молитвах есть перечисление грехов. Вот не всегда эта молитва бывает во всех молитвословах, но если человек ищущий, в принципе, для начала, может, даже и вечернего правила будет достаточно. Да. Также есть специальные книжки, которые, значит, есть при подготовке к исповеди, они порой даже очень полезны, особенно на первом этапе, да, то есть так называемая, может, такая основная и такая генеральная исповедь, порой даже называют, да, когда человек хочет качественно все это обсмотреть, обследовать. А человек уже опытный, он, скорее всего, либо ведет дневник, да, то есть свои наблюдений за собой, за своей душой, вот, либо прибегает скажем так, к такому действию. Как только что-то совершилось, и человек осознал, да, что он действительно сделал неправильно, да, он тут же кается пред Богом. Да.
1: Да, мы в прошлой передаче тоже с вами много об этом говорили.
2: Если это содеянное вылилось в пространство внешнее, да, то, соответственно, и спрашивает прощения, то есть так называемое. Внутреннее покаяние — это будет именно исповедь, самоисповедь так называемая, да. Исповедь перед кем-то — это будет исповедь по форме прощенного воскресения, да, прости меня, Христа ради, да, то есть вот такого, такая форма. Прекрасная, кстати, форма, которую очень полезно развивать, да, и, скажем так, стараться уметь это делать, да. Правда, не всегда это нужно делать, не всегда, да, почему? Потому что не всегда наш оппонент готов это услышать, не всегда он готов это принять. Порой где-то надо поступить, скажем так, ну, правильно и мудро, да, то есть, ну, вот у меня личный был опыт, когда я просил прощения у одного человека, он говорит, ну, что ты мне прости, прости, да нужно мне твое прощение. Я понял, да, вот оно, вот, вроде, ну, казалось, я искренне это делал, действительно, вот.
1: Мы же с вами говорили тоже, как важна интонация, интонация и душевное расположение. И можно так попросить прощения, чтобы потом не подходить к этому человеку.
2: Правильный момент вот выбрать, да, где-то, может быть, неприлюдно это сделать, может, где-то тихонечко, может, где-то какой-то завести беседу, и потом где-то там вот аккуратненько, так, скажем так, вот это вот прощение это вложить, да, то есть чтобы вот не было это на эмоциях, да, то есть тут нужна действительно мудрость. Но я, опять же, подчеркну, что это, пожалуй, уже... наверное, присуще человеку достаточно опытному духовной жизни, да, когда вот он уже, вот, ну, скажем так, идет не напролом, или, скажем так, пользуется инструментом уже, ну, тут, может быть, пример, знаете, вот самый любой наш человек поймет, да, то есть есть, вот, скажем, приходит человек на работу, вот он все, может быть, и знает, но еще практически опытно пользоваться этими знаниями не умеет, да, и вот этот человек проработал на каком-то месте, ну, предположим, 10 лет. Будет, конечно, разница, да, как он пользуется всем этим, да, и как он уже, насколько он уже делает эти многие вещи профессионально, быстро, вот как бы так, и хорошо, качественно, да. То есть, наверное, тут то же самое, когда человек только вступает на эту стезю, то, может быть, этот инструментарий для него всем понятен, да, и как-то и пользуется им неуклюже, и где-то, вот, может быть, не все понимает, да, но если продолжает все-таки старается, да, и ищет новые какие-то формы, да, то есть вот какой-то вот, формы-то изобретать это как такое внешнее-то и не надо, они все уже изобретены, да, а вот внутренних тут, как говорится, предела нет, да, то есть тут это постоянный процесс, да, это постоянный процесс, когда человек находится в таком вот правильном духовном поиске, да, своего внутреннего правильного пред Богом состояния. Вот поэтому вот исповедь, вот она вот может быть такая вот внутренняя, да, самая исповедь такой, которая, скажем, торопится человек сразу же это сделать, да, может быть такая внешняя, может быть следующий, да, под такой итог, что ли, да, исповедей, да, это исповедь со священником перед аналоем, да, когда, то есть мы, соответственно, уже все собранное приносим, да, и уже вот пред Богом полагаем. Вот. Может быть, вышедшее сейчас из употребления, но иногда, редко-редко встречается еще исповедь общественная. Что это такое, да? В Древней Церкви существовала как раз исповедь общественная, только общественная, да? Как такой вот исповеди частной, личной.
1: То есть это не личной. общая, а именно общественная.
2: Общественная, да. Общая исповедь, да, это когда священник прочитал молитву, да, и, скажем так, каждый человек для себя, скажем, это какое-то покаяние принес, и все, да. А вот общественное, когда человек выходит перед приходом, да, и перед приходом кается. Раньше так и было. Но каялись в чем? Каялись в тяжелых преступлениях. Вся, вот, скажем, такая вот мелочь и важная, но мелочь, да, такой, скажем, она ускользала от этого, она в эту исповедь не попадала. Что там человек подумал, что он там сказал, что он там внутри себя почувствовал, все остальное. Да, это уже более позднее такое, скажем, духовное наследие от египетских монахов, ну, вообще вот монашество того времени, да, то есть они, когда вот у них было такое действительно огромное количество времени вот погружаться в себя, размышлять и все такое, и приносить, скажем так, миру вот эти вот духовные плоды, да, чтобы мы могли ими пользоваться, да. Вот. И какая была проблема тогда, да, ну вот человек порой стесняется пред всеми все-таки рассказать какие-то вещи, ну это очевидно, да. Ну и то, что вот когда человек кается каких-то больших...
1: публичное выступление, да, конечно, а здесь конечно. Тем более душу свою.
2: Вот. Ну и когда человек кается в чем-то крупном, да, мелочь ускользает, да, она мелочь уже ведь важна. И поэтому, конечно, постепенно исповедь стала так скажем, трансформироваться в личную, да, исповедь перед духовником, перед священником, ну и которая охватывает уже все. Да. Сегодня такая форма общественной исповеди не используется, и, скажем так, используется не всегда или редко используется, но когда она была бы, может, полезна? Когда человек уклоняется в какой-то, скажем, раскол, в какое-то, может быть, сектантство, что-то еще. И вот когда он вообще не жил, а уклонился и хочет вернуться. Вот, пожалуй, тут имеет смысл, да, чтобы он не тайно образующий снова появился рядом с тобой, да, а чтобы он конкретно с благословения правящего архиерея все это совершил, да, и архиерей в том числе тоже его на это дело благословил, да, и принял его как бы личное покаяние, да, то есть такой вот уже высокий уровень, да. То есть, конечно, когда человек совершил чем-то там, вот опять же, делом, словом, помышлением, в чем мы каемся постоянно, ну, постоянно ведь к архиерею по этому поводу обращаться не будешь, это незачем. И людям об этом говорить постоянно, ну, какой смысл, да, это абсолютно не нужно. Вот. А вот в каких-то тяжелых, грубых, таких серьезных вещах, да, которые человека из прихода он был удален, да, или удалился из прихода, да, и потом хочет его вернуться в приход, да, то есть, конечно, что-то имеет место быть вот такой общественной исповеди, наверное, бы очень было бы хорошо воспользоваться, да, то есть, конечно, при этом ни в коем случае не устраняя исповедь у аналоя со священником, да, то есть с чтением молитв, разрешительных и так далее. Вот, поэтому это исповедь, да, а общее жизненное состояние человека, это, конечно, состояние покаяния, да. Мы зачастую обращаем внимание действительно, что человеку не так просто на этот путь встать. Кто-то на нем когда стоит, идет, он не может себе представить, а как жить по-другому. Он не может себе представить, что как это не следить за движением своей души и, соответственно, стараться, в общем-то, ее постоянно пред Богом проверять и, скажем так, чтобы душа была в правильном состоянии, в чистом, да, постоянно за этим следить. Вот. И как и напротив человеку, который живет в такой другой какой-то парадигме, да, устремлен к другим вещам, как правило, житейским, да, как правило, направленным на либо получение комфорта, удовольствия, развлечения и так далее, либо для насыщения себя, для обретения, опять же, богатств мира и так далее, да, то есть вот какое-то вот в этом направлении живущий, то, да, слово «покаяние» для такого, да, порой человека бывает не так просто вот воспринять, понять и принять, и вообще нужность его определить. Зачем мне это нужно, собственно, да? Я прекрасно живу, у меня, в общем-то, все работает, все есть, и тут, в общем-то, до человека, может быть, достучаться каким-то словом бывает крайне сложно. Что мы делаем в этом случае, да? Так, часто приходит муж сокрушается о своей жене, жена о своем муже, родители о своих детях, да, кто-то о своем окружении, о своем начальстве, может, о своем сотруднике, да, о своем подчиненном, там, ну, как угодно, да, вот, соседи, просто люди. Вот. Тут мы делаем, вот опять же, и, скажем так, православие всегда об этом беспокоилось и, в общем-то, вырабатывает свои какие-то приемы и подходы. Вот. Ну, опять же, прежде всего, номер один – это мудрость. Вот, да, мудрость подхода. То есть мы хотим человеку помочь. Что мы делаем? Да, ну, наверное, мы ему пытаемся что-то сказать, посоветовать. Да. А вот бывает, человек не готов этот совет услышать. А сказав ему каким-то, подойдя к нему каким-то советом, да, то есть он, ну, может отреагировать самым неадекватным образом, да, и, в общем-то, из благих побуждений мы получим, в общем-то, какую-то на ровном месте неприятность. В самом разном виде она может выражаться. Поэтому мы должны мудро подходить к этому вопросу и понимать, да, вот этому человеку можно и нужно, и надо дать совет, да, а об этом можно только молиться. Только молиться, да. И своим примером свидетельствовать о правильности жизни в покаянии. Пожалуйста, да, то есть, ну, для, очевидно, это для родителей, в вопросе родителей и детей, да, то есть, когда видит родитель, что ребенок, ну, как бы так начинает жить как-то не так, как ему бы хотелось, да, то есть, и тут сразу же, он готов слушать твой совет? Нет, закрывается там это, всячески препятствует и затыкает уши, убегает и все. Ну зачем тогда к нему лезть в этом случае, да? Решай с ним те вопросы, которые ты можешь решить, которые жизненно необходимы для него, как ему кажется, да, то есть по, в отношениях ребенок-родитель, да, то есть какие-то точки соприкосновения, вот этими точками соприкосновения надо жить. А все остальное через Христа. Все остальное, как говорится, засылай Богу.
1: Говори Богу, да, и пусть, о своих детях, и а проси, не детям, о Боге.
2: Да, и проси, чтобы Господь уже все устроил как должно. Да? А еще плюс просить Бога наставить, а что же мне быть, как же мне быть, да, как, что мне делать. Вот поэтому тут...
1: Батюшка, у меня есть такая прекрасная цитата Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», касающийся нашей темы, почему так болезненно совершается порой покаяние, да, и почему так тяжело идти на исповедь. А отец Иоанн Кронштадтский пишет: «Иной как будто молится Господу, а сам работает дьяволу, гнездящемуся в сердце, потому что молится устами только, а сердце его холодно, не чувствует и не желает того, чего уста просят и что говорят». И далече отстоит от Господа. Также есть много причастников, которые причащаются тело и крови Христовой не искренне, не с великой любовью, а только устами и чревом, с маловерием, холодностью, сердцем, пристрастным к пище и питью, к деньгам или склонным к гордости, зависти, лености. И сердцем далече отстоят от того, кто весь есть любовь, святыня, совершенство, премудрость и доброта неизреченная. Таковым нужно глубже входить в себя, глубже каяться и глубокомысленнее размышлять о том, что есть молитва и что причащение.
2: Да, вот хорошо бы, когда человек это бы услышал, прислушался бы к этому и, соответственно, действительно стал бы свою жизнь в этом направлении исправлять. Но зачастую этот человек именно вот живет-то как-то вот так вот. Ну, даже отцу Иоанну-то Кронштадтскому было в этом смысле рассуждать несколько, не то чтобы проще, но более как бы логично в чем, да, то есть страна того времени, да, наша страна того времени, да, то есть жила, в общем-то, ну, так или иначе в православной вере, да, то есть православная вера присутствовала везде. И поэтому тому или иному человеку услышать вот этот призыв святого Иоанна Кронштадтского было, ну, в общем-то, несколько проще и очевиднее. Сегодня, чтобы этот призыв увидеть, услышать, да, наш человек целенаправленно прийти в храм. Прийти в храм и, соответственно, с каким-то священником, да, то есть начинать какое-то совместное действие, да, то есть просить наставничества, да, то есть чтобы священник уже наблюдал за этим человеком и где-то подсказывал, да, где-то его куда-то правильно ориентировал и так далее. Да, поэтому... Сказано абсолютно все правильно, но это получается некоторый второй шаг. А первый, как же сделать так, чтобы человек-то пришел слушать вот то, что говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, да, то есть ведь, как правило, где-то вот по радио-то человек не всегда это услышит, в новостях, в каких-то
1: вообще
2: там сводках, да, в музыке, которую слушает современный человек, ну, слова эти не звучат, да, то есть эти слова прекрасно звучат на различных, немногочисленных, очень немногочисленных православных каналах, да, эти слова звучат, да, то есть радио «Воскресенье».
1: Причем звучат все время.
2: Да, телеканал «Союз», радио «Веры», «Спас», вот. Да, ну вот мы четыре, да, ну назовем, ну еще найдем, может, мы один-два религиозных канала, да, так и то, наверное, уже не наши,
1: нет.
2: Да, скорее всего, это уже
1: и
2: будет.
1: И не слыхали мы о них.
2: Да, это будут, скорее всего, уже зарубежные какие-то каналы. Вот и все, да. А если мы посмотрим радиостанции и телепередачи, которые, да, это будет десятки, сотни. Знаете, то есть в этих десятках, сотнях, это, конечно, вот эта вот капелечка, да, она тонет, тонет ее. В общем-то, не так слышно. Поэтому вопрос-то, конечно, когда человек уже оказался вот в среде, в атмосфере церкви, Бога, религии, верующих людей, прихода, прихожан, ну да, там уже как бы до него можно донести, добраться. Он там и читает, и слушает, и священник в проповеди говорит, и лично ему какие-то вопросы, ответы дает. А вот вопрос, как все-таки до внешнего-то человека достучаться, добраться, засвидетельствовать.
1: Скорбя. Ну да. Часто.
2: Прежде всего мы должны понимать, что не мы номер один в этом, а номер один в этом Бог. Бог каждого человека желает привести, каждому человеку желает спасения. А вот об этом мы должны знать. Поэтому, когда мы молимся Богу, мы с Богом становимся маленькими-маленькими участниками божественного мироздания, божественного процесса. Всякий человек, приведенный в храм Богом каким-то образом, да, это и маленькая наша самая-самая такая песчиночка, но она есть. Когда мы живем христианской жизнью, когда мы тоже духовно трудимся. Наша песчиночка в этом присутствует, да. Мы можем от этого отказаться, нас Господь это, в общем-то, не заставляет, да, то есть Он порой понуждает, когда мы уже стали нормальными работниками, вот. Но зачастую мы вот должны на каком-то этапе именно сами это осознавать и понимать. Вот когда мы осознали и поняли, да, то есть очень хорошо, и первое понятие, да, что Бог все устрояет как нужно, да, и нам предлагает стать участниками этого устроения, да, прежде всего нашей духовной жизнью, молитвой, трудами и так далее, нашими заботами. А дальше уже смотрим. Ну, например, приходит человек в храм. Вот зашел, ну, полюбопытствовать. Пожалуйста, вот прекрасная возможность, да, как минимум не вспугнуть человека, не оттолкнуть, не сказать ему какое-то грубое слово. Я имею в виду людей, которые, так скажем, в храме присутствуют. Прихожане, если это во время службы, да, если вне службы.
1: Если он без головного убора, в шортах,
2: да,
1: не обращать внимания.
2: Да? Ну, как не обращать внимания? Молитвенно обратить внимание. Господи, прекрасный человек пришел к тебе, да, наверное, в первый раз, а может, один из первых. Вот. А может быть, не первый раз, может, это его такое, вот, такой протест. Ну, Господи, как хорошо, он все-таки к тебе пришел, да, протестовать вот тут, вот здесь, вот пусть протестует, помоги ему, Господи, да, имени понимания, да, спросит что-то, да, сказать ему нормально, приветливо, хорошо, по-человечески, простым языком,
1: да.
2: Не пытаться на себя, в общем-то, это, скажем, такое вот возвышенное положение вершителя судеб, да, воздевать, вот, и дальше уже смотреть, да, вот человек, вот, пока, пожалуйста, да, наше здесь отношение будет прекрасно. Пришел человек, может быть, в иконную лавку что-то спросить, да, вот мне нужна там иконочка для того, чтобы охраняла мое жилище. Ну, неплохой вопрос, да, запрос есть, да, то есть можем ему просто иконочку, скажем, показать, да, и, соответственно, чтобы вот он ее приобрел, да. А может еще и какой-то вопрос аккуратный задать, да, то есть, а жилище охраняется-то, какая причина-то, что за неспокойствие или еще что существует-то в этом деле, да. Может быть, и об исповеди можно подумать, а что это такое, да, вот, пожалуйста, посмотрите, священник там-то, там-то, тут-то, тут-то, может вам сказать, ну, как бы, да, грамотно вас проконсультировать, да, или сказать, соответственно, приходите на службу тогда-то.
1: Поэтому так важно, какие люди работают в храме.
2: Вы знаете, это вообще, наверное, самое важное.
1: Это да.
2: Можно сколько угодно создавать христианских теорий, сколько угодно писать книжек, сколько угодно вот это всех знаний иметь, но когда человек придет в храм, и все вот это вот огромное богатство, все это сокровище разрушится.
1: Один человек.
2: Через одного человека, который другого оттолкнет.
1: Посмотрев на тебя из-под лобья,
2: да,
1: недоброжелательно, что ты тут пришел сюда, что тебе надо.
2: И все разрушится.
1: И все.
2: Совершенно верно. Поэтому, оказывается, на каждом из нас вот эта миссия лежит, и каждый из нас может, должен, обязан, ну, будучи уже, когда он уже христианин, скажем, такой осознанный христианин, да, ведущий осознанный образ духовной жизни. Вот, на нем, на каждом из нас лежит эта ответственность. Пришли люди на оглашение. Вот они пришли на оглашение, то есть они пришли крестить детей, сами креститься, ну, в основном крестить детей, да, то есть, да, в общем-то, можно, наверное, побеседовать с ними, что-то им рассказать и отпустить, да, то есть, а можно из этого действия сделать, в общем-то, такое определенное действие глубокое.
1: Отец
2: и большое.
1: Александр,
2: да?
1: Знаете,
2: то есть развивать это
1: я
2: действие.
1: Я когда пришла в Иоанно-Притеченский храм, хотела покрестить сына своего. Ну, это было, конечно, давно. Но мне сразу сказали, а мы не можем покрестить сына, потому что мама не крещенная. И не разрешили. И так получилось, да, что вот никто меня не покрестил до определенного возраста. И вот и я покрестилась, и сыночка
2: покрестила. Я тоже как-то здесь крестил. У меня первая, по-моему, одна из первых крестин. За мной сказали, знаешь, символ веры, знаю. Прочитаешь, прочитаю, все, заходите. Вот, все было, значит, Тогда надо было знать символ веры, Отче наш, но я, собственно, человек уже был немножко, чуть-чуть капельку опытный. Да,
1: вы конечно. Тоже поздно крестились.
2: Я крестился-то в младенчестве, меня мама крестила в деревне, тогда еще были сложности, поэтому у нас была там бабушка, которая, вот, ну, скажем так, я был погруженный до времени определенного. А потом, когда храмы стали открывать в 90-м году, значит, Вознесенку открыли, вот, и мама меня туда провела, и уже восполнили обряд крещения, да, уже миропомазание всем своим. Ну, тогда мы не знали, что надо его исполнять. Мы просто думали, что это там было какое-то деревенское крещение, а тут надо покреститься. Знаешь, мы просто записались и просто покрестились. Но я сейчас понимаю, да, что уже крещения как такового не было, потому что я уже был крещен, да, а было уже, то есть, только таинство миропомазания. Действенно, да, потому что крещение-то оно уже было вот... Ну, мы тогда это, многие тогда еще этого не понимали, не знали, как-то сильно не придавали значения. Вот. И поэтому были, вот, скажем так, те 90-е годы, когда действительно в храм людей пошло достаточно много, да, то есть очень много, и количество в день крещения это были и сотни, и больше, и десятки, да, вот. Но очень быстро церковь почувствовала, что что-то не то. Крестится людей очень много, а в общем-то в храме остается единиц. Вот. И поэтому стали, в общем-то, искать варианты. Да? То есть в нашей епархии не стало тут, скажем так, исключением. Наша епархия тоже искала варианты, да. То есть и поэтому искали длительное количество бесед как вариант возможный, да. Количество времени оглашения, да, минимальное. Максимальное, да, сколько, как, что нужно, да. Постепенно и внутри епархии, в нашей епархии, и в патриархии вот пришло такое, что ли, понимание, определение, да, что все-таки крестить без двух бесед и исповеди, ну, в общем-то, будет не очень-то целесообразно. Как минимум, да, это больше можно, а вот меньше вот крайне нежелательно, только какие-то исключительные случаи. Страх смерти, скажем так, человек куда-то уезжает, да, едет служить, едет, может быть, на специальную военную операцию, еще где-то, да, то есть там уже как-то это сокращать. Вот. Трудности собрать всех вместе, да, тоже можно идти навстречу, да, как-то это организовывать. Вот, ну, если, скажем так, ситуация такая стандартная, да, вполне такая решаемая, да, то есть вот отходить от двух бесед и исповеди, в общем-то, наверное, не очень хорошо будет. Вот, ну, вот, собственно, что... Я думаю, в храмах у нас сейчас и совершается, да, и поэтому вот прекрасная проповедь для людей, которые...
1: Совершаются ведь огласительные билеты.
2: Обязательно,
1: да.
2: Обязательно совершаются. И вот прекрасная проповедь и прекрасная возможность сказать человеку, вы знаете, ведь крещение — это не просто крещение, это духовное рождение. А родив духовного ребенка, вы должны будете его питать духовно. А как вы питаетесь сами, расскажите. А никак. А вот давайте-ка раз посмотрим, как надо питаться, да. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это. Вот так следить за своей душой, да, вот так вот ее приводить в чувство и все остальное, да, то есть. И прекрасно, когда это не одна беседа, а именно следующая беседа тоже есть, она как бы идет такая некоторая проверка усвоенного материала. Вот я обращал внимание, что когда идет одна беседа, то она вот или бесполезна, или малополезна. Вот полезно она редко бывает, это какие-то там исключительные случаи. Как правило, человека первый раз, если ему просто рассказал, второй раз он приходит, он практически ничего не чувствует, ничего не слышит, ничего не помнит и ничего не знает. А вот если, как вот мы делаем, да, то есть мы с людьми ведем так называемый сократовский способ используем, да, то есть мы беседуем с помощью вопросов. Здравствуйте, да, а вот расскажите нам.
1: Интересно.
2: Люди начинают говорить, хорошо, вот символ веры, давайте его, вы нам сейчас, вы же родители, вы же крещенные, да, а у вас крестный, да, а знаете, кто такой крестный? Это же специалист духовной жизни, да, он должен быть очень грамотный. Давайте сейчас нам специалист духовной жизни расскажет, что такое символ веры. И, пожалуйста, вот символ веры у нас висит, большой, такой напечатанный, да, вот давайте будем толковать символ веры. Верую во единого, слово единое, пожалуйста, скажите по-русски. И мы начинаем. Единый Вседержитель, небо и земля, Бог Троица, воплощение Христа, распятие. Вот, то есть Бог, что такое Бог, единый Бог, что такое Вседержитель, небо и земля, что такое Бог Троица, да, как Бог пришел в мир, да, то есть распятие.
1: Сократовский способ, да, то есть задавания вопросов.
2: Да, то есть, а как, в чем способ заключается? Да, то есть задается вопрос, и ищется совместный да. поиск ответа. Не то, что за вопрос и ждешь, что я же все-таки не, мы не на экзамене.
1: Учитель.
2: Не учитель, да? То есть, хотя немножко я использую. Это тогда дайте вашу зачетку, так шучу. Вам двойка пока, да? Заходите в другой раз. Ну так, это чтобы создать атмосферу такую располагающую, спокойную, не снять напряжение. Порой где-то это надо. Вот и когда человек начинает включаться, и удивительным образом я много-много раз провожу эксперимент, даже приглашаю людей, посмотрите, говорю, вот мы сидим на первой беседе, да, ведь вот люди, вот они ничего не могут сказать, вот они еле-еле, мык-пык-пык-пык-пык-мык. И остаемся на второй беседе. Те люди приходят, которые были в прошлый раз. И вот мы начинаем. И они раз-раз-раз-раз-раз все отвечают. Я говорю, вот видите, да, то есть, ну, это ведь, если бы я им в прошлый раз просто рассказал, а сегодня бы спросил, они бы ничего не сказали. А вот когда они в прошлый раз нашли ответ сами, с моей помощью, с какой-то еще что-то, да, то есть это у них осталось. И если они это будут поддерживать, да, то, ну, есть хорошая надежда, что будет что-то еще. Вот поэтому каждый на своем месте пусть делает, что может, с надеждой, что Бог совершит самое главное.
1: Отец Александр, спасибо вам большое. Мы продолжим. У нас с вами такое уже... цикл в цикле, получается, беседы в беседах.
2: Дай Бог.
1: Да, дорогие слушатели, почему так болезненно совершается раскаяние и почему так порой тяжело идти на исповедь? Это была тема нашей сегодняшней беседы с отцом Александром Дубасовым. Батюшка является настоятелем храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулина. Спаси Господь. До встречи в эфире.
2: До встречи. До свидания. Спасибо, Бог.

Господи, штося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози благолют души моей, несть спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах и услыша мя от горы святые свои я. Аз услухи спах, востах, яко Господь заступник.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Екатеринбургском пресс-центре ТАСС в среду 9 сентября состоялась пресс-конференция, посвященная прибытию в храм на крови великой христианской святыни десницы святителя Спиридона Тримифунского. Участники пресс-конференции, старший священник храма-памятника на крови, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, член региональной общественной палаты протоиерей Максим Миняйло, руководитель службы добровольцев православной службы милосердия Татьяна Владимировна Липацева, заместитель руководителя православного молодежного добровольческого круга Братства православных следопытов Игорь Батаруев. Спикеры рассказали о почитании святого Спиридона в России и, в частности, на Среднем Урале, о подготовке к торжественной встрече и пребывании святыни в храме на крови, о служении добровольцев и участии молодежных организаций, а также о паломниках из разных регионов России и дальнего зарубежья, в том числе делегатах Международного фестиваля молодежи. Десница святителя Спиридона Тримифунского прибудет в храм-памятник на крови в Екатеринбург 11 сентября в 21:00. Поклониться святыне можно будет до 14:00 воскресенья 13 сентября. Далее в этом выпуске. Публичная презентация второго фильма Курганской епархии из цикла «На линии жизни» о курганском священнике Сергии Алексееве, участнике СВО, пройдет во вторник, 15 сентября, в 18:00 в стенах Курганской областной научной библиотеки имени Югова. Автором картины «Вернуться с войны» выступила известный курганский журналист, лауреат российских и международных конкурсов Елена Саенко. Приводим фрагменты из аннотации картины. Курганский священник Сергий Алексеев, внук фронтовика, когда началась специальная военная операция, мысленно обратился к деду. «Теперь пришло и мое время, дед». Он одним из первых священников епархии вызвался отправиться в зону СВО, но своей очереди ждал почти 2 года. Поехал туда, чтобы быть рядом с бойцами, молиться за них и вместе с ними, поддерживать тех, кто ежедневно смотрит в лицо смерти. Там он увидел войну без прикрас и еще острее научился чувствовать чужую боль. Мы все оттуда вернулись другими, и все, кто придут, будут другими. Но мы священники, мы служим Богу и людям. У нас совершенно другое духовное видение. И наша задача – помочь ребятам, которые возвращаются, говорит отец Сергий. Вход на встречу свободный. Участие в презентации примут главный герой, его друзья и родные, представители общественности и прихожане курганских храмов. Премьера пройдет по адресу город Курган, Комсомольская улица, дом 30, первый этаж, виртуальный концертный зал. Напомним, что проект Курганской епархии «На линии жизни», реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, призван сформировать патриотические ценности у подростков и молодежи Курганской области через создание и распространение в регионе и за его пределами документального кино о подвиге и служении курганских священников, участников СВО. И в завершение выпуска. В Свияжском Успенском монастыре проходит выставка картин «Уроки у рек». На выставке представлены работы татарстанских художников, созданные в рамках одноименного проекта, направленного на помощь руинированным храмам Татарстана. Татарстанские мастера запечатлели храм святителя Николая Чудотворца, урочище Никольское, Лаишевский район Татарстана, Никольскую церковь, урочище Никольская, Карланга, Троицкую церковь, села Удельное, Нечасово. На выставке также представлены работы, посвященные храмам Свияжского уезда. Особое внимание будет уделено храму Воздвижения Креста Господня, села Каинки, Верхний Услонский район Татарстана. Представители крестовоздвиженского прихода совместно с активистами добровольческого движения «Куда ведут ручьи» инициировали реализацию проекта «Уроки у рек». В рамках проекта организуются выездные художественные пленэры, в которых участвуют современные художники. Мастера изображают храмы в текущем состоянии. В работах находят отражение архитектурные и ландшафтные детали, окружающий пейзаж. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души — общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на зело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворил седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или катится греши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мя грехи невольные, ведомо и неведомая, я же от юности от науки злы, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу, или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания, и не темной сласти кроме, устави стремлений страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия и камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в плену плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная». ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукаста партийниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, всесвятые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажить Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит в ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец. ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каятися, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глагола пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: В конец, через Идифума, Псалом Давида, Псалом 61. «Не Богу ли повинуется душа моя? Ибо Он дарует мне спасение, ибо Он Бог мой и Спаситель мой, заступник мой, и впредь не поколеблюсь я. Доколе будете вы нападать на человека, убиваете вы его, как стена падающая и ограда рухнувшая. Ибо честь мою сговорились враги опорочить, в нетерпении своем спешили они, устами благословляли, а в сердце своем проклинали меня. Но повинуйся Богу, душа моя, на Него надежда моя, ибо Он Бог мой, Спаситель мой, заступник мой, и я не отступлю от Него. В Боге спасение мое и слава моя. Бог дарует помощь мне, упование мое на Бога. Уповай на Него, весь народ наш. Изливайте пред Богом сердца ваши, ибо Он — податель помощи. Но суетны сыны человеческие, и лживы сыны человеческие. Весы совести их погрешают, связала их меж собой суета. Не уповайте на неправду и к лихоимству не стремитесь. Если богатство к вам течет, не прилагайте к нему сердце. Однажды слышал я, изрек Бог две истины, что у Бога сила, и что у тебя, Господи, милость, ибо ты воздашь каждому по делам его». Псалом Давида, когда был он в пустыне Иудейской. Псалом 62. «Боже, Боже мой! Поутру взываю к Тебе, возжаждала Тебя душа моя. Томлюсь я по Тебе во плоти моей, в земле пустынной, непроходимой и безводной. Пришел бы я к Тебе во святилище увидеть силу Твою и славу Твою, ибо драгоценнее жизни милость Твоя, уста мои восхвалят Тебя. Благословлять буду Тебя во все дни жизни моей, во имя Твое воздевать буду руки мои, умягчиться и словно елеем напитается душа моя, и молитвой радости восхвалят Тебя уста мои. Вспоминал я Тебя еще в постели моей, ранним утром помышлял о Тебе, ибо Ты заступник мой, и под сенью крыл Твоих я возрадуюсь. Приникла душа моя к Тебе, и поддержала меня десница Твоя. А те, что без вины моей искали смерти моей, сойдут в преисподнюю. Преданы будут мечу, станут добычей лисиц, а царь возрадуется о Боге. Прославлен будет клянущийся им, ибо заградятся уста, говорящих неправду. В конец, Псалом Давида, Псалом 63. «Услышь голос мой, Боже, когда молюсь я Тебе. От страха пред врагами избавь душу мою. Скрой меня от сборища коварных, от множества людей, творящих неправду, которые заострили, как меч, язык свой, напрягли лук свой на дело злое. Затаившись, будут стрелять в непорочного, внезапно подстрелят его и не устрашатся возмездия. Утвердились они в замысле лукавом, сговорились расставить сети, сказали, кто увидит нас. Замышляли они беззаконие, изнемогли, замышляя козни. Подойдет к тебе человек, а сердце его скрыто глубоко. Но да будет превознесен Бог. Точно слабыми детскими стрелами наносили они раны. Изнемог их язык, смутились все, видевшие их. И убоялся всяк человек, и возвестили о делах Божиих, и сотворенное им уразумели. Возвеселится праведник о Господе, и уповать будет на Него, и прославятся те, кто праведен сердцем. В конец. Псалом. Песнь Давида. Песнь и Иеремии, и Езекииля. Людей, переселенных, когда готовились они к исходу из плена. Псалом 64. Тебе подобает песнь, Боже, на Сионе. К Тебе вознесется молитва в Иерусалиме. Услышь молитву мою. К Тебе всяк живущий приходит. Опутали нас беззаконники речами своими. Но Ты очистишь нас от нечестия. Блажен, кого избрал Ты и принял. Вселится он во дворы Твои. Насытимся мы благами дома Твоего. Свят храм Твой. Дивна правда Твоя. Услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и плавающих в морях дальних. Ты утверждаешь горы могуществом своим, припоясанной силою. Возмущаешь глубины моря, пред шумом волн его, кто устоит. В смятении придут народы и убоятся знамений Твоих, живущие у пределов земли. Ты украшаешь приход утра и вечера. Посетил Ты землю и напоил ее, умножил богатство ее. Река Божия наполнилась водами. Посылаешь Ты людям пищу, ибо это угодно Тебе. Борозды пашни напой, умножь злаки на ней. Орошенная дождем, возвеселится она, взращивая их. Благословишь, и увенчаешь Ты времена года благостью Твоей, и поля Твои дадут урожай тучный. Плодоносной станет пустыня, и радостью холмы припояшутся. Оденутся руном ягнята, и в долинах обильно уродится пшеница. Воззовут все к Тебе и воспоют. В конец песнь. Псалом воскресения. Псалом 65. Воззови ко Господу вся земля. Пойте имя Его, воздайте Ему славу и хвалу. Скажите Богу, сколь грозны дела Твои, велика сила Твоя. И обманутся в надеждах своих враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имя Твое, Всевышний. Придите и узрите деяния Божии. Сколь грозен Он в предначертаниях Своих о сынах человеческих! Обращает Он море в сушу, реку перешли мы стопами, и возрадовались мы о Боге, царствующем в силе Своей над веками. Очи Его на племена взирают, да не превозносятся оскорбляющие Его. Благословите народы Бога нашего, громко возгласите славу Ему. Даровал Он жизнь душе моей и не дал поколебаться стопам моим. Ибо испытал Ты нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро, дал нам увязнуть в сетях, возложил скорби на плечи наши, поставил чужой народ над нами, прошли мы сквозь огонь и воду, и вывел Ты нас в место покойное. Войду в дом Твой и совершу всесожжение, исполню пред Тобой обеты мои». Изрекли их уста мои, и произнес язык мой в дни скорби моей. Всесожжения тучные вознесу Тебе с фимиамом, принесу Тебе в жертву агнцев, волов и козлов. Придите, услышьте, поведаю вам, боящиеся Бога, что сотворил Он душе моей. К Нему воззвал я устами моими, и язык мой превознес Его. Если увижу неправду в сердце моем, да не услышит меня Господь. Но вот услышал меня Бог, внял молению моему. Благословен Бог, не отверг Он милости моей, и милость свою явил мне».
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Прыгунов.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Собор екатеринбургских святых. 9 сентября – день памяти священномученика Павла Фокина. Священномученик Павел Фокин родился в 1881 году в семье диакона. Мать его была просфорницей. Кроме Павла в семье воспитывалось еще два сына, которые впоследствии стали священниками, и две дочери – Евгения и Вера. Подобно своим братьям, Павел Иванович избрал духовную стезю. Он поступил в Пермскую духовную семинарию. В 1905 году он был рукоположен в диакона, служил в храмах Пермской епархии. В марте 1912 года диакон был переведен в Екатеринбург, в Екатерининский собор, одну из старейших и наиболее красивых церквей города. В декабре того же года отец Павел удостоился рукоположения в священнический сан и был определен на служение в Сретенскую церковь села Мурзинского Верхотурского уезда. В 1918 году на Среднем Урале начался массовый террор. Почти везде, где появлялись красногвардейские отряды, производились аресты священнослужителей. Из всех церковно и священнослужителей села Мурзинского отец Павел был, видимо, наиболее ревностным и активным. Произносил проповеди, лично беседовал с прихожанами. Это было вменено ему в антисоветскую агитацию. Под угрозой ареста и привлечения к суду рефтрибунала духовенству Сретенской церкви была официально запрещена всякая агитация. А с отца Павла взяли следующую подписку. 1918 года, июня 8 дня, я, ниже подписавшийся священник Павел Фокин, состоя на службе духовного ведомства при Мурзинской Сретенской церкви, сим обещаюсь, что выступать с проповедями против советской власти ни самвона, ни в собраниях и общих молениях, ни в частных разговорах не буду, и местную и государственную власть признаю как власть законную, и каких-либо противодействий ее распоряжением делать не намерен. Вскоре после этого в селе Мурзинском, как и везде по Уралу, началась мобилизация в ряды Красной Армии. Все мужское население села отказалось вступать в рабоче-крестьянскую Красную Армию. Члены коллегии донесли об этом инциденте в город Нижний Тагил, откуда сразу же прибыл карательный отряд во главе с комиссаром Чугуновым. После взятия с населения контрибуции размером 10 тысяч рублей, Чугунов приказал арестовать местного священника отца Павла, а также 17 мужчин, подлежавших мобилизации. Все они были отправлены в Алапаевск. Здесь в ночь на 27 августа, 9 сентября, отец Павел был расстрелян большевиками. После смерти отца Павла его матушка осталась одна с пятью малолетними детьми, без всяких средств к существованию. Осенью 1918 года семья, вероятно, получила некоторое утешение в своей скорбной жизни. В это время территории Верхотурского и других уральских уездов постепенно освобождались белыми, которых население встречало обыкновенно хлебом с солью, с иконами и хоругвами. Жизнь начинала налаживаться. В сентябре 1918 года в Екатеринбурге было проведено епархиальное собрание под председательством Преосвященного Григория, епископа Екатеринбургского и Ирбитского. Постановлением этого собрания семьям священнослужителей, убитых большевиками, в том числе и семье отца Павла Фокина, стала оказываться материальная помощь. Было решено ежемесячно в течение 3 лет производить денежные сборы с духовенства, устроить сбор средств по церквям, начать организацию чтений, лекций и концертов, посвященных памяти погибших иереев. «Было приятно и радостно сознавать, — писали известия Екатеринбургской церкви, — что бедные сироты получат вовремя помощь в своем тяжелом, безвыходном положении, что их горе разделяет и вся епархия, что священнослужители, стоя пред престолом Всевышнего, будут возносить свои теплые молитвы за мучеников и иереев, погибших на своем посту при исполнении своего пастырского долга». Однако, к сожалению, этим добрым начинаниям не суждено было осуществиться во всей полноте. Ситуация коренным образом изменилась летом 1919 года с возвращением правления большевиков. Помощь семьям погибших священников стала тогда уже невозможной. Священномученик Павел Иванович Фокин прославлен в соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской от Екатеринбургской епархии 17 июля 2002 года. В 2010 году его имя включено в собор екатеринбургских святых. И в завершении выпуска. 80-ю годовщину начала блокады Ленинграда 8 сентября делегация Санкт-Петербургской епархии во главе с епископом Кронштадтским Вениамином приняла участие в церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище. Венки возложили губернатор Александр Беглов, председатель Заксобрания Александр Бельский, владыка Вениамин, главы религиозных конфессий, представители ветеранских организаций, молодежных и патриотических объединений, участники СВО. Венок от имени президента России возложил полпред главы государства в Северо-Западном федеральном округе Игорь Ирденя. У монумента Матери Родины священнослужители пропели вечную память защитникам города и жертвам блокады. К памятнику был возложен венок из белых цветов в форме креста. Были также возложены цветы к вечному огню. На мемориале развернута планшетная выставка с репродукциями работ художников, посвященных подвигу жителей осажденного города. Церемония завершилась прохождением роты почетного караула и военного оркестра. 8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда замкнулось кольцо вражеской осады. В годы блокады от голода и бомбежек погибло около 1 100 000 ленинградцев. Памятные акции в этот день прошли по всему городу. У мемориальной доски героизму и мужеству ленинградцев на доме номер 14 по Невскому проспекту, у монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, на Серафимовском и Смоленском мемориальных кладбищах, на Богословском и Невском воинских кладбищах и в других местах захоронений защитников и жителей блокадного Ленинграда. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Святитель Игнатий Брянчанинов. Слово утешения находящемуся в скорби. Вера – помощница во всякой скорби. Вот оружие, которое святое буйство проповеди Христовой вручает рабу Христову для борьбы с сынами Енановыми, мрачными помыслами и ощущениями печали, являющимися душе в образе страшных исполинов, готовых стереть ее, поглотить ее. Первое — это слова «Слава Богу за все». Вторые слова — «Господи, предаюсь Твоей святой воле, буди со мной воля Твоя». Третье слово — «Господи, благодарю Тебя за все, что Тебе благоугодно послать на меня». И четвертое. «Достойное по делам моим приемлю, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем». Эти краткие, заимствованные из Писания употреблялись преподобными иноками с превосходным успехом против помыслов печали. Отцы нисколько не входили в рассуждения с являющимися помыслами. Но только что представал перед ними иноплеменник, они сразу же хватались за оружие чудное. И им прямо в лицо, в челюсти иноплеменника. Оттого они были так сильны, попрали всех врагов своих, соделались наперстниками веры, а через посредство веры наперстниками благодатью, мышцей благодати. Совершили подвиги вышеестественные. Проявление печального помысла или тоски в сердце. Начинайте от всей души, от всей крепости вашей произносить одно из вышеозначенных предложений. Например, «Слава Богу за все». Произносите его тихо, неспешно, не горячась, со вниманием, во услышание одних вас, и произносите до тех пор, доколе иноплеменник не удалится совершенно, доколе не известится сердце ваше в пришествии благодатной помощи Божьей. Она является душе во вкушение утешительного, сладостного мира, мира о Господе, а не от какой другой причины. По времени иноплеменник опять начнет приближаться к вам, но вы опять за оружие, и, как завещал своим воинам гениальный полководец Цезарь, метьте прямо в лицо врага. Ни в какую часть тела так не тяжки, так невыносимы удары, как в лицо. Не подивитесь странности, ничтожности, по-видимому, оружия Давида. Употребите их в дело, и вы увидите знамение. Эти оружия — палица, камень, наделают дела более, нежели все вкупе собранные глубокомысленные суждения и изыскания богословов-теоретиков, сказателей букв германских, испанских, английских, американских. Употребление этих оружий в дело постепенно переведет вас со стези разума на стезю веры, и этой стезей ведет в необъятную дивную страну духовного. Там трапеза манны сокровенной. К ней, по свидетельству Писания, Христос допускает одних победителей. Вы введены в невидимую войну для того, чтобы иметь случай соделаться победителем и в достоинстве победителя наследовать духовные сокровища. Все же это доставляет вам Христос, возлюбивший вас, явственно отделяющий вас в число своих. Итак, уже с самого берега, глядя на темное глубокое море скорбей, на даль, где синева вод сливается с синевой небес, на эту беспредельную даль, пугающие ветры, прислушиваясь к гневному говору волн, к их плесканию однообразному и бесчувственному, не предавайтесь унынию. Не впустите в душу вашу море грустных дум.
тут гораздо более опасностей. В этом море потонуть гораздо удобнее, нежели в море скорбей наружных. Радуйтесь, радуйтесь. Вы для того на берегу моря скорбей, чтобы приплыть в страну радостей. Даль моря имеет противоположный берег, хотя и невидимый для очей человеческого разума. Этот берег — рай умственный, преисполненный духовных наслаждений. Становитесь бестрепетную ногою в легкую ладью веры. Неситесь, как крылатый, по влажным буграм. Кого Бог хочет возвести в рай, того начинает сперва наводить на путь к Нему, на крест. Признак избрания Божия, сказал некоторые святые, аскетический писатель, когда пошлются непрестанные скорби человеку. Отдайтесь вполне Богу, киньтесь в спасительную бездну веры, как бы в море с утеса. Людей оставьте в стороне, как орудие промысла. Эти орудия слепые, сами по себе не имеют никакой силы, никакого движения. Не озабочивайтесь никакими сношениями с людьми, никакими оправданиями перед ними. Такие сношения и оправдания только нарушат мир сердечный и не принесут никакой пользы. Немощные люди, цветы, являющиеся на короткое время на поверхности земной. Вы мечтаете о себе много, вы приписываете себе много, а на самом деле вы немощные люди. Вы почтены самовластием, а вместе с тем не пристаете быть орудиями, слепыми орудиями, вполне орудиями. И того даже вы не видите и не ведаете, что вы орудие. Вы самовластны, так. Вы не можете не принять мзды за дела ваши. Но в бесконечно мудрых судьбах Божьих эти самовластные суть действователи без малейшей власти, без всякой самостоятельности. В делах промысла Божьи люди — это слепые оружия. Потому-то Господь не сподоблял людей, по-видимому, облеченных полной властью, никакого ответа. Потому-то назвал Он чашу, приготовленную злоумышленниками, демонами бесплотными и во плоти, чашей, подаемою Отцом. Примите эти строки как отголосок души, искренне в вас участвующий, сострадающий скорби вашей и усердно желающий вам утешения от Господа. Святитель Игнатий Брянчанинов. Слово утешения находящемуся в скорби. Вера, помощница во всякой скорби. Продолжение следует.

0: Духовное слово.
1: Старец Ефрем Филофейский Аризонский. Отеческие наставления. Читает Валентин Клементьев.
2: Глава 4. О грехе, покаянии, плаче и слезах. Падать и получать раны свойственно людям, поскольку такова наша падшая природа, что если бы и один день составляла жизнь человека на земле, то прилежит его помысл на злое от рождения его. Однако пасть и оставаться в падении – это явно неестественно человеку. Покаяние же воссоздает человека заново. Оно дано, чтобы после крещения душа имела возможность исцелиться. И если б не было покаяния, то мало кто мог бы спастись. Поэтому, доколе есть в человеке дыхание жизни, добродетель покаяния неисчерпаема, ибо и совершенным свойственно ошибаться. Чада мои, когда вы видите, что помысл обличает вас за какие-либо грехи, тотчас примите лекарство. Кайтесь, плачьте, исповедайтесь. И так вы приходите в прежнее и даже еще лучшее состояние. Иуда-предатель, притворно посвятив себя Господу и став причастником благодати, вместе с остальными апостолами совершал чудеса, но в конце потерпел полный крах. Разбойник, совершив бесчестные и безнравственные дела, преступления и многое другое, воззвав покаянным гласом о помиловании, упокоился в небурном пристанище вечного блаженства. Еврейский народ, принявший обетование Божие и названный самим Богом избранным и святым, в своем ослеплении навсегда потерял Бога. Разные варварские племена, по делам своим подобные блудницы, приняли проповедь и стали наследниками того, кого потерял Израиль, истинного Бога. Посему прочь уныние и отчаяние. Сколько бы мы ни были грешными, мы всегда должны прибегать к Богу, и как рабы обращают очи своей души на руку своего Господина, так да будут и наши очи обращены ко Господу с вечной надеждой на Его милость, доколе не помилует нас». Ниспадение человека в телесную мертвенность и, как следствие, изгнание и удаление от благого Отца Бога породило закон греховный, который воюет с законом Божиим. Закон греховный, как тяга и склонность к греху и лукавству, прилежит человеку от юности, и эта склонность ко злу, будучи прародительским наследием, своим действием, плодом и последствием древнего отпадения от источника счастья, в человеческом естестве приняла огромные размеры. Поэтому человеческое естество влечется ко злу, и закономерными следствиями сего являются скорбные беды, постигающие потомков Адама и Евы. Призвание человека к первоначальному сыновству – совершилось ценой крестной смерти Господа Иисуса и привело к вечному спасению, но не упразднило закона греха, который внутри человека. Не потому, что это было невозможно, ведь и одной капли святой крови Иисуса Христа было достаточно, чтобы преобразить весь мир. Но Бог по своему домостроительству оставил этот закон в человеке, дабы посредством него не только наказывать, но и испытывать произволение каждого. Священное Писание говорит, что Бог не допустил, чтобы Иисус Навин уничтожил все окружающие Израиль языческие народы, но оставил некоторые, дабы через них научить израильтян воевать. Стало быть, когда закон греха не встречает на своем пути мужественного противника, то есть доброй воли и намерения, вооруженных божественными заповедями и повелениями, Тогда он побеждает и пленяет подвижника. Он совлекает с него божественные доспехи и впоследствии увлекает в греховный поток. Из этого и многого другого следует, что все злоключения человеческого естества — это плоды ниспадения из состояния прежнего бессмертия в тление. Кроме того, спасительная жертва Бога человека и Иисуса по его домостроительству не упразднила внутреннего закона греховного как для обучения человека, так и по многим другим спасительным причинам, дабы посредством сего соделать его мудрым наследником своих вечных благ. В чем застану, в том и судить буду. Такова цена одного мига. Бог обрел тебя в покаянии, застал во время исповеди, настиг тебя при произнесенных тобой словах «Отче, согреших на небо и пред тобою». Он приблизился к тебе, посетив слезами подлинного покаяния и самоукорения. Вот в этот момент времени Бог будет судить тебя. Как и сказал, верен Господь во всех словесах своих. Если же, о человек, он обрящет тебя в противоположном этому, то когда откроются очи души твоей, ты увидишь, какой потерпел ущерб. Но что пользы? Когда Бог совершит суд над человеком, то уже тщетно покаяние. Когда закончится праздник, напрасны многословные речи, ибо всему уже настал конец. О, что это за великое таинство! О, Боже мой, сладкий мой Иисусе! Открой очи души моей, чтобы видеть мне ясно великое таинство моего вечного спасения и с помощью Твоей благодати подготовить напутствие в дорогу, дабы в конце моей жизни не раскаиваться понапрасну. Как видишь, я совершенно ничего не делаю, но весь поражен язвами страстей. Даруй же мне слезы и всецелое покаяние, прежде чем придет последний час, в который я услышу Твой глас. Уготовь дом Твой, умреши бы ты, и не будешь жив. Покаянию нет предела совершенства. Все добродетели даруются благодатью Божией для того, чтобы быть доведенными человеком до совершенства. Покаяние же довести до совершенства не может никто, потому что до самого последнего вздоха мы нуждаемся в нем, ибо согрешаем во мгновение ока. Поэтому покаяние есть всегда нечто недостижимое. О, насколько благ Бог! Справедливо будут вечно мучиться подобные мне грешники, ибо презрели милосердие Небесного Отца. Согрешая по-человечески, мы ленимся сказать «согрешил». Да и как же нам сказать это, когда мы, и я первый, одержимы забвением, нерадением и их помощницей гордыней, которые стоят серьезными препятствиями на пути к смирению. Это своим крестом показал нам Христос, но мы, к нашему великому сожалению, продолжаем притворяться слепыми. Время уходит, годы летят, и мы все больше приближаемся к вечности. Несмотря на то, что мы видим это, какое-то опьянение ума связывает нас, доколе мы, и я первый, не будем ввержены в гиену. Боже мой, избавивший человеческий род от рабства врагу, избавь и нас от будущего осуждения, когда придешь судить мир, воздавая каждому по делам его. О, если бы молитвами твоими обрел я милость, когда будет судима моя бедная душа, ибо страшусь я в ожидании страшного судьи, обличаемый своей совестью. Послушание, отсечение воли, самоукорение, терпение во всем — все эти делания закладывают фундамент души. Теплота же и ревность духовная сохраняется слезами. Если желаешь быть ревнителем добродетели до конца жизни, поревнуй о непрестанном плаче. И если есть у тебя такие слезы, то не бойся и знай. Ревность содействует желанию твоего спасения. Вода тушит огонь, а вода Божия, истекающая из очей кающегося, мы знаем, воспламеняет иной огонь, но не любви к земному, а огонь божественный, пожигающий чужеродные плевелы. Удаляйся от греха и старайся хранить чистоту. Молись в духе смирения и в сокрушении сердца. Изгоняй любой злой помысел, пытающийся тебя осквернить, призывая Иисуса Христа, который тотчас придет тебе на помощь. Борющее тебя сатанинское досаждение вменится тебе в мученичество. Бог все попускает по своей любви, дабы обучить нас, чтобы мы усвоили премудрость Божию, чтобы был постыжен Искуситель и прославился Бог. Никогда не отчаивайся, никогда не теряй дерзновения, никогда не теряй терпения, но переноси все ради любви Божией, который ради нас претерпел крестную смерть. Его называли бесноватым, его хулили, и многие страдания претерпел он для нашего спасения. Пометуй о смерти. Помни о ней всегда, дабы сокрушалось твое сердце и рождались плач, умиление и слезы. После этого душа приходит в мирное и спокойное устроение и находится в ином, блаженном мире. Будем каяться искренне, исповедоваться чисто и подробно. Пусть нашей постоянной заботой будет суд Божий и его последнее решение о нас. Будем говорить, спасемся ли мы или попадем в адские муки. Теперь, как, пожалуй, и всегда, мы должны проливать покаянные слезы. О, какова должна быть наша забота о чистоте одеяния нашей души! Нам нужно убелить его, иначе в таком состоянии, в каком сейчас находимся, мы не сможем достойно предстать пред Христом. Поучение в памяти смертной никогда не должно покидать нас во все время нашей монашеской жизни. Как драгоценно время этой жизни! Каждая минута имеет великую цену, потому что за одну минуту мы можем подумать столько благих или лукавых вещей. Так один помысел по Богу возводит нас на небо, а один дьявольский помысел низводит в ад. Вот, стало быть, какую цену имеет всего одна минута в настоящей жизни. Но, к сожалению, мы не помышляем об этом, и проходят минуты, дни и целые годы без какой-либо пользы. Да и только ли без пользы? А какой вред все мы получаем от этого забвения? Первый я, и не осознаем того. Но однажды, когда наша душа выйдет из тела, мы поймем это, хотя, увы, будет уже поздно. Исправлению тогда уже нет места. Мы должны осознать, понять это сейчас, пока еще можем положить начало. Будем использовать драгоценное время нашей жизни, и действительно блажен тот, кто понудит себя к этому и положит начало, ибо однажды его душа разбогатеет. Никогда не поздно исправиться, ибо Господь всегда ожидает пробуждения каждого человека, чтобы дать ему работу. Он ждет до едино десятого часа и всеми средствами старается разбудить нас. Желаю, чтобы все мы пробудились, зажгли свои светильники и с недремлющими очами в терпении ожидали пришествия Господня, дабы войти с Ним во всесветлый чертог вечного блаженства, вон и праздник светлых ангелов, чтобы петь вместе с ними воскресные песнопения, которые поведут нас от созерцания к созерцанию, к божественным восхождениям. Тогда, Вот тогда мы поймем со всей ясностью, что за великое дело понуждение себя во всем и как правильно поступали наши духовные руководители, которые понуждали нас к труду, часто огорчая нас. Тогда благодарение Богу будет безгранично. Тогда мы действительно воздадим достойное благодарение Господу. Не будем зря терять времени. Царствие Небесное принадлежит понуждающим себя. Помните об исходе своей души, о последнем часе и моменте тягостного разлучения души с телом. Помните о том, как в последний час жизни приходят бесы и стремятся схватить бедную душу и увлечь ее в ад. О, какое страдание, какая тогда боль души! Какие стенания вырываются из души! Увы, в каком горестном состоянии находится душа в эти минуты! Какие клятвы будет она давать Богу, что изменит свою жизнь, будет шествовать путем покаяния и подвига, только бы не умереть сейчас! Все мы достигнем этого часа и испытаем все это. И даже более того, и будем еще горячее давать обещание, что обратимся на путь покаяния и подвига. Давайте представим, что Бог услышал нашу просьбу. Что нам теперь остается делать? Выполнять обещанное, творить дела истинного покаяния и жить подвигом исправления своей души. Вот и подходящее время для покаяния и подвига. Постепенно сокращается время жизни, и мы, сами того не замечая, приближаемся к нашей кончине и гробу. Нас ожидает суд и судья, а также и книги с записанными в них делами каждого человека. И кто может избежать этого? Никто. Все мы предстанем престолу Христову, ноги и со склоненными выями, чтобы дать ответ за сотворенные дела, слова и мысли. Поотчимся помнить об этом и подобном этому днем и ночью, чтобы привести свои души к плачу и слезам. Грех, подобно жалу, омоченному в усладительное и приятное на устах удовольствие, приближается вероломно, чтобы поразить душу. Но прельстившийся этим кратковременным наслаждением и покоем вскоре почувствует на своем духовном организме, что грех горче яда и губительнее чумы. Брат мой о Господе, что бы ни случилось в твоих отношениях с родителями, исповедь все прощает и изглаживает. Вспомни блудного сына, как он согрешил и как огорчил родителей своим блудным житием. Но когда покаялся, тотчас отверзлись ему отеческие объятия, и прошлое исчезло, как будто и не было его вовсе. Произошло исцеление и твоих опечаленных родителей, потому что обращение твое к духовному пути все исправило. Теперь, находясь в истинной жизни, они получают от Бога известие об изменении твоей жизни и твоем покаянии, о твоих милостынях и панихидах, которые ты по ним совершаешь. Если мы, нагрешившие пред истинным Отцом Богом, получаем прощение содеянного, то как же радуются об этом наши родители, находясь там, в истинной жизни, откуда они ясно видят происходящее и знают человеческую немощь и удобопреклонность юности ко греху и коварство великого лукавого мастера дьявола, который является виновником всех соблазнов. И более того, они будут признательны за помощь, которую получают от Бога благодаря тебе. Не тревожься, брат мой. Со спокойной душой шествуй по пути покаяния, и пусть прошлое тебя не огорчает. Заднее убозабывая, в преднее же простираясь, будем взирать на спасительную цель. Пусть крепость твоя не колеблется от подобных помыслов. Имей дерзновение, надежду и мужество. Все, что приносит тебе помысл, это дьявольская хитрость, чтобы охладить твою надежду на спасение. Согрешил, говорит человек, и Бог тотчас прощает и не вменяет ему греха. А как огорчал свою святую мать святой Августин, но впоследствии какой святости и любви Божией он достиг. Покаянием все исправляется. Нет ничего, что могло бы победить милосердие Божие. И первого милует, и последнего исцеляет, и тому дает, и этому дарует. Любовь Божия все покрывает и исправляет. Никто не безгрешен, только один Бог. Старец пишет своей духовной дочери в миру. Все, что ты перенесла, дочь моя, произошло из-за твоей самоуверенности. Разве не наставляли тебя в смирении и самоукорении? На что ты покусилась? Разве не знаешь, что человек, безрассудно опирающийся на хлипкую трость из камыша, сломает ее, да еще и поранит руки? На что ты дерзнула? Разве не знаешь, что без меня не можете творить и ничего же? Разве не знаешь, что многие святые отцы пали, понадеявшись на самих себя? Смирись, дочь моя, укори себя, плачь, омой слезами свое брачное одеяние. Твой жених, который прекраснее всех сынов человеческих, зовет тебя, ищет, приготовил на небесах для тебя обитель, духовно прекрасный брачный чертог. Вот ангелы служат, не ленись. Восстань, возьми воду и омой свой брачный наряд, ибо ты не знаешь, когда придет смерть, которая не предупреждает о своем приходе, но посещает всех. И мы не ведаем того часа. Покайся, посмотри, как блудница омывает пречистые ноги владыки. Она проливает слезы, которые драгоценнее мира, и они привлекают божественную милость и прощение. Она слышит: «Отпущаются тебе грехи, иди в мире». Покаяние, дочь моя, припади со стенанием к ногам страшного владыки, плачь, возопи, согрешила Иисусе мой. Прими меня, кающуюся, и спаси меня. Не презри моих слез, радость ангелов. Не возгнушайся мною, не отвержи меня. Ты, преклонивший небеса своим неописуемым умалением. Такими и большим этого словами удручай Христа с убеждением, что обретешь втройне Его любовь. Твое покаяние принесет безмерную радость ангелам, и в изумлении они воскликнут: «Восстала, восстала, восстала». То есть ты не упала окончательно, но поднялась и уже не катишься к пропасти, но снова устремляешься вверх. Время настоящей жизни проходит незаметно, бесшумно, и наказание каждого человека за его грехи с прошествием времени увеличивается незаметно для него самого. Однажды он заметит это, придет в недоумение и скажет: «Где же было собрано столько грехов, и я, несчастный, не ведал о том? Увы мне, окаянному, что теперь меня ожидает? Как я пройду мытарство?» Да, чадо мое, так будет со всеми нами. Приготовимся же как можно скорее, сейчас, потому что не знаем, в какой день и час придет Господь и постучится в двери нашей души, чтобы призвать нас к ответу. И так будем всегда осмотрительными и готовыми для безвозвратного.

0: Все это вместе с искренней и чистой исповедью. Торжество и победа над грехом завоевывается людьми оружиями покаяния. Слава единому премудрому Богу, давшему людям сие действенное врачевство, которым исцеляется всякая болезнь греховная при условии правильного его употребления. Будем же подвязаться, брат мой, поощрим сошествовать в простоте и незлобе и сердечном, подобно малым детям, как сказал Спаситель, аще не обратитесь и будете яко дети, не внидите в Царство Небесное. Посредством простоты и веры мы освобождаемся от злокозненного парения ума, этого растлителя благих посевов духа. По вере вашей да будет вам, что посеешь, что и пожнешь. Будем же просить у Бога умиления и плача, и Он дарует нам. И истекут потоки животворных слез, дабы сердце принесло плоды Святаго Духа. Аминь. Молись обо мне, брат, чтобы Господь даровал мне покаяние прежде, чем я изыду из этого мира в великий вечный путь. Ведь мы сотворены не для этой земли, а для неба. Там Бог приготовил места для своих чад, послушно выполняющих все, что Он говорит им. А для тех, кто глух к божественным повелениям, Господь уготовил место вечного заключения, от которого да сохранит Он нас. Сейчас Бог через Священное Писание проповедников и духовников взывает: «Покайтесь, приближися быся Царствие Небесное». Но, к сожалению, мнящие себя умными и сильными под различными предлогами затыкают свои уши для этих слов. Однако Всеблагий Бог, желая передать человеку свое богатство, призывает всех немощных, больных, ничего не значащих: «Изыди скоро на распутье из стогны града, и нищие, и бедные, и слепые, и хромые введи сема, да наполнится дом мой», — говорит Бог через Священное Писание. Когда Бог призывает недостойных, тогда наиболее прославляется Его милосердие и побуждает человека быть признательным, ибо кто из прокаженных, сподобившийся очищения, не воздаст благодарение своему благодетелю? Кто, осужденный на вечное заключение, не будет признателен Спасителю за свое освобождение? Но я, брат, к сожалению, не благодарю Бога, потому что забвение — это исчадие гордыни, отняло у меня разум.
1: Вы слышали духовное слово, отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Текст книги читал Валентин Клементьев.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поздравил с 60-летним юбилеем Павла Алексеевича Астахова, дорогого друга, государственного деятеля, писателя, адвоката, телеведущего и христианина. Об этом владыка Евгений написал в своем Макс-канале. В вечер юбилея Павел Алексеевич подарил собравшимся в зале Храма Христа Спасителя спектакль «Биографию своего отца». Пронзительное повествование о пути детей войны. Ленька или один из 5 миллионов. Еще раз прочувствовал и убедился. Страна с такими людьми, с такой силой духа непобедима. Многое лето юбиляру. Напомним, в апреле 2023 года адвокат, писатель и телеведущий Павел Астахов представил екатеринбургским зрителям фильм «Расследование», фильм «Откровение», фильм «Напоминание о бренности человека перед Богом», заставляет по-новому переосмыслить традиционные вопросы, задаваемые человеком самому себе. Документальный фильм «Содом. Кара Господня». В апреле 2025 года фильм «Вавилон. Башня гордыни», в основе которого лежит библейская история о строительстве знаменитой Вавилонской башни, которая стала символом благополучия, успеха, богатства и гордыни жителей Вавилона, решивших, что теперь Бог должен выполнять их желания, а башня до небес станет символом могущества людей. В июне 2025 года в Екатеринбурге состоялся специальный показ фильма «Врач от Бога. Святитель Лука Крымский». Далее в этом выпуске. 7 сентября 2026 года по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Ростов-на-Дону был принесен ковчег с мощами благоверного великого князя Дмитрия Донского. Ковчег со святыней доставил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, глава синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. После торжественной встречи было совершено молебное пение перед ковчегом с мощами святого князя. Богослужение совершили митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, епископ Таганрогский Артемий, секретарь митрополита Ростовского и Новочеркасского по городу Ростову-на-Дону, протоиерей Иоанн Осяк, руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Ростовской епархии, протоиерей Валерий Волощук, руководители епархиальных отделов, благочинные Ростовской епархии, а также священнослужители из других епархий. За богослужением молились представители военного духовенства, военнослужащие и прихожане храма. По окончании молебна митрополит Меркурий приветствовал митрополита Кирилла и просил передать слова сынов неблагодарности святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за то, что пребывание ковчега с мощами в пределах епархии Русской Православной Церкви начинается именно с Донской земли, с которой неразрывно связана и икона Божией Матери Донская, и само наименование великого князя Дмитрия Иоанновича Донской. В ответном слове митрополит Кирилл отметил промысленное значение события. Он подчеркнул, что святой князь молился особо усердно накануне решающей битвы на поле Куликовом перед почитаемой на Дону иконой Богоматери. Точный, чтимый список которой был принесен в воинский храм перед встречей ковчега с мощами. «В наше судьбоносное для страны время, — сказал владыка Кирилл, — особенно важной является духовная связь подвига защитников Отечества времен князя Дмитрия Донского и современного служения российского воинства. Частица мощей была взята именно от десной правой руки великого князя, который он держал меч, охраняя московские и другие русские земли. С этим мечом, отвоевав свободу на Куликовом поле от татаро-монгольского ига. Пусть великий князь укрепляют всю нашу землю, весь народ, и наипаче бойцов наших, подчеркнул председатель синодального отдела. Святыня пребывала в пределах Ростова-на-Дону в течение одного дня. 8 сентября ковчег с мощами благоверного великого князя Дмитрия Донского отбыл на территорию Донбасса и линию боевого соприкосновения в целях всесторонней духовной поддержки и окормления военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции. И в завершение выпуска. Издательство Санкт-Петербургской духовной академии представило монографию «Ленинградская духовная академия. Конец 1940-х, середина 1960-х годов. Образование и наука». Автор – выпускник Санкт-Петербургской духовной академии священник Николай Тарнакин, кандидат теологии, заместитель директора издательства СПБДА. Автор, привлекая значительное количество архивных документов из архива СПБДА и Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, рассматривает ключевые аспекты деятельности духовных школ. Почтить память поэта и с ним невинно убиенных пришли сотрудники Фонтанного дома и все те, кому эта память дорога. Николай Гумилев расстрелян в ночь с 25 на 26 августа 1921 года под Петроградом у Ржевского полигона в возрасте 35 лет. Вместе с ним по сфабрикованному обвинению в участии в антисоветском заговоре были расстреляны 57 человек. Это был выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: Завершаем день с молитвой.
3: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
4: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице,
5: надеющийся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй меня, творчий мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшегося весен Твоим поучитися, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя пасли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк и же предтечи крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянга в клену плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, аса каянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и почеси покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
6: Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те, раби Твои, Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тябо упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя,
7: аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет мой злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Боже Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах,
5: а сей жалея, вина себе тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю тебя, пришедши же согрешение мое, милосерден твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред тобою, яко благ и человеколюбец, в руце твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, ты же мя благослови,

0: Дорогие наши слушатели, вашему вниманию лекция профессора Алексея Ильича Осипова о духовном воспитании. Слушайте продолжение.
1: Второе, о чем нужно сказать, это на привитие добрых навыков в жизни. Где, когда в семье полный хаос, кто когда пришел, кто когда хлопнул холодильником, кто чего съел, кто когда пошел, кто чего хочет смотрел, то есть полная анархия. Слушайте, красота – это не анархия. Красота всегда – это порядочность. И если мы хотим действительно что-то воспитать, нужно привить человеку добрые навыки. Хотя бы. Насколько это возможно, если семья вместе кушать. Насколько это возможно вместе, если религиозная семья, вместе почитать молитву. Пусть краткую, пусть небольшую. Пусть хоть 5 минут, но вместе. И скажу вам один из очень важных таких моментов. Если хотите, чтобы семья действительно была семьей, нечто единым, а не насыпанной чашку гороху, нужно стараться, насколько это возможно, соответствующую литературу читать вместе. Хорошая, если хотите, художественную литературу. Если дети читать сказки, читать какие-нибудь исторические хорошие вещи. Религиозная семья, нужно читать еще и, может быть, хорошие жития, жизнь святых людей. Вместе только, вы слышите? Когда читает отец или читает мать, а тут самый ребенок, ну а ты теперь почитай. Вот это как небольшое, давай, небольшое что произведение, давай ты почитай. Слышите, это необыкновенно объединяет семью, делает семью единым телом. А на это теперь почти не обращает внимания. Забыли такой, это один из великих цементирующих принципов семейной жизни. Буквально цементирующий. Здесь все объединяются. Причем не просто читать. Прочитали? Можно и порассуждать. А как ты это понимаешь, да? А вот так, причем спрашивать ребенка и поправлять, и деликатно поправлять, да, направляя его именно к верному пониманию вещей. Вы поняли, почему трудно быть родителями? Они должны сами все-таки и знать, и понимать, и трудиться. И еще один момент, может быть, не знаю, может быть, самый даже главный. Пример поведения родителей. Когда встречают родители гостей и с ними любезничают, и все хорошо, и распростились все, и вдруг только дверь закрылась за гостями, и вдруг родители начинают: ну и тварь, ну скотина. Ребенок смотрит в ужасе. Как? Сейчас целовались на прощание. Говорили такие хорошие вещи. Вы слышите, что делают родители? Простите меня, кинжал в сердце ребенка вонзают. Оказывается-то что? Никакой правды нет. Лицемерие. Поведение родителей перед лицом детей имеет колоссальнейшее значение. Когда родители поступают не по правде, а срывают свои чувства на ребенке, не ждите. Никакие ваши слова потом ничего не помогут. Потому что они знают, что не попадайся просто под горячую руку, только и всего. Ни о какой речи не идет там справедливости, там правде, а под горячую руку не попадайся. Вот тогда будет беда. Вот таким образом, а если христианская семья, то обязательно нужно обращаться к чему? Вот прочитали немножко Евангелие. Родители должны заранее прочитать, понять. Хорошо. И уже читая с какой целью? Вот сейчас прочитаем вместе. И я знаю, что сказать детям. Я знаю, о чем спросить детей, как они понимают. Я уже знаю почти, что мне ответить, если они вот в чем ошибаются. Вот так только можно воспитать. И еще раз говорю, если религиозная семья, надо обязательно вместе хотя бы несколько минут, но читать молитву и приучать молиться. Приучать. А что значит приучать молиться, я вам скажу, это очень важная вещь, которая совершенно сейчас, как мне кажется, выброшена совершенно. Никто даже не знает, что такое приучать, научать молиться. Представьте себе, если подойдет ребенок ваш к фортепиано и начнет барабанить. Он чего-то научится, нет? Просто барабанит. Скажет, ты что делаешь? Ты разве не видишь? Здесь ре бемоль, а там до диез. Ты разве не видишь, какая октава? Первая – это третья. То есть, слышите? Надо учить. И вот это мы понимаем. Как только касается учить молиться, мы даже не понимаем, что это такое, дошли до какого состояния. Оказывается, нужно не вычитывать молитвы, а с полным вниманием. Я обращаюсь не к чему-нибудь, а к самому Богу. И таковым научением является краткая хотя бы молитва, начиная молитвы так называемого Иисуса: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». С вниманием. Сумел, Ванечка, прочитать, да? Хорошо. Ну, прости два раза так, но с вниманием. Прости три. Родители первые должны этому учиться. Я посмотрел давно-давно фильм «Кто такой йоги», по-моему, или йог, и мне остался в памяти, вот зрительно просто остался образ одной девочки, которой лет пять, наверное. Пять, как она пытается хмурить свой лобик, но это ничего не получается, конечно, но чем она занимается? Она, вы слышите, почему пытается? Сосредотачивает внимание. Слышите? Йоги и то учат внимание. А мы, христиане, простите, часто болтаем молитвы. И считаем, что помолились. Самообман. А я вам скажу, что с христианской точки зрения вот такие занятия самообманом, они буквально разваливают человека, отнимают у него Бога. И он никакой помощи от Бога не получает. Почему? Потому что он болтает, а не молится. Тогда о каком воспитании тогда можно говорить? Вот попробуйте, вы придите к ректору или кому-нибудь там и начните ему та-та-та-та-та-та-та-та. Скажете, знаете, девочка, за дверь. Вы что? Что с вами? А Богу что мы делаем? Так вот. Приучать к правильной молитве. Без этого никакого воспитания по существу не будет. Ну вот так, кратенько.
2: Когда ко мне подошла женщина и задала такой вопрос. Вот у вас в христианстве, то есть у нас в христианстве, положена такая есть заповедь, то, что возлюби врага самого себя. И она задала такой вопрос, а как нужно любить убийц, педофилов?
1: Да, хорошо, да. Ну вот, запомните, пожалуйста, то, что я уже, кажется, недавно объяснил. Когда в Евангелии сказано о любви даже врагов, то о чем идет речь? Вот видите, в русском языке только одно слово – «любить». В греческом языке агапао, диавесис, филео, стерго, эрео, да, ну, по крайней мере, пять и еще гораздо больше. Каждый из этих слов, сразу, как только употребили это слово, все, ясно, о чем идет речь. А у нас все одно бедное слово. Вот мы перевели это, возлюбите врагов ваших, и не знаем, о чем идет речь даже. А о чем идет речь? Там употреблено слово, вот это агапао, то есть, я вам говорил уже, это разумная любовь, требующая чего? Справедливого отношения ко всему. Справедливого отношения ко всему. Связано с чем? Не с желанием зла и мести, а если хотите, справедливого даже наказания. не по злобе, а по справедливости отношений. Если, я вам скажу так, что справедливость вот эта, это низшая, так сказать, планка нравственности, но нравственности. И вот когда мы читаем Евангелие «Возлюби врагов ваших», то речь идет о чем? О чем? Только о том, чтобы поступить справедливо и не переборщить. Да. Не поступить по злобе. Вот о чем идет речь. Не поступить по злобе, по злу. И совсем другое, когда мы касаемся там других греческих слов, других, которые говорят о чем? Уже о любви, как состоянии сердца. Агапао – состояние ума. Я умом. Я должен относиться ко всем справедливо. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Поставь себя на это самое место, на это место, и поступи справедливо. Совсем другое, когда мы говорим о любви, когда касается сердца, то есть чувства. Так вот, в данном случае, когда Христос говорил, то призывал всех нас вот к первому виду любви, к справедливости. Но совсем не к сердечному чувству. Я должен быть влюблен в этого негодяя-убийцу. Да, он негодяй. Верно. Верно. Считают, да, он, нужно его осудить. Иначе будет нарушен принцип правды общественной. Нужно. Я так считаю. Но я буду против, если вместо справедливого к нему отношения поймут такие меры, которые превосходят все, так сказать, мыслимые и немыслимые наказания. Это будет уже нехорошо. Вот, оказывается, о чем речь. Вот так и объясните этой женщине. Вот в каком смысле любить врагов. А вовсе не в том, так ты, мой голубчик. Да, ты убил того-то, ну давай еще продолжай дальше это делать. Мы не толстовцы. Мы не толстовцы, которые повышают принцип, да, непротивление злу силой. Вот так.
2: А как вы думаете, в чем отличие совести и духовности? Совести от духовности?
1: О, ну причем это просто это разные же категории совсем. Духовность – это общее состояние души. Совесть является только одним из индикаторов, очень важным индикатором, который свидетельствует мне. Причем обратите внимание, совесть о чем говорит? Она молчит до тех пор, пока я не сделаю чего-нибудь плохо. Как только я сделал плохо, она завопила. Ты что? Слышите? Вот что такое совесть. Это, так сказать, вот то замечательное чувство, которое называется голосом Божьим в человеке даже, которое оберегает нас, в конечном счете, от загрязнения своей души. Вот. А духовность – это в конечном счете, если хотите, это совокупность чистых чувств, чистых мыслей, чистых желаний. Плод духовный есть, апостол Павел писал, любовь, радость, представляете, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. Посмотрите, какие вещи. Любовь, мир, радость. Вы подумайте, да. Вот, оказывается, в чем дело. Совокупность. А совесть является только, как видите, тем, так сказать, инструментом у нас, который сразу говорит, не туда пошел. Стой, больше не повторяй этого. Вот так.
2: Алексей Ильич, у меня вот такой вопрос к вам. Вы заговорили о музыке. Мне эта очень тема очень близка, да, и я знаю о том, что у каждого человека есть какая-то определенная волна.
1: Альфа-фаза.
2: Да, я знаю, да, о чем вы говорите. Вот, и у меня такой вопрос следующего характера. Все мы знаем, то, что у нас в храме происходит уже тоже богослужение, то есть и мы тоже поем какие-то, ну, на клиросе поют определенные вещи, да, то есть псалмы, то есть они же тоже, по сути, влияют на какие-то определенные альфа-фазы любых людей. И еще один под вопрос, есть ли современные композиторы, которые сочиняют именно конкретно для храма, для, как сказать, для духовной жизни, вот, такие вот произведения?
1: Да. Ну что, музыка, я считаю, имеет огромнейшее значение в богослужении. Более того, даже скажу, может быть, первостепенное значение. В храме создает атмосферу, прежде всего, в первую очередь, я не знаю, какие еще слова подобрать, пение. Можно пением создать какую атмосферу? Мира. Мира. Вдруг я ощутил мир, спокойствие, в котором я действительно могу молиться, а можно возбуждать. Можно возбуждать людей. Да. Можно, знаете, такие фортели выдавать, что люди просто не знают, куда деваться. Когда начинают... Я десятки лет пел. И у нас была, я помню, регенша такая, монахиня. Вот ошибется кто-нибудь. И она, знаете, что говорила? Херувинская, ошиблись что-нибудь? Она: такую пьесу испортили. Ну, мы не знали, куда деваться. Оказывается, это пьеса. Значит, старого поколения была, да. Избави Бог, если церковное пение мы превратим в какое-то развлекательное пение. Вся суть церковного пения сводится к чему? К тому, чтобы помочь человеку в молитве. Поэтому в церковном пении не может быть фортиссимо, не может быть пианиссимо, никаких иссимо. Никаких иссимо, когда, знаете, особенно когда любят некоторые создать эффект. То умирают, потом как из пушки, как дадут. Караул. Это что такое? Что это такое? Это для чего? Интересно. И вообще, возможно ли перед Богом кричать? Я так и говорю иногда, что вы на Бога кричите-то? Что с вами случилось? Вот эти иссимо, это уже выход за ту норму церковного благоговения, которое должно быть в пении. Благоговение должно быть. Мы предстоим перед Богом, мы обращаемся к Богу, а не исполняем какую-то музыку, в то время как священники, значит, артисты, а мы в сопровождении хора. И изображаем, что тогда спектакль. Вот так. Поэтому церковное пение без благоговения – это не пение. Церковное пение, когда начинают выстраивать разные, как вот она говорила, пьесы, да, когда это совершенно не смотрит на содержание службы. Представьте, милость мира, или тебе поем. Это же самый священный момент. И вдруг тут начинается, как то вопли, то крики. Это что такое? Скажу, церковное пение должно создавать мир в душе. Мир в душе. Если этого мира не создает, оно, значит, уходит от своего назначения. Потому что сказано так: в мире Господь, в мире, а не в громе. Помните, когда Моисей был на горе Синайской? В мире, а не в громе и не в молнии. Вот. А у нас так, чуть-чуть хор побольше, все, ну давай, чего бы изобразим сейчас. Я одному так и сказал. Благодарю тебя за прекрасный рок-концерт под названием «Божественная литургия». Ух, на меня набросился. Действительно. Или вопят изо всей мочи всю службу, или то умирают, то вскрикивают, как кокотка какая-то. Я говорю: вы что делаете? Ну разве так можно? Забыли, перед кем вы стоите? Господи помилуй, мы к кому обращаемся? Вы попробуйте так к начальнику придите и начните таким образом говорить: то умираете, то кричите. Что он сделает? А тут мы понимаем, мы ведем ровно, разговариваем. А перед Богом что делаем? Вот так. Вот таким образом. И, конечно, пение, оно может очень-очень способствовать молитве, такому благоприятному воздействию на всю нашу нервную систему, на нашу душу. И в этом задача церковного пения. Вот так. Кто-то еще хотел что-то? Да. Ну, хорошо, да, пожалуйста.
3: Вы в своей речи уже затронули два понятия – смысл жизни и цель. А что именно вы думаете о смысле жизни как философской проблеме и о целеполагании как путь в будущее?
1: Дело в том, что надо, во-первых, сказать, чем отличается философия от религии. Философия в своей сути – это концепция рассудочная, интеллектуальная. Работает вот мозг, который пытается логически выстроить какую-то систему взглядов, которая бы ну, дало оправдание моему пониманию, допустим, смысла жизни или решения какой-то проблемы. Это исключительно интеллектуальная работа. Религия же обращает основное внимание на работу сердца. Потому что Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Именно сердце – это является тем органом, в котором возможно воспринять действительно и понять, воспринять именно вот того, кого мы именуем Богом. Ведь Царство Божие внутри вас есть. И при правильной религиозной жизни, то есть при правильной молитве, именно правильной молитве, еще раз подчеркиваю, не вычитывание, как попугаи, а правильной молитве, которая совершается с вниманием, благоговением и покаянием, при правильной молитве и при внимании к тому, что возникает в моей душе, то есть при борьбе со всякой гадостью, которая приходит, и понуждении себя напротив добру, то достаточно скоро человек начнет, увидит и поймет, кто такой Бог. Есть такие замечательные слова: «Вкусите и видите, яко благ Господь». Вы что думаете, это что ли какая-то фантазия или чепуха, когда человек начинает переживать Бога в душе своей? Это реальность. Это действительно реальность. Но эта реальность совершается по мере нашей правильной жизни. Эта правильная жизнь имеет два вот компонента. Два. Молитва, ибо без нее нет вообще религии. Религия – это связь. Слово это латинское, значит связь. И эта связь осуществляется через молитву. И в молитве. И второе – не просто молитва, а действительно решение жить по Евангелию. А не просто так. Потому что только когда я начинаю жить по Евангелию, я начинаю видеть, оказывается, что я грешный человек. Оказывается, я не обращал внимания, что там лукавлю, там болтаю, там лицемерю, обманываю. Ну, подумаешь, а уж то, что в мыслях у меня, мне и в голову никогда не приходило, что это грех. А какой это грех? А кому я делаю? Кому? Себе. Себе, голубчик. Вот. Поэтому, когда человек, если будет стараться жить по Евангелию, жить, то есть не только делать, но и думать, и мыслить, и как можно чаще, вы слышите? Попробуйте, начните. Как только встретили минуту, вспомнили Бога, так сразу же: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня от всей души». Тот, кто начнет вот так жить, он скоро увидит, кто такой Бог и что дает религия человеку. Так религия – это дело сердца. Сердце. Философия – дело рассудка. Вот в чем самое основное различие. Вот в чем дело. Философия может привести только к одному – к признанию бытия Бога, к признанию. А уже переживание Бога, ощущение Его, видение Бога возможно только на религиозном пути, то есть на пути правильной молитвы и жизни. Философия к Богу может привести. Многие приходили через философию, многие приходили через науку, но приходили к чему? Не забывайте, к

0: самообманом. Самообманом. Пришел в церковь, постоял, помечтал, пошел опять. И так всю жизнь. День за днем, год за годом. И мне как-то задает уже женщина достаточно пожилая, задает вопрос, что такое, и называет несколько десятков лет. Я хожу в церковь, и я не заметил никаких изменений. Я говорю, ой, спасибо вам. Вы точно сказали, вы именно только ходите в церковь. А молитесь? И знаете, когда молимся? Ну, когда экзамен надо сдать. Тогда, конечно. Когда надо замуж выйти или жениться. О, тут, конечно. Когда заболит печенка или селезенка. О, непременно. И верующий человек... Он никогда не молится. Господи, прости меня, я опять обманул. Опять обманул. Вот это верующий человек. Опять слукавил. Вот это верующий человек. Во что же он, интересно, верит? В какого Бога? Любопытно. Только не во Христа. Вот так. Вот так разница между философией и религии. В этом, так сказать, основная суть различия. В религии и философии или как? Нет, ну, я говорю, цель, если так говорить, выражаясь общими такими, то философия – это стремление к софии, то есть мудрости, а фактически к истине. Это поиск истины. Все-таки что на самом деле правильно? Каково бытие? Какое правильно? Ну, допустим, есть Бог или нет? Или есть только материя? Это такова цель. А цель религии, наконец, в самом себе убедиться, что человек – это образ действительно Божий. И нет большей красоты, чем та красота, которая скрыта во мне самом. Но ее надо открыть. Цель действительно в религии. Это очищение души, насколько возможно, от всякой гадости и действительно приобщение Богу, который, кстати, именуется, вы знаете, Бог именуется кем? Первичная красота, изначальная, вот она красота. Первый, кто употребил термин этот, это Пифагор, который сказал, назвал мир, Вселенную, космосом. Космос по-гречески значит красота. Он – космос. А мир является ничем иным, как осуществлением слова, творческого слова Бога. Поэтому всегда существует такое рассуждение телеологическое, которое говорит, вот, посмотрите только на мир, и вы поймете, кто такой Бог. Красота.
1: Вы слушали «Школу православия». Сегодня в ней принимал участие профессор Алексей Ильич Осипов. Вы слушали продолжение лекции о духовном воспитании.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудок. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие братья и сестры, познакомьтесь, пожалуйста, с дальнейшими передачами, которые вы сможете послушать на православном радиоканале «Воскресение». В 00:20 слушайте «Акафист дня», затем Александр Бондаренко в 01:00 читает псалмы из Псалтыря 61 по 65. В 01:30 звучащая книга, продолжение знакомства с романом Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Текст романа читает Андрей Смоляков. Передача сделана на радио России. На беседы о вечном приглашаем вас в 02:20 протоиерей Александр Дубасов «Почему так тяжело исповедоваться». В 03:20 слушайте программу Виктории Кауган. В 03:40 новости культуры. В 04:20 чтение Псалтыри, третье кафизма. В 05:20 в духовном слове отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского продолжит наш эфир. Ну а в 06:20 и в 07:20 мы приглашаем вас на утреннее молитвенное правило, уважаемые слушатели. Православный календарь на 12 сентября прозвучит в 06:45, Евангелие дня в 07:50. Цикл передач «Гость в студии» слушайте в 08:20 утра. В нашей студии Людмила Дергунова, сотрудник книжного отдела Екатеринбургской епархии. Речь пойдет о книге «Приношение христианам в последние времена» святителя Игнатия Брянчанинова. Что будет с нами в том веке, когда все, что нам льстило в этом мире, и почести, и богатство, пищи, и питье, и одежды, и прекрасно убранное жилище, и все привлекательные вещи, что будет, говорю, когда все это нас оставит, когда все это окажется для нас сновидением, и когда от нас потребуются дела веры и добродетели, дела воздержания, чистоты, смирения, милосердия, терпения, кротости, послушания.

Ангельский собор, умоленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье.

и предуставленные к славе небесней, радуйтесь от всех родов мест и времен служения Господу избранней. Радуйтесь о избрании ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших правый путь к небесинам показавшие. Радуйтесь прежде писаного закона Божия по закону совести праведно пожившие. Радуйтесь в законе сени благочестное житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати светло добродетельми просиявшие. Радуйтесь в последние сия времена, Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земных скорбей, пришедшие к небесному покою. Радуйтесь, сподобившиеся зреть неисповедимую славу Божию. Радуйтесь, слики бесплотных, непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу. Радуйтесь, всегда молящиеся ей о всех почитающих вас.

Я Христова Церковь, многочисленными лики святых, яко прекрасными райскими цветы себе украшену, светло почитает память их, и пречистую Богоматерь, сросшимся от нея Христом Богом великим,

просвещение у Господа и спросите святие угодницы Божии, да отрясшее земное пристрастие, вознесемся сердцем и мыслью в наследованное вами и нам обещанное селение райское, и возопием вам радостно. Радуйтесь, ветхозаветние праотцы и патриархи, родоначальницы по плоти Христа, Сына Божия. Радуйтесь, яко благословением Божиим умножившися роды ваша, яко звезды небесные. Радуйтесь, среди мрака древнего, нечестия правую вашу веру воистинного Бога сохранившая. Радуйтесь, с надеждою чающие обетованного Искупителя. Радуйтесь, яко от вашего пламени воссия пресветлая свеча, Богородица Мария. Радуйтесь, яко от нее родися победитель смерти и ада. Радуйтесь верою во грядущего Христа спасение улучившая. Радуйтесь вместо древней клятвы благословение тем получившая. Радуйтесь Его аде Христова пришествия ожидавшая. Радуйтесь адских мучений им избавлении. Радуйтесь на небеса со славою возведении. Радуйтесь с лики ангельскими в вечные обители Отца Небесного вселения.

дерзновенно ополчитеся против начал и властей злобы поднебесные, и победивши тех коварства, вся благая начинание

Радуйтесь, посланные от Господа, вразумляйте заблудшие сыны Израилевы. Радуйтесь, предвозвестившие Христово от Девы славное рождение. Радуйтесь, звезды, предварившие пришествие истинного солнца. Радуйтесь, законопреступных царей Израилевых, дерзновенно обличившие. Радуйтесь, всякое людское нечестие, мечем Слово Божие нещадно посекшие. Радуйтесь, верные раби Господни, вся хотение Его исполнившие. Радуйтесь, истину небоязненно пред властьми вещавшие. Радуйтесь, многие скорби в мире претерпевшие. Радуйтесь, со всеми избранными торжествующие на небесах.

все святые, предыдости в небесный покой, на место злачно и прохладно, иде же потоцы сладости неисповедимые, пища славы Божия не

око не виде, и ухо не слыша, и на сердце земного человека не взыдоша радости и сладости, их же вы ныне наслаждаетесь, апостоли святи. Сего ради благоговейно взываем вам, радуйтесь,

Троицы, радуйтесь, возвестившие миру таинство нашего искупления. Радуйтесь светом веры Христовой, омраченные люди просветившие. Радуйтесь, семя Слова Божия в сердца человеческое всеявшие. Радуйтесь, плоды трудов ваших в небесном вертограде пожинающие. Радуйтесь, святые отцы, седьмию вселенскими соборы исповедания православной веры утвердившие. Радуйтесь, утишившие бурю еретического нечестия. Радуйтесь, изъяснившие нам догматы православной веры. Радуйтесь, и доныне учением вашим, ограждающие Церковь Христову от ереси и расколов. Радуйтесь, святые иерархи, словом и житием светло просиявшие. Радуйтесь, во свете невечернем, с духовными вашими.

и верно Тебе на земли послужившие все святые, ныне на тверди церковней, яко звезды пресветлые сияют, и всех нас, по морю страстного сего жития, плавающих на путь правый к небесному Отечеству, ведущие наставляют. Осему, бо с радостью благодарно поем Богу,

И мученицы, яко в мире сем вся суетная суть и тлению причастна, почастися предвечному Богу благоугодите, и претерпением лютых мук тленное на нетленное примените, заеже сподобитеся предстояния у страшного престола Владычня в славе вечней, в ней же не забудете и нас, память вашу совершающих и вопиющих вам таковая. Радуйтесь, святые страстотерпцы, кровью своею запечатлевшие правую вашего Христа веру. Радуйтесь, не убоявшиеся убивающих тело, души же не могущие убить. Радуйтесь, претерпевшие страшные мучения. Радуйтесь, явившие на себе Христовых страстей изображения. Радуйтесь, победившие лютых мучителей свирепства. Радуйтесь, через огонь и воду прошедшие и в покой вечный вшедшие. Радуйтесь, исповедницы и священномученицы, пострадавшие за благочестие и почитание святых икон. Радуйтесь, преподобномученицы, в молитве Богу собеседовавшие и страданием дьявола поправшие. Радуйтесь за славу и честь Царя Небесного, мужественно воинствовавшие. Радуйтесь, победную почесть от Христа на небеси приимшие. Радуйтесь, велию благодать от Господа получившие. Радуйтесь, многое различные чудеса, славу Божию поднебесней содевающие. Радуйтесь, все святые, теплие во всем.

вы, бояко рай насажденный, явистися посреди церкви, имущие древо жизни самого Господа, от негоже вкусивши сладости райские, вся скоро гибнущая в мире сем презрести, и радостно в небесный вертоград в недости поющая.

и добродетели преподобных отец, яко солнце всему миру сияют, и нам мрачный путь жизни сия просвещают, да не заблудим в пустыне греха и души пагубных ересей, сего ради хвалебно им воспеваем. Радуйтесь, преподобные отцы, мир я же в мире любви ради Божию волею оставивший. Радуйтесь, преподобные матери, в подвизях дневных и ночных земное течение совершившие. Радуйтесь, пустынницы, в пещерах и горах со зверьми пожившие. Радуйтесь, постницы, волчбе и жажде временное житие препроводившие. Радуйтесь, столпницы, мраз и зной царствия ради небесного претерпевшие. Радуйтесь, затворницы, в сердечной тишине Бога взыскавшие. Радуйтесь, девственницы, целомудрие сохранившие и непорочному Агнцу Христу последовавшие. Радуйтесь, послушницы, Христово смирение стяжавшие. Радуйтесь, в общежитиях во взаимной братской любви ангельски пожившие. Радуйтесь, мудрые и кроцые монахов наставницы бывшие. Радуйтесь, все трудолюбцы добродетелей совершенство стяжавшие. Радуйтесь, в покой Господь.

Хотя все благи Господь, явите миру, яко не в суе труждаются все благоугождающие Ему, но яко велием сда уготовася им Царствие Небеснем. Сего ради прослави сон мы святых угодник своих, различне тому на земли послуживших, да и мы поревнуем тех житию, и то я же вечные славы чающие поедем.

Веруя в мя, аще умрет, жив будет, рече Господь. Вам же, святие, все изрядно приличествуют сии владычни глаголы. Вы, бо аще умросте на земли плотью, но душами в вышнем селении всегда живи сущи, многое неизреченное совершаете в мире чудеса, и теплым вашим к Богу ходатайством пособствуете нам, сице возглашающим вам, радуйтесь горние мудрствующим вашим умом истинного Бога познавшие, радуйтесь правую вашу в святую Троицу веру непорочно сохранившие, радуйтесь Христа Сына Божия, истинного Бога и совершенного человека исповедавшие, радуйтесь спасительные Его страсти несумненно веровавшие, радуйтесь православием, яко звезды блистающие, радуйтесь праведностью, яко феникс процветающие, радуйтесь плотью на земли, умом же на небеси пожившие, радуйтесь временную смертью, на бесконечную жизнь пришедшие, радуйтесь тесным путем, евангельски шествовавшие, радуйтесь узкими враты, царствия небесного достигшие, радуйтесь вечных благ наследницы, радуйтесь о спасении нашим теплее к Богу ходатаи, радуйтесь все святи, теплее всем мире.

святие по трудех земных почивают, умным очи всем своим представляющие, аще и не можем постигнуть Иисущего там блаженства. Мы земни и плотью облажений, обаче верую сие проразумевающе и сердцем предвкушающе, поем дивному во святых своих Богу.

и считаем множество звезд, и всем имена нарицай, Вседержителю Господи, Ты един весь и по имени всех благоугодивших Тебе. Мы же дело сущи руку Твоею, якоже песка морского из чести, сицы и всех святых по имени нарищи не могуще, ток мой зряднейшая рабы Твоя, от начала мира Тебе благоугодившая, именуем глаголющее, радуйтесь, Адам и Ева, правцы всего рода человеческого, радуйтесь, Авели и Сифе, первые в мире

плече. Радуйтесь, е ноши илие, плотью смерти не вкусившие, и на небо восхищении. Радуйтесь, Исаия, Давиде и Данииле, зрители и тайн Бога Вседержителя. Радуйтесь, Иоакиме и Анно, родившие Деву Марию, Матерь Христа Бога нашего. Радуйтесь, Петре, Павле, Иакове и Иоанне, избраннейшие апостоли Христовы. Радуйтесь, Николае, Василии, Григории, Иоанне и Афанасии, непоколебимые столпы Церкви Христовой. Радуйтесь, Антоние, Пахомие, Ефимии, Ларионии, Савво, великие монахов-наставницы. Радуйтесь, Георгии, Димитрии, Евстратии, Пантелеимоне, велиции мученицы Христовы. Радуйтесь, Варвару, Ирину, Параскево, Екатерину и все мученицы, кровью своею торжество веры возвеличившие. Радуйтесь.

глаголати, како вы, все святи, подоба страсть не нам бывшие человецы, не преодолени страстьми бысте, мужеством вашим бесплотные враги победисте. Мы же, прославляющие укрепившего вас Господа, хвалим доблести вашей, умиленно вопием. Радуйтесь, святи, вседушно Господа возлюбившие, радуйтесь о любви Его ради живота своего не щадившие, радуйтесь о мир и миродержителя победившие, радуйтесь о вся сети древнего змея, яко паучину разорившие, радуйтесь о смирившиеся под крепкую руку всеблагого промысла Божия, радуйтесь о покорившие волею свою воле Отца Небесного, радуйтесь о прославившие Господа в душах и телесах ваших, радуйтесь, возвеличившие Его во всех делях ваших, радуйтесь, воздвизавшие руцы ваши на творении дел благих, радуйтесь, направлявшие стопы ваши на путь правый, радуйтесь, не приложившие сердец ваших к земному богатству и наслаждению, радуйтесь, всегда помышлявшие о благих небесных и вечном веселье, радуйтесь, все святи,

спасение путем правошествующее, и о судьбах правды Божия поучающиеся, си святии, явитеся яко древеса благоплодное при исходящих вод, и принесосте Богу плод добродетелей ваших во время свое. Ныне же в горнем едеме неизреченного наслаждающееся блаженство, помяните и нас, чад ваших, отеческое ваше о спасении нашим попечение восхваляющих,

Стена тверда нам против лица вражевы есте все святые, и тепле молитвенницы ко Христу во всем роде христианским, тем же отстрел невидимого борителя присну вами защищаеми, радостно взываем, радуйтесь, рода человеческого вели и украшения, радуйтесь о странствии земном, присная нам отрада и утешение, радуйтесь о брани со врагами, спасение нашего сильнее нам помощницы, радуйтесь от меча гнева Божия, молитвами вашими нас защищающие, радуйтесь о сами искушений бывше, и нам во искушениях помогающие, радуйтесь о покаянию нас грешных, зело радующийся, радуйтесь на различных местах земли во вся времена праведно пожившие, радуйтесь аще и согрешившие, обаче истинным покаянием и слезами скверну грехов омывшие, радуйтесь от Адама даже до дней в надежде жизни вечной скончавшиеся, радуйтесь от востока и запада пришедшие, и на лоне Авраам ли почившие, радуйтесь, яко сон ваш новыми с земли пришельцами всегда умножается, радуйтесь, яко вами место падших духов в соборе ангельском восполняется, радуйтесь, все святые.

песни наша хвалебная, аще бытьмо численней были, не довлеют к прославлению добродетелей ваших всей святи, и нам немощным удобие любить и молчание. Но да не явимся ленивее и неблагодарнее за полученное вас ради милости и благодеяния Божия, поем прославление.

Светильницы света не вечернего вы есте, все святи, у престола Пресвятые Троицы, с ангельскими чинами в молитве о нас присногоящий, и на светлую спасение стезю наставляющие вопиющих вам сице, радуйтесь о светильнице огня невещественного, радуйтесь о насельнице обителей Отца Небесного, радуйтесь о грозде и винограда Христова, радуйтесь о благоухании цветы райстии, радуйтесь о животочнии реки, в жажде духовней нас напояющие, радуйтесь о дождяноснии облацы, в зное искушений нас прохлаждающие, радуйтесь о духовней ветре, зиму ныне от сердец наших прогоняющие, радуйтесь о сладкопесвине, славе духовную весну вечного блаженства нам возвещающие, радуйтесь о мысленные горы к небеси нас возводящие, радуйтесь о умного солнца лучи, милость Его на нас изливающие, радуйтесь о добрые кормчие, от потопления греховного нас спасающие, радуйтесь о вернее путевождие в небесное Отечество нас путеводящие,

благоданную вам воздаяние многих добродетелей ваших, кто от земнородных исповестий может освятить, якоже бо капли морские поедине исчерпати и сице чудодействий ваших и подаваемых вами нам благодеяний несть мощно исчести, сего ради радостно совершаем славное ваше торжество и вся действующему в вас Господу зовем,

Поющийся, Владыко Вседержителю, восхваляем Вси Пресвятое имя Твое, яко от начала мира в различные времена явил еси преснопамятные святые Твоя, Тебе единому в Троице славимому Богу благоугодившия, их же молитвами от всех зол избавляешь и вопиющая к ним. Радуйтесь, святие Божии угодницы, с пресвятейшею всея твари присно Девою Мариею. Радуйтесь и вы, бесплотные ангели, хранители рода человеческого. Радуйтесь, святие цари и князи, на земли благочестиво царствовавшие и небесное царствие наследившие. Радуйтесь, добрые градоправители, в небесном граде обитать исподоблившиеся. Радуйтесь, нелицеприятнее земные судьи, у небесного судьи оправдание и милость получившие. Радуйтесь, ревностнее словесных овец пастырие, от пастыря начальника Христа похваление и прославление. Радуйтесь, праведнее земледелатели, в простоте сердца и незлобии Богу послужившие. Радуйтесь, терпеливее странницы, небесного Отечества достигшие. Радуйтесь, юродивее поношение и укорение Христа ради претерпевшие. Радуйтесь, бессребреницы, туне болящим исцеление подаваешь и на небесим мзду приявшие. Радуйтесь, во всяком возрасте и звании угодившие Богу мужи и жены, яко вы едино есте, о Господи, и души ваша в руце Божией. Радуйтесь, яко в будущем веце купно с душами и телеса ваша вечные славы причастны будут.

О все блаженные угодницы Божии, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами, и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу.

О все блаженные угодницы Божии, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу.

Всеблаженней угодницы Божией, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу.

умоленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье.

предуставленнее к славе небесней, радуйтесь от всех родов мест и времен служения Господу избрании. Радуйтесь о избрании ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших правый путь к небесинам показавшие. Радуйтесь прежде писаного закона Божия по закону совести праведно пожившие. Радуйтесь в законе сени благочестное житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати светло добродетельми просиявшие. Радуйтесь в последние сия времена, Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земных скорбей, пришедшие к небесному покою. Радуйтесь, сподобившиеся зреть неисповедимую славу Божию. Радуйтесь, слики бесплотных, непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу. Радуйтесь, всегда молящиеся ей о всех почитающих вас –

0: Каждый день с вами радиостанция «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге час ночи.

Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят

0: приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, такие проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас, кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога, Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков. Аминь.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 61. Начальнику хора Идифумова, псалом Давида. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь более, доколе вы будете налегать на человека. Вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое. В Боге, народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Сыны человеческие — только суета, сыны мужей — ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила — у Бога. И у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его. Псалом 62. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи, ибо Ты — помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли. Сразят их силою меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду. Псалом 63. Начальнику хора псалом Давида. Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя, все видящие их удалятся от них. И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на него. И похвалятся все правые сердцем. Псалом 64. Начальнику хора, псалом Давида для пения. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к Тебе прибегает всякая плоть. Дела беззаконии превозмогают меня. Ты очистишь преступления наши. Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих. Насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего. Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко, поставивший горы силою Своею, припоясанный могуществом, укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов, и убоятся знамений Твоих, живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе Твоей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастание ее, венчаешь лето благости Твоей, и стези Твои источают тук, источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью, луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. Псалом 65. Начальнику хора песнь. Воскликните Богу вся земля, пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих, по множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, через реку перешли стопами, там веселились мы о нем. Могуществом своим владычествует он вечно, очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу Ему. Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты вел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. войду в дом твой со всесожжениями, воздам тебе обеты мои, которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей. Всесожжения тучные вознесу тебе, с воскурением тука овнов принесу в жертву волов и козлов. Придите, послушайте все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я воззвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь, но Бог услышал, внял глас умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей.
1: Псалтирь звучащая.

воде, но ее не выношу на пути твоем. Всю Голгофы да кресты и сожженные мосты на пути твоем.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Продолжается наш эфир, уважаемые слушатели. Иван Алексеевич Бунин. Роман «Жизнь Арсеньева». Читает Андрей Смоляков. Напоминаем, запись сделана на Радио России.
2: Пушкин был для меня в ту пору подлинной частью моей жизни. Когда он вошел в меня, я слышал о нем с младенчества, и имя его всегда упоминалось у нас с какой-то почти родственной фамильярностью, как имя человека вполне нашего, по тому общему особому кругу, к которому мы принадлежали вместе с ним. Да он и писал все только наше, для нас и с нашими чувствами. Буря, что в его стихах мглой крыло небо, вихри снежные крутя, была та самая, что бушевала в зимние вечера вокруг Каменского хутора. Мать иногда читала мне певучий и мечтательно на старомодный лад с милой томной улыбкой. «Вчера за чашей пуншевою с гусаром я сидел». И я спрашивал, с каким гусаром, мама? С покойным дяденькой? Она читала: «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге, вижу я». И я видел этот цветок в ее собственном девичьем альбоме. Что же до моей юности, то вся она прошла с Пушкиным. Никак не отделим был от нее и Лермонтов. Немая степь синеет, и кольцом серебряным Кавказ ее объемлет. Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет, как великан, склонившись над щитом, рассказом волн кочующих внимая, а море черное шумит, не умолкая. Какой дивной юношеской тоске о далеких странствиях, какой страстной мечте о далеком и прекрасном, заветному душевному звуку отвечали эти строки, пробуждая, образуя мою душу. И все-таки больше всего был я с Пушкиным. Сколько чувств рождал он во мне. И как часто сопровождал я им свои собственные чувства. И все то, среди чего и чем я жил. Вот я просыпаюсь в морозное солнечное утро. И мне вдвойне радостно, потому что я восклицаю вместе с ним. Мороз и солнце, день чудесный. С ним, который не только так чудесно сказал про это утро, но дал мне вместе с тем и некий чудесный образ. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Вот, проснувшись в метель, я вспоминаю, что мы нынче едем на охоту с гончими, и опять начинаю день так же, как он. Вопросами: тепло ли? Утихла ли метель? Пороша есть или нет? И можно ли постель оставить для седла? Или лучше до обеда возиться с старыми журналами соседа? Вот весенние сумерки, золотая Венера над садом, раскрыты в сад окна, и опять он со мной выражает мою заветную мечту. Спеши, моя краса, звезда любви золотая взошла на небеса. А там опять роняет лес багряный свой убор, и страждут озими от бешеной забавы, той самой, которой с такой страстью предаюсь и я. Как быстро в поле, в круг открытом, подкован вновь мой конь бежит, как звонко под его копытом земля промерзлая стучит. Ночью же тихо всходит над нашим мертвым черным садом большая мглисто-красная луна, и опять звучат во мне дивные слова, как привидение за рощею сосновой луна туманная взошла. И душа моя полна несказанными мечтами о той неведомой, созданной им и навеки пленившей меня, которая где-то там, в иной далекой стране, идет в этот тихий час к брегам, потопленным шумящими волнами. Мои чувства к Лизе Бибиковой были в зависимости не только от моего ребячества, но и от моей любви к нашему быту. с которым так тесно связана была когда-то вся русская поэзия. Я влюблен был в Лизу на поэтический старинный лад и как в существо, вполне принадлежавшее к нашей среде. Дух этой среды, романтизированный моим воображением, казался мне тем прекраснее, что навеки исчезал на моих глазах. Я видел, как бледнел наш быт, но тем дороже был он мне. Я даже как-то странно радовался этой бедности. Может быть, потому, что и в этом находил близость с Пушкиным. Дом которого, по описанию Языкова, являл картину тоже далеко не богатую. Обоями худыми, кое-где прикрытая стена, пол нечиненный, два окна и дверь стеклянная между ними, диван предобразом в углу, да пара стульев –

Впрочем, в то время, когда Лиза жила в Батурине, бедный быт наш был украшен жаркими июньскими днями, густой зеленью тенистых садов, запахом отцветающего жасмина и цветущих роз, купанием в пруду, который со стороны нашего берега, тенистого от сада и тонувшего в густой прохладной траве, был живописно осенен высоким ивняком, его молодой блестящей листвой и гибкими глинцевитыми ветвями. Так навсегда и соединилась для меня Лиза с этими первыми днями купания, с июньскими картинами и запахами жасмина, роз, земляники за обедом, этих прибрежных ив, длинные листочки которых очень пахучие и горьки на вкус, теплой воды и тины, нагретого солнцем пруда. Сперва застенчиво, а потом все дружелюбнее и живее отвечала и Лиза, уже несколько загоревшая и с некоторым блеском в своих широких глазах. Теперь она ходила в белой с синим воротом матроски и довольно короткой синей юбочке, ничем не прикрывая от солнца свою черную головку с заплетенной и большим белым бантом завязанной, слегка курчавившейся черной косой. Она не купалась, только сидела на берегу, пока купались где-то под особенно густым ивняком ее мать Уварова. Но она иногда снимала туфельки, чтобы походить по траве, насладиться ее нежной свежестью. И я несколько раз видел ее босиком. Белизна ее ножек в зеленой траве была невыразимо прелестна. И опять наступили лунные ночи. И я выдумал уже совсем не спать по ночам. Ложиться только с восходом солнца. А ночь сидеть при свечах в своей комнате, читать и писать стихи, потом бродить в саду, глядеть на усадьбу Уваровых с плотины пруда. Потом к другому нашему соседу, к тому, чья усадьба была через улицу от нашей и чей сын был в ссылке, к старику Алферову, приехали его дальние родственницы, петербургские барышни, и одна из них, младшая Ася, была хороша собой, ловка и высока, весела и энергично, свободна в обращении. Она любила играть в крокет, щелкать что попало фотографическим аппаратом, ездить верхом, и я незаметно стал довольно частым гостем в этой усадьбе. Вступил с Асей в какое-то подобие дружбы, в которой она и помыкала мной, как мальчишкой, и проявляла в то же время явное удовольствие от общества этого мальчишки. Она то и дело снимала меня, мы с ней по целым часам стучали крокетными молотками, причем всегда выходило, что я будто бы что-то не так делаю, а она поминутно останавливалась и необыкновенно мило, не выговаривая буквы «Л», кричала на меня в полном отчаянии: «Ах, какой вы глупый! Боже, какой вы глупый!» Больше же всего любили скакать под вечер по большой дороге. И уже не совсем спокойно слушал я ее радостные покрикивания на скаку. Видел ее румянец и растрепавшиеся волосы. Чувствовал наше с ней одиночество в поле. Меж тем, как ее лироподобное тело великолепно лежало на седле, и тугая икра левой ноги, упертой в стремя, все время мелькала под развивающимся подолом амазонки. Но то было днем, вечером, а ночи свои я посвящал поэзии. Вот уже совсем темно в поле. Густеют теплые сумерки, и мы с Асей шагом возвращаемся домой. Проезжаем по деревне, пахнущей всеми вечерними летними запахами. Проводив Асю до дому, я въезжаю во двор нашей усадьбы, бросаю повод потной кабардинке работнику и бегу в дом к ужину, где меня встречают веселые насмешки братьев и невестки. После ужина я выхожу с ними на прогулку, на выгон за пруд или опять все на ту же большую дорогу, глядя на сумрачно-красную луну, поднимающуюся за черными полями, откуда тянет ровным, мягким теплом. А после прогулки я остаюсь, наконец, один. Все затихло: дом, усадьба, деревня, лунные поля. Я сижу у себя возле открытого окна, читаю, пишу.
Чуть посвежевший ночной ветер приходит от времени до времени из сада, там и сям уже озаренного, колеблет огни оплывающих свечей. Ночные мотыльки роями вьются вокруг них, с треском и приятной вонью жгутся, падают и понемногу усеивают весь стол. Неодолимая дремота клонит голову, смыкает веки, но я всячески отдалеваю, осиливаю ее. И к полуночи она обычно рассеивалась. Я вставал, выходил в сад. Теперь в июне луна ходила по-летнему, ниже. Она стояла за углом дома. Широкая тень далеко лежала от него на поляне. И из этой тени особенно хорошо было смотреть на какую-нибудь семицветную звезду, тихо мерцавшую на востоке, далеко за садом, за деревней, за летними полями, откуда иногда чуть слышно и потом особенно очаровательно доносился далекий бой перепела. Цвела и сладко пахла столетняя липа возле дома, тепла и золотиста была луна. Опять тянуло только теплом. Как всегда перед рассветом, близость которого уже чувствовалась там, на вечном небосклоне, где горизонт уже чуть серебрился, тянуло оттуда из-за пруда, и я тихо проходил по саду навстречу этой ровной тяге, шел на плотину. Двор уваровской усадьбы сливался с деревенским выгоном, а сад за домом с полем. Глядя на дом с плотины, я точно представлял себе, где кто спит. Я знал, что Лиза спит в Глебочкиной комнате, в той, окна которой выходили тоже в сад, темный, густой, подступающий прямо к ним. Как же передать те чувства, с которыми смотрел я, мысленно видя там, в этой комнате, Лизу, спящую под лепет листьев, тихим дождем струящейся за открытыми окнами, в которые то и дело входит и веет этот теплый ветер с полей, лелея ее полудетский сон, чище прекраснее которого не было, казалось, на всей земле. Этот странный образ жизни длился чуть не все лето, а изменился неожиданно и круто. В одно прекрасное утро я вдруг узнал, что Бибиковых уже нет в Батурине. Вчера уехали. Я кое-как провел день, перед вечером пошел к кассе, и что же услышал? «А мы завтра в Крым уезжаем», — тотчас сказала она, завидя меня и так весело, точно хотела чрезвычайно меня обрадовать. В мире после того образовалась такая пустота и скука, что я стал ездить в поле, где уже начали косить нашу рожь, стал по целым часам сидеть на рядах, на жневье и бесцельно смотреть на косцов. Сижу, а кругом сушь, недвижный зной, мерный шум кос. Густой и высокой стеной стоит на серой от зноя синеве безоблачного неба море пересохшей желто-песчаной ржи с покорно склоненными полными колосьями. А на него друг за другом наступают, в раскорячку идут и медленно, ровно уходят вперед мужики распояской. Широко и солнечно блещут шуршащими косами, кладут влево от себя ряд за рядом, оставляют за собой колкую щетку желтого жневья. Широкие пустые полосы мало-помалу все больше оголяют поле, делают его совсем новым, раскрывают все новые виды и дали. «Что ж так-то даром сидеть, Борчук?» грубовато и дружелюбно сказал мне как-то один косец, высокий и красивый черный мужик. «Берите-ка мою другую косу. Заходите с нами». И я встал. И ни слова не говоря, направился к его телеге. С тех пор и пошло.

Было великое мучение. От поспешности и всяческой неловкости я так выбивался из сил, что по вечерам едва добредал домой. Согнутый, изломанный спиной, с ноющими в плечах и горящими от кровавых мозолей руками, с обожженным лицом, со слипшимися от засохшего пота волосами, с полынной горечью во рту. Но потом так втянулся в свою добровольную каторгу, что даже засыпал с блаженной мыслью: «Завтра опять косить». За косьбой же наступила воска. Это работа еще труднее. Это еще хуже. Всаживать вилы в толстый, сухоупругий сноп, подхватывать скользкую рукоятку вил коленом и смаху до боли в животе вскидывать эту великолепную шуршащую тяжесть, осыпающую тебя острым зерном, на высокий и все растущий, на все уменьшающийся телеге огромный, отовсюду торчащий охвостьем снопов воз. А потом ощупывать его тяжко зыбкую, со всех сторон колющую и душно пахнущую ржаным теплом гору жесткими веревками. Изо всех сил стягивать ее ими, туго-натуго захлестывать их за тележную грядку, а потом медленно идти за ее качающейся громадой по выбитому, ухабистому проселку, по ступицу в горячей пыли, все время глядеть на лошадь, кажущуюся подвозом совсем ничтожной, все время внутренне тужиться вместе с ней, все время бороться, что на все лады скрипящая под своим страшным грузом тележонка не выдержит где-нибудь на повороте, заезд слишком круто подвернувшееся колесо, и весь этот груз безобразно рухнет на бок. Это все не шутка, да еще с раскрытой под солнцем головой, с горящей потной грудью, разъеденной ржаным ссором, с дрожащими от переутомления ногами и с полынью во рту.

А в сентябре я все сидел на гумне. Пошли серенькие бедные дни. В Риге с раннего утра до позднего вечера ревела, гудела, засыпала соломой и густо дымила хоботьем молотилка. Бабы и девки одни горячо работали под ней граблями, низко сдвинув запыленные платки на глаза. Другие мерно стучали в темном углу веялкой. За ручку крутили внутри нее дующие хлебным ветром крылья. И все время однообразно и жалобно сладко пели. А я все слушал их. То становясь крутить рядом с какой-нибудь из них, то помогая нагребать из-под веялки уже совсем чистое зерно в меру и с удовольствием сливать его потом в раскрытый подставленный мешок. Я все больше втягивался в близость и дружбу с этими бабами и девками. Уже одна длинноногая рыжая девка, певшая всех удалей и умилей, и в то же время, несмотря на свою видимую бойкость и грубость, с особенно грустной задушевностью намекала мне совсем понятно, что она ни от чего не прочь. За новые ножницы, например. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не случилось в моей жизни нового события. Я неожиданно попал уже в один из самых важных ежемесячных петербургских журналов, очутился в обществе самых знаменитых в то время писателей, да еще получил за это почтовую повестку на целых 15 рублей. «Нет», — сказал я себе, потрясенный, и тем и другим, «довольно с меня этой Риги, пора опять за книги, за писание». И тотчас же пошел седлать кабардинку. «Съезжу в город, получу деньги и заработаю». Уже вечерело, но я все-таки пошел седлать, оседлал и погнал по деревне, по большой дороге. В поле было грустно, пусто, холодно, неприветливо. А какой бодростью, какой готовностью к жизни и верой в нее полна была моя юная одинокая душа. Черный бархатный шмель, золотое оплечье, заунывно гудящей певучей струной. Ты зачем залетаешь в жилье человечье и как будто тоскуешь со мной? За окном свет и зной, подоконники ярки, безмятежные жарки последние дни. Полетай, погуди, и в засохшей татарке на подушечке красной усни. Не дано тебе знать человеческой думы, что давно опустели поля, что уж скоро в бурьян сдует ветер угрюмый золотого сухого шмеля.

Сегодня в звучащей книге, дорогие наши слушатели, вашему вниманию было представлено продолжение романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Со страницами романа вас знакомит Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио России.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым –

том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее – царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель – богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Продолжает свое вещание круглосуточный православный радиоканал «Воскресенье». Беседы о вечном в эфире. Сегодня, дорогие наши слушатели, я представляю вам протоиерея Александра Дубасова, настоятеля храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино. Батюшка, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели.
1: Мы много уделяем времени именно покаянию. И сегодня я хотела бы с вами говорить о том, почему человеку так тяжело бывает раскаиваться, и так порой тяжело, так же тяжело бывает идти на исповедь. И когда человек вот не понимает значения покаяния, то можно так сказать, что и тяжело у него совершается поход в церковь. Эти люди делятся своими впечатлениями об этом, очень страдают. И поэтому вот мне, как ведущей, очень хотелось об этом говорить, анализировать, почему это так, обращаться к святым отцам. И, конечно, слово батюшки тоже очень важно в деле покаяния и исповеди.
2: Ну да, вот только единственное, что имеет смысл, наверное, сразу же в начале беседы вот эти понятия исповеди и покаяния как бы несколько разделить.
1: Мы уже раньше это делали.
2: Да, мы это делали, да, и всегда надо понимать, что покаяние – это, с одной стороны, состояние души, с другой стороны, образ жизни. Потому что Господь вначале устами Иоанна Предтечи, а потом и сам лично говорит, да, то есть покайтесь, приблизьтесь Царство Небесное. То есть этим самым определяет, что жизнь с Богом — это жизнь покаянная на постоянной основе. Это
1: покаянная.
2: И так можно.
1: Да.
2: Вот. И не может быть такое, что сейчас я, значит, нахожусь в состоянии покаяния, потом эту опцию отключил у себя, да, и стал жить как-то по-другому. То есть человек, живущий с Богом, идущий к Богу, вот, ведет вот жизнь такой вот в свете покаяния. Вот по-другому никак нельзя. Вот. А что касается исповеди, то это конкретный такой важный жизненный элемент в борьбе с грехом, в преодолении греха, в оставлении греха, да, то есть препятствии греху, скажем так, вхождению греха в сердце, да, то есть там обоснование там. Вот. И поэтому исповедь также можно разделить на несколько этапов видов, да, то есть, ну, скажем, всякий человек, готовящийся к причастию, да, то есть он где-то в каком-то пространстве видит и необходимость оказаться на исповеди перед священником, да, и тут уже, ну, скажем так, в разных храмах по-разному, да, кто-то исповедуется перед причастием, да, кто-то накануне вечером, да, кто-то в каком-то некотором отдалении, да, ну, так скажем, да, то есть проходит эту дисциплину, вот, и выглядит она может примерно так, то есть человек, готовясь к исповеди, соответственно, берет либо какие-то, если он делает это не так часто, то полезно взять какие-то, может быть, даже, скажем, такие книжечки, брошюрки, памятки, и так, а может, молитвослов даже достаточно, потому что в молитвослове, например, в вечернем правиле, в третьей молитве, да, Царю Небесному есть перечень грехов, перечисление грехов, да, в завершающей молитве повседневное исповедание грехов, в вечернем правиле также есть перечисление грехов, и в покаянии, значит, в молитвах к причастию также есть, там, в некоторых молитвах есть перечисление грехов. Вот не всегда эта молитва бывает во всех молитвословах, но если человек ищущий, в принципе, для начала, может, даже и вечернего правила будет достаточно. Да. Также есть специальные книжки, которые, значит, есть при подготовке к исповеди, они порой даже очень полезны, особенно на первом этапе, да, то есть так называемая, может, такая основная и такая генеральная исповедь, порой даже называют, да, когда человек хочет качественно все это обсмотреть, обследовать. А человек уже опытный, он, скорее всего, либо ведет дневник, да, то есть свои наблюдений за собой, за своей душой, вот, либо прибегает скажем так, к такому действию. Как только что-то совершилось, и человек осознал, да, что он действительно сделал неправильно, да, он тут же кается пред Богом, да.
1: Да, мы в прошлой передаче тоже с вами много об этом говорили.
2: Если это содеянное вылилось в пространство внешнее, да, то, соответственно, и спрашивает прощения, то есть так называемое. Внутреннее покаяние — это будет именно исповедь, самоисповедь так называемая, да. Исповедь перед кем-то — это будет исповедь по форме прощенного воскресения, да, прости меня, Христа ради, да, то есть вот такого, такая форма. Прекрасная, кстати, форма, которую очень полезно развивать, да, и, скажем так, стараться уметь это делать, да. Правда, не всегда это нужно делать, не всегда, да, почему? Потому что не всегда наш оппонент готов это услышать, не всегда он готов это принять. Порой где-то надо поступить, скажем так, ну, правильно и мудро, да, то есть, ну, вот у меня личный был опыт, когда я просил прощения у одного человека, он говорит, ну, что ты мне прости, да нужно мне твое прощение. Я понял, да, вот оно, вот, вроде, ну, казалось, я искренне это делал, действительно, вот.
1: Вот мы же с вами говорили тоже, как важна интонация и душевное расположение.
2: Где-то
1: можно так попросить прощения, чтобы потом не подходить к этому человеку.
2: Правильный момент вот выбрать, да, где-то, может быть, неприлюдно это сделать, может, где-то тихонечко, может, где-то такой завести беседу, и потом где-то там вот аккуратненько, так, скажем так, вот это вот прощение это вложить, да, то есть, чтобы вот не было это на эмоциях, да, то есть тут нужна действительно мудрость. Но я, опять же, подчеркну, что это, пожалуй, уже, наверное, присуще человеку достаточно опытному духовной жизни, да, когда вот он уже, вот, ну, скажем так, идет не напролом, или, скажем так, пользуется инструментом уже, ну, тут может быть пример, знаете, вот самый любой наш человек поймет, да, то есть есть, вот, скажем, приходит человек на работу, вот он все, может быть, и знает, но еще практически опытно пользоваться этими знаниями не умеет, да, и вот этот человек проработал на каком-то месте, ну, предположим, 10 лет. Будет, конечно, разница, да, как он пользуется всем этим, да, и как он уже, насколько он уже делает эти многие вещи профессионально, быстро, вот как бы так, и хорошо, качественно, да. То есть, наверное, тут то же самое, когда человек только вступает на эту стезю, то, может быть, этот инструментарий для него всем понятен, да, и как-то и пользуется им неуклюже, и где-то, вот, может быть, не все понимает, да, но если продолжает, все-таки старается, да, и ищет новые какие-то формы, да, то есть, вот, как вот формы-то изобретать-то как такое внешнее-то и не надо, они все уже изобретены, да, а вот внутренних тут, как говорится, предела нет, да, то есть тут это постоянный процесс, да, это постоянный процесс, когда человек находится в таком вот правильном духовном поиске, да, своего внутреннего правильного пред Богом состояния. Вот поэтому вот исповедь, вот она вот может быть такая вот внутренняя, да, самая исповедь такая, которая, скажем, торопится человек сразу же это сделать, да, может быть такая внешняя, может быть следующий, да, под такой итог, что ли, да, исповедей, да, это исповедь со священником перед аналоем, да, когда, то есть мы, соответственно, уже все собранное приносим, да, и уже вот пред Богом полагаем. Вот. Может быть, и вышедшее сейчас из употребления, но иногда, редко-редко встречается еще и исповедь общественная. Что это такое, да? В Древней Церкви существовала как раз исповедь общественная, только общественная, да, как такой вот исповеди частной, личной.
1: То есть это не общая, а именно общественная.
2: Общественная, да. Общая исповедь, да, это когда священник прочитал молитву, да, и, скажем так, каждый человек для себя, скажем, это какое-то покаяние принес, и все, да. А вот общественное, когда человек выходит перед приходом, да, и перед приходом кается. Раньше так и было. Но каялись в чем? Каялись в тяжелых преступлениях. Вся, вот, скажем, такая вот мелочь и важная, но мелочь, да, такой, скажем, она ускользала от этого, она в эту исповедь не попадала. Что там человек подумал, что он там сказал, что он там внутри себя почувствовал, все остальное. Да, это уже более позднее такое, скажем, духовное наследие от египетских монахов, ну, вообще вот монашество того времени, да, вот, то есть они, когда вот у них было такое действительно огромное количество времени вот, погружаться в себя, размышлять и все такое, и приносить, скажем так, миру вот эти вот духовные плоды, да, чтобы мы могли ими пользоваться, да. Вот. И какая была проблема тогда, да? Ну, вот человек порой стесняется пред всеми все-таки рассказать какие-то вещи. Ну, это очевидно, да. Ну, и то, что вот когда
1: что
2: человек кажется каких-то больших...
1: публичное выступление, да,
2: конечно,
1: а здесь
2: конечно.
1: Тем более душу свою.
2: Вот. Ну, и когда человек кажется в чем-то крупном, да, мелочь ускользает, да, она мелочь уже ведь важна. И поэтому, конечно, постепенно исповедь стала так скажем, трансформироваться в личную, да, исповедь перед духовником, перед священником, ну и которая охватывает уже все. Да. Сегодня такая форма общественной исповеди не используется, и, скажем так, используется не всегда или редко используется, но когда она была бы, может, полезна? Когда человек уклоняется в какой-то, скажем, раскол, в какое-то, может быть, сектантство, что-то еще. И вот когда он вообще не жил, а уклонился и хочет вернуться. Вот, пожалуй, тут имеет смысл, да, чтобы он не тайнообразующий снова появился рядом с тобой, да, а чтобы он конкретно с благословения правящего архиерея все это совершил, да, и архиерей в том числе тоже его на это дело благословил, да, и принял его как бы личное покаяние, да, то есть такой вот уже высокий уровень, да. То есть, конечно, когда человек совершил чем-то там, вот опять же, делом, словом, помышлением, в чем мы каемся постоянно, ну, постоянно ведь к архиерею по этому поводу обращаться не будешь, это незачем. И людям об этом говорить постоянно, какой смысл, да, это абсолютно не нужно. Вот. А вот каких-то тяжелых, грубых, таких серьезных вещах, да, которые человека из прихода был удален, да, или удалился из прихода, да, и потом хочет его вернуться в приход, да, то есть, конечно, тут имеет место быть вот такой общественной исповеди, наверное, бы очень было бы хорошо воспользоваться, да, то есть, конечно, при этом ни в коем случае не устраняя исповедь у аналоя со священником, да, то есть с чтением молитв, разрешительных и так далее. Вот, поэтому это исповедь, да, а общее жизненное состояние человека, это, конечно, состояние покаяния, да. Мы зачастую обращаем внимание действительно, что человеку не так просто на этот путь встать. Кто-то на нем когда стоит, идет, он не может себе представить, а как жить по-другому. Он не может себе представить, что как это не следить за движением своей души и, соответственно, стараться, в общем-то, ее постоянно пред Богом проверять и, скажем так, чтобы душа была в правильном состоянии, в чистом, да, постоянно за этим следить. Вот. И как и напротив человеку, который живет в такой другой какой-то парадигме, да, устремлен к другим вещам, как правило, житейским, да, как правило, направленным на либо получение комфорта, удовольствия, развлечения и так далее, либо для насыщения себя, для обретения, опять же, богатств мира и так далее, да, то есть вот какое-то вот в этом направлении живущий, то, да, слово «покаяние» для такого, да, порой человека бывает не так просто вот воспринять, понять и принять, и вообще нужность его определить. Зачем мне это нужно, собственно, да? Я прекрасно живу, у меня, в общем-то, все работает, все есть, и тут, в общем-то, до человека, может быть, достучаться каким-то словом бывает крайне сложно. Что мы делаем в этом случае, да? Так часто приходит. Муж сокрушается о своей жене, жена о своем муже, родители о своих детях, да, кто-то о своем окружении, о своем начальстве, может, о своем сотруднике, да, о своем подчиненном, там, ну, как угодно, да, вот, соседи, просто люди. Вот. Тут мы делаем, вот опять же, и, скажем так, православие всегда об этом беспокоилось и, в общем-то, вырабатывает свои какие-то приемы и подходы. Вот. Ну, опять же, прежде всего, номер один – это мудрость. Вот, да, мудрость подхода. То есть мы хотим человеку помочь. Что мы делаем? Да, ну, наверное, мы ему пытаемся что-то сказать, посоветовать. Да. А вот бывает, человек не готов этот совет услышать. А сказав ему каким-то, подойдя к нему каким-то советом, да, то есть он, ну, может отреагировать самым неадекватным образом, да, и, в общем-то, из благих побуждений мы получим, в общем-то, какую-то на ровном месте неприятность. В самом разном виде она может выражаться. Поэтому мы должны мудро подходить к этому вопросу и понимать, да, вот этому человеку можно и нужно, и надо дать совет, да, а об этом можно только молиться. Только молиться, да. И своим примером свидетельствовать о правильности жизни в покаянии. Пожалуйста, да, то есть, ну, для, очевидно, это для родителей, в вопросе родителей и детей, да, то есть, когда видит родитель, что ребенок, ну, как бы так начинает жить как-то не так, как ему бы хотелось, да, то есть, и тут сразу же, он готов слушать твой совет? Нет, закрывается там это, всячески препятствует и затыкает уши, убегает, и все. Ну, зачем тогда к нему лезть в этом случае, да? Решай с ним те вопросы, которые ты можешь решить, которые жизненно необходимы для него, как ему кажется, да, то есть в отношениях ребенок-родитель, да, то есть какие-то точки соприкосновения, вот этими точками соприкосновения надо жить. А все остальное через Христа. Все остальное, как говорится, засылай Богу.
1: Говори Богу, да, и пусть, о своих детях, и проси, а не детям, о Боге.
2: Да, и проси, чтобы Господь уже все устроил как должен, да. А еще плюс просить Бога наставить, а что же мне быть, как же мне быть, да, как, что мне делать. Поэтому тут...
1: Батюшка, у меня есть такая прекрасная цитата Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», касающаяся нашей темы, почему так болезненно совершается порой покаяние, да, и почему так тяжело идти на исповедь. А отец Иоанн Кронштадтский пишет: «Иной как будто молится Господу, а сам работает дьяволу, гнездящемуся в сердце, потому что молится устами только, а сердце его холодно, не чувствует и не желает того, чего уста просят и что говорят». И далече отстоит от Господа. Также есть много причастников, которые причащаются тело и крови Христовой не искренне, не с великой любовью, а только устами и чревом, с маловерием, холодностью, сердцем, пристрастным к пище и питью, к деньгам или склонным к гордости, зависти, лености, и сердцем далече отстоят от того, кто весь есть любовь, святыня, совершенство, премудрость и доброта неизреченная. Таковым нужно глубже входить в себя, глубже каяться и глубокомысленнее размышлять о том, что есть молитва и что причащение.
2: Да, вот хорошо бы, когда человек это бы услышал, прислушался бы к этому и, соответственно, действительно стал бы свою жизнь в этом направлении исправлять. Но зачастую этот человек именно вот живет-то как-то вот так вот. Ну, даже отцу Иоанну Кронштадтскому было в этом смысле рассуждать несколько, не то чтобы проще, но более как бы логично в чем, да, то есть страна того времени, да, наша страна того времени, да, то есть жила, в общем-то, ну, так или иначе в православной вере, да, то есть православная вера присутствовала везде. И поэтому тому или иному человеку услышать вот этот призыв святого Иоанна Кронштадтского было, ну, в общем-то, несколько проще и очевиднее. Сегодня, чтобы этот призыв увидеть, услышать, да, наш человек целенаправленно прийти в храм. Прийти в храм и, соответственно, с каким-то священником, да, то есть начинать какое-то совместное действие, да, то есть просить наставничество, да, то есть чтобы священник уже наблюдал за этим человеком и где-то подсказывал, да, где-то его куда-то правильно ориентировал и так далее. Да. Поэтому... Сказано абсолютно все правильно, но это получается некоторый второй шаг. А первый, как же сделать так, чтобы человек-то пришел слушать вот то, что говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, да, то есть ведь, как правило, где-то вот по радио-то человек не всегда это услышит, в новостях, в каких-то
1: вообще
2: там сводках, да, в музыке, которую слушает современный человек, ну, слова эти не звучат, да, то есть эти слова прекрасно звучат на различных, немногочисленных, очень немногочисленных православных каналах, да, эти слова звучат, да, то есть радио «Воскресенье».
1: Причем звучат все время.
2: Да. Телеканал «Союз», радио «Веры», «Спас», вот. Да, ну вот мы четыре, да, ну назовем, ну еще найдем, может, мы один-два религиозных канала, да, так и то, наверное, уже не наши, нет. Да, скорее всего, это уже
1: и
2: будет.
1: И не слыхали мы о них.
2: Да, это будут, скорее всего, уже зарубежные какие-то каналы. Вот и все, да. А если мы посмотрим радиостанции и телепередачи, которые, да, это будет десятки, сотни. Знаете, то есть в этих десятках, сотнях, это, конечно, вот эта вот капелечка, да, она тонет ее. В общем-то, не так слышно. Поэтому вопрос-то, конечно, когда человек уже оказался вот в среде, в атмосфере церкви, Бога, религии, верующих людей, прихода, прихожан, ну да, там уже как бы до него можно донести, добраться. Он там и читает, и слушает, и священник в проповеди говорит, и лично ему какие-то вопросы, ответы дает. А вот вопрос, как все-таки до внешнего-то человека достучаться, добраться, засвидетельствовать.
1: Скорбя. Ну да. Часто.
2: Прежде всего мы должны понимать, что не мы номер один в этом, а номер один в этом Бог. Бог каждого человека желает привести, каждому человеку желает спасения. А вот об этом мы должны знать. Поэтому, когда мы молимся Богу, мы с Богом становимся маленькими-маленькими участниками божественного мироздания, божественного процесса. Всякий человек, приведенный в храм Богом каким-то образом, да, это и маленькая наша самая-самая такая песчиночка, но она есть, когда мы живем христианской жизнью, когда мы тоже духовно трудимся. Наша песчиночка в этом присутствует, да. Мы можем от этого отказаться, нас Господь это, в общем-то, не заставляет, да, то есть Он порой понуждает, когда мы уже стали нормальными работниками, вот. Но зачастую мы вот должны на каком-то этапе именно сами это осознавать и понимать. Вот когда мы осознали и поняли, да, то есть очень хорошо, и первое понятие, да, что Бог все устрояет как нужно, да, и нам предлагает стать участниками этого устроения, да, прежде всего нашей духовной жизнью, молитвой, трудами и так далее, нашими заботами. А дальше уже смотрим. Ну, например, приходит человек в храм. Вот зашел, ну, полюбопытствовать. Пожалуйста, вот прекрасная возможность, да, как минимум не вспугнуть человека, не оттолкнуть, не сказать ему какое-то грубое слово. Я имею в виду людей, которые, так скажем, в храме присутствуют. Прихожане, если это во время службы, да, если вне службы.
1: Если он без головного убора, в шортах,
2: да,
1: не обращать внимания.
2: Да? Ну как не обращать внимания? Молитвенно обратить внимание. Господи, прекрасный человек пришел к тебе, да, наверное, в первый раз, а может, один из первых. Вот. А может быть, не первый раз, может, это его такое, вот, такой протест. Ну, Господи, как хорошо, он все-таки к тебе пришел, да, протестовать вот тут, вот здесь, вот пусть протестует, помоги ему, Господи, да, имени понимания, да, спросит что-то, да, сказать ему нормально, приветливо, хорошо, по-человечески, простым языком,
1: да.
2: Не пытаться на себя, в общем-то, скажем, такое вот возвышенное положение вершителя судеб, да, воздевать. Вот, и дальше уже смотреть, да, вот человек, вот, пока, пожалуйста, да, наше здесь отношение будет прекрасно. Пришел человек, может быть, в иконную лавку что-то спросить, да, вот мне нужна там иконочка для того, чтобы охраняла мое жилище. Ну, неплохой вопрос, да, запрос есть, да, то есть можно ему просто иконочку, скажем, показать, да, и, соответственно, чтобы вот он ее приобрел, да. А можно еще и какой-то вопрос аккуратный задать, да, то есть, а жилище охраняется-то, какая причина-то, что за неспокойствие или еще что существует-то в этом деле, да. Может быть, и об исповеди можно подумать, а что это такое, да, вот, пожалуйста, посмотрите, он священник там-то, там-то, тот-то, тот-то, может вам сказать, ну, как бы так грамотно вас проконсультировать, да, или сказать, соответственно, приходите на службу тогда-то.
1: Поэтому так важно, какие люди работают в храме.
2: Вы знаете, это вообще, наверное, самое важное.
1: Это да.
2: Можно сколько угодно создавать христианских теорий, сколько угодно писать книжек, сколько угодно вот это всех знаний иметь, но когда человек придет в храм, и все вот это вот огромное богатство, все это сокровище разрушится.
1: Один человек.
2: Через одного человека, который другого оттолкнет.
1: Посмотрев на тебя из-под лобья,
2: да,
1: недоброжелательно, что ты тут пришел сюда, что тебе
2: все,
1: надо.
2: Да, и все разрушится.
1: И все.
2: Совершенно верно. Поэтому, оказывается, на каждом из нас вот эта миссия лежит, и каждый из нас может, должен, обязан, ну, будучи уже, когда он уже христианин, скажем, такой осознанный христианин, да, ведущий осознанный образ духовной жизни. Вот, на нем, на каждом из нас лежит эта ответственность. Пришли люди на оглашение. Вот они пришли на оглашение, то есть они пришли крестить детей, сами креститься, ну, в основном крестить детей, да, то есть, да, в общем-то, можно, наверное, побеседовать с ними, что-то им рассказать и отпустить, да, то есть, а можно из этого действия сделать, в общем-то, такое определенное действие глубокое.
1: Отец
2: и большое.
1: Александр,
2: да?
1: Знаете,
2: то есть развивать это
1: я
2: действие.
1: Я когда пришла в Иоанно-Притеченский храм, хотела покрестить сына своего. Ну, это было, конечно, давно. Но мне сразу сказали, а мы не можем покрестить сына, потому что мама не крещённая. И не разрешили. И так получилось, да, что вот никто меня не покрестил до определенного возраста. И вот и я покрестилась, и сыночка
2: покрестила. Я тоже как-то здесь крестил, у меня первая, по-моему, одна из первых крестин. За меня сказали, знаешь, Симон Вера, знаю. Прочитаешь, прочитаю, все, заходите. Вот у тебя все было, значит, Тогда надо было знать символ веры, отче наш, но я, собственно, человек уже был немножко, чуть-чуть капельку опытный. Да,
1: вы конечно. Тоже поздно крестились.
2: Я крестился-то в младенчестве, меня мама крестила в деревне, тогда еще были сложности, поэтому у нас была там бабушка, которая, вот, ну, скажем так, я был погруженный до времени определенного. А потом, когда храмы стали открывать в 90-м году, значит, Вознесенку открыли, вот, и мама меня туда провела, и уже
1: как бы
2: восполнили обряд крещения, да, уже миропомазание всем. Ну, тогда мы не знали, что надо его восполнять, мы просто думали, что это там было какое-то деревенское крещение, а тут надо покреститься, понимаешь, мы просто записались и просто покрестились. Но я сейчас понимаю, да, что уже крещения как такового не было, потому что я уже был крещен, да, а было уже, то есть, только таинство миропомазания. Действенно, да, потому что крещение-то, оно уже было, вот, ну, мы тогда это, многие тогда еще этого или не понимали, не знали, как-то сильно не придавали значения, вот. И поэтому были, вот, скажем так, те 90-е годы, когда действительно в храм людей пошло достаточно много, да, то есть очень много, и количество в день крещения это были и сотни, и больше, и десятки, да, вот. Но очень быстро церковь почувствовала, что что-то не то. Крестится людей очень много, а, в общем-то, в храме остается единицы. Вот. И поэтому стали, в общем-то, искать варианты. Да? То есть в нашей епархии не стало тут, скажем так, исключением. Наша епархия тоже искала варианты. Да? То есть поэтому искали длительное количество бесед как вариант возможный. Да? Количество времени оглашения. Да? Минимальное. Максимальное, да, сколько, как, что нужно, да. Постепенно и внутри епархии, в нашей епархии, и в патриархии вот пришло такое, что ли, понимание, определение, да, что все-таки крестить без двух бесед и исповеди, ну, в общем-то, будет не очень-то целесообразно. Как минимум, да, это больше можно, а вот меньше вот крайне нежелательно, а только какие-то исключительные случаи. Страх смерти, скажем так, человек куда-то уезжает, да, едет служить, едет, может быть, на специальную военную операцию, еще где-то, да, то есть там уже как-то это сокращать. Вот. Трудности собрать всех вместе, да, тоже можно идти навстречу, да, как-то это организовывать. Вот, ну, если, скажем так, ситуация такая стандартная, да, вполне такая решаемая, да, то есть вот отходить от двух бесед и исповеди, в общем-то, наверное, не очень хорошо будет. Вот, ну, вот, собственно, что... Я думаю, в храмах у нас сейчас и совершается, да, и поэтому вот прекрасная проповедь для людей, которые...
1: Совершаются ведь огласительные билеты.
2: Обязательно, да. Обязательно сокращаются. И вот прекрасная проповедь и прекрасная возможность сказать человеку, вы знаете, ведь крещение – это не просто крещение, это духовное рождение. А родив духовного ребенка, вы должны будете его питать духовно. А как вы питаетесь сами, расскажите. А никак. А вот давайте-ка раз посмотрим, как надо питаться, да. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это. Вот так следить за своей душой, да, вот так вот ее приводить в чувство и все остальное, да. То есть, и прекрасно, когда это не одна беседа, а именно следующая беседа тоже есть, она как бы идет такая некоторая проверка усвоенного материала. Вот я обращал внимание, что когда идет одна беседа, то она вот или бесполезна, или малополезна. Вот полезно она редко бывает, это какие-то там исключительные случаи. Как правило, человека первый раз, если ему просто рассказал, второй раз он приходит, он практически ничего не чувствует, ничего не слышит, ничего не помнит и ничего не знает. А вот если, как вот мы делаем, да, то есть мы с людьми ведем так называемый сократовский способ используем, да, то есть мы беседуем с помощью вопросов. Здравствуйте, да, а вот расскажите нам.
1: Интересно.
2: Люди начинают говорить, хорошо, вот символ веры, давайте его вы нам сейчас, вы же родители, вы же крещенные, да, а у вас крестный, да, так, знаете, кто такой крестный? Это же специалист духовной жизни, да, он должен быть очень грамотный. Давайте сейчас нам специалист духовной жизни расскажет, что такое символ веры. И, пожалуйста, вот символ веры у нас висит, большой, такой напечатанный, да, вот давайте будем толковать символ веры. Верую во единого, слово единое, пожалуйста, скажите по-русски. И мы начинаем. Единый Вседержитель, небо и земля, Бог Троица, воплощение Христа, распятие. Вот, то есть Бог, что такое Бог, единый Бог, что такое Вседержитель, небо и земля, что такое Бог Троица, да, как Бог пришел в мир, да, то есть распятие.
1: Сократовский способ, да, то есть, задавания вопросов.
2: Да, то есть, а как, в чем способ заключается? Да, то есть задается вопрос, и ищется совместный да. поиск ответа. Не то, что задал вопрос и ждешь, что я же все-таки не мы не на экзамене.
1: Учитель.
2: Не учитель, да? То есть, хотя немножко я использую, это тогда дайте вашу зачетку, так шучу. Вам двойка пока, да? Заходите в другой раз. Ну так, это чтобы создать атмосферу такую располагающую, спокойную, не снять напряжение. Порой где-то это надо. Вот и когда человек начинает включаться, и удивительным образом, я много-много раз провожу эксперимент, даже приглашаю людей, посмотрите, говорю, вот мы сидим на первой беседе, да, ведь вот люди, вот они ничего не могут сказать, вот они еле-еле, мык-пык-пык-пык-пык-мык. И остаемся на второй беседе, те люди, которые были в прошлый раз. И вот мы начинаем, и они раз-раз-раз-раз-раз все отвечают. Я говорю, вот видите, да, то есть, ну, это ведь, если бы я им в прошлый раз просто рассказал, а сегодня бы спросил, они бы ничего не сказали. А вот когда они в прошлый раз нашли ответ сами, с моей помощью, с какой-то еще что-то, да, то есть это у них осталось. Если они это будут поддерживать, да, то, ну, есть хорошая надежда, что будет что-то еще. Вот поэтому каждый на своем месте пусть делает, что может, с надеждой, что Бог совершит самое главное.
1: Отец Александр, спасибо вам большое. Мы продолжим. У нас с вами такое уже... цикл в цикле, получается, беседы в беседах.
2: Дай Бог.
1: Да. Дорогие слушатели, почему так болезненно совершается раскаяние и почему так порой тяжело идти на исповедь? Это была тема нашей сегодняшней беседы с отцом Александром Дубасовым. Батюшка является настоятелем храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулина. Спаси, Господь. До встречи в эфире.
2: До встречи. До свидания. Спасибо.

Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость

0: неизменность и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке. А здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламя. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Умоли Господа Бога всей отваре Содетеля избавить имя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.

вчаше. Ищу везде твой кроткий взор. Благодарю за пробуждение. Святое небо, твой шатер.

прости за слабость этих слов. Молитва

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня я отправилась в Центр традиционной народной культуры Среднего Урала. И рядом со мной директор данного центра Кирилл Олегович Савин. Здравствуйте! Рада вас видеть и прибыть в центр.
2: Добрый день, Виктория. Добрый день, дорогие радиослушатели.
1: Хочется, конечно, побеседовать о значимых проектах этого года. Почему этого года, несмотря на то, что у нас уже осень, впереди вроде как декабрь, да, зима, но уже год, так или иначе, он подходит к завершению. Открылась замечательная выставка про костюм, и в этом году центр отметил 15-й день рождения – это юбилей. С чего начнем? Наверное, с важных, значимых событий, которые пронеслись как комета.
2: Да, на самом деле наш центр отметил 15 лет в этом году. Такой небольшой промежуточный результат этих лет. На самом деле мы отмечали это весной, и год посвящен у нас этим юбилейным событиям. Но на самом деле несколько посвящений этого года есть, помимо того, что, естественно, во всей России это год единства народов России. Мы в нашем центре год посвятили еще и изучению, глубокому постижению традиционного костюма коренных народов России, и конкретно у нас мы глубоко изучаем коренные народы и их традиционный костюм Среднего Урала. Прошел интереснейший фестиваль «Наследие Урала» весной. Совсем скоро состоится финальный показ, гала-концерт этого фестиваля, который состоится в рамках Международного фестиваля молодежи 12 сентября в парке Маяковского. Мы будем показывать самые интересные, самые лучшие костюмы наших мастеров с разных регионов, разных народов.
1: И это будет 12 сентября, народов Среднего Урала.
2: В день народов Среднего Урала, да, и на площадке парка Маяковского. Этот фестиваль вдохновил очень многих участников и зрителей, множество приятных отзывов мы получили от людей, которые больше узнали о традиционном костюме. Это одно из интереснейших направлений. И как логическое продолжение этого фестиваля, сегодня, 4 сентября, открывается выставка, которая называется «Гардероб традиции в моде». Здесь представлены и реконструкции традиционного костюма из музеев, из музейных фондов нашего региона, из соседних регионов, так и дизайнерские находки. Дизайнеры, профессионалы, и студенты, и эксперты в области дизайна делают замечательные изделия на тему традиционного костюма, продолжая, совершенствуя и находя новые формы в этом и новое вдохновение для себя. Традиционный костюм – это отдельная и большая история этого года, в том числе благодаря этому фестивалю, который мы придумали год назад. Интересно рассказать еще, конечно, о фестивале «Дмитриев день». Этот фестиваль в Свердловской области, в Екатеринбурге и далеко за его пределами знают многие люди. Больше 30 лет этот фестиваль проводится, но последний год он проводился раз в два года. Все-таки мы нашей командой приняли решение его делать ежегодным. И в этом году, несмотря на то, что он не планировался, мы решили его провести тоже. Дмитриев день – уникальное событие. Это значимая дата в традиционном календаре. Она отмечалась родительским днем, днем поминовения умерших.
1: Я отмечу, что это день Дмитрия Солунского. Да, то есть это важно отметить для слушателей.
2: Да, разумеется, это день Дмитрия Солунского. И это день почитания воинов, погибших воинов. И традиционно в русских селах, в русских городах в этот день проходили состязания, единоборства, силовые состязания. В некоторых селах были бои стенка на стенку по определенным традиционным правилам. И вот уже больше 30 лет этот большой праздник собирает любителей традиционной культуры. Все начинается с молебна и с благословения священником фестиваля. фестивале, и затем продолжается несколько дней концертами, выступлениями, мастер-классами, семинарами и состязаниями силовыми, традиционными. Этот фестиваль, я его уже анонсирую, раз уж о нем заговорил, в ноябре он пройдет, 7-8 ноября. Точный график расписания этого фестиваля мы скоро разместим в соцсетях, на сайте.
1: А площадка?
2: Он будет в Екатеринбурге и, скорее всего, в Березовском. То есть сейчас мы находимся на этапе, когда обо всем договариваемся.
1: Нужно просто следить за новостями ближе к ноябрю.
2: Да, точно в Екатеринбурге состоятся состязания, и концертную площадку мы пока выбираем. Вот. Но склоняемся к городу Березовскому, потому что он рядом. Несколько пока вариантов.
1: Кирилл, у меня к вам вопрос насчет интересной выставки. Она экспонировалась в центре с мая по сентябрь. Это «Мир детской игрушки». Что это за выставка такая? И это же не просто игрушка детская, да? А это традиционная?
2: Да, прямо сейчас идет эта выставка и скоро завершает свою работу. «Мир детства» она называется. На ней представлены народные игрушки коренных народов Урала в совершенно разных жанрах. Здесь есть и текстильная игрушка, и деревянная игрушка, расписная игрушка. Много разных направлений игрушек, как этнографических, старинных, привезенных из деревень во время экспедиций, так и сделанных по мотивам традиционных игрушек, то есть уже такие переосмысленные традиционные формы. И эта выставка интересна всегда посетителям тем, что на такой выставке и на аналогичных, которые проходили раньше, мы стараемся максимум экспонатов сделать доступными для того, чтобы ими можно было играть, ради чего вообще и создано этот предмет как игрушка. И у нас здесь бывают группы ребят из школы, из садиков, приходят ребята с мамами и папами, и постоянно, так как она находится рядом с моим кабинетом, постоянно слышу, как ребята катают по полу лошадок, машинки, сражаются на мечах.
1: Это интерес вызывает.
2: Игрушка вызывает большой интерес. Моя дочка, которая пришла на эту выставку и увидела меч богатырский, сказала, что ей срочно нужен точно такой же. Эта выставка вдохновляет детей на то, чтобы знакомиться ближе с традиционной игрушкой. И, собственно говоря, главная цель этой выставки достигается тем, что ребята узнают о традиционной культуре, о культуре своих семей, о культуре своих предков и стараются стремиться к ней.
1: И как раз в рамках вот этой темы детской игрушки хочется особенно вас попросить проанонсировать фестиваль-конкурс «Данилушка», потому что «Данилушка», я так понимаю, еще идет набор. То есть кто хочет для детей в возрасте от 8 до 17, которые увлечены народными промыслами, пожалуйста, «Данилушка», который всех приглашает.
2: Да, Всероссийский детский фестиваль-конкурс народных промыслов и ремесел «Данилушка» состоится у нас в этом году за последние годы впервые осенью. Всегда он у нас был весной. В этом году мы экспериментируем с этими датами и проводим его осенью. Мы ждем ребят, которые пришлют нам заявки. Это всероссийского формата мероприятия. Всегда из очень многих регионов приезжают к нам ребята со своими педагогами и учатся здесь традиционным ремеслам. Наши педагоги, лучшие мастера, проводят мастер-классы, творческие встречи. Так и ребята везут сами свои изделия и свое мастерство. Есть такой у нас уникальный формат, когда участники фестиваля проводят сами мастер-класс для своих друзей на фестивале, для других участников этого фестиваля «Данилушка». И происходит такой взаимный обмен знаниями и умениями в области народных промыслов. И один из моих любимых фестивалей, вот совсем скоро он состоится, в конце октября, 30-31 октября, и мы еще принимаем заявки, еще немного мест на этом фестивале есть, поэтому слушатели из Свердловской области и со всей России могут принимать здесь участие.
1: Ну, то есть да. Это аж 17-й, да, детский фестиваль, то есть он ежегодный?
2: Он тоже раз в два года сейчас идет, но он последние, наверное, лет 5 раз в два года.
1: Расскажите, пожалуйста, об экспедициях, потому что неоднократно бывала на концертах центра, и выходит, например, фольклорный ансамбль «Погодушка» и говорит: во время экспедиции мы нашли такой-то текст, нашли там одну женщину, бабушку, она нам рассказала, и вот записали, и сейчас представляем на суд зрителей. Что такое вообще экспедиция в классическом понимании, и кто ездит от центра вот в такие экспедиции, собирая вот это фольклорное что-то или что?
2: Да, на самом деле интересно с того, что я начал говорить, что этот год юбилейный, и 15 лет нашему центру исполнилось, но важно именно в этой части отметить, что 15 лет назад центр создан объединением двух учреждений, которые существовали задолго до создания центра и свою научную, свою методическую базу формировали множество лет, десятилетиями и копили опыт этнографический, в том числе экспедиционный. Вообще уникальность Центра традиционной народной культуры Среднего Урала заключается в том, что мы не просто культурно-досуговое учреждение, не просто ДК, но очень важное, я бы сказал, глобальное значение в существовании нашего центра имеет научное основание этого центра. Наши специалисты, этнографы регулярно, ежегодно, в течение всего года выезжают в экспедиции по деревням, селам Среднего Урала и соседних субъектов. Бывали у нас экспедиции в Башкортостан, в Челябинскую область, в Оренбургскую область, в Кировскую область, ну и в соседние регионы мы выезжаем, потому что этнографические общие связи с этими регионами у нас есть. И эта работа занимает важнейшую часть нашей деятельности. Мы формируем свои фонды, фонды, связанные с фольклором, фонды, связанные с предметами материальной культуры и традиционный костюм, предметы быта. И все это становится базой для нашей творческой деятельности. У нас существуют фольклорные ансамбли, студии народных художественных промыслов, которые вот то наследие, которое этнографы собирают, стараются сохранять в непосредственно живом виде. То есть, когда этнографы изучают историю существования уралосибирской росписи, допустим, да, уральской росписи, с нашей точки зрения этого недостаточно для того, чтобы она просто осталась в монографии, да, например, или на музейной полке. Мы создаем такое место и пространство для людей, чтобы можно было и изучить приемы этой росписи, научиться лично самим. Но роспись — это только пример. Все направления и изучения, и традиционного фольклора, различных направлений промыслов, они находятся на базе вот этого этнографического основания, что является гордостью, конечно, нашего учреждения и важнейшим приоритетом в деятельности.
1: Хотелось бы отметить, что Центр традиционной народной культуры Среднего Урала особо чтит и православные традиции, устраивая праздник Спасов. В этом году я его пропустила, но была на таком. Это очень душевное, красивое, полезно и действительно такое вот наполненное духовными смыслами мероприятие.
2: Да, на самом деле традиционный календарь — это не просто какая-то история из книжки, когда мы читаем календарь там в телефоне, например, да, нам приходят, а сегодня примета такая-то или сегодня там событие такое-то. Как будто бы обесценивается в таком формате эта вся история, но на самом деле весь традиционный календарь естественно строится на православных традициях, и вопреки многим таким стереотипам о том, что в традиционном календаре якобы находятся языческие исторические основания, на самом деле многие историки, культурологи подтверждают, что это ложное убеждение, и на самом деле многие наши крестьянские традиции, уральские в том числе и русские глобально, они лежат в основе православного мировоззрения наших предков, крестьян, людей, которые жили здесь многие столетия. И в том числе традиции празднования там яблочного спаса. Вот эти простые крестьянские истории, когда на православный христианский праздник накладывается событие крестьянского календаря, когда уже готовы плоды в полях, там, да, и в садах, и огородах, и их требовалось осветить. Таким образом, бытовая жизнь, традиционная культура связывалась с церковным, православным календарем. И эта связь прослеживается во многих праздниках, и в Рождестве, и в Пасхе. Всегда существовал какой-то свой фольклор, связанный с этим, свои традиции стола, которые, безусловно, учитывали там, посты там, и особую кухню. И эти традиции изучать безумно интересно, потому что это связывает нас с нашими семьями, связывает с историей наших бабушек, дедушек, которых мы все с вами любим, и понимаем, что когда мы повторяем эту историю и учим наших детей тому же, что они воспроизводили и 50, и 150, и 250 лет назад, как будто бы определенная осмысленность и ценность нашей обычной повседневной жизни добавляется, и не становимся мы, как говорят Иванами, родства не помнящими, да, а обретаем какую-то важную целостность и важную значимость нашим простым, казалось бы, крестьянским традициям. Поэтому для нас в центре все вот эти фольклорные истории, над которыми иногда принято улыбаться, да, недооценивать, не ценить кокошники и косоворотки. На самом деле за этими словами, которые обросли такими уже стереотипными большими смыслами, на самом деле за этим хранится уникальная история нашей страны, уникальная история нашего народа. И я рад, что огромное количество людей проявляет интерес к этому. Сегодня открытие выставки, и мы видим большущее количество народа, которые пришли, просто увидев посты в соцсетях и проявляют интерес.
1: Не всем хотело место присесть, но это здорово, потому что есть удивление, есть спрос, значит, людям интересно, культура живет.
2: Да, я очень рад этому, и будем рады радиослушателям, которые придут к нам на Чапаева 10, на выставки, концерты, мероприятия православных праздников и светских праздников.
1: А я напомню, что сегодня беседовала с Кириллом Олеговичем Савиным, директором Центра традиционной народной культуры Среднего Урала. Спасибо вам за эту беседу. И также отмечу, что при центре есть разные кружки, ансамбль и так далее. Поэтому, кто хочет, пожалуйста, присоединяйтесь. Это и резьба по дереву, это и кружок по изготовлению глиняных всяких поделок, предметов, и кружево плетут, да, насколько я знаю. То есть тут можно действительно научиться ремеслу, и это в центре города. Пожалуйста, приглашаем.
2: Приглашаем вас, друзья. Спасибо большое за беседу.
1: А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
2: До свидания.

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте. Продолжаем наше путешествие по России. Сегодня Отово. Среди избушек виднеется маленькая, скромная, пятиглавая церковь 1807 года. Успение Пресвятой Богородицы. Она красиво стоит над тихой речкой Мимошной. Древнерусские формы уступили место классическим. Но, как часто бывает в сельских постройках, понимание архитектуры осталось старым. Поэтому плоские пилястры не поддерживают зрительный карниз, а только лепят стену. Поэтому и фронтоны не венчают здание, а зажаты между двумя одинаковыми карнизами. Все это неграмотно с точки зрения строгого классицизма, но по-своему выразительно, потому что создает по-народному живой, мягкий образ небольшой, уютной сельской церкви. В 1836 году Антоном Лукиным, основателем династии сельских живописцев Гусевых-Муравьевских, для этого храма была написана икона «Святой Митрофан». В 1901 году живописцем Ильей Ярцевым выполняются росписи. Так на сводах появляются сюжеты Воскресения Христова, Сретения, Благовещения. Нашли свое место в храме и местные святые. При входе были изображены Макарий Калязинский и Паисий Улыбчский. Несмотря на борьбу, развернутую советской властью против религии, церковь еще просуществовала в 20-е и 30-е годы, но в 1939 году ее закрыли. Здание использовалось под склад вплоть до 1967 года, а затем пришло в упадок. Впрочем, к бывшему храму продолжали тянуться верующие. В 1942 году сюда приехал освобожденный из ссылки священник Василий Преображенский. Он поселился в доме Ираиды Осиповны Тиховой, бывшей прихожанки Котовской церкви. А затем в ее баньке была устроена тайная домашняя церковь. Тихову обвинили в антисоветской деятельности и сослали. Спустя годы, вернувшись на родину, она никогда не забывала о Котовском храме, наводила в нем порядок, украшала на праздники. После смерти Ираиды Осиповны церковь эта осталась сиротой. Долгие годы храм находился в плачевном состоянии. Но в память о храме Ираиду причислили к лику святых, а в 2021 году здесь начались активные восстановительные работы. В феврале 2023 на храм уже были установлены кресты. Постепенно храм возвращает свое былое величие, и это не может не радовать. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним это,

0: этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя, преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная глава, преподобнее и богоносней отче наш Сергий, молитвою твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу твою устроивай, и ангельского общения, и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся, и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивайся, и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы его, сущие в тебе благодати его верующие и к тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оный глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенней Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

рука родня. Той печали тайна велика есть, та печаль к спасению.

и захочет совесть усыпить, то печаль мне душу будоражит, не дает о вечности.

радость мне печаль моя послужит. От беды смиреньем заслоня, я свою печаль не прогоняю, но напротив

зажигаю. И она целится в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю, горняя земля.

Но спасает нас Христос распятый, что наш мир любовью

0: Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает третье кафизма из Псалтыри. Кафизма читает диакон Сергий Нежбарт.
1: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны, причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма третья. Возлюблю Тебя, Господи, крепости моя, Господь утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой и уповаю на Него, защититель мой и рог спасения моего, и заступник мой. Хваля призову Господа и от враг моих спасуся, одержаша мя болезни смертные и потоцы беззакония смятоша мя, болезни адовы обыдоша мя, предвориша мя сети смертные, и внегда скорбете ми призвах Господа и к Богу моему возвах, услыша от храма святаго своего глас мой, и вопль мой пред ним внедет во уши его, и подвижися и трепетна бы земля, и основание гор смятошася и подвягошася, яко прогневайся на ня Бог, взыди дым гневом его, и огнь от лица его воспламенится, угли возгорейся от него, и преклони небеса и сниди, и мрак под ногами его, и взыди на херувимы, и летели те на крилу ветреню, и положить ему за кров свой, окрест его селение его, темна вода во облацах воздушных, от облистания пред ним облацы проидоша, град и угли огненные, и возгреме с небесе Господь, и вышний даде глаз свой, не спасла стрелы и разгная, и молния умножи и смятея, и явишися источницы во дни, и открышися основания вселенные, от запрещения Твоего, Господи, от вдохновения духа гнева Твоего, и спасла с высоты, и прият мя, восприят мя от вод многих, избавит мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердишеся паче мене, предвориша мя в день озлобления моего, и бысть Господь утверждение мое, и изведи мя на широту, избавит мя, яко восхоти мя, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей воздаст мне, яко сохрани их пути Господни, и не нечествовах от Бога моего, яко вся судьбы Его предо мною, и оправдание Его не отступишь от меня, и буду непорочен с Ним, и сохранюсь от беззакония моего, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моею пред очи моего, с преподобным преподобен будеши, и с мужем неповинным неповинен будеши, и со избранным избран будеши, и со строптивым развратишеся, яко ты, люди смиренные, спасеши, и очи гордых смириши, яко ты просветишь светильник мой, Господи Боже мой, просветишь тьму мою, яко тобою избавлюсь от искушения, и Богом моим прейду стену, Бог мой непорочен путь его, словеса Господня роженна, защититель есть всех уповающих на него.
яко кто Бог разве Господа, или кто Бог разве Бога нашего? Бог препоясуй мя силою, и положи непорочен путь мой, совершая нозе мои, яко елени, и на высоких поставляя мя, научая руцы мои на брань, и положил есть лук меден мышцы моя, и дал мне си защищение спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит, уширил еси стопы моя подо мною, и не изнемогости плесне мои, пожену враги моя и постигну я, и не возвращусь, а донде же скончаются, оскорблю их, и не возмогут стати, падут под ногама моима, и припоясал мя еси силою на брань, спял еси вся восстающий на мя под мя, и врагов моих дал мне еси хребет, и ненавидящий мя потребил еси. Возваши и небес спасай, ко Господу и не услыша их, и истню я, яко прах пред лицем ветра, яко брение пути поглажду я, избавивши мя от пререканий людей, поставивши мя во главу языков, люди их же не ведях, работашами, вслух уха послушаша мя, сынови чужди солгашами, сынови чужди обетшаша и охромоша от стесь своих, жив Господь и благословен Бог, и да вознесется Бог спасения моего, Бог даяет мщение мне, и покоривы люди под мя, избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на мя вознесеши мя, от мужа неправедно избавиши мя, сего ради исповемся Тебе во языцах, Господи, и имени Твоему пою. Величай спасение царева, и творяй милость Христу своему Давиду и семени его до века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Небеса поведают славу Божию, творение же рукой Его возвещает твердь. День дни отрыгает глагол, и ночь ночи возвещает разум. Не суть речи, ниже словеса, их же не слышат согласие их. Во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенной глаголы их. В солнце положи селение свое, и то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, яко исполин тещи путь, от края небесе исход его, и сретение его до края небесе, и несть, и же укрыется теплоты его. Закон Господень непорочен, обращая души свидетельство Господне верно, умудряющие младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая век века, судьбы Господни истины, оправданны вкупе, вожделенны паче злата и камени честно много, и слаша паче меда и сота, ибо раб Твой сохранит я, внегда сохраните я, воздаяние много, грехопадение кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего, аще не обладают мною, тогда непорочен буду, и очищуся от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред Тобою выну, Господи, помощниче мой и избавителю мой. Услышит тебя Господь в день печали, защитит тебя имя Бога Иаковля, послет тебе помощь от Святаго, и от Сиона заступит тебя, помянет всякую жертву твою, и всесожжение твое точно буди, даст тебе Господь по сердцу твоему, и весь совет твой исполнит, возрадуемся о спасении твоем, и во имя Господа Бога нашего возвеличимся, исполнит Господь вся прошение твоя. Ныне познах, яко спаси Господь Христа своего, услышит Его с небесе святаго своего, в силах спасения десницы Его. Сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем, те спяти быша и подоша, мы же востахом и исправихомся, Господи, спаси царя и услышаны, вон же аще день призовем тебя. Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело. Желание сердца Его дал еси ему, и хотение усну Его неси лишил Его, яко предварил еси Его благословением благостынным, положил еси на главе Его венец, от камени честно,
живота просил есть у Тебе, и дал еси ему долготу дней во век века, велия славы Его спасением Твоим, славу и велилепие возложиши на Него, якодась ему благословение во век века, возвеселиши Его радостью с лицем Твоим, яко царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется, да обрящится рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящится ненавидящие Тебе, яко положишь их, яко печь огненную во время лица Твоего. Господь гневом Своим смятет я, и снесть их огонь, плод их от земли погубиши, и семя их от сынов человеческих, яко уклониша на тебя злая, помыслиша советы, их же невозмогут составить, яко положиша я хребет во избытцах твоих, уготовиши лице их, вознесися, Господи, силою Твоею, воспоем и поем силы Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Боже, Боже мой, во тьме мирскую оставил мя иси, далече от спасения моего словеса греха падений моих. Боже мой, воззову во дни, и не услышаши, и в нощи, и не в безумие мне. Ты же во святем живеши, хвалу Израилева, на тя уповаша отцы наша, уповаша и избавил еси я, к тебе возваша и спасошася, на тя уповаша и не постыдешася. Аз же есмь червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей, всевидящий мя поругашемися, глаголоша с нами покиваша главою, упова на Господа, да избавит его, да спасет его, яко хочет его, яко ты еси исторги мя из чрева, упование мое отца со матери моей я, к тебе привержен есмь отложесн, от чрева матери моей я, Бог мой еси ты, да не отступишь от меня, яко скорбь близ, яко несть помогай ми, обыдоша мя тельцы мнози, юнцы тучни одержаша мя, отверзоша на ня уста своя, яко лев восхищая и рыкай, яко вода излияхся, и рассыпашася вся кости моя, бысь сердце мое, яко воск тая посреди чрева моего, исше яко скудель крепость моя, язык мой прильпе гортани моему, и в персть смерти свил мейси, яко обыдоша мя пси мнози, сон лукавых одержаша мя, ископаша руцы мои, нози мои, исчитоша вся кости моя, тише смотриша и презреша мя, разделиша ризы моя себе, и о одежде моей меташа жребий, ты же, Господи, не удали помощь Твою от мени, на заступление мое вонми, избави от оружия душу мою, из руки песии единородную мою, спаси мя от уст львовых, от рог единорож смирение мое. Повем имя Твое, братья мои, посреди церкви воспою Тя, боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковле прославите Его, да убоится же от Него все семя Израилево. Яко не уничижи, ниже негодова молитвы нищего, ниже отврати лице Свое от мене, и когда возвах к Нему услыша мя, от Тебе похвала моя, в церкви велится исповемся Тебе, молитвы моя воздам пред боящимися Его, едят у Божьей и насытятся, и восхвалят Господа взыскающие Его, жива будут сердца их, и в век века помянутся и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Ним вся отечество и язык, яко Господня есть царствие, и той обладают языки, ядоша и поклонишася все тучные земли, пред Ним припадут все нисходящие в землю, и душа моя тому живет, и семя мое поработает Ему. Возвестит Господи верот грядущий, и возвестят правду Его людям родшимся, я же сотвори Господь. Господь посеет меня, ничтоже меня лишит, на месте злачне там овселимя, на воде покой не воспитамя, душу мою обрати и настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бо и пойду посреди сени смертные, не убоюся зла,
яко ты со мной еси, жезл твой и палец твоя тами утешиста, уготовил еси предо мною трапезу, собратив стужающе мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая меня кодержавна, и милость твоя поженит мя вся дни живота моего, еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и основание я, вселенная и все живущие на ней, той на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукам, и чист сердцем, еже не прият в свою душу свою, и не клясться лестью искреннему своему, сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего». Все роты, ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля, возьмите врата князя ваша, и возьмитеся врата вечные, и внидет царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князя ваша, и возьмитеся врата вечные, и внидет царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, то есть царь славы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Вседержитель, условие пребезначального Отца, самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного милости Твоей, никак уже разлучаясь от Твоих рабов, но присно в них почивай, не остави мя раба Твоего Всесвятый Царю, но дашь мне недостойному радование спасения Твоего, и просвети мой ум светом познания Евангелия Твоего, душу мою любовью креста Твоего обяжи, тело же мое Твоим бесстрастием украси, мысли умири и нозе мои сохрани от поползновения, и не погуби мясо беззакониями моими, благи Господи, но искуси имя Божие и вразуми сердце мое, испытай мя и увежь стези моя, и вижди аще путь беззакония во мне, и отврати от него, и настави мя на путь вечен, Ты бо еси путь и истина и живот, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твоя отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали чтение Псалтыри. Сегодня прозвучала третья кафизма, с которой вас познакомил диакон Сергий Нежбарт.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня, ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им». Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости» Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель